0: стипендия имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По его словам, размер ежемесячной выплаты составит от 30 до 50 тысяч рублей.
1: Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной, электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тысяч рублей, а для аспирантов 50 тысяч. Претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по своим профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности, в разработках, делятся своими идеями, публикуя статьи, выступая на научных конференциях. То есть все те, кто будет развивать инновации, развивать отечественную науку и, что очень важно, расти в ней профессионально.
0: Стипендия имени Курчатова назначается студентам за достижения в области физики и аспирантам, имеющим достижения в области физики и радиохимии. Стипендию имени Александрова могут получать студенты за достижения в области электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики и технологий. Аспиранты за достижения в области энергетики, электротехники и машиностроения. В Испании умерла пенсионерка Мария дель Кармен Абаскаль, ставшая лицом протестов против жилищного кризиса. О смерти 87-летней женщины сообщил профсоюз арендаторов Мадрида, сообщает агентство Рейтера. В сентябре Абаскаль принудительно была выселена из квартиры в престижном районе города, где прожила более 70 лет. В квартире выбили дверь и вынесли женщину из дома на носилках, после чего госпитализировали в состоянии крайнего истощения и тревоги. Выселение произошло после того, как инвестфонд Urban Gestion выкупил здание в 2018 году и попытался более чем в три раза поднять плату за жилье. Случай вызвал многотысячные протесты против роста цен на аренду и нехватки жилья. Из-за недовольства правительство премьер-министра Педро Санчеса внесло в парламент два законопроекта, призванных нормализовать ситуацию на рынке жилья. Депутаты в начале октября отклонили эти инициативы. Провал законопроектов привел к распуску правительства и назначению досрочных выборов на 29 ноября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве в четверг синоптики осадков не обещают, и днем в столице от 13 до 15 градусов.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Раклет. Знаменитый швейцарский полутвердый сыр из коровьего молока и одноименное национальное блюдо, которое стало основой для целого социального ритуала. Этот сыр производится в альпийских регионах Швейцарии и во Франции. Его главная особенность заключается в том, что он отлично плавится, не растекаясь и сохраняя свою тягучую эластичную текстуру. У молодого раклета мягкий сливочный вкус с легкими грибными или ореховыми нотками. Но с возрастом сыр становится более пикантным и насыщенным, а его характерный запах усиливается. Традиционно головки сыра выдерживают в специальных погребах от 3 до 6 месяцев. За это время они покрываются коркой оранжевого цвета, которая придает сыру особый аромат. Блюдо раклет – это не просто еда, а целая церемония, центром которой является расплавленный сыр. Само название происходит от французского глагола «ракле», что означает «скоблить» или «счищать». Классический ужин состоит из самого сыра, который разрезают пополам и помещают срезом вниз под специальный настольный гриль раклетницу, и разнообразных гарниров. На столе обязательно присутствуют отварной картофель, ассорти из солений, таких как маленькие маринованные огурчики-корнишоны, жемчужный лук, мини-морковь и грибы, к которым добавляют мясную нарезку, свежую зелень и иногда морепродукты. Процесс выглядит так. Пока нижняя часть сыра медленно плавится от жара гриля, гости общаются. Когда сыр полностью расплавится и покроется золотистой корочкой, каждый соскабливает его на свою тарелку прямо поверх горячего картофеля и других закусок. Сегодня существует множество видов домашних раклетниц. От классических с маленькими сковородочками для каждого гостя до современных моделей со сплошной поверхностью, где можно жарить мясо и овощи. Главное в этом ужине не столько сама еда, сколько атмосфера тепла, уюта и общения вокруг общего стола долгими зимними вечерами. Аудио сторис.

0: Джаз пингвины знают.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

0: Audio Stories.
1: Масса лакокрасочного покрытия на фюзеляже крупного пассажирского лайнера составляет от 250 до 550 килограммов. Это эквивалентно перевозке 3-4 дополнительных пассажиров с багажом, веса который самолет вынужден возить с собой в каждом рейсе на протяжении многих лет эксплуатации. Каждый лишний килограмм напрямую увеличивает расход топлива. В этом контексте белый цвет обладает двойным преимуществом. Во-первых, для его нанесения требуется меньшее количество слоев по сравнению с насыщенными цветами, которые требуют многократной окраски для достижения нужного оттенка. Во-вторых, использование белой краски позволяет минимизировать общую массу покрытия. Именно поэтому бюджетные авиаперевозчики предпочитают лаконичную ливрею, преимущественно белый фюзеляж с минимальным количеством графики, что является прямой экономией средств. Яркой иллюстрацией этого принципа служит случай с авиакомпанией American Airlines. При разработке новой схемы окраски с легким металлическим отливом в краску был добавлен специальный перламутровый слой ради визуального эффекта. Последующее удаление этого слоя с самолетов модели Boeing 787 позволило авиакомпании экономить около 300 тысяч галлонов керосина ежегодно только на данном типе воздушных судов. Эта цифра превышает 1 000 000 литров топлива. Таким образом, экономия была достигнута исключительно за счет отказа от одного тяжелого декоративного слоя краски.
0: Audio Stories.

рыбачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.

походкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой герой

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбой.

нам век неспокойный. Прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе, но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбой.

0: я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь.
1: Аудиосторис.
2: Животные не умеют врать, поскольку для этого требуются сложные когнитивные способности, умение поставить себя на место другого и планировать свои действия наперед. То, что может показаться обманом, на самом деле является либо инстинктивной реакцией на ситуацию здесь и сейчас, либо видоспецифичным поведением. Например, когда обезьяна прячет еду или крадется вдоль непрозрачной стены, чтобы ее не увидели, это не ложь, а реакция на направление взглядов. Притворство у животных также работает автоматически. Птица, которая отводит хищника от гнезда, притворяясь раненой, не рассуждает, а действует по заложенной программе выживания. Распространенное мнение о том, что домашние питомцы испытывают вину за проступок, ошибочно. Животное живет текущим моментом и связывает причину со следствием только тогда, когда они следуют друг за другом немедленно. Когда хозяин ругает кошку за лужу, сделанную час назад, она не чувствует себя виноватой. Она просто рада его приходу и не понимает причин агрессии. В итоге у нее формируется неверная связь. Встреча хозяина равно крик, из-за чего она может перестать его встречать вовсе.
1: Аудиосторис. Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим части тела человека и животных. Эти слова, которые обозначают части тела, они довольно простые на вид, но сложные для произношения. Начнем с животика, причем рыбного. О нем расскажут ведущая программы физики и лирики Маргарита Митрофанова и ее гостья Аглая Цидулко.
4: Это вот то, что я говорила, когда светлое брюшко. То есть можно просто иметь светлое брюхо, когда еще хоть какой-то свет есть.
5: Вот, например, рыба спинорог-клоун. Вот у него брюшко вообще в таких пятнышках белых.
3: Дважды прозвучало брюшко. И это, в принципе, правильно. Сейчас такой вариант стал литературным. Однако, буквально год назад приоритетным было ударение на окончании брюшко. Но теперь за этим словом закреплена двойная норма. Так что можно говорить и брюшко, и брюшко. Теперь обратим внимание на ноги. Вместе с Владиславом Коренным, гостем программы «Как знать».
6: Ну, прежде всего, вы правильно заметили, это упражнение на ноги, на стопы, на икроножные мышцы, но зажимать колени, ноги, стопы не рекомендуется.
3: А еще не рекомендуется говорить «стопы», потому что правильно – «стопы». Это слово всегда имеет ударение на окончании во всех формах. Стопой, стопы, стопами, стопам. Далее разберем слово «железа», которое в начальной форме ударяется однозначно – «железа». А какое ударение будем ставить в винительном падеже единственного числа? А это уже вопрос со звездочкой. И ответят на него ведущий Сергей Стилавин и его гостья Елена Пономарева.
7: Может, у них есть какие-то, ну, шишковидная железа, как вот тут, знаете, это очередная теория, куда делся Джим Керри. Он там рассказывал про шишковидную железу, и его заменили.
8: Не надо искать каких-то там мифологических, физиологических моментов, если про шишковидную железу говорить. То, соответственно, это все просто умение вести политическую игру.
3: Мы услышали два разных варианта – железу и железу. Какой из них правильный? Вопрос непростой, но разрешимый. Правильно – железу. Ударение на окончание. И оно сохраняется во всех формах единственного числа. Железа, железу, железой, железе. Ну а теперь мы опять занырнем в морскую пучину поближе к рыбам и разберем части рыбного тела вместе с ведущим и гостем программы «Хочу все знать».
9: Ну просто если бы это были жабры, он бы тогда и в воде мог дышать.
10: А он не может.
11: Они у него атрофировались.
10: Все, значит, жабер нет у взрослого.
9: А вот маленьких жабер, которыми...
11: Ну, хватает молодняку только.
9: Ему не хватает, да. Ну,
3: версия спикеров понятна. Жабер. Нет жабер. Но это неверно. Правильный вариант – нет жабр. Никакой «е» появляться здесь не должно. Только нет жабр. И на этом я прощаюсь с вами. Однако общаться больше мы можем в мессенджере «Макс». Там у меня есть канал. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

дожди без конца, стучат дожди, стучат, как чьи-то сердца. Дожди идут, дожди по земле, как будто все ищет кого-то во мгле.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, отстань.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Audio Stories.
1: Веками в Европе и Северной Америке бытовало поверье, что гроза способна свернуть свежее молоко прямо в погребе. Фламандский алхимик Францискус Меркуриус ван Гельмонт в 1685 году утверждал: «Когда гремит гром, пиво, молоко и все подобное скисает в подвалах. Гром повсюду несет разложение». Причина этого явления оставалась загадкой вплоть до XIX века, что порождало множество теорий. Так, американский лексикограф Ной Вебстер в 1800 году предположил, что виновато падение атмосферного давления во время молнии. Писатель Роберт Эванс Питерсон в 1857 году пошел дальше, заявив, что электрический разряд выделяет яд, называемый азотной кислотой. Другие исследователи винили во всем озон, газ, который появляется после удара молнии. Одним из тех, кто решил проверить эти догадки экспериментально, был Джон Кейтон. Подозревая электричество как главного виновника, он пропустил ток через миски с молоком, соединив их металлическими проводами. Попробовал разные типы проводов и многократно повторял испытания, но молоко под напряжением так и не сворачивалось. Это привело Кейтона к выводу, что электричество не имеет прямого отношения к тому, что молоко портится во время грозы. Позже другие ученые получили аналогичные результаты. Более того, выяснилось, что небольшой разряд тока не только не вредил молоку, но иногда даже помогал ему дольше оставаться свежим.
0: Audio Stories.

поет. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Маяк.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, хуторянка.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался в ней.

0: Audio Stories.
1: Древнеегипетская книга мертвых представляла собой не единый фолиант, а скорее сборник религиозных текстов и заклинаний. Этот свиток, как правило, изготовленный из папируса длиной в несколько метров и богато украшенный иллюстрациями, помещался в гробницу рядом с телом усопшего. В качестве альтернативы тексты могли наносить непосредственно на погребальные пелены, которыми оборачивали мумию. Изначально название этого сборника переводится как «Изречение выхода в свет дня», что отражает его главную цель – обеспечить душе умершего успешное возрождение в загробном мире. Подобные заупокойные тексты существовали и в других культурах, например, в Индии или на Тибете. Сборник служил своего рода путеводителем и инструкцией для преодоления опасности дуата – загробного мира. Он содержал необходимые ритуалы и магические формулы, которые должны были помочь покойному обрести власть над своим посмертным воплощением, научиться дышать воздухом иного мира и, что самое главное, успешно пройти суд Осириса. Ключевым этапом этого пути было взвешивание сердца на весах, где оно противопоставлялось перу богини истины Маат.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве. С подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что мы можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть?
0: «Любить себя». Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
3: Маяк.

когда-то всегда она нянчила то дочку, то внучку свою. И вдруг в первый раз озадачила своим непокорством семью. Впервые приходится дочери отчаянно стряпать обед. Ушла на свидание бабушка, и это на старости лет.

0: ушла на свидание бабушка, а бабушке 40 всего.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В начале 20 века для похудения использовали таблетки с яйцами ленточных червей, которые вызывали анемию и другие опасные осложнения. Позже, в 1950-х годах, появилась хирургия. Шунтирование тонкой кишки выключало кишечник, что приводило к истощению и смерти пациентов. Затем стали популярны препараты на основе амфетаминов, которые подавляли аппетит ценой психозов и инфарктов. Настоящий прорыв случился недавно с появлением препарата, который имитирует сразу два гормона сытости, не просто снижая аппетит, но и перенастраивая метаболизм на трату жира. Этот метод позволяет терять до четверти массы тела без операций и необратимых последствий для здоровья, доказывая, что биохимия оказалась эффективнее скальпеля.
0: Audio Stories.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Армия России поразила в море сухогруз, шедший в Одессу с обеспечением для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Кроме того, удары нанесли по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. В порту «Измаил» был поражен завод, где производили и хранили безэкипажные катера и комплектующие к ним. Также в Минобороны рассказали, что подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение 5 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполье, Приколотное и Котовка Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Дементьевка, Великий Бурлук, Новоселовка, Белоши, Черкасская Лозовая и Гориное Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Киянница, Бояра-Лежачи Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Российские военные днем в среду поразили задействованный в интересах ВСУ сухогруз во время морского перехода, сообщили в Минобороны России. Согласно сообщению, судно следовало в порт Одессы. Оно доставляло грузы военного значения для украинских сил. Иран и Оман планируют в ближайшее время оповестить международный орган о достигнутом договоре по вопросу коридоров для безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство ИРНА. Дипломат подчеркнул, что Тегеран придает ключевое значение восстановлению безопасности судоходства. Он также добавил, что ответ Ирана на предложение США о прекращении войны будет передан через посредников. Специальная комиссия сможет подтверждать ветеранам из Донбасса страховой стаж, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Он призвал и дальше донастраивать законодательство для социального обеспечения жителей новых регионов.
3: Сегодня в повестке заседания правительства целый блок вопросов, которые касаются поддержки регионов, прежде всего Донбасса и Новороссии. В рамках масштабной программы мы реализуем широкий комплекс мероприятий, которые направлены на интеграцию этих субъектов единое экономическое, образовательное, правовое пространство, ну и, конечно, в единое социальное пространство. Рассмотрим корректировки в федеральный закон, подготовленный по поручению главы государства в пенсионном обеспечении в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они касаются граждан, ранее проходивших военную и приравненную к ней службу, и у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить в страховой стаж при назначении пенсии. Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссией по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права. Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там, были все социальные гарантии.
0: Мишустин также сообщил, что правительство учредило для студентов и аспирантов две новые стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики. Страны Евросоюза могут принять 23-й пакет антироссийских санкций до конца 2026 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на евродепутата от Румынии Диану Шошуаке. По ее мнению, новые санкционные меры приведут к дальнейшему подрыву европейской экономики. Политик назвала санкционную политику ЕС самосаботажем. Ранее послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций. Новые ограничения затронут более 1500 компаний и физлиц, которые связаны с российским оборонным сектором. Предполагается, что пакет будет утвержден Советом Евросоюза уже в скором времени. Пик потепления в европейской полосе придется на финал текущей недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Согласно прогнозу синоптика, ренессанс бабьего лета на русской равнине устроил антициклон. В средней полосе температурный режим будет словно на стыке августа и сентября. После обеда плюс 17, плюс 22 градуса. В южных широтах столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 27 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков плюс 12, плюс 14. В Москве осадков не обещают. Днем в столице плюс 13, плюс 15.

0: Audio Stories.
1: Синдром Эдвардса – это серьезное генетическое заболевание, которое возникает из-за ошибки в клетках человека. Если говорить совсем просто, у ребенка с этим синдромом появляется лишняя 18-я хромосома. Это случайная ошибка при делении клеток, которая может произойти в момент зачатия. В подавляющем большинстве случаев это не наследуется от родителей и никак не зависит от их образа жизни или возраста. Из-за того, что программа развития нарушена с самого начала, страдают практически все органы и системы. Внешне это может проявляться низко посаженной головой, маленьким ртом и челюстью, а также сжатыми кулачками, где указательный палец перекрывает остальные. Со стороны здоровья почти всегда наблюдаются тяжелые пороки сердца, проблемы с почками и пищеварительной системой, а также трудности с дыханием и кормлением. К сожалению, прогноз при синдроме Эдвардса очень серьезный. Большинство беременностей с таким диагнозом заканчиваются выкидышем. Дети, которые рождаются живыми, требуют постоянного медицинского ухода. Около половины младенцев не доживают до 2 месяцев, и лишь 5% переходят рубеж 1 года. Крайне редко дети с этим синдромом доживают до подросткового или взрослого возраста, имея при этом очень тяжелые множественные нарушения здоровья. Важно понимать, что каждый случай индивидуален. Хотя общая статистика сурова, медицина постоянно развивается, и качество помощи таким детям улучшается.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Миодистрофия Дюшена – это серьезное генетическое заболевание, которое приводит к постепенному и необратимому ослаблению мышц. Причина кроется в генах. У каждой мышцы есть защитный каркас – белок под названием дистрофин. Он помогает мышечным волокнам оставаться целыми во время движения. У людей с миодистрофией Дюшена ген, который отвечает за производство этого белка, поврежден. Из-за этого организм либо вообще не производит дистрофин, либо создает его дефектную версию. Без этого каркаса мышечные клетки при каждом сокращении получают микротравмы и со временем разрушаются. А на их месте образуется жировая и соединительная ткань. Поскольку болезнь генетическая, она начинается очень рано, обычно в возрасте 2-5 лет. Родители замечают, что ребенок начинает ходить позже сверстников, часто падает, ему трудно подниматься по лестнице или вставать с пола. Слабость сначала затрагивает мышцы ног и таза, затем переходит на руки, спину и дыхательную мускулатуру. Как правило, к подростковому возрасту большинство ребят теряют способность ходить самостоятельно. По мере взросления болезнь затрагивает жизненно важные органы. Развивается кардиомиопатия, ослабление сердечной мышцы, которая требует постоянного наблюдения. Также слабеют мышцы диафрагмы и грудной клетки, из-за чего становится тяжело дышать и повышается риск инфекции дыхательных путей. Хотя лекарства, полностью излечивающего это заболевание, пока не существует, современная медицина позволяет значительно улучшить качество и продолжительность жизни пациентов с помощью кортикостероидов, поддержки сердца и дыхания, а также физической терапии. Сейчас активно ведутся разработки генной терапии, которые дают надежду на будущее.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Дельта Нила, которая веками кормит Египет, исчерпывает свои возможности из-за изменения речного режима, роста населения и прекращения поступления плодородного ила после строительства Асуанской плотины. Ответом на этот вызов стал проект «Новая Дельта». Он был запущен в 2018 году, чтобы превратить 9200 квадратных километров пустыни в новые сельскохозяйственные земли, что увеличит площадь угодий страны более чем на треть. В основе проекта лежит сложная система управления водой. Канал Аль-Хаммам собирает стоки для повторного использования, дополняя их водой из Нила. Мощные насосные станции поднимают воду примерно на 100 метров, а чтобы избежать потери от испарения, она транспортируется по подземным трубопроводам к гигантскому очистному комплексу. Спутниковые снимки показывают впечатляющие результаты. Пустыня зеленеет, появляются тысячи новых полей круглой формы, и к 2024 году значительные площади уже освоены. Однако специалисты предупреждают о рисках, поскольку главным источником воды часто служат древние подземные водоносные горизонты, уровень которых снижается все быстрее, восстановить эти резервы практически невозможно.
0: Audio Stories. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Маяк.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: ее в жизни упаду, подберет музыка меня.
1: Аудиосторис.
2: У японцев сложилось особое отношение к уме, растению из рода слив. Завезенное когда-то в Японию из Китая как лекарственное средство, оно быстро завоевало популярность. Первые ликеры на его основе, называемые умэсю, появились еще в 17 веке. Местные жители настаивали плоды умэ на спирте с сахаром, чтобы смягчить их кислоту. В 20 веке этот традиционный напиток получил мировое признание благодаря промышленному производству. Ключевую роль в этом сыграл бренд Чойя, основанный в 1914 году в Осаке, который сегодня поставляет свою продукцию более чем в 100 стран. Для создания ликеров компания использует лишь несколько отборных сортов из сотен существующих, отдавая предпочтение сочному нанко-уме, богатому лимонной кислотой. Плоды настаивают на крепком алкоголе вместе с сахаром по строгому стандарту. Не менее 300 килограммов плодов на 1000 литров. Процесс настаивания длится минимум год для полного вытяжения вкуса и аромата. Этот исключительно натуральный напиток отлично сочетается с сырами и десертами. Служит прекрасным дижестивом или базой для коктейлей. Популярность напитка настолько велика, что компания даже открыла 2 специализированных бара в Японии, где подают более сотни миксов на основе умэсю.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: История Баальбека насчитывает не менее 11 тысяч лет. В 332 году до нашей эры город был завоеван Александром Македонским и получил новое имя – Гелиополь, став частью эллинистического мира. Почти три столетия спустя, в 64 году до нашей эры, регион был присоединен к Риму при Помпее. Именно римляне возвели здесь величественные храмы, среди которых храм Юпитера и храм Диониса, которые в 1984 году были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство храмового комплекса продолжалось более двух столетий, оставив после себя грандиозные сооружения, которые сохранились до наших дней. Колонны храма Юпитера достигают высоты 20 метров, а храм Диониса славится богатым орнаментом и скульптурным убранством. Храм Юпитера представляет собой огромное сооружение, некоторые блоки основания которого весят от 800 до 1000 тонн. Это делает его одним из самых массивных сооружений древности, превосходящим даже пирамиду Хеопса, где самый крупный гранитный блок весит 90 тонн. На ступенях храма Юпитера каждое лето проводился международный фестиваль искусств, который привлекал множество мировых знаменитостей. Это подчеркивает важность Баальбека не только как исторического памятника, но и как культурного центра.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Трис». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, можно ли продолжить таблицу Менделеева. И в полдень курс на крайний север, как ледоколы стали проводниками в мире вечного льда. Еще одно интервью из нашей экспедиции к Северному полюсу. В субботу и в воскресенье, даже на Северном полюсе, не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для всех, кто уже проснулся.
2: Ну а чтобы утро было максимально добрым, «Маяк», в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному.
3: Анна Кигай, преподаватель философии.
4: Так говорит «Маяк».

том, что день уходит с земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним, как звезда всю ночь напролет.

0: Audio Stories.
1: В северных горах Японии произрастает одно из самых поразительных растений на Земле. В засушливую погоду оно выглядит как обычный полевой цветок. 6 белых лепестков легко спутать с дикой ромашкой. Однако все меняется с первыми каплями дождя. Соцветия теряют свой цвет, становясь кристально прозрачными. Как только влага испаряется под лучами солнца, волшебство исчезает, и лепестки вновь обретают белоснежный оттенок. Местные жители любуются преображением цветка так же трепетно, как цветением сакуры. В научном мире растение известно как двулистник Грея или скелетный цветок. Секрет этого феномена кроется в микроскопическом строении лепестка. В его структуре находится множество пустот, которые в сухую погоду заполнены воздухом. Именно воздух, хаотично рассеивая падающий свет во все стороны, создает для глаза иллюзию белого цвета. Похожий оптический эффект лежит в основе радужного сияния павлиньих перьев или крыльев тропических бабочек. Когда же начинается дождь, вода заполняет эти воздушные карманы. Поскольку показатель преломления воды близок к показателю преломления растительной ткани, свет перестает отражаться от поверхности и свободно проходит сквозь нее, делая цветок невидимым. Назначение этой удивительной способности до сих пор остается предметом научных дискуссий. Одни ботаники предполагают, что прозрачность служит для привлечения опылителей. Пчелы и шмели, воспринимающие мир иначе, могут заметить необычный блик даже в пасмурную погоду. Другие же ученые склоняются к мнению, что это уникальное свойство является лишь побочным эффектом сложного строения тканей растения.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении. В течение суток в Доброполе освобождено 82 здания, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
1: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушной десантной бригады силами до взвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап.
0: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполия, Приколотная и Котовка. Кроме того, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотниками. В Киеве, по данным Минобороны, было поражено промышленное предприятие «Умные боеприпасы», где собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго», оперативно-тактические ракеты, а также комплектующие к ним, сообщили в Минобороны. В Киеве под удары попали цех сборки и место хранения беспилотников «Фанплит», на базе которого выпускались комплектующие для ракет «Фламинго». Аграрии в исторических регионах России показывают хорошую динамику. Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской области и Херсонской оказывают дополнительную поддержку, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе посещения российской агропромышленной выставки «Золотая осень». По словам премьера, Кабмин продолжит работу по повышению качества жизни на селе.
2: Продолжается и преобразование сельских территорий. За 5 с лишним лет реализации этой программы улучшены условия проживания для сотен тысяч семей. Тысячи объектов социально-инженерной, транспортной инфраструктуры реконструированы, обновлены, либо построены заново. И правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе. Очень хорошую динамику показывают наши аграрии и в воссоединенных регионах, хозяйством и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, в Запорожской, в Херсонской областях оказывается и дополнительная поддержка. Вот как раз мы сегодня видели, как на выставке была представлена Донецкая народная республика. Она уже собрала весомый урожай зерновых.
0: Михаил Мишустин также сообщил о выделении дополнительных субсидий на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, правительство направит 1,5 миллиарда рублей крымским аграриям. Минпросвещение планирует запустить первое школьное телевидение по всей России после апробации проекта в нескольких регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта «Школьное телевидение». В данный момент проект будет проходить апробацию в 15 регионах. Первыми со школьным телевидением познакомятся ученики, например, из Московской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Тульской областей, а также из Мордовии. Запуск проекта планируется до 15 октября. Директор школьного телевидения Виталий Моргачев рассказал, что контент телевидения наглядно объяснит детям, как действовать в различных жизненных ситуациях. Сюжеты будут идти на экранах без звука. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент. В выходные в Москве ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, а сегодня и завтра будет ясно и комфортно, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков.
3: В ближайшие дни солнечные, в Москве температура повысится с плюс 15 в четверг до плюс 18 в пятницу. Затем по вине холодного фронта в регионе начнутся локальные кратковременные ливни, в результате станет немного прохладнее, до плюс 12-15, но и такой температурный режим почти в полтора раза теплее нормы октября.
0: Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются в некоторых регионах Дальнего Востока. Там также усилится ветер, местами до ураганных значений, сообщило агентство ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сегодня на севере Хабаровского края мокрый снег, на побережье Охотского моря сильный ветер, также на севере Курильской гряды ветер 25 метров в секунду и дождь. В Камчатском крае на побережье ветер до 30-35 метров в секунду. Макарова добавила, что до 10 октября на арктическом побережье Якутии ожидается снег, метель и сильный ветер 15-22 метра в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: И в Москве сегодня в четверг без осадков, днем в российской столице плюс 13, плюс 15 градусов.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг на календаре, 8 октября, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами впереди полтора часа на то, чтобы обсудить актуальные новости, послушать некоторое количество фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорить о передачах, которые к эфиру только готовятся. Сообщения ваши мы всегда готовы принимать на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, если вы отправите свои послания через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. У меня к вам вопрос сразу, дорогие друзья. Отвечайте быстро и не задумываясь по возможности. Вслух не обязательно, но сами себе ответьте. Что вы предпочтете? Полчаса крутить велотренажер или то же время провести в горячей ванне? Спасибо, я так и знал. Для вас, для всех, хорошая новость. Нет, ну, кто выбрал велотренажер, можете не слушать, хотя там в конце тоже кое-что будет. Так вот, горячая ванна оказалась полезнее даже, чем тренировка на тренажере. Исследование, правда, не очень большое, но мы и небольшому исследованию рады, если хорошая новость оно приносит. 30 минут в воде с температурой 40 градусов по Цельсию заметно улучшают кровоток и расширяют сосуды. В некоторых случаях эффект оказался сильнее, чем после умеренной велотренировки. 25 человек всего лишь. Странно, что так мало добровольцев. Ну, там еще велосипед надо было крутить. Тут есть проблема. Возраст от 45 до 70 лет. Избыточный вес у каждого. И каждому пришлось пройти через два суровых испытания. В одном случае 30 минут крутить педали на велотренажере с умеренной нагрузкой, а во втором такое же количество времени сидеть по грудь в горячей ванне. Результаты удивили даже ученых. После ванны сосуды кожи расширились сильнее, кровь двигалась быстрее, а количество мелких сосудов с заметным кровотоком увеличивалось. Что стало с лишним весом, не сообщается. Ну, в конце концов, какая разница? Да, артериальное давление, кстати говоря, тоже снизилось. Причем тоже существеннее, чем после получаса на велосипеде. Видите, как хорошо. Дело, говорят, не только в том, что нам жарко становится. А горячая вода в целом повышает температуру тела, усиливает приток крови, к коже особенно. Ну, естественно, организм старается эффективнее отдавать тепло и в этом преуспевает. Но всегда есть вот эти вот противные «но». Говорят, что все-таки велосипед рановато убирать, потому что кардионагрузка как таковая при горячей ванне все-таки не возникает в той мере, в которой она проявляется во время реальных тренировок. То есть шевелиться все-таки придется. Но, с другой стороны, согласитесь, приятно думать, что полчаса безделья в теплой воде – это еще и польза для организма. Если у вас сейчас есть возможность принести себе вот такую вот горячую ванную пользу, я вам это рекомендую сделать и даже поздравляю с тем, что у вас есть такая возможность. Ну а все остальные, что делать? Хватаем гантели и давайте дружно врываться в этот четверг под музыку на маяке.

0: Исследователи из Нидерландов решили выяснить, а какие звуки считаются наиболее уместными, ну и, соответственно, наименее уместными в обществе. Наблюдали в реальной жизни за 142 людьми в возрасте от 18 до 53 лет 7 дней подряд. Каждому трижды в день в случайное время приходило сообщение с просьбой заполнить короткий опрос. Что происходило вокруг за последние полчаса? Кто был рядом? Какая атмосфера? Издавал ли сам участник какой-нибудь невербальный звук? Набрали без малого 3000 пригодных для анализа ответов с описанием почти 4000 конкретных случаев. Ну и далее оценили каждый из таких типичных звуков по шкале от 1 до 9. Что получилось? Получился, друзья мои, рейтинг уместности звуков, как бы это странно ни звучало. На первом месте смех. 7,55 балла. Смех до 9 не добрался. Вздох 6,69. Оханье 6,63. Стон от удовольствия или от усталости. Там все стоны в кучу смешали. Чуть выше 6. Стон боли. Такая же оценка. Кряхтение, ворчание. Тоже около 6 баллов, но при этом 6 строчка. Кажется, не может существовать более бесполезного исследования. Ну, понятно, что хорошо. Смех — это вроде бы общественно приемлемая реакция во многих случаях. Но согласитесь, на похоронах не следует, например. Правильно? Ну, или когда там вышестоящий смеется над нижестоящими. Тоже не всегда, наверное, это вызовет реакцию позитивную. Крики, например, ну, что уместно вполне на стадионе в фанатском секторе, то едва ли уместно на совещании. Ну и так далее. Сами можете продолжить список этих сценариев. Так вот, оказывается, как раз вот эти самые правила, то, что называется по-английски display rules, это негласные социальные такие законы, которые описывают эмоции, допустимые и недопустимые. Вот как раз это-то и пытались как-то проявить, как на фотопленке ученые из Нидерландов, но как-то получился, по-моему, некий казус и претензия на Шнобелевскую премию. Хотя мы вот вроде понимаем, что есть какие-то такие правила, но вот так, чтобы четко взять и на бумаге написать, вроде и не получается. Или на экране, неважно, что под рукой есть. Но есть и другие разнообразные вещи, которые, с одной стороны, интересны, с другой стороны, понимаешь, что уместны они не всегда. И вот как раз вчера в программе «Физики и лирики» как раз такую исследовали тему с кандидатом филологических наук Никитой Петровым. Наши коллеги вели вчера программу Александра Пушной и Артем Новиченков, а речь шла о дразнилках. Да-да, то есть, ну, согласитесь, это явление, но вроде как не всегда уместное, но в то же время отражающее и среду, в которой возникают, и многое другое. Давайте послушаем фрагмент из вчерашней беседы.
1: Судя по всему, многие из них возникают из большого взрослого фольклора. Но вот в частности, сказки о животных, трикстерские сказки, там есть маленькие фрагменты, когда персонажи встречаются друг с другом, вот, и между ними происходит диалог. Ну, либо, например, вот есть большой эпос, там, где шутливые перебранки. Самая известная шутливая перебранка — это исландские саги, безусловно, там вообще оскорбления на таком серьезном уровне идут. А у нас это русская былина, где Тугарин Змеевич, да, и Алеша Попович переругиваются. И Алеша Попович говорит: у моего отца в Ростове была коровища огромная, которая там за раз съедала по стогу сена. Ну и Тугарин начинает немножко злиться, и возникает конфликт. Вот, и судя по всему, такие вещи потихонечку спускаются вниз, в детскую среду перерабатываются, и на уровне вот этих стереотипов происходит коммуникация.
2: Я правильно понимаю, что это означает, что такой жанр, как прожарка, это древняя история-то?
1: Безусловно, мы даже такие вещи можем наблюдать в современной деревне, ну или даже в таких сельских руральных районах по всей Европе и в России в 19-20 веке. Две части деревни в праздник, да, встречаются вместе. Ну, окей, пусть будет дискотека, уже 20 век. Да, это частушки. Это рэп-баттл, это нормальные частушки, да, которые заводили две стороны друг на друга.

заголовок, который может напугать иностранца, ну или ввести в ступор некий. Итак, читаю заголовок, Лента.ру. Редчайшую птицу заметили в горах российского города. Думаешь, вот это, конечно, города в России. Такие необъятные. И гора, и моря, и реки в них есть. Ну, на самом деле, имеется в виду большая агломерация Сочи. Наверное, можно это назвать в целом городом. И там, таки, да, найдутся горы в некотором количестве. Так вот, там заметили черного аиста. Да, это не какая-то природная аномалия, довольно редкий вид. Вообще аист это считается лесным обитателем, таким отшельником. Людей призвали не пугаться, но и не проявлять излишнего любопытства. Не тревожьте черного аиста. Так как хочется сказать, иначе он превратится в черного лебедя. В общем, да, бывают такие птицы, полюбопытствуйте. Выглядит довольно своеобразно, я бы сказал, с ярко таким розово-красным клювом и действительно черными перьями. Так, что еще про животных нам хотят сообщить? Собаки воруют вещи у хозяев. И не только у хозяев, кстати говоря. Оказывается, это никакая не месть и не проявление гиперактивности. Хотя и такой мотив тоже может быть. Просто запах хозяина – это такой уютный запах для питомца. И да, собаки, конечно, не птицы, но определенное гнездование им тоже свойственно. Вот так вот они обуючивают свое пространство, окружая себя хозяйскими вещами. Но, правда, говорят, специально давать носки, вот, мол, на, гнездись, дорогой пес, тоже не следует. Во-первых, в целом, носки, конечно, собаки любят, потому что они маленькие и запах сохраняют иногда слишком хорошо. Но куском носка собака может подавиться, что-то еще в кишечник попадет, будет не здорово. То же самое касается одежды с пуговицами. Поэтому, с одной стороны, да, это проявление каких-то чувств со стороны собаки, а с другой может обернуться физиологическими проблемами. Пожалуйста, берегите своих питомцев и вещи за собой собирайте. Носки в особенности. Сегодня у физиков и лириков в 12:30 кинолог ожидается в гостях. Кинолог, дрессировщик и зоопсихолог Александр Малиновский. Он будет рассказывать о старой школе кинологии и о современном подходе к этой науке. Не пропустите, это все в 12:30, а пока на маяке звучит музыка.

0: планету второго поколения обнаружили астрофизики, астрономы, как хотите их называйте. Сейчас это примерно одна и та же профессия. Что такое планета второго поколения? Это вот существовала какая-то звездная система, потом звезда умерла. Дарт Вейдер, надеюсь, ни при чем. А из вот этого праха погибшей звезды, из остатков, снова начинают образовываться планеты, представляете? Да, интересно, какого порядка наша Вселенная. Узнаем ли мы это хоть когда-нибудь? Вот эта планета Феникс вращается вокруг белого карлика. Это сжавшееся ядро звезды, которое исчерпало свое топливо. Система находится в созвездии Кита на ерундовой дистанции всего лишь 270 световых лет от Земли. Можно сказать, по космическим меркам. Рядом тут, за углом, но, конечно, не покидает ощущение, что астрономы с астрофизиками как будто специально дразнят тех, кто занимается этим ближним космосом. Они такие: ой, такая интересная штука, всего 270 световых лет от Земли. Да-да, мы тут на 400 километров пытаемся запустить очередной Starship, а он даже если взлетает, то потом взрывается при приводнении. В общем, спасибо большое, очень интересно, дорогие астрофизики, дайте нам позаниматься своими почти земными делами. Вот как раз тем земным делам. В субботу был посвящен один из эпизодов программы «Хочу все знать». Цикл называется «Космическая Одиссея». Нерсес Симаньян — это аэродинамик и главный конструктор, занимающийся авиацией и воздухоплаванием, рассказывал про орбитальные самолеты, челноки и прочие интересные штуки, которые и в СССР тоже активно разрабатывали.
1: В ходе программы для отработки создания, получается, орбитального самолета и демонстрации, и вообще реализуемости этой концепции были созданы такие подпроекты, как МиГ-105. Это самолет, который сегодня можно увидеть в Монино. Он выглядит очень специфически. В среде летчиков-испытателей его прозвали «Лапоть», потому что у него очень тупой закругленный носик. И их было три, подразумевалось. 105-11 — дозвуковые испытания, 105-12 — это сверхзвуковые, 105-13 — гиперзвуковые. Ну, 105-13 создан не был. Так вот, помимо вот самолета-аналога были созданы аппараты БОР. БОР-1, БОР-2, БОР-3. Что такое БОР? Беспилотный орбитальный ракетоплан. И вот, соответственно, если мы говорим про беспилотный, то патетически пилотируемый 105-й был назван ЭПОС. Экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет.
2: Красиво.
1: Да. Так вот, все аппараты были выполнены в масштабе 1:3 из-за ограниченных энергетических возможностей ракет-носителя 8К63Б. Это по факту модифицированная баллистическая ракета Р-12. Вообще, важно подчеркивать, что, конечно, нам всем говорят, что космос — это, конечно, мирное, дружное, но мы говорили, что Гагарин летел на баллистической ракете вместо ядерной боеголовки. Это важно понимать, что оборонные ведомства, они всегда глубоко интегрированы в любой космический проект.
3: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Растет дисциплина среди соискателей работы. Об этом сами работодатели говорят. Аналитика 26 года этого показывает то, что соискатели стали гораздо реже пропускать собеседование без уважительной причины. Раньше картина была совсем печальной, но и сейчас, вы знаете, если, допустим, среди кандидатов на топ-менеджерские должности неявка составляет 8%, то среди рабочих до собеседования, говорят, не добирается каждый второй. Я бы здесь не менял рабочих, кстати говоря, просто рабочие везде нужны, и если вдруг есть 5 вакансий, и ты вроде согласился на все 5 прийти, а потом еще нашел 3, которые лучше этих 5, то на первые 5 ты просто не пойдешь. Ну, что это такое? Ты рабочий или кто? Или гонец, в конце концов, скороход на какой-нибудь. Но, тем не менее, связывают это с ростом дисциплины. Ну, хорошо, пусть оно так и будет. Ну, а мы сейчас займемся дисциплиной русского языка под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые слегка подпортили, над которыми немного надругались. Что я имею в виду? Я думаю, вы поймете, когда услышите высказывания некоторых ведущих и гостей «Маяка». И вот первые две цитаты.
3: И, казалось бы, все очень хорошо, давайте добывать на Луне гелий-3, сувать его в термоядерные реакторы будущего, и будет у нас много почти дармовой энергии.
4: Человек. Он был скромный себе в жизни, ничего не носил, может быть, вообще никаких украшений. Потом раз, погребение, ему там, значит, насували всяких бучков.
2: Сувать, насували. Таких глаголов в русском языке нет. Зато есть слова совать, насовали, с «о» в корне. Откуда взялась эта ошибка, вполне понятно. Есть же глаголы «сунешь», «сунул», но они образованы от слова «сунуть», а не «совать». И эти глаголы надо различать. Следующий пример попал в наш выпуск из программы «Хорошо темперированный эфир». Слушаем, что сказал гость этой программы Петр Климов.
5: Ну, авторство как бы не доказано. Не то чтобы оно обязательно оспоривается, но и не доказано.
2: Оспоривается, неверно. Правильно, оспаривается. Да, в этом слове корень спор. Но в нем иногда, а именно преобразование глагола с суффиксом «ива», возможно чередование «оа». И у нас как раз такой случай. Спорить, но оспаривать. Таких примеров в русском языке много. Солить, подсаливать, колоть, закалывать и так далее. Но чередование возникает не всегда, поэтому проверяем глаголы с суффиксом «ива» в словаре. Так будет вернее. Ну и мы переходим к следующему примеру от Сергея Стилавина. Пример, конечно, шуточный, но мы поговорим о нем всерьез.
6: В этой связи короткий совет буквально на полминутки в заключении нашего разговора. Вот действительно, как на даче нагинаться так, чтобы вот и давлёшка не подрастала, и чтобы сосуды, и чтобы люмбага не схватила?
2: Нагинаться – это, конечно, просторечная версия слова «нагибаться». Звучит неграмотно, некрасиво, но как шутка вполне уместно. Кто-то где-то нагибается, а кто-то нагинается. Видимо, все зависит от человека и от места, где это происходит. И еще один прикол хотелось бы разобрать. Его я услышала в программе «Студия Матецкого».
7: Как Михалник, тебе и подкатить-то невозможно.
8: Не подкотишь. Вообще даже не это.
7: Вот мне нравится, но... не подкотишь.
8: Не
7: красиво.
8: Да, я вот не подкотная.
2: Подкотишь. Владимир так сказал специально и, конечно, в шутку. Должно быть, подкатишь, само собой. Но подкотишь звучит как на районе. Ну а Маргарита Митрофанова отреагировала на этот подкот просто идеально. Она оказалась неподкотной. И это, можно сказать, авторский неологизм. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в мессенджере Макс в моем канале. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: погнали.
1: Чтение, оказывается, утомляет нас меньше, чем смотрение. Хотя, казалось бы, как же можно, ну и не считая, конечно, людей с определенными особенностями восприятия, которые вынуждены азбукой Брайля пользоваться, но же понимаем, что чтение — это тоже смотрение. И тем не менее, есть разница. Тут аналитический центр АНАФИ провел исследование и выяснил, что 44% опрошенных, например, могут читать книгу более часа без переключения. После этого они обычно испытывают спокойствие, а после просмотра коротких видео — усталость. Вот так вот, представляете? И в целом говорят, что от чтения устают 8% россиян, а от просмотра коротких видео 22%. Из этого можно сделать вывод, что в целом мы, конечно, неутомимая нация абсолютно. То есть и чтение, и просмотр видео совместно, я понимаю, что здесь нельзя складывать, но все равно всего лишь 30% набирается, все остальные не устают ни от чего вообще. Класс. Это просто очень здорово. Насколько релевантно это все исследование, даже, честно говоря, сложно сказать. Что я точно знаю, дорогие друзья, что сегодня про феномен коротких видео и про влияние на мышление человека будут рассуждать наши коллеги Артем Новиченков и Владислав Тимкин в программе «Пойми себя, если сможешь». Это произойдет после 20 часов по Москве. Ну а мы сейчас в прошлый четверг перенесемся. Тогда гостем студии стал Бронислав Виногродский, китаист, переводчик, философ. И он рассуждал на целую кучу тем. Но мы сейчас послушаем отрывок, посвященный мистичности нашего бытия. Как и в чем эта мистичность проявляется, и что нужно сделать, чтобы эту мистику уловить.
2: Мне кажется, что вообще самое мистическое — это есть быт,

0: чем?
1: Чем
2: вы... А вот у китайцев, слушай, есть такая тема, это в сердце у человека вообще 7 отверстий, по идее, но у обычного человека открыто только 2. Угу. Вот, и эта тема, типа, найти, открыть постепенно отверстие, прям, потому что они же сильно физиологичны, все китайцы, ну, как бы у них основным, у вас фабрика духа – это твое тело. Да, вот они его не рассматривают, что вот мой организм мне сказал, и я вот это вот, мой организм требует и так далее. Вот ты и есть твое тело, которое производит этот дух. Как только ты у себя в уме начинаешь отделять себя от своего тела, ты там можешь какие-то попадать в обыденно неадекватные состояния, в которых действительно большая часть времени проживает большая часть людей. Тело – это такой совершенно инструмент проведения времени. Да? Вот я рассматриваю время как некую такую существенно материальную такую субстанцию, какое-то некое такое вещество, да, которое проходит через все, и ничего, кроме процессов во времени, нет. То есть нет объектов, нет событий, угу. Есть только процессы во времени и взаимодействие этих процессов, да, разных скоростей. И если ты начинаешь наблюдать это в своем собственном сознании, ты видишь другой мир.
3: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные. Детский писатель и поэт Борис Владимирович Захадер. Закончив с отличием литературный институт, он едва сводил концы с концами. Стихотворения не проходили цензуру. И чтобы заработать, молодой поэт занимался переводами и разведением аквариумных рыбок. Все изменилось, когда кто-то из друзей посоветовал ему писать стихотворения и рассказы для детей. Авторский перевод Бориса Захадера «Историй о Винни-Пухе» по популярности превзошел оригинал, а пересказ «Алисы в стране чудес» принес ему международную славу. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке. Маяк. Пока вы спали.
3: Посмотрим, что творится в культурном у нас процессе, а там и с культурной столицей. Ну, так они сами называют петербуржцы. Ну, давайте поддержим их в этом начинании. Из столицы Российской империи, бывшей Санкт-Петербурга, прилетела новость о том, что там начал работу музей компьютерных игр. Ну, в общем, звучит, конечно, как преступление или покушение хотя бы на наше детство, потому что, казалось бы, вот они совсем недавно появились, и вот, здравствуйте, музей. В пространстве вокзала 1853 открылась экспозиция площадью 408 квадратных метров, не очень много. Это все создано командой музея советских игровых автоматов, они уже давно в музеях, конечно, к счастью, работают многие. И вот, пожалуйста, путешествие от аркад 1980-х до домашних консолей, сетевых игр и VR, AR технологий. На самом деле, конечно, далеко не первый подобный музей. Одним из первых в мире был, видимо, берлинский. Тут сложно разобраться при помощи обычных поисковиков, как там и что происходило. Но там уже с 97 года решили создавать вот это пространство музейное, посвященное видеоиграм. Ну, а музей игровых автоматов советских, я думаю, каждый из вас, ну уж если не посещал, то видел хотя бы на фотографиях. Но иногда, знаете, можно ностальгнуть, пойти и в морской бой. Ой, как сыграть за 15 копеек? Как потопить 10 из 10, чтобы призовая игра была сразу, а потом еще одна. Тем временем столетие Евгения Евстигнеева подкралось к нам незаметно. Вот уже буквально завтра вековой юбилей нашего великого артиста, педагога, режиссера, кстати говоря. Для меня его любимая роль — это роль Евгения Саныча, он Евгений Саныч сам, в «Берегись автомобиля», конечно. Это было совершенно феерично, вот просто такое ощущение, что шел Эльдар Рязанов, увидел Евстигнеева, такой: о, вот кого мне не хватает в этом фильме. На самом деле много великих работ, причем это часто работы второго плана, без которых невозможно представить эти фильмы, в которых Евгений Евстигнеев появлялся. И, конечно, театр «Современник» масштабную программу подготовил к вековому юбилею одного из основателей этого театра. Мы подготовились заранее, еще год назад записали про Евгения Саныча программу «Место действия России». Можете тоже послушать, там про родные для него места очень интересно получилось, как мне кажется. Ну, а мы перенесемся в пространство программы «Как знать». И вчера, нет, простите, в понедельник кинокритик Николай Никулин рассказывал об истории и развитии музыкального кино.
4: Этот жанр, жанр такой очень легкой, действительно легкого водевиля, мелодрамы, легкой музыкальной комедии, он все-таки в советское кино пришел. И во многом благодаря тому, что и Григорий Александров, и Сергей Эйзенштейн ездили в Америку, и Борис Шумяцкий, тогда глава кинематографии, ездил в Америку.
2: И Любовь Орлова у нас была, опять же, у Александра.
4: Да, да, оттуда все это и начинается. Действительно, в какой-то момент было предложено Иосифу Виссарионовичу Сталину сделать советский Голливуд. Он в какой-то момент даже принял решение сделать, потом они отказались, потом все-таки сделали Мосфильм. Ну, а Григорий Александров, собственно, ученик Эйзенштейна, пошел совсем не по пути своего учителя, стал снимать не клиповые блокбастеры, а стал снимать то самое музыкальное кино по типу музыкальных голливудских фильмов, конечно же. Если мы помним «Цирк-цирк», там даже отдельно есть, например, роль Чарли Чаплина, то есть видно это американское влияние. А как оно проявлялось? Ну, собственно, американские мюзиклы, они абсолютно беззаботны, они вообще не про сегодняшний день. Все, что происходит, это в какой-то идеальной абстрактной реальности. И также, на самом деле, ну, хотя, давайте грубо говоря, мы назовем, конечно, фильмы Григория Александрова социалистическим реализмом, но это не «Мать», да, это не фильм «Цемент», это не «Чапаев». Это все-таки позитивное, вдохновляющее музыкальное кино с шутками. Как правило, комедии. Или вот правильное слово, все-таки мелодрамы называть.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Артиллеристы группировки войск «Севера» уничтожили опорные пункты, технику и живую силу ВСУ в окружении в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных беспилотников выявили опорный пункт противника. Он был обнаружен за счет фиксации активности в квадрате контроля. Данные были переданы на опорный пункт. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 104 тяжелых боевых мультикоптера, 55 пунктов управления беспилотной авиацией и 4 станции спутниковой связи, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма. Москва и Вашингтон еще не согласовывали проведение телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока нет ясности, когда именно он может состояться. Об этом сообщило агентство ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Накануне, в день рождения Владимира Путина, глава Белого дома заявил, что его телефонный разговор с президентом России подготовлен. Правительство выделило 3 миллиарда рублей на создание туристической инфраструктуры в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Господдержка необходима для продолжения строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих туристические объекты развивающихся курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
1: Здесь очень важен системный подход, который охватывает все секторы экономики и значительные территории страны. Ну, как, например, в туристической отрасли, где реализуются федеральные инициативы для создания и новых точек притяжения, и номерного фонда, и круглогодичных курортов. В рамках этих проектов перераспределим сегодня почти 3 миллиарда рублей. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства в Адыгее и в Бурятии, а также в Тверской области, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, которые связывают туристические объекты развивающихся курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Рассчитываем, что это позволит еще большему числу наших граждан и гостей посетить уникальные места и попутешествовать, увидеть красоты природы и памятники истории.
0: Строительство круглогодичного курорта Лаганаки ведется поэтапно. Возведение комплекса планируется завершить к концу 32 года. При этом ввод первых объектов намечен на 2028. Глава Уссурийска Евгений Корж назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора, заместителя председателя правительства Приморского края, сообщила пресс-служба правительства региона. Он будет курировать направления внутренней и информационной политики, строительства регионального государственного строительного надзора, взаимодействие с краевым законодательным собранием, избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований региона. Корж в декабре 2014 года был назначен главой администрации Уссурийского городского округа. В ноябре 2019 он был избран главой этого муниципалитета. Первое школьное телевидение в России будет работать в беззвучном формате и состоять из коротких роликов о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта «Школьное телевидение». О планах запустить телевидение в школах ранее сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сейчас проект будет проходить апробацию в 15 регионах России. Уточняется, что главная цель проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Сюжеты будут идти на экранах без звука. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент. Американский штат Техас привел в исполнение первый в стране смертный переговор после сорвавшейся казни Кристи Пайк, передает агентство Associated Press. На прошлой неделе в тюрьме строгого режима в Нэшвилле осужденные в убийстве Кристи Пайк ввели две смертельные инъекции, однако они не сработали. Американка была госпитализирована и на данный момент остается в критическом состоянии. По данным Associated Press, техасец, застреливший продавца магазина, был казнен в среду вечером, став 30-м казненным в США в этом году и первым после неудачной попытки властей Теннесси ввести смертельную инъекцию Пайк неделю назад. До последнего момента адвокаты осужденного пытались через суды заблокировать исполнение приговора, ссылаясь на риск, связанный с использованием той же инъекции, что и в случае с Кристи Пайк, следует из материала. Россиян 3 ноября ожидается сокращенный рабочий день. Накануне Дня народного единства рабочее время уменьшат на 1 час. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Праздник отмечается 4 ноября. В этом году он приходится на среду. Этот день будет выходным. После праздника россияне вернутся к работе 5 ноября в четверг и продолжат работать в пятницу 6 числа. Таким образом, рабочими днями на этой неделе станут 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. Всего рабочая неделя продлится 4 дня. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Днем в Петербурге без осадков плюс 12-14, в Москве осадков не обещают, в столице днем плюс 13, плюс 15.
2: На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: пока вы спали.
1: 8 октября на календаре, четверг. Еще раз доброго утра, доброго дня тем, у кого уже день в Москве. Пока утро только начинается, 6 часов 15 минут на наших студийных. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем разговаривать об актуальных новостях. Послушаем еще пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И поговорим о том, что ждет нас в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. День сегодня, ну, если это можно назвать праздником, довольно странный. Международный день регистрации рождения. Но я понимаю, для тех, кто родился до этой даты, там, позавчера, например, ну, подходящее время. А тем, кто завтра родится, что, год ждать? Ну, в общем, удивительные вещи. Календарь иногда подбрасывает. Но, знаете, что касается зарождения жизни, вот здесь неожиданное известие от астрофизиков, опять-таки, прилетело. Ну, вы знаете, конечно, что мы провинциалы с вами. Вот все, абсолютно все жители этой планеты. Мы живем на окраине галактики, которую мы же сами назвали Млечный Путь. Ну, то есть сначала это была дорога на небе, потом выяснилось, что это огромное скопление звезд, потом оказалось, что это наши ближайшие соседи и есть. И вот ученые взяли и смоделировали сотни миллионов световых лет, вот это пространство космоса вокруг нас, и сравнили разные регионы, если это можно так назвать, относительно, вернее, с точки зрения космических катастроф. Ну, нам уже рассказывали, для появления жизни должно было много чего случиться, и тяжелые элементы должны быть, чтобы планета была каменистой, и в то же время должны соответствующие процессы химические в атмосфере происходить, атмосфера должна быть. А тут, знаете, куда ни ткни пальцем, в звездное небо везде какие-то катастрофы. Либо слишком молодые звезды рядом с центром галактики, которые могут подвергаться воздействию множества других звезд. Ну, то есть, сидишь себе, греешься под солнышком, у него влетает другая звезда, нет у тебя больше солнышка. До свидания. Что еще? Взрывы каких-то сверхновых или очень массивных звезд. Мощные гамма-всплески, которые просто уничтожают все живое. Ну, гамма, понятно, это вот рентгеновское излучение, только очень-очень мощное в данном случае. Сверхмассивные черные дыры в центрах галактики. Тут даже дело не только в том, что можно оказаться втянутым непосредственно в гравитационную вот эту вот ловушку черные дыры, простите. Но и оказывается даже в процессе поглощения твоих соседей. Ну, отлично, едят не меня. А тут тоже возникает излучение, которое просто сдувает с планеты атмосферу. В общем, опасное место, я хочу сказать, и наша Вселенная, и наша галактика. А мы вот так вот на периферичке, так на околице расположились. И все у нас получается хорошо. То есть мы с вами уже выиграли в одной из самых суровых лотерей нашей Вселенной. Странно, что после такой удачи кто-то еще покупает лотерейные билеты. Ну, если вы из тех, кто покупает, я вам желаю преуспеть еще и в этом. Ну, а пока давайте поздравим себя с такой невероятной космического масштаба удачей под музыку на маяке.

0: Сингапурские инженеры показали довольно забавное устройство. Такой робот, который умеет летать, скользить по поверхности воды, как яхта. И еще, и представьте себе, нырять в эту самую воду. Ну, не совсем как подводная лодка, а как птица, аляпка, например, или какой-нибудь альбатрос. В общем, интересно. Альбатрос, кстати, он так и называется. Но причем любопытно, чаще всего, когда эти новости звучат, говорят про какие-то научные коллективы, создатели. Ну, кто-то должен был это руками вот все изготовить, собрать, и чтобы оно работало. Вот сегодня как раз в 7:30 в шоу Сергея Стиллавина и его друзья, напомню, пока ретроспективный формат продолжается, вы услышите эпизод из цикла «Путевка в жизнь», который как раз посвящен мехатронике, мобильной робототехнике. Там одна из гостей — это слесарь механосборочных работ, еще студентка Анастасия Мялкина. Такая, вроде, не женская профессия, но вот тем не менее. Ну а во вторник в рамках цикла «Сила слова» Александра Романова мы слушали, который рассказывал про создателя одной из первых наших вычислительных машин — Сергея Лебедева.
1: Представьте себе мастерскую, где есть маленький конвейер. Один точит деталь, передает другому, другой ее обрабатывает, красит. Третий ее красит, четвертый покрывает лаком и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот эта электровычислительная машина работала по такому же принципу. Там была очень важна последовательность, и вот эта последовательность задавалась так называемой программой. Программа загружались данные, программа загружалась, расчет происходил и возвращался результат тоже в виде вот какой-то вот программной памяти. Когда ручные расчеты, потому как должна была работать эта машина, с тем, как она в действительности работала, совпали, все были просто в восторге. 3 года они строили эту машину, над ней работало 11 инженеров, 15 технических сотрудников. С каким-то чудом они эту машину создали,

0: порядке государственной важности. До 59 года она прослужила. Уверен, что вела расчеты и по атомному проекту, и по космическому, потому что как раз тогда эти вещи были в приоритете. Ну а потом приступили к строительству так называемой БЭСМ, большой электронно-счетной машины. Вот эта уже машина рассчитывала траекторию ракеты, доставлявшую вымпел Советского Союза на Луну в 59 году. Вот за что отвечала эта машина.
1: Пока вы спали. Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций и цикл «Сила слова». Первооткрыватели, доступен в любое время дня и ночи на медиаплатформе «Смотрим». Там же бережно хранится весь наш архив, в том числе и проект «Трудности перехода», свежий выпуск которого вы услышите сегодня после 17 по Москве. Никита Карпов будет отвечать на ваши вопросы, связанные с проблемами отцов, матерей и детей. Вот как раз мать-слушательница обратилась в прошлый четверг со следующей ситуацией. Имеется 12-летний парень с завышенной самооценкой, но довольно средними результатами. Что делать, как быть, особенно в преддверии переезда в новый город и новую школу. А сейчас вы узнаете, что посоветовал Никита Карпов. А я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
2: Такие вопросы, они выдают накопленное какое-то количество проблем. Уже тут устали, там устали, здесь непонятно. И все сразу. И мы так и рассуждать начинаем. И нам кажется, все это каким-то нерешаемым. Я бы, во-первых, все это выписал бы и отделил бы одно от другого, потому что повторяющиеся ритуалы и мытье – это одна проблема, она не связана с другим, и она достойна самостоятельного изучения, с чем вы имеете дело, там, с ОКР, например, да, или просто он прячется от вас в ванной по два раза в день. С ошибками, там, если не слушает, то же самое, исследуйте, нет ли там у парня... Господи, вылетело из головы нарушение обработки сигнала моторного, связанного с письмом, или просто ему это все нафиг не сдалось. То есть делите проблемы на части и разбираетесь с ними последовательно. Парень у вас вообще-то увлекается великом, парень у вас вообще-то ходит на плавание, хоть и не в восторге от этого, еще и соглашается ходить к репетитору. То есть как будто бы задача чем-нибудь его занять стоит не очень остро, да, и она совершенно не выглядит как проблема. Это может быть задача, которую надо порешать, но это точно не ужас, как в старом и не очень приличном анекдоте. Вот, а тем, что мы, короче, накручиваем все вместе, тем, что мы валим в одну историю то, что друг к другу отношения не имеет, мы нагнетаем обстановку. И кажется, что все, катастрофа, беда, цирк сгорел, там клоуны разбежались, и ничего уже дальше хорошо не будет. Все нормально с ним происходит, пока сообразно возрасту, ну, за исключением, вот я бы про ритуалы немножко бы с психологом поисследовал. Вот, с остальным главное порядок у себя в голове и в переживаниях навести, и вам будет уже легче, и, возможно, и проблем-то станет поменьше.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Доброе время, доброе утро, конечно, дорогие друзья. Видите, для всех хотел сказать доброе время. Для кого-то сейчас правильно, потому что сейчас утро, для кого-то сейчас уже день. Но все равно мы все встретились на волнах радио «Маяк». И в студии Ассамблеи автомобилистов сегодня Юрий Сидоренко, ведущий автомобильного шоу «Утилизатор». И мы будем разговаривать сегодня, естественно, про автомобили. Но я буду говорить не один, а со своим хорошим знакомым. У меня в гостях ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сереж, приветствую.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, в общем-то, все на связи, наши слушатели тоже на связи. Если есть у вас какие-то вопросы, какие-то пожелания, какие-то проблемы, которые волнуют вас по автомобилю конкретно, по вашему автомобилю, вообще по автомобильной сфере, то вы можете их все задать в наши мессенджеры. Телефонный номер очень простой, +7 967 103 5533. +7 967 103 5533. Пишите, пожалуйста, туда, мы постараемся на ваши вопросы ответить. Хочется все-таки рассказать про автомобили, сказать, знаете, такая вещь, Сереж, честно говоря, не дешевеет, все только дорожает. Вот я посмотрел статистику, средняя цена нового автомобиля в России, средняя, друзья, достигла 3,43 миллиона рублей, то есть 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8,2% больше, чем годом ранее. Угу. То есть понятно, да, все подорожало. То же самое касается и обслуживания автомобиля, и ремонта автомобиля, который происходит. Соответственно, все подорожало. Причем, честно говоря, мы стараемся, вот, например, у меня в автосервисе держать цены, чтобы не улететь куда-то наверх, потому что хочется иногда просто уже плюнуть на все и просто поднять цену настолько, чтобы она была хотя бы, как сказать, разумный. Вот. Но мы стараемся держать, но по запчастям все равно это все улетело. И сейчас, естественно, многие автомобилисты, не только мы, сервисмены, но и автомобилисты задумываются над тем, чтобы автомобиль служил как можно дольше. То есть мы понимаем, что уже новый автомобиль многие просто купить себе не могут позволить, стараются сохранить старый. Кто-то уже купил новый автомобиль, на нем ездит и думает, я хотел поменять его через 5 лет, прошло уже 5 лет, и пока человек его менять не хочет. И, естественно, он начинает задумываться, автовладелец, над тем, насколько долго прослужит тот или иной агрегат, узел на автомобиле и так далее. Причем слабым звеном может стать любой совершенно агрегат. Это система электроснабжения, и стартер, генератор, электронный блок управления, топливная система, всякие впускные коллектора и так далее. То есть каталитические нейтрализаторы сейчас вообще летят постоянно, понятно, из-за определенной ситуации. Впрочем, по мелочам, будем считать, что это мелочи, потому что все, что я сейчас перечислил, оно в принципе ремонтируемое, то есть это не значит, что стоимость восстановления данного автомобиля будет зашкаливать за его стоимость вообще. То есть такое тоже бывает. Иногда приезжают с проблемой двигателя, а потом оказывается, что надо ставить новый двигатель. То есть у нас вот недавно совсем приехала Kia, ничего хорошего не произошло с ее автомобилем. То есть машина прошла порядка 170 тысяч километров. Вот, все, двигатель износился вообще под ноль. Он весь, причем внутри весь грязный был настолько, что там даже прилипли клапана, головки блока. Вот, ничего хорошего не произошло, пришлось менять. В итоге посчитали стоимость восстановительного ремонта. Поняли, что проще, значительно проще поставить другой мотор. Поставили китайский мотор, и чем это все закончится, пока мы не знаем. Вот, по крайней мере, пока машина ездит. Все-таки давайте крайности таки не будем ударяться, чтобы замену мотора делать. А все-таки подойдем к тому, что самые дорогие агрегаты, которые приносят самую большую стоимость ремонта, это, конечно, двигатель, силовой агрегат, трансмиссия, я говорю про коробки, про всякие редуктора, и, конечно, подвеска. Вот. Они как раз требуют самого большого объема ТО, стоимости и длительности ремонта. Но прежде чем начать как обсуждение о том, как мы все-таки сможем спасти эти агрегаты, продлить их соцслужбы, я вообще представляю, хочу немножко представить списочек, который я составил по поводу того, что сокращает ресурс нашего автомобиля, чтобы мы понимали, что вообще убивает его, чтобы было с чем бороться. Некоторые вещи из них совершенно спокойно можно предотвратить, какие-то, ну, уже нельзя предотвратить, соответственно, с ними мы будем защищать наш автомобиль. Но первое, конечно, это, я думаю, что ты, Сереж, со мной согласишься, это пробки во всех крупных городах. Ну, в пробках у нас... У нас как раз идет вот самый-самый износ. Согласен?
3: Ну, здесь два основных режима, которые убивают двигатель внутреннего сгорания. Это холодный запуск с утра, когда еще машина масло не прокачала, но уже запустилась. Вот пока она его прокачает, а если еще масло старое, оно там в сметану превратилось за ночь, а если это еще зима, минусовые температуры, его прихватило это масло, и пока его прокачает насос, двигатель работает на сухую, то есть он дерет трущиеся пары, сам себя убивает при холодном запуске. По статистике, холодный запуск с утра – это 200 километров пробега, но одометр этого не считает. Это вот первое условие, которое убивает. Это пробки. Это абсолютно неправильный температурный режим работы двигателя, потому что стоите в пробке, постоянно подгазовываете двигатель, чтобы вперед проехать, а набегающего потока воздуха нету, потому что вы останавливаетесь там через 5 или там 10 метров. Горячий асфальт, а если еще жаркая погода, там плюс 30, что у нас теперь не редкость, то от асфальта жаром пышет, двигатель температуру не отводит, уже охлаждающая жидкость не справляется, включаются вентиляторы. Вентиляторы уже не справляются, потому что моторный отсек не продувает набегающим потоком. И двигатель, конечно же, работает на грани перегрева. Плюс минимальное давление масла, потому что двигатель тарахтит на холостых оборотах. Вот давление масла минимальное, то есть масляная пленка, которая должна разделять трущиеся пары, она минимальная. И, конечно, она пробивается, опять же, некачественное масло или старое масло, на котором перекатали, оно уже не справляется. И двигатель начинает сам себя обдирать очень сильно. Это вот второй такой убивающий двигатель режим работы второй.
2: Слушай, я сюда хочу еще добавить, знаешь что, Серег? То, что недостаточное качество топлива сейчас сюда еще добавляется до кучи, и особенно дизельное топливо, и это все еще более усугубляет картину в данный момент.
3: Да, это безусловно, потому что топливо очень сильно, если оно неправильно сгорает, очень много продуктов образуется горение, это и недогоревший углерод, это сажа. И кокс образуется, и все это на масло влияет, опять же, убивая масло, убивает его характеристики, а единственное спасение двигателя от износа, то, что защищает его, это масло, оно должно создавать вот эту вот пленочку на трущихся парах, которая их разделяет. А когда у вас в масле масло само по себе грязное и уже окисленное, то она просто не формирует эту пленочку, или формирует, но недостаточно. И, вот, конечно же, трущиеся пары не защищены от износа, они цепляют друг друга, а металл по металлу, понятное дело, это износ уже идет совсем другой, очень интенсивный.
2: Вот смотри, как раз вот у меня следующим пунктом идет как раз наличие подделок моторного масла сейчас до 25%. По статистике, даже чуть больше, это подделки моторного масла, которые совершенно, ну, не работают так, как должны работать. Дальше сюда же я еще добавил недостаток средств участия автовладельцев на качественное ТО и недостаточно высокий уровень отдельных сервисов. Вот это две вещи, которые сейчас тоже, между прочим, убивают наш автомобиль. Ну, то, что понятно, что денег на обслуживание не хватает, мы стараемся сэкономить, купить там, я не знаю, подешевле запчасти, купить дешевый, недорогой, будем так говорить, масляный фильтр, купить, сэкономить на масле. У меня часто приезжают клиенты, говорят, Юр, я вот здесь маслице нашел, вот смотри, вот оно везде стоит там 6 тысяч рублей, 4 литра, а я купил за 2 800. Классное же масло, здорово я сделал. Я посмотрю потом на канистру, говорю, нет, это не здорово. Это не распродажа, это какое-то неправильное масло. То есть лить его в машину, ну, не очень хорошо. Ну и, конечно, то, что наши автомобили убивают, ну, в данном случае по подвеске, это, конечно, разбитые дороги. Ну, мы ничего не можем
3: да,
2: сказать.
3: Да, в России две беды, дураки и дороги, да?
2: Да.
3: Это всегда было, и никак это не изменить. А по поводу запчастей и масел, там также и топлива, у всего есть цена. Никто не будет продавать хорошее масло дешевле, чем оно стоит. И поэтому там синтетическая основа, она в 4 раза, как правило, дороже, чем минералка, чем гидрокрекинг. И если вы покупаете там, синтетическое масло, в среднем стоит там 7 тысяч за 4 литра, а вы покупаете синтетику за 4 тысячи, то вопрос возникает, а что там за синтетика-то?
2: Ну, конечно.
3: Или кто-то конечно. Уж такой прямо сердобольный, что продает себе в убыток это масло. Я думаю, никто себе в убыток, конечно же, торговать не будет.
2: Вот ты знаешь, все это, наверное, знают, Сереж, но в это почему-то многие не верят. То есть они думают, что именно вот в этот раз, именно в этот момент, ну вот именно производитель масла решил продать себе в убыток. Вот, для того, чтобы просто, ну, человек смог купить это. Вот это, ну, такое ошибочное мнение, это миф. Ребят, действительно, Сергей правильно сказал, что, ну, в убыток торговать никто не будет, если это хорошие ингредиенты, ну, тогда там, как бы, она, вот эта продукция и будет стоить, ну, тех денег, которых она должна стоить, потому что людям надо отрабатывать то, что они купили, те же самые составляющие, технологию отрабатывать, типа, заплатить налоги и зарплаты, это тоже важный момент. Вот, ну, дальше есть, конечно, вещи, которые как раз от нас зависят, которые тоже изнашивают наш автомобиль, это спортивный стиль вождения, перегрузка или буксировка грузов. Это важный момент, потому что нагруженный автомобиль едет не очень хорошо. Дальше, вот я пунктом, знаешь, таким написал. Пренебрежение советами специалистов по эксплуатации автомобиля. Потому что... Вот,
3: да, как, есть такое.
2: Говоришь людям, когда надо менять масло, что надо добавить какие-то составы в масло, агрегатов для того, чтобы они дольше служили. В это никто не верит. В это не верит, потому что нету прям вот реального сразу же результата. Ты же его не видишь. Ты его почувствуешь потом, когда у тебя двигатель, который там сейчас, ну, бегает там 150 тысяч, 180, это прям хорошо, когда он пробегал. А он начинает у тебя бегать там за 200 тысяч, за 250, за 260, за 300 тысяч. Это уже хорошо. Это прекрасно. То есть и вы меньше его ремонтируете. Тоже важный момент. И вот как раз дальше вот из этого всего я вывел как раз определенные, то есть такой перечень неисправностей, ну, болезней автомобиля, с которыми, ну, чаще всего приезжают ко мне в автосервис. Я опять же сужу по своему автосервису, мне это проще делать. Какая-то статистика, она более-менее реальная, ну, прям на реальных клиентов. Итак, первое, это, конечно, повышенный расход топлива. Когда начинает машина жрать, у меня, говорит, жрет машина бензин, невозможно, уже не хватает денег, заправляюсь постоянно. Мощность снижается, то есть не тянет так, как раньше тянуло. Ну и приемистость двигателя. То есть при разгоне я нажимаю на газ, а она тупит. Вот, это самая такая сейчас распространенная неисправность, то есть понятно, по каким причинам. Вот. Потом стучат гидрокомпенсаторы. Это прям вот тоже сейчас часто происходит. Повышенный расход масла на угар и дымление. Об этом обычно узнают, знаешь, когда? Когда уже приезжают на ТО. Когда мы начинаем сливать масло, а там слилось, ну... как бы очень мало. И мы говорим, а вы за маслом вообще смотрели? Так у меня все нормально, у меня лампочка же не светилась. Я говорю, когда лампочка загорается, она же может и перегореть, между прочим.
3: Да, вы лампочку проверяли?
2: Да, делали самодиагностику по панели приборов. Вот. Друзья мои, мы сейчас вот, самое главное, мы сейчас говорим это как бы предупреждая. Не в том случае, что там говорим, так делать нельзя. Да делайте как хотите, это ваш автомобиль, вы можете делать все, что угодно. Вот. И дальше, вот частая неисправность, это плохо переключается передача КПП, шумит там, гудит редуктор, коробка загудела, ну и так далее, в подвеске какие-то шумы. Вот это те частые вещи, с которыми приезжают. И я предлагаю сейчас перейти конкретно от от общего к частностям и прям поговорить по всем вот этим вот болячкам, которые происходят. Ну давай, Сереж, вот первое прям, вот первые вещи, вот три, которые я назвал. Стучат гидрокомпенсаторы.

0: толкателя, вот самим кулачком на распределительном валу и самим клапаном. Вот этот вот зазорчик маленький, тепловой, он там должен быть, потому что металл нагревается, расширяется. И если бы зазора не было, то металл расширился, и клапан был бы приоткрытый. Поэтому там выставляют зазор. Если гидрокомпенсаторов не стоит, то зазоры проверяют там каждые 30-50 тысяч километров с помощью щупов. Эти зазоры выставляют, чтобы они были определенной величины и не было грохота. Потом придумали гидрокомпенсатор за счет давления масла, и его разжимает, и он автоматически компенсирует этот зазор. И вот когда он изнашивается, он работает по принципу шприца. Вот. И когда он изнашивается, то гидроплотность его пропадает, и масло начинает просачиваться сквозь плунжер, сквозь поршень, который и должен его удерживать.
1: То есть он
0: и, соответственно, его не разжимает.
1: Ага, все понятно.
0: И начинает, этого... начинает там долбить.
1: Вот слушай, вот это вопрос может... такой.
0: Да.
1: Сразу, да, вот я тебе сразу. То, что из-за этого получается, вот этот цокотит называется, двигатель.
0: Цик-цик-цик-цик, да, там долбит, цокает, вот, стрекочет, там кто как говорит. Когда нам звонят, тоже говорят, у меня там гремят гидрокомпенсаторы. Или мне сказали, что у меня цокает там гидрокомпенсатор. Шумят там, разные эпитеты. Вот.
1: А что вы делаете, а что вы предлагаете сделать? Вот, ну...
0: Здесь нужно восстанавливать именно трущиеся пары, потому что они износились. Во-первых, зеркало корпуса гидрокомпенсатора износилось, и сам плунжер износился. Вот, и поэтому увеличился зазор, это и есть износ. Вот этот зазор нужно восстановить. Есть трибосоставы, мы торгуем трибосоставами, технология Супротек. Она восстанавливает вот эти вот микрочастицы износа, вот эти вот микроны износа, которые и дают вот этот вот перепуск масла, из-за чего он перестает работать. Мы можем их восстановить, это первое. Второе, мы можем удержать более плотную масляную пленку, которая улучшает гидроплотность вот этого соединения. И он перестает греметь из-за того, что начинает работать. Его, он начинает держать масло, его начинает разжимать, он компенсирует зазор, грохот уходит. Люди это замечают, это отмечают, что вот гремели гидрокомпенсаторы, залил трибосостав, обработал двигатель, грохот ушел. Это нормальная ситуация, это значит восстановилась трущаяся пара. То есть износ он все равно будет, его невозможно убрать. Но если у вас машина просто стоит, тогда она не изнашивается, она просто гниет.
1: Ну, вот. А тогда зачем нужна машина, чтобы она просто сгнила, на ней же надо ездить все-таки. Сереж, скажи, пожалуйста, вот узнать конкретно, что надо делать, вот всю процедуру, ну, давай рассказывать не будем, где-то же можно это узнать конкретно?
0: Конечно, конечно. Первое, можно узнать на сайте suprotec.ru. Вся информация там есть. И проще всего и гораздо эффективнее позвонить к нам в офис по телефону 8 800 200 ровно 0661 и спросить, вот у меня такая проблема, что мне делать? Мы подскажем, что залить, как залить, потому что мы больше 20 лет, больше 25 лет уже торгуем. Вот продукциями, трибосоставами, продукциями, технологии Супротек. И уже статистика набралась по маркам автомобилей, по их неисправностям, какие у них слабые места. И сможем подсказать, поможет, не поможет, или, может быть, проще там уже сразу на замену ехать, а не тратить зря деньги куда-то. Вот. Подскажем, не стесняйтесь, звоните. К тому же у нас
1: Сережа, октябрь...
0: Да, весь октябрь до 31 числа у нас скидка 20% по промокоду «Маяк» на трибосоставы и автохимию. Это отлично. В представительствах компании.
1: Хорошо, ну все, мы вернемся после рекламы небольшой.
2: «Маяк». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудный

0: возможности перехода. Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
1: Друг – хорошо, но он умрет. Он уйдет как-нибудь, не поспеешь как-нибудь за ним. А природа, на которой женился посредством купчей крепости, или от которой родился по наследству, еще лучше. Своя собственная природа. Холодная она и неразговорчивая, и важная, и требовательная. Да зато уж это такой друг, которого не потеряешь до смерти. А и умрешь, все в нее же уйдешь.
0: Лев Толстой из письма Афанасию Фету. Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Дорогие друзья, мы вернулись в студию Ассамблеи автомобилистов. Напомню, у меня в гостях ведущий Сергей Соловьев, ведущий технический консультант. Сереж, слушай, тут продолжим как бы историю по поводу износов автомобиля. Ну, двигателя в данном случае мы начали говорить про двигатель. Слушай, вот как у меня такой вопрос. Сейчас вот у нас начинается уже прохладно. Прохладно, где-то уже холодно. У нас вот даже в Московском регионе уже с утра тут иногда и ледочек можно увидеть. Вопрос такой. Как ты считаешь, нужно ли прогревать мотор? Вот кто-то сейчас говорит, что взял, сел, прыгнул, машина нового образца, что ее греть, подсосов нету, сел и стартанул сразу, прям запустил и стартанул. У меня причем такие, индивидуумы есть, которые прям он выскочил быстро, ему везде надо торопиться, прям, знаешь, прям завел двигатель, фу, и полетел. Вот. А кто-то, наоборот, стоит и коптит. Коптит долго, так нормально. Вот как ты считаешь, нужно прогревать мотор перед тем, как ехать? Вот с утра, в данном случае.
3: Здесь ситуация какая? Технологически при изготовлении двигателя, да, там заложены тепловые зазоры. Я повторюсь, металл расширяется, когда он нагревается, и сужается, когда он остывает. Да. И чем больше минус, тем больше он сузится, сожмется. Соответственно, зазоры увеличатся. А чем больше зазор, тем сложнее масло удержать на трущейся паре пленочку. Вот эту масляную пленочку, которая будет защищать его от износа. Масляная пленочка проскальзывает, расползается, давление сложнее нагнать насосу, рабочее давление масляное, которое будет его защищать. И, соответственно, трущиеся пары будут цеплять друг друга. Ну и все прекрасно знают, что на холодную двигатель работает гораздо громче. Там что-то в нем стучит, трещит, а потом по мере того, как он нагревается, все эти шумы уходят. Это вот прямой показатель того, что на холодную двигатель работает в разнос. Он сам себя убивает на холодную. И если вы дадите ему хорошую нагрузку, там, да, пробок не было, что вы на оборотах не спеша там тыркаетесь, а сразу же рванули на непрогретой машине, соответственно, трущиеся пары будут изнашиваться гораздо больше. Из-за того, что их масло не защищает, не может защитить. А вот если вы прогрели их, то, соответственно, прогрели металлические детали, они расширились до определенного уровня, который рассчитан в технологии изготовления двигателя. Эти зазоры ушли тепловые, остались только рабочие зазоры, они все равно там будут. И тогда уже двигатель гораздо меньше себя будет изнашивать, потому что и масляная пленка гораздо эффективнее будет работать, и не будет лишней вибрации, которая способствует пробою вот этого масляного клина и цеплянию вот деталей металлических друг за друга. И, соответственно, износ будет меньше, потому что вы прогреете машину на щадящем режиме, там без нагрузки, на холостых оборотах. Да, многие говорят, что ты не спеша едешь там на оборотиках, шлепаешь там, но ты едешь на оборотиках, ты мешаешь всем. Потому что сразу видно человека, который едет и прогревает машину, не спеша. И за ним такой хвост вереницы, его не обогнать, потому что со всех сторон все куда-то торопятся с утра, и вот все матерятся, но вот начинается. Нет, чтобы постоять, погреть хотя бы пару минут. Никто не просит прогревать до рабочей температуры, чтобы вентилятор завелся. А дизель к тому же вообще не прогреешь даже. Ну вот, они же современные дизеля только под нагрузкой нагреваться начинают. И здесь получается ситуация, что ну подожди пару минуток буквально, потарахти. Даже целиком песню слушать не надо. Пол песни послушал по радио, но вот хотя бы немножечко, чтобы нагрелась, хотя бы центральная поршневая группа нагрелась, чтобы она не пробрасывала масло, чтобы нормально сгорало топливо, чтобы зазоры ушли и все нормально заработало. Ушли вибрации хотя бы из поршневой. Чтобы она не убивалась.
2: Смотрите, а дальше какая уже история.
3: Прогреется по дороге.
2: Смотри, Сережа, тут еще ж мы не сказали по поводу того, что, друзья мои, это же не только вот прямо вот то, что не догрелось, и в парах трения у нас там зацепление не то, а то, что у нас получается расход масла идет и расход топлива.
3: Конечно.
2: Ну, то есть, ну, мы понимаем, то есть, все это сразу же увеличивает. Вот это вы увидите прямо вот в реальности, вот прямо в моменте. То есть вы, как только вы прыгнули в машину, поехали, то вы считаете, что вы просто едете и раскидываете деньги уже. Вот представьте такой.
3: Да, совершенно верно.
2: Стартанул и прям раз такой, и раз начинаешь деньги выбрасывать из окна. Ну, прям вот выбрасывать.
3: Да, купюрки полетели.
2: Да, полетели. Вот это примерно вот так вот происходит. Да, я согласен полностью, две минутки, может, чуть-чуть маловато, если будет холодно, конечно, в зависимости от температуры. 4 минуты максимум. То есть смотрите, что делаю я, чтобы это время у меня вот четко, ну... было четкое время прогрева. То есть я машину запускаю, если, например, снег на ней, то я начинаю обтрясать, естественно, снег с нее, скидывают, как раз занимает где-то минутки 3. Вот зимой этого достаточно. Или если летом, например, еще снега нет, то есть я просто запустил двигатель, выхожу из машины, естественно, беру с собой все вещи, ну, как сумочку не оставляю в машине, обхожу вокруг машины, смотрю там на колеса, постучал по колесам, посмотрел, ничего там не открутили у меня на машине, вот, включил габариты, все ли работает, вот это все проверил, потом спокойно садишься в машину и едешь. Это как раз вот будет именно то время, которое нужно для того, чтобы автомобиль, на данном случае двигатель, пришел в норму. А дальше уже все остальное вы начинаете прогревать по дороге. Здесь тоже важный момент, то, что понимая, что даже если у вас температура двигателя стала та, которая надо, все остальные агрегаты у вас не прогреты пока. То есть вы едете на непрогретой машине, естественно, и нужно, чтобы они тоже прогрелись, они прогреваются только в движении. Это коробка, редуктора, всякие соединения, шрусы, которые вращаются. И, кстати, между прочим, шины. Шины тоже у нас изнашиваются, и они прогреваются исключительно только в движении. Друзья мои, ну что ж, эфир подходит к концу. Хочу завершить его такой фразой. То есть, если относиться к своему автомобилю с должным вниманием, то он вам будет служить долго, качественно и радовать вас, ну, довольно-таки большой срок. А вот если к нему относиться наплевательски, то ничего хорошего с этим не будет. Так что, друзья мои, всем пока, удачи, Сереж, счастливо.
3: Да, счастливо, спасибо.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Группировка войск «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении в ДНР. При выполнении боевой задачи дрон «Молния-2» применил тандемный удар. Минобороны пояснили, что при достижении заданного района оператор отделяет FPV-дрон от носителя, а после этого тот самостоятельно наносит удар по выявленной цели. Тандемный способ позволяет FPV-дрону экономить энергию, так что он не тратит заряд на самостоятельный заход в район цели, а доставляется отдельным носителем. Пункт временной дислокации колумбийских наемников уничтожен под Харьковом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Наемники были причислены к 23-му отдельному штурмовому полку Нацгвардии Украины. Их перебросили под Харьков из Киева. По данным силовых структур, общая численность иностранных наемников СУ составляет порядка 16,5 тысяч человек, из них около 7 тысяч колумбийцев. Страны Евросоюза могут принять 23-й пакет антироссийских санкций до конца года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на евродепутата от Румынии Диану Шашакая. По ее мнению, новые санкционные меры приведут к дальнейшему подрыву европейской экономики. Политика назвала санкционную политику ЕС самосаботажем. Ранее послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций. Новые ограничения затронут более 1500 компаний и физических лиц, которые связаны с российским оборонным сектором. Предполагается, что пакет будет утвержден Советом ЕС уже в скором времени. Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным рабочим визитом в Туркмению. Туристическая зона Аваза на Каспийском море примет в эти дни сразу два многосторонних мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит, уточняет ТАСС. Первый рабочий день будет посвящен протокольным мероприятиям, а завтра начнется официальная часть встречи. Помимо Путина в Совете глав стран Содружества примет участие сам хозяин саммитов, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, а также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Почетным гостем в этом году стал президент Ирана Масуд Безешкиян, с которым у российского лидера запланирована отдельная встреча. Власти Германии взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, германская сторона использовала абсурдное обвинение в адрес России в качестве обоснования для закрытия российских объектов ФРГ. Дипломат заметил, что если бы его спросили несколько лет назад, возможно ли закрытие всех 5 генконсульств нашей страны в Германии, а также о подготовке к открытой войне с Россией, то он бы сказал, что это невозможно. Напомню, дипломатическая блокада началась с подачи ФРГ в сентябре, после того, как немецкая сторона закрыла генконсульство России в Бонне. В ответ Москва запретила работу культурных центров имени Гёте в России, а также генконсульство Германии в Петербурге. Иран и Оман планируют в ближайшее время оповестить международный орган о достигнутом договоре по вопросу коридоров для безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. Дипломат подчеркнул, что Тегеран придает ключевое значение восстановлению безопасности судоходства. Он также добавил, что ответ Ирана на предложение США о прекращении войны будет передан через посредников. Определены сроки проведения всероссийских проверочных работ в следующем году. Ученики 4-х, 8-х и 10-х классов напишут ВПР с 19 апреля по 21 мая, сообщил Роспотребнадзор. Итоги проверок послужат для выявления школ с низкими результатами и признаками необъективного оценивания, корректировки программ развития и планирования контрольно-надзорной деятельности, уточнили в ведомстве. В этом году из перечня предметов, по которым проводятся всероссийские проверочные работы, убрали общество знаний в 6-7 классах, а для 10-классников добавили биологию. Проект «Школьное телевидение» прошел апробацию Московской области. Организаторы получили обратную связь от школ и школьников, учли ее при подготовке запуска, сообщили ТАСС пресс-службе автономной некоммерческой организации «Школьное телевидение». А главная цель – получение детьми полезной информации на переменах. Сюжеты идут на экранах без звука, что помогает переключиться после урока и одновременно увидеть интересный контент. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое школьное телевидение появится во всех школах страны с 2027 года. Осадки В виде дождя и снега гололедные явления и штормовой ветер прогнозируются в ряде регионов Сибири, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе дождь, мокрый снег и гололедные явления. 8 и 9 октября в Новосибирской области дождь. Она добавила, что 8 октября в Кемеровской области также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедные явления. В Алтайском крае завтра дождь с мокрым снегом и ветер до 24 метров в секунду. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 12-14 градусов. В Москве также ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Давление снова вырастет, составит 752 миллиметра ртутного столба. Это выше нормы.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Рекламные службы 495-105-5244.
1: Сергей Стилавин

0: Ну что же, детки, лечиться идем, да, Владислав Александрович? Да. А Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. Ольга, да, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Да, и сегодня мы поговорим на тему, что же мы знаем о долголетии. Как-то довелось читать у образованного человека, что ради долголетия главное, что можно сделать, это вот не сокращать количество лет вредными привычками. Больше ничего не сделать, к сожалению, так сказать. Да. Счетчик не накрутишь, да, сверх того. Ольга, насколько, вот давайте так, насколько наука, смотрите, смотрит, в принципе, на сегодняшнее долголетие. Мы не о московском долголетии, где вот эти вот веселые старички и старушки в модных костюмчиках играют в теннис, бегают и так далее. А где их внуки, я не знаю, чем они занимаются, честно говоря. Не об этом. А, хотя рад, конечно, за пенсионеров таких бодрых с палками скандинавскими. Но... Оль, насколько продолжительность жизни человека, в какой процентовке зависит от наследия, да, генетического и от внешних факторов? Вот давайте сначала разложим такой график.
1: Есть такой график, да, его даже уже нарисовали умные ученые. И что они выяснили? Что от генетики действительно зависит многое, около 30% того, как долго мы проживем, это наша генетика. То есть треть – это вклад наследственного фактора. Поэтому если ваши бабушки и дедушки жили долго, скорее всего, вам повезло. И как минимум на треть вы можете быть уверены в том, что и ваша жизнь тоже будет долгой. Но это не главный фактор долголетия, потому что 40% приходится на то, что ученые называют поведением, то есть нашими привычками и тем, как уже мы сами свою жизнь организуем. И вот оставшиеся от всего этого еще 30% приходится на факторы внешней среды, на состояние экологии и на, собственно, систему здравоохранения. То есть всего 10% нашей продолжительности жизни зависит от того, насколько хорошо конкретно в нашей стране или в нашем городе организовано здравоохранение. И поэтому, возможно, врачи тут отступают на второй план.
0: Как вам, Оля, врачам-то удобно такими цифрами-то отстреляться, да?
1: Очень удобно. Мы их везде и показываем всем, чтобы прикрыться и сказать, что мы-то вообще ни при чем.
0: Давайте так, кто цифры рисовал, тот их и показывает, правильно?
1: Верно, все верно. Но вообще, опять же, говоря о внешних факторах, есть такой интересный показатель научный, который называется кривая Престона. А что за кривая такая? Это то, как взаимосвязана продолжительность жизни с внутренним валовым продуктом в стране. То есть вообще-то можно сравнить, как в стране растет или падает ВВП, с тем, какая там продолжительность жизни. Более того, можно сравнивать не только страны между собой, но и регионы внутри одной страны. Вот Россия огромная страна, и глупо было бы думать, что все регионы везде одинаковая продолжительность жизни. И вот согласно этому можно все наши регионы как-то вот по этой шкале распределить. И как вы думаете, в каком регионе у нас самые долгоживущие люди?
0: Ну, конечно же, на Кавказе.
1: Точно, в Ингушетии. Ингушетия – это регион, где люди живут дольше всего. При этом ВВП там относительно других регионов России практически самое низкое. То есть в каком-то смысле мы эту кривую Престона нарушаем. Получается, что у нас есть регионы с очень высоким ВВП, как Москва, например. Но там не сказать, что люди живут очень долго. Вот в Чечне, в Ингушетии люди живут гораздо дольше.
0: Ведь эту проблему, в частности, с питанием, например, да, если говорить о том, что человек может сделать. Он может не бухать, он может не курить.
1: Верно.
0: Может, ну, я видел еще, что людей сильно работа напрягает, вот тоже изможденные ходят. Тоже тут сложнее немножко. Но еще про питание очень часто говорят. Я помню, что периодически вот вылезают эти сведения, они исторические и современные, относительно того, вот исследовали этих долгожителей, где они там живут. Нашли в свое время, я помню, этих болгар, которые питаются каким-то там вот своим болгарским с оригинальным рецептом йогуртом, да, который их, так сказать, вот молодит не по-детски. Но я так понимаю, что и пища в горах, так сказать, плюс еще давление другое, да, в горах другу пониженное давление.
1: Абсолютно.
0: Это тоже надо.
1: Абсолютно. Вот эти вот зоны, про которые вы тоже знаете, где вот как бы выяснили, что в разных странах мира люди живут особенно долго, их принято называть голубыми зонами. Это вот такие странные, в общем, оазисы в мире, где это есть, например, Окинава в Японии, в Греции есть какие-то острова, в общем, есть какие-то такие территории. В России это Ингушетия. Почему? И как бы, когда ученые пытались понять, чем же же там такие особенные условия, действительно, они отмечали питание, но я бы не сказала, что там есть какой-то конкретный продукт везде там свой. Нет, очень много растительной пищи, действительно умеренное потребление алкоголя, причем если какой-то алкоголь и употребляется, то это вино, малое количество курильщиков, много бобовых, то есть всевозможные фасоли, чечевицы и так далее. У них постоянно умеренная двигательная активность, ну горы же, то есть им надо много ходить. Они живут относительно изолированно, то есть у них как бы такая ограниченный генофонд популяции, но тут мы снова заходим на территорию генетики. Часто большие семьи, очень традиционные, они внутри деревни как-то находят себе партнеров, и, в общем, да, генофонд сохраняется таким образом. У них очень в приоритете семья, то есть они очень семейственны. И до пожилого возраста люди очень активны и интегрированы
0: в жизнь. То есть давайте, Оля, сильные, независимые, саморазвитые личности, они, соответственно, на долгожительство девчонки не претендуют. Правильно? Вот так.
1: Увы,
0: в большом мегаполисе с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Была статистика, 82% наших женщин, которые зарабатывают сами в одно, как говорится, лицо, больше 100 тысяч рублей, не хотят быть домохозяйками, то есть хозяйничать по дому. Но вот, Оля, вопрос такой, а вот давление, смотрите, я же понимаю, что в горах оно пониженное, вот, и вопрос там, вот я помню, что богачи, я про них много читал, вот, например, богач Майкл Джексон, трудно его упрекнуть в том, что он был бедным, да, правда, ушел от нас достаточно в расцвете сил, то есть как-то вроде как это не помогло, но тем не менее, он лежал вместе с этой... Сейчас, вот 8 раз была замужем, Владислав Александрович, помоги мне, актриса американская, которая играла там в, с этими, с египетскими фараонами, да, правильно, в этой ванне плескалась там с зеленой окраской, да, эти все фильмы 50-х годов, она же лежала вместе с Джексоном в Баракамере, где их и они познакомились там с маленьким давлением, они типа омолаживали организм. Вот, Ольга, можно немножко о Баракамерах, вот может он помочь как-то вот нам?
1: Ох, я тоже слышала такую теорию о том, что якобы их даже очень богатые люди покупают себе, чтобы, собственно, в них побольше находиться и иметь к ним доступ. Да, кстати, я посмотрела, Элизабет Тейлор дожила до 80 лет. То есть не сказать, что ей барокамера не помогла, прожила достаточно долгую жизнь.
0: Но и не 180, да, соответственно?
1: Не 180, 180. Безусловно.
2: Как Джексон, да?
1: Он всегда с нами.
0: Какой ты жестокий.
1: Так вот, барокамеры. Мы действительно знаем кое-что об их эффекте, так же, как и о неком целительном эффекте низкого давления, в частности, измеряли, как брали показатели крови у людей, которые живут в горах, и у них действительно очень много эритроцитов, очень много гемоглобина, ну, потому что у них как бы легкие и вообще кровеносная система работают в усиленном режиме, им надо кровь гонять побольше по организму, чтобы в условиях низкого давления человеку кислорода хватало.
0: И, наверное, эти трубачи тоже, трубадуры, которые играют на духовых инструментах, у них легкие прокачанные, да, вот объем большой, большой, тренированный.
1: Да, сложно сказать, они же артисты, у них тоже большой стресс.
2: У них жизнь тяжелая там.
1: Да,
0: сложно, там после концерта обычно не расходятся.
2: Там столько вообще таблеток много не дали.
1: Но все это действительно имеет смысл только в ситуации, когда человек прямо регулярно этим занимается, потому что, опять же, как вы знаете, богатые люди очень любят покупать себе туры на Эверест, на всякие другие вершины, и очень часто оттуда и не возвращаются вовсе, потому что все эти испытания, связанные с перепадом давления, они вообще-то часто укорачивают жизнь. Они удлиняют ее.
0: Нет, ну, естественно, мы же понимаем, что, Ольга, мы же понимаем, что дайверы, например, которые поднимаются из глубин, они должны кессоновой болезни медленно противостоять. То есть медленно, потихоньку, плавно. Угу. Надо всегда плавно все делать. Не надо лазить, так сказать, по горам быстро. Вот, если жил в барической яме всю жизнь, да.
1: Вместе с тем есть теория, что в целом человеку, который где-то родился, вот эта вот дурацкая, может, и не дурацкая, присказка про где родился, там пригодился, она же о том, что мы действительно с рождения приучены к одним условиям, и вот эти бесконечные поездки по каким-то диковинным странам и местам, которыми часто балуют богатые люди, они, в общем-то, не идут на пользу здоровью, потому что для человеческого организма это дико неестественно.
0: А давайте еще углубим, Ольга. Ольга, углубим. А ведь мы еще и сейчас и питаемся черти чем. Понимаете?
1: Да, ну, и часто не растет, тем, что
0: не растет у нас папайя. Они ее едят с утра до ночи, эту папайю. Понимаешь, да. Бананы. Вот, например, бананы, да, тут был скандал. Ну, бананы из-за того, что в Эквадоре там либо это самое, ну, восстание какое-то уголовников, этих наркодилеров, бананы могут подорожать. Люди сразу: ой-ой-ой-ой, как же мы без бананов? Бананы, ну, извини, иногда в некоторые периоды истории стоили дешевле, чем картошки килограмм, да? Вот тоже об этом возмущались. Что ж думаете, здоровыми будут люди, если не будут питаться тем, что пигмеи едят в этой, в Латинской Америке?
1: С другой стороны, нет, сложно поспорить с тем, что, ну, нет у нас сейчас никаких проблем с питанием. Даже с учетом всех этих диковинных фруктов, мы не знаем, что такое авитаминоз. Мы живем дольше, чем человек когда-либо жил в мире. То есть, ну, я бы не стала совсем уж предлагать отказываться от какой-то диковинной еды, но предложила бы обратить внимание на то, что простые, добрые, сезонные, так сказать, овощи и фрукты, выросшие на ближайшей ферме летом, а на зиму какие-то там, не знаю, заквашенная капуста и так далее. Да, это ничем не уступает с точки зрения, ну, содержания клетчатки.
0: Вопрос, смотрите, периодически в новостях попадаются какие-то рассказки про американских бабок, старушек, которым там 100 с лишним лет, они вот рассказывают, почему они долго живут. Кто-то говорит, что я вискарь хлещу, живу долго, кто-то, что, мол, радуется, радостно улыбается людям всеми оставшимися зубами. Про внуков не встретил, чтобы нянчились, не видал. Ну, видимо, такая ситуация у них там так плачевная. Но, тем не менее, у всех разные советы. Есть ли какая-то вот методика, как бы отсканировать человечка в какой-нибудь трубе, там, это МРТ, КТ, я не знаю, еще где-то там, кровище забрать, померить, чтобы понять, как вот этому конкретному человеку можно жизнь-то его, жестянку, продлить?
1: Угу. Ну, есть такие исследования, есть всевозможные генетические тесты, которые позволяют там определить длину теломер, то есть каких-то там компонентов нашего как бы генетического набора каждого человека, чтобы что-то там увидеть. Но, знаете, это такая информация от лукавого, потому что если мы откроем с вами список самых долгожителей, самых долгоживущих людей на свете, вот рекордсменов, что мы увидим? Что первые 21 строчку занимают женщины. Причем женщины...
0: Ничего смешного. Ничего смешного. Нет никаких вот этих смешочков. Не допущу.
1: Извините, да ладно. На 22-м месте наконец-то появляется мужчина.
0: Почему язвенно смеялись? Зло.
1: Ну... Это сложно удержаться. В общем, о чем это там говорит? Эти все женщины, ну и мужчины тоже, да, они из разных стран, действительно, среди них много японцев, честно говоря, поэтому, может быть, стоит приглядеться к японскому образу жизни. Есть несколько французов, пара американцев, бразильцы. В общем, не сказать, что есть какая-то одна конкретная нация, которая вот абсолютно все живут долго, а во всех остальных странах умирают рано. То есть уже в современном мире, где в целом практически большей частью жителей развитых стран доступны все блага цивилизации, кажется, это становится вопросом, ну, не то чтобы личного выбора, то, с чего вы начали, собственно, отсекая самые опасные факторы риска, которые укорачивают нашу жизнь.
0: Ольга, и, конечно, мы приступаем теперь к нашей новой, главной части беседы по просьбе наших слушателей, которые внимательно наши с вами, соответственно, контакты отслеживают, да, радиоинфицированные. И вопрос у меня, Ольга, такой, потому что вот эти все разговоры, да, там 21 женщина, только женщины, японцы, какие-то еще люди, ну, в общем, не дает нам надежды. Нам нужна надежда. И я предлагаю поговорить о том, насколько жизнь человека продлевает чеснок. Смотрите, не смеялись вы совсем иначе, чем над тем вот этими женщинами. Совсем иначе. Смешок был такой. Я бы сказал так, да.
2: Хороший.
0: Да-да, смешок был поверженный. Нет, не злопамятный. Я хочу. Я вот, вы знаете, Ольга, я вспоминаю, как я не так давно кушал борщ. И вы знаете, такой он удался борщ замечательный, что у меня был хлебушек черный такой, да, вот черный хлебушек, сметанка густая. Вот, я все это дело размешал и целую головку чеснока с тарелкой умял. Целую головку. И я после этого почувствовал себя великолепно. Вы знаете, великолепно. Ольга, да серьезно, вот вы вот артачитесь, как я не знаю, да, как вот звери в зоопарке, им суешь туда что-то, они не берут сразу. А я вам говорю, вот давайте нам нужен институт чесноковедения, правильно? Чтобы нам выяснить, насколько чесночина нам помогает жить дольше. Вот ваша позиция, какая правильная?
1: Знаете, моя позиция, есть такое, да, шуточка, но в каждой шуточке есть доля правды. Говорят, что 100% людей, которые ели чеснок, умерли в какой-то момент своей жизни умирают.
0: Так, уже нервный смех, уже нервный, так.
1: И я думаю, что, в общем, взять любую болезнь, и выяснится, что люди, которые болеют, тоже когда-то чеснок ели. Но оригинальная шутка была про огурцы, насколько я помню, поэтому не будем очернять чеснок. Ладно, так уж и быть. Ничем он не хуже других продуктов. Может быть, чем-то даже лучше. Вот вам, например, нравится борщ есть. Хотела рассказать вам забавную историю. Возвращаясь к разговору о долгожителях и вообще о фантазии относительно того, как здорово было бы нам долго жить. Вот смотрю на этот список людей, которые прожили по 122 года. На первом месте Жанна Кальман, Франция. И вот с этой Жанной Кальман связана история. Собственно, очень долго ученые бились, крутили, вертели ее биографию, пытались понять, курила она, значит, до самой смерти. Что же она такого делала в своей жизни, что прожила 122 года? И знаете, что выяснили? Выяснили, что, похоже, умерла-то под ее именем вовсе не она, а ее родная дочь. То есть в какой-то момент из-за каких-то там наследственных споров, то ли наследственных, то ли налоговых, они придумали так, что, в общем, когда мама умерла, дочь надела ее платье, которое тоже уже к этому моменту была пожилой женщиной, и вот, значит, продолжила, как бы, играть роль матери, и в итоге такая продолжительность жизни и получилась. То есть, говоря о долгожителях и мечтая о долгожительстве, нужно не забывать, что, в общем-то, это, ну, не то чтобы...
0: Жулья хватает, да, среди них?
1: Во-первых, хватает жулья, да, а во-вторых, надо говорить, что к старости, я думаю, что дочь Жанны Кальман, она уже и сама-то не очень понимала, кто она, потому что, как правило, когда мы говорим о большой продолжительности жизни, нужно помнить не только о, собственно, о том, сколько эта жизнь будет продолжаться, а о том, какая
0: так,
1: часть
0: о,
1: ее
0: отлично,
1: будет здоровой.
0: Отлично. Ольга, а мы можем отодвинуть, как говорится, вот этот вот порог, за которым, соответственно, нет удовольствия от жизни?
1: Вот. Именно, да. И именно вот это очень правильный вопрос, потому что именно над вот этой вот здоровой продолжительностью жизни нужно работать, потому что сколько после этого вы проведете в не очень осознанном состоянии, уже значения не имеют. И кажется, там чем больше, тем хуже. Вот. А если говорить об активной жизни, то все очень просто. Исследования говорят, что влияет на это все те же скучные факторы. Собственно, отказ от курения, большое количество физической активности, похудение, то есть лишний вес, к сожалению, тоже, в общем, делает жизнь не очень счастливой и не очень здоровой. И, собственно, сокращение употребления алкоголя. Эти факторы, они влияют очень сильно. То есть речь идет о том, чтобы сохранить, увеличить продолжительность жизни на 11 лет именно жизни без инвалидности. То есть вот отказ от вредных привычек прибавляет около 11 лет здоровой жизни. И мне кажется, это довольно веский аргумент.
0: А вот смотрите, про лишний вес и все дела. Вот суточные голодания. Сейчас же, вот смотрите, вы у нас на радио Маяк, а параллельно с этим в просторах интернета масса-масса вот ваших, ну, они самозванцы, конечно, но тем не менее рассказывают, как там надо правильно что делать, чтобы жить дома.
1: Голодать.
0: Хлещут с утра до ночи яблочный уксус.
1: Ой-ой-ой, да, есть такое.
0: Да-да-да.
1: А также сельдереевый сок.
0: О, сельдерей, только значит... 150 грамм в день для настроения, да. Ольга, так вот, смотрите, голодание суточное, например, да, то есть я не знаю, с какой периодичностью, видимо, имеется в виду раз в неделю, с вашей точки зрения, если, конечно, нет проблем с ЖКТ там и так далее, это действительно мера, которая помогает не только разгрузить вес, но массу там, да, но и действительно продлевает каким-то образом жизнь.
1: Я читала исследования об интервальном голодании, там действительно есть разные режимы, иногда 16 часов в день человек голодает, иногда 12, иногда целые сутки, а потом ест как обычно. Хочу сказать, что в целом нет никаких действительно настораживающих последствий, которые бы сказали, что это очень опасно для здоровья. Некоторые люди за эти голодные сутки как-то успевают переосмыслить свое питание и понять, например, что вполне они могут обходиться без какой-то вредной еды и перекусов. Но вместе с тем также исследования, по крайней мере пока, на тех людях, которые еще живы, не показывают никаких феноменальных достоинств такого режима питания. Поэтому, ну, может быть, здесь можно попробовать. Попробовать и посмотреть, как вы будете себя чувствовать по итогу такого эксперимента. Если вам правда становится лучше, почему бы и нет? То есть никаких прямых противопоказаний для здорового человека к этому нет. Но говорить о том, что это абсолютно всем полезно, я бы не стала.
0: Ну, по крайней мере, для бюджета полезно, правда? Если день в неделю не жрать, так уже скидка. Вот сколько, 15% в месяц экономия. Ольга, но я надеюсь все-таки, что однажды в эфире вы все-таки осмелитесь и сделаете программу покаянную, да, что вы вернулись в лоно чеснока. Да, это ждем мы, ведущие, наши слушатели, да, и ваша вот эта, так сказать, античесночная вот эта вот направленность, да, агрессия, я бы сказал.
1: Дискредитация,
0: да,
1: чеснока.
0: Да, да, да. Да, она нам не очень понятна и вызывает желание сопротивляться. И мы будем делать это и дальше. Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
6: В Москве 7:30.
3: Новости.
6: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, технику и живую силу ВСУ в окружении в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Ведомства рассказали, что операторы разведывательных беспилотников выявили опорный пункт ВСУ, который был обнаружен за счет фиксации активности в квадрате контроля. Данные передали на опорный пункт. Потери ВСУ в результате действий группировки «Войск Запад» за сутки составили 104 тяжелых боевых мультикоптера, 55 пунктов управления беспилотной авиацией, 4 станции спутниковой связи, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. В ракетных войсках проходит контрольная проверка боеготовности Владимирского ракетного объединения. В ней задействованы комплексы «Ярс», сообщает Минобороны. В ходе учения расчета комплекса отработают марши, рассредоточение ракетных дивизионов со смены полевых позиций и преодоление участков условно зараженной местности. Для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействуют армейскую авиацию и подразделения беспилотных систем. Добавлю, «Ярс» — это ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Журналисты Bloomberg выяснили, как именно запчасти новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 попали в руки Китая. Это произошло из-за ошибки сотрудника почтовой компании UPS. Агентство узнало, что логист не прочел предупреждение отправителя не отправлять посылку через Гонконг. Первоначально планировалось доставить запчасти из Австралии в США через страны-партнеры Южную Корею и Тайвань. Однако сотрудник службы проигнорировал список запрещенных для транзита стран и выбрал наиболее быстрый оптимальный маршрут. Удалось ли Китаю заполучить прозрачную часть кабины пилота с элементами технологии стелс, остается неизвестным. По данным СМИ, в ней используется специальное радиопоглощающее покрытие, важное для малозаметности истребителя. Доступ к этой технологии имеют только США и их союзники. Если компонент попал к китайским специалистам, его можно изучить и попытаться воспроизвести. Инцидент уже обсуждают в профильных комитетах Конгресса США. Обрушение произошло в жилом многоэтажном доме в Стамбуле. Как сообщает телеканал TRT, под завалами находятся люди. По предварительным данным, произошло обрушение двух этажей из шести. Причины неизвестные. На место прибыли бригады спасателей, машины скорой помощи. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Министерство науки и высшего образования планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава министерства Валерий Фальков. По его словам, в 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входит 17 вузов. В его рамках студенты получают базовое от 4 до 6 лет и специализированное 1-2 года высшее образование. Министр добавил, что по отдельным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки переход планируется с 2027 на 2028 учебный год. Самый высокий снежный покров на территории России сформировался в Челябинской области и Якутии. 20-25 сантиметров, соответственно. При этом покров пока неравномерный, где-то снег еще может растаять. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она рассказала, что в Свердловской области сейчас около 2 сантиметров снега, но в самом Екатеринбурге его нет, а в горах от 4 до 20 сантиметров. Небольшой снежный покров присутствует в Бурятии, Забайкальском крае, Магаданской области. Скорее всего, постоянный покров установится в ряде регионов не сейчас, а позднее.
7: Новости спорта.
8: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте.
7: Футболист «Зенита» Игорь Дивеев пропустил встречу сборной России, чтобы лучше подготовиться к матчам РПЛ. Об этом рассказал его агент Олег Еремин. Я напомню, уже послезавтра команда Сергея Симака в гостях сыграет против Краснодара. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Продолжим о футболе. Зимой «Локомотив» будет укреплять состав. О грядущих кадровых переменах рассказал спортивный директор клуба Нариман Акавов. По его словам, основной ориентир для селекции – внутренний рынок. Но при возможности в столицу может переехать игрок из иностранного чемпионата. Акавов возглавил спортивный блок в начале недели. Он сменил в руководстве Дмитрия Ульянова. Функционер проходил стажировку в нидерландском «Аяксе», испанском «Атлетико» и бразильском «Флуминенсе». Также специалист работал управляющим в селекционном отделе столичных «Динамо» и «Спартака». Хоккейный «Металлург» после отстранения Андрея Разина уверенно расправился с «Адмиралом». Московская «Динамо» опять проиграла, а «Спартак» остановил длительную неудачную серию. Тему важных событий в КХЛ продолжит Александр Ниценко.
8: В среду в регулярном чемпионате КХЛ состоялось 4 встречи. Сибирь, проваливающая старт сезона, отлично начала дуэль против Салават Юлаев на своей площадке, поведя 3-1 после двух периодов. На гол уфимца Стюарта команда Ярослава Лизенкова ответила точными бросками Тютнева, Дица и Николенко. Но в заключительном отрезке Сибирь рассыпалась и уступила 4-5 в овертайме, решающий бросок у Лалыкина. Также четырехматчевую серию без набранных очков прервал лидер атаки Салавата Рэмпл, который в ответственный момент ассистировал Бросо, а затем отличился сам. У сибиряков 10 поражений в чертовой дюжине матчей. У уфимцев первая победа за 4 игры, третья позиция на Востоке. В первой встрече без отстраненного наставника Андрея Разина «Металлург» уверенно справился с «Адмиралом» 3-0. Действиями уральцев пока руководил Владимир Воробьев. У Ткачева гол плюс пас. По шайбе забросили Михайлис и Тот. Магнитогорцы остаются лидерами КХЛ. Звездный новичок Сочи Никита Гусев набрал первые 2 очка за южан. Его команда уступила «Спартаку» дома 2-5, позволив краснобелым прервать серию из 6 поражений подряд. У гостей отличились Гутик, Мальцев, Лукьянцев, Кин и Филин. И московская «Динамо» уступила в 7-й раз за последние 8 матчей, проиграв дома шанхайским «Драконам» 2-3. Шен и Меркли забили за бело-голубых. Сюзи, Смит и Яшкин сделали это за «Драконов».
7: В баскетбольной единой лиге казанский «Уникс» на выезде разгромил «Самару» 117-62. Самый результативный игрок матча – атакующий защитник «Уникса» Ксавьер Эттон-Мейс. Он набрал 34 очка. В параллельных играх ЦСКА обыграл «Уралмаш» 90-85, а «Зенит» победил «Бет-Сити» Парму 99-85. Фигурист Марк Лукин одержал победу на втором этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. По итогам короткой и произвольной программ вторым стал Алдар Самбуев, а тройку лучших замкнул Никита Малютин. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня!
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
10: Сергей Стилавин.

0: путевка в жизнь. Дорогие товарищи, я рад сегодня приветствовать наших гостей, потому что, ну, во-первых, у нас в студии Анастасия Мялкина, это студентка 4-го курса Московского государственного образовательного комплекса по специальности мехатроника и мобильная робототехника. Вот вроде бы, при чем тут слесарь, да? А она еще и слесарь механосборочных работ. Анастасия, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да. И также с нами Ахмед Назимович Матиев, мастер производственного обучения Московского государственного образовательного комплекса по дисциплинам пневматические и гидравлические системы, а также контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного оборудования. Ахмед Назимович, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Слушайте, ну позвольте мне тогда Анастасию спросить. Анастасия, я думаю, что многие наши слушатели, они как бы вот, ну, как бы вот они в хорошем смысле шокированы вами, да, и вот вы можете обычному человеку, к сожалению, у нас обычный человек, это вот он как бы, так сказать, вот он плохо понимает, что такое слесарь механосборочных работ, из-за того, что 30 лет у нас, соответственно, мы занимались торговлей в том или ином смысле, да, но что так, вот в чем заключается ваша работа? Анастасия, вы можете так вот образно объяснить это людям, которые не представляют?
1: Ну, я работаю не за станками. Это вообще изначальная работа за станками. На заводе, где я работаю, девушек за станки не пускают. Вот, поэтому я помощник начальника цеха, помогаю, разбираюсь с документацией и читаю чертежи.
0: Читаете чертежи. Анастасия, а в каком возрасте вы поняли, что вот хотите вот этим заниматься, тем, что вы сейчас делаете?
1: Ну, лет, наверное, в 16.
0: И как это произошло? Вот как раз мы, может быть, у наших слушателей подрастают детишки, и вот и девочки тоже, да? И как вот это случилось в 16 лет?
1: Ну, изначально мы просто пришли, ну, когда мы поступили в колледж, на первом-втором курсе, где-то плюс-минус, нас отправили на экскурсию на завод, где объясняли все, как все работает, чем занимаются люди, как они это все делают. Вот, ну и стало интересно.
0: Неожиданно. Ахмед Назимович, а если вот уже профессионально, как говорится, как преподаватель, да, чем вот занимается слесарь механосборочных работ? Вот он приходит на работу, да, с утра, так вот если проиллюстрировать, он переодевается, правильно, вот специальная форма есть, да, в которой он, так сказать, работает. Что он дальше делает, вот человек, который вот рядом с Анастасией трудится?
2: На самом деле всю работу слесаря очень сложно описать, потому что это довольно-таки широкий спектр работ. Слесарь – это одна из важнейших, так сказать, специальностей и профессий непосредственно к заводу, потому что на их плечи ложатся, наверное, как, может быть, начальная, так и промежуточная или финишная работа. То есть это может быть, не знаю, обработка листового металла, доработка уже готовой продукции, либо работа с полуфабрикатами. То есть очень большой спектр именно взаимодействия с уже готовой продукцией.
0: А продукция-то вот она какая может быть, например, Ахмед Назимович?
2: Продукция совершенно разная, потому что у нас все, что касается технологии машиностроения, оно задействовано вообще в любой отрасли, начиная от нашей повседневной жизни, заканчивая ракета, судостроением. То есть это может быть какие-то шкивы, валы, шестеренки, зубные передачи. То есть ребята сталкиваются с вообще совершенно разной работой. Вот. Тем самым показывают свою квалификацию, насколько они у нас супер-мультиквалификационные специалисты.
0: Помню из своего детства, что слесарь может быть 6-го разряда. Сейчас эта система сохранилась, да, вот этой градации?
2: Да, система градации осталась и по сей день. То есть на всех предприятиях она, так сказать, унифицирована, и на любом предприятии, в какой бы части нашей страны вы не были, она остается одной и той же. Да, то есть 6-й разряд – это максимальный. Это уже, наверное, высшее звено слесарной обработки.
0: Ахмед Назимович, а вот Анастасия у нас на четвертом, да, курсе. Она у нас с какого разряда слесарь?
2: Она у нас слесарь четвертого разряда.
0: Четвертого разряда, да? То есть это уже фактически это специалист, который может работать, да, вот на нормальном предприятии, на обычном, правильно?
2: Да, совершенно верно. У нас, в принципе, за все время обучения ребята уже, начиная со второго курса, начинают потихонечку трудоустраиваться. То есть, грубо говоря, на третьем-четвертом курсе у нас ребята уже знают, на каком предприятии работают, там свои должностные обязанности и ту работу, с которой они сталкиваются каждый день. С третьего курса, начиная, грубо говоря, уже работают вовсю.
0: Анастасия, вот если у людей, может быть, есть стереотип, да, относительно, что такое завод, ну, особенно, ну, ты юная девушка, да, а если брать, как говорится, нашу юность, да, ну, это был уже такой период в нашей стране, я о нем не люблю вспоминать, потому что он такой был позорный, но, тем не менее, вот все время насаждалось мнение, что там работают работяги, алкоголики, грязные все какие-то чумазые в смазке в этой вечной ходе. Да, шапка какая-то набекрень, да, вот такие вот, вот работают, да, и лишь бы только бухнуть где-нибудь в коптерке, где-нибудь смыться от станка, да, и что в цеху грязища, темные какие-то вот, какие-то эти сооружения что-то в кино показывали, какие-то мрачные вообще вся эта история. Что сегодня из себя представляет вот этот цех механосборочных работ? Вот опиши, пожалуйста.
1: Ну, сейчас в цехах все ну, намного лучше, чем вы описали. Очень чисто, проходят ремонты, все просто великолепно. Работяги не алкоголики. Никто не пьет, особенно на рабочем месте. Вот, сейчас все чисто, сейчас все опрятно, везде делается уборка. Также мы с моим другом, с которым работаем вместе, мы тоже наводим порядок на рабочих местах, мы наводим порядок в архивах, где хранятся очень важные документы. Сейчас все великолепно.
2: Прошу добавить.
0: Ахмед Назимович, действительно, вот ну, я так художественно как бы описал. Хотя вот Владислав Александрович, он, я думаю, улыбается во все, так сказать, свои 33 зуба. Да, когда слышит мое описание, ну, старшему поколению это известно, да, вот это такое, значит, интеллигентское пренебрежительное отношение, как говорится, вот к рабочим профессиям. Хотя без них-то никуда не деться совершенно. Это самые главные люди, на самом деле, вместе с инженерами. Ахмед Назимович, как сейчас действительно культура производства,

0: специалисты начали тоже перенимать систему бережливого производства, то есть они ее вводят на любом предприятии. Сам завод, в принципе, очень активно стал заинтересован в новых кадрах, именно в молодых кадрах, квалифицированных, знающих свою работу, и они для этого делают все. То есть на каждом предприятии сейчас открывается свой учебный центр, в котором, соответственно, выставляется новое оборудование, закупаются новые инструменты, расходные материалы, и, соответственно, ребята либо могут полностью с нуля осваивать ту базу, которую необходимо получить по меркам завода, либо повышают квалификацию уже имеющейся, там, допустим, с 4-го разряда на 5-й. То есть данная система очень сильно помогает развиваться, в принципе, ну, как оборонно-промышленному комплексу в нашей стране. То есть тоже поездив по разным странам, побывав и в Корее, и в Австрии, и в Швейцарии, то есть тоже могу сказать, что это не те заводы, которые были в 90-х и в нулевых. То есть сейчас это все...
1: То есть у нас произошла такая полная перезагрузка, да, по большому счету, после вот такого периода безвремения. Теперь мы на новом уровне, да, в смысле культуры производства прежде всего.
2: Путевка в жизнь. Сергей Стиллавин.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Михаил Мишустин посетил стенд Вологодской области на выставке «Золотая осень-2026». Председатель правительства России ознакомился с достижениями Вологодщины в агропромышленном комплексе. Губернатор Георгий Филимонов представил ключевые результаты региона. Особое внимание уделили рекордным за 35 лет показателям производства молока, продуктивности коров и развитию молочного животноводства. Также обсудили пищевую переработку и новые инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства. «376 человек прошли через отделение реабилитации Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн с начала 26 года. Специалисты отмечают, что после травмы, операции или перенесенного заболевания важно не только устранить боль, но и постепенно вернуть силу

0: подвижность и уверенность в движениях. Реабилитация помогает сделать этот процесс безопасным и последовательным. Реабилитация требуется пациентам после переломов, операций, инсульта, спортивных травм, заболеваний опорно-двигательной и нервной системы, а также при снижении физической активности и нарушении координации. Речной вокзал в Вологде готовят к открытию к 880-летию города. В областном центре приводят в порядок речной вокзал на Советском проспекте. Инвестор планирует завершить наружные работы до 1 ноября. С июня на объекте демонтированы старые элементы, установлены 28 новых окон, заменены двери, стены, окрашены в светло-бежевый цвет с темными акцентами. По словам инвестора Вячеслава Кириллова, фасад готов полностью, кроме цоколя. Его подтапливает, нужны укрепления и специальные инженерные решения. Также сложности вызвала необычная конструкция кровли. Впереди ремонт внутренних помещений, монтаж оборудования и мебели, установка архитектурной подсветки. Благоустройство территории запланировали на весну. В Череповецком металлургическом колледже открылся учебный полигон железнодорожных профессий. Здесь студенты смогут осваивать ключевые профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Для изучения устройства подвижного состава и выявления неисправностей на полигоне представлены элементы ходовой части вагона. На фрагментах железнодорожного пути, путевых механизмах, стрелочных переводах студенты будут отрабатывать приемы содержания и обслуживания. Вологодских предпринимателей ждут бесплатные семинары в октябре. Центр «Мой бизнес» проводит серию практических мероприятий. Участие бесплатное. Как отметили в Минэкономразвитии региона, в программе «Бизнес-расстановки», «Семинары» и «Бизнес-игра» эксперты помогут разобраться в экономических трендах, инструментах привлечения клиентов, вопросах финансирования и управления денежными потоками. Участники получат не только теоретическую базу, но и прикладные инструменты, которые можно сразу внедрять в работу. Ближайшие семинары пройдут 16 октября на Чехова, 36, тема «Как привлечь клиентов через блог». 22 октября вологжан ждут на улице Конева, 15, на бизнес-игре «Денежный поток». Сегодня в доме Карбакова пройдет творческая встреча с художником. Экспозиция «Евгений Молев. Живопись» приурочена к 70-летию автора и объединит около 90 живописных полотен и этюдов, созданных в период с 2004 по 2023 год. Главная тема творчества Евгения Молева – храмы и пейзажи русского севера. Во время творческой встречи художник расскажет о том, как рождались картины, которые представлены на выставке. Кроме того, посетители смогут пообщаться с автором и услышать о его художественных поисках и замыслах. Начало 18 часов на Октябрьской, 13.
1: Новости спорта.
0: Вологодские каратисты завоевали 13 медалей на первенстве Северо-Запада. Наши спортсмены взяли 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды в дисциплинах личной ката и кумите. Состязания состоялись в Калининграде и стали отбором на первенство России, которое запланировано на декабрь и пройдет в Сочи. Золото у вологжан в дисциплине кумите взяли Вероника Смирнова, Амина Абдул-Муталибова, Любовь Тяпкина, Денис Мельников и Архип Соколов. В дисциплине ката первым стал Арсений Белах.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 8 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении в ДНР. При выполнении боевой задачи дрон «Молния-2» применил тандемный удар. В Минобороны пояснили, что при достижении заданного района оператор отделяет FPV-дрон от носителя, после чего тот самостоятельно наносит удар по выбранной цели. Тандемный способ позволяет FPV-дрону экономить энергию, так как он не тратит заряд на самостоятельный заход в район цели, а доставляется отдельным носителем. Пункт временной дислокации колумбийских наемников уничтожен под Харьковом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Наемники были причислены к 23-му отдельному штурмовому полку Нацгвардии Украины. Их перебросили под Харьков из Киева. По данным силовых структур, общая численность иностранных наемников ВСУ составляет порядка 16,5 тысяч человек. Из них около 7 тысяч колумбийцев. Трое военнослужащих ВСУ потеряли ориентиры после взрывов и по ошибке вышли к российским военным группировке войск «Восток» в Запорожской области, приняв их позиции за свои. Об этом сообщил РИА Новости стрелок группировки с позывным «Мельник». По его словам, российские военнослужащие занимали лесополосу после штурма населенного пункта и ожидали подхода украинской группы. После огневого воздействия часть украинских военнослужащих начала отходить, а трое из них направили в сторону российских войск, полагая, что идут к своим. Наши военнослужащие заранее получили информацию о приближении группы противника и встретили ее в лесополосе. Завязался стрелковый бой, в результате которого двое из вражеской группы погибли, третьего взяли в плен. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать вывод денежных средств на заграничные счета отягчающим обстоятельствам при вынесении приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики. Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики, вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был, написал Володин в своем канале в Максе. По словам, сейчас факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак. Сестра Ким Чен Ына назвала провокацией и оскорблением намерение Южной Кореи передать Пхеньяну медицинское оборудование, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Накануне южнокорейские СМИ сообщали, что Сеул хочет передать до конца ноября в одну из больниц в КНДР медицинское оборудование почти на 7 миллионов долларов. Так как часть этого оборудования подпадает под санкции, то Южная Корея обратилась к Комитету ООН по санкциям против КНДР с просьбой вывести их из-под действия ограничений. При этом Сеул использовал формулировки о нехватке медикаментов и медицинского оборудования и ухудшении ситуации в сфере здравоохранения в КНДР. Также указывалось, что помощь улучшит доступ уязвимых слоев населения к необходимым медицинским услугам. Ким Йо Джон заявила, что все это оскорбляет КНДР. Действия южного соседа она назвала разновидностью политической провокации и серьезным актом посягательства на суверенитет. По ее мнению, за этим стоит коварный политический расчет, противопоставить добросовестную позицию Южной Кореи противоположной позиции КНДР, которая заключается в отказе от этой помощи. Студенты вышли на улицы в центре Рио-де-Жанейро в поддержку действующего президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силвы, передает РИА Новости. Марш, организованный Национальным союзом студентов, собрал в основном школьников и студентов госуниверситетов. Большинство плакатов и транспарантов намекали на потенциальные сокращения, которые в случае победы на выборах президента Флавио Болсонаро может привести в системе образования и стипендиальных программ. Помимо Рио-де-Жанейро, манифестации также прошли в других крупных городах. 4 октября в Бразилии прошел первый тур выборов, в результате которого во второй тур вышли Лула да Силва и его основной оппонент, правый политик Болсонаро. Второй тур выборов в Бразилии пройдет 25 октября. Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России. В среднем им предлагают 209 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости, эксперты сервиса «Авито Работа». Там отметили, что зарплатные предложения для токарей за год выросли на 30%. Их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования. На втором месте по зарплатам оказались геодезисты. Специалистам на этой позиции предлагали в среднем 198 100 рублей, на 61% больше, чем год назад. Они проводят измерения на местности, необходимые для проектирования и строительства, и контролируют точность расположения объектов. Третью строчку рейтинга заняли гипсокартонщики. Их средняя предлагаемая заработная плата составила, выросла на 24% до 160 400 рублей в месяц. Эти специалисты монтируют перегородки из гипсокартона, обшивают стены и устанавливают подвесные потолки при строительстве и ремонте помещений. Заморозки до минус 0,7 градуса были отмечены в московском регионе прошлой ночью. Температурный минимум зафиксирован в поселках Черусти и Серебряные пруды, сообщили в центре погоды ФОБОС. Также заморозки зафиксированы в Мелехово и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника. При этом в Москве температура воздуха по-прежнему оставалась выше нуля. На ВДНХ было зафиксировано плюс 4,5 градуса, на Балчуге в центре 7,4. По прогнозу, две ближайшие ночи в столичном регионе будут более теплыми, поэтому заморозки не прогнозируются. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, температура днем до плюс 14. В Москве ожидается 13-15 тепла, без осадков, давление высокое, 752 миллиметра ртутного столба.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-719-961.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Хорошо темперированный клавир Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк Иваге Сивумян.
8: Гитара стала популярной, потому что можно аккомпанировать и петь одновременно во многом. Ну, то есть на трубе так не сделаешь, да. На пианино надо учиться играть все-таки. Нужно обладать беглостью пальцев, и чтобы руки друг от друга не зависели более чем на гитаре. А на гитаре всегда есть АМДМЕ, ФЖЦАМ, 5 аккордов выучил, и можешь играть практически любую песню, которая на слуху.
7: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смо».

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ой, не похож, ой, халтура. Понимаешь, у того лицо умнее.
2: Вот лица попрошу не касаться.
0: Внешний фактор.
3: Дорогие друзья, новая встреча с Артемом Павловым, экспертом-криминалистом, психологом-физиогномистом, экспертом по анализу поведения, чтобы знать, с каким, понимаешь ли, мерзавцем связался, да, вот, еще не связываясь с ним, да. Артем, доброе утро, здравствуйте, да.
4: Вот. Доброе утро.
3: Да, Артем, но сегодня у нас такая тема — шаблоны восприятия мужчины и женщины. У нас, вы знаете, Артем, шаблонов масса относительно женщин. Мы, в общем-то, в принципе, их читаем как открытую книгу. Говорят, что некоторые мужчины могут даже по модели сумки определить, что за дамочка перед тобой, представляете?
4: Да, модели, как это, шаблоны восприятия мы читаем как закрытую книгу, очень так это метафорично звучит. На самом деле у нас действительно накопилось очень много таких социальных шаблонов, что вот женщина, она, значит, там хозяйка, она там мать, она, значит, любовница, она вот, ну, вот какая-то такая, что... А мужик, он мужик какой? Он мужик, значит, работяга, трудяга. На самом деле все не так давно в нашем мире.
3: Неужели? Ну, слава богу, пока что все не наоборот еще, правда? Вот это позитивная есть все-таки мысль.
4: Ну, красота в глазах смотрящего. Хочется, конечно, в ваши слова верить, но тенденции на самом деле не самые радужные, если с точки зрения психологии и эволюции на это смотреть. Смотрите, там очень интересная штука произошла у нас в начале 20 века. То есть до этого времени характер человека, его личность, его особенности, они напрямую были связаны с теми функциями, которые он выполнял. Ну, то есть архетип охотника, да, ну, чтобы хороший охотник выживает какой? Целеустремленный, волевой, да, который, значит, один на один с тигром, там, заборол его, закусал, загрыз, домой добычу принес, все молодец. Хороший вот такой мужик, да, или там землепашец, да, вот такой защитник, да, он защищает свою территорию, кто к мечом к нам придет, тот, значит, от моей дубины и погибнет, вот это все, вот эта вся история, да, системный труд, мало разговаривает, такой вот. Это вот такие архетипические образы, они действительно все существовали, так же, как и женские. А женские какие мы знаем, предположим? Ну, архетип матери, да, вот она погружена в семью, погружена в детей, своего мужа, и она, значит, там вот охраняет семейный очаг, вот это все, воспитывает детей, все классно. Ждет, когда он там дохлого тигра притащит, так сказать, на веревке или там испуганного, вот, из леса. Вот. А, или там архетип любовницы, да, которая... занимается тем, что она как бы управляет мужчиной, вот это, знаете, боксер и королева, вот это школьные, знаете, эти истории, да, он такой лысый, агрессивный, она такая ля-ля-ля-ля, вертихвосточка такая, и она им управляет, его агрессией управляет, а вот он на меня посмотрел, тот пошел, значит, морду этому набил, а вот этот, а ну, морду, вот, это же все такие пары, очень-очень, они, видите, как они сразу откликаются, да, известные они. Почему? Потому что они психологически очень логичные, архетипичные.
3: Так, извините, Артем, сколько уголовных дел каждый год из-за этого возникает?
4: Не знаю, сколько уголовных дел возникает. Я к чему?
3: Масса. Вот, каждый месяц какой-то скандал из-за вот этих вот королев.
4: Да. Из-за королев. Значит, в 20 веке, если, предположим, в семье такого землепашца рождалась девушка с таким типичным мужским характером. Ведь патриархат же, да, то есть она должна быть покорной, ее там родители должны выдать замуж, а она говорит, нет, а я буду вот воительницей. Ну и кто такую воительницу возьмет замуж? Никто нафиг не возьмет, и она свою генетику дальше продолжить не может. Поэтому количество людей вот таких, как Жанна д'Арк, да, их довольно мало было вообще в принципе в популяции, они были незаметны. В 20 веке все поменялось. Ну и с мужиками то же самое, да, представьте себе, значит, древнюю Спарту, а там такой манерный чувачок, значит, вырос такой, ой, а я вот хочу самовыражаться, а я вот, может, совсем другой запертый в этом теле, вот такой, ну, то есть, что с ним в Спарте сделают? Ну, пустят его на фарш, так сказать, в ближайшие, так сказать, схватки. Вот, а в 20 веке все поменялось, потому что мы научились создавать машины, мы научились делать много всякой провизии, и у нас начали выживать и продолжать род все подряд, так скажем. Я тут без указания конкретно на конкретных персонажей. Но, в общем, то, что сейчас мы там можем в некоторых странах активно наблюдать, когда, в общем, все подряд свою генетику, значит, во все стороны. И к чему это привело? Что у нас сейчас там в той же России, да, у нас куча мужеподобных бабищ, и куча мужиков, у которых тестостерон – это величина отрицательная. И поэтому пары у нас складываются сейчас вообще как попало. То есть у нас, вот если она мужеподобная бабища, какая ей там забота, какое внимание, там чего, куда. Ей нужен мужик, который будет у нее под пяткой, так сказать, сидеть, она будет им командовать, он будет смотреть на нее и говорить, да, дорогая, вот такое вот должно быть история, понимаете? Поэтому вот тебе и шаблоны. И в обратную сторону вся эта же история также работает, когда мужику говорят, ты должен, ты мужик, ты там, он, ну какой я мужик, ну что делать, или что делать? Вот, и вот эта вся история, вот и все шаблоны. И самое-то, что интересное, что это норма, то есть при нашем развитии нашего общества эта ситуация, она ведь, черт возьми, нормальная. Надо ее начинать просто разбираться в ней.
3: Так, Артем, ну методы, в принципе, некоторые исторические мы знаем, но они, так сказать, не подлежат эфирному, так сказать, воспроизведению, да. Но, тем не менее, Артем, да, мы же вот все равно можем по шаблонам их поведения, в принципе, ну, выбрать то, что нам хочется, правильно? Можем же определить сразу, вот он, свое чужое.
4: Конечно, конечно. Ну, предположим, смотрите, есть традиционно мужские модели поведения. Чем они отличаются? Это как бы интровертированное принятие решений. То есть, когда решение принимается не исходя из внешних факторов, кто тебе что сказал, а исходя из внутренних. То есть, вот мужик сказал, мужик сделал. То есть, мужик решил, как это, как Высоцкий пил, да? Если я чего решил, то выпью обязательно. Вот это вот про это. Но ведь этот шаблон мы можем видеть и в женщинах сейчас тоже. Когда она говорит, я, не указывайте мне, я сама знаю. И все, и она решение принимает сама. И она вот некоторым мужчинам кажется, что, о, как это интересно. Она такая, значит, вся самоутверждающаяся, она вся независимая. Но вы поймите, что эту независимость она будет транслировать в ваши с ней отношения. Если вам такая штука ок, то есть если мужской стандарт поведения, знаете, есть такие женщины, вот она идет по коридору, по офису, да, и звенит там что-то у нее такой, звон стоит внутри. Вот, когда на совещание приходит, и на совещании всем раз, два, три. То есть такое вот, это неплохо, и это неплохо, и нехорошо, это так, как есть. Но вы должны понимать, какие следствия у этого. То есть она не будет дома зайчиком. Она будет зайчиком до того момента,
3: когда... Артем, а ведь они же, когда все-таки так ломая себя через коленку, унижаясь, да, все равно идут на эти агрегаторы знакомств, они же начинают писать-то следующее, что я так устала быть сильной, я хочу быть слабой, я хочу на ручки, но это все фантазии и ложь, правильно? Ложь?
4: Это ложь, конечно. Нет, конечно, это ложь, потому что эта вся история возникнет только до момента, то есть на момент так сказать, знакомство, вот, она, это вопрос непонимания себя. Свою природу надо понимать и принимать. Я вроде вот как немножко жестко так по поводу женщин сейчас проехался, но на самом это огромная проблема, когда женщины не понимают собственную сущность, не понимают собственно себя, что у них сложившаяся такой мужская модель поведения. И это надо принимать, с этим можно жить, если ты не пытаешься подменить и сам себя обмануть. Когда, ну я такая зайка, я на работе там такими мужиками, как ты, завтракаю там, да, там через коленку их по 10 штук ломаю на переговорах, а потом я приду дома и буду таким котеночком. Да не будет она котеночком, она котеночком будет на 15 минут. Потом, значит, как только первые что-то ты
3: не так больше не надо, Артём.
4: Слушай, а ведь, ну ведь этим делом не заканчивается же жизнь-то. Это же, ну там, ну 20 минут в день, ну 40 минут в день, ну если там, ну час в день, ну а дальше-то?
3: Да, Артём, а вот такой женщине, которая вот она такой мужской тип, не будем ее, так сказать, она такая и хорошо, и замечательно, и будь здоров, как говорится, товарищ. А кто ей такой подходит, вот на идеально? К чему она должна себя настроить? Что ей за мужичок-то нужен?
4: Ну, смотрите, значит, такие женщины, они ищут себе потенциально дуальную пару, то есть мужика с типично женским, с женской моделью поведения. Ну вот мужики, которые... У меня был такой приятель, он поразил, значит, своей будущей жены. Вот, они приезжают, а он стоит, значит, она спит, а он блинчики ей готовит. Вот, блинчики готовит. Вот, и вот он такой... Да, вот. Ты что, захотелось такого мужа? Вот это серьезно, да. Вот блинчики готовят. И он там каждый день ездил с работы, ее, значит, забирать с работы через весь город, чтобы два квартала ее, значит, до дома довести. И вот он ей ходит и целый день в рот заглядывает. А он тут, и все. И ей такое...
3: Но ты, главное, скажи, девушка, Артем, а им-то норм. Вот, погоди, со стороны-то я понимаю, мы можем издеваться, но им-то внутри хорошо, комфортно, им-то сладко внутри-то. Вот скажи, главное.
4: Ты имеешь в виду этим, под каблом?
3: Ну вот нет, вот им вдвоем, вот она вот мужик такой, а он такой не совсем с блинчиками. Им внутри в этой паре комфортно обоим?
4: Да, конечно, им комфортно, если они не токсичные в отношении друг друга, потому что, смотрите, если ей как бы не хватает побед, вот у нее там архетип воина, предположим, да, вот там мужской, такой, ей надо все время побеждать кого-то, и если у нее, предположим, на работе что-то не складывается, или ей вот нет ощущения, нет принятия себя, то она начинает как...
3: Она его самого изжарит на этой сковородке. Артём, а вот вы, наблюдая вот так вот социологически за вот этими, скажем так, девиациями, да, то есть женщины с мужскими чертами, мужчины с женскими, они как бы так пропорционально друг друга или в какую-то сторону перекос, бегают, бесятся, не могут найти себе пару нормальную, ну, по ним.
4: Смотрите, если, ну, есть территориальный принцип, да, то есть в странах и регионах с разным этнокультурным контекстом перекосы очень сильные. То есть, если мы возьмем среднюю часть России, там ту же Сибирь, то, ну, там, сибирский, ну да, Сибирь, Урал, вот среднюю полосу, то женщин трудной женской судьбы, как так. Вот, ну, мягко назовем, да, их все больше. Отчасти это из-за того, что мужиков как бы просто физически не хватает. Они же себя не берегут вот, с алкашкой-то и со всеми этими историями. Вот. И мужиков реально действительно мало, ну, сильно меньше. И поэтому так популярны, значит, Стас Михайлов, Ваенга и вот все, кто поют о женщинах трудной судьбы. Вот. У них аудитория будет здоров, у этих ребят. Так вот,
3: погодите, Ваенга — это девушка, я хочу уточнить просто.
4: А, что это, не выругался я, да? Ага. Вот. Смотрите, мужчин вообще в принципе для таких женщин, конечно, не хватает. Потому что у нас мужское воспитание в России, во всяком случае, с детства, оно все-таки в принципах долженствования. То есть мужчине всегда что говорят с детства? Ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. И в общем и целом комфортно себя чувствуют вот в этом, в архетипических таких своих проявлениях женских, да, когда мужчина мягкий, когда мужчина такой нежный, когда мужчина домашний, да, когда мужчина готов подчиняться ему комфортно, себя чувствуют в этом далеко не все. И это тоже огромная психологическая проблема. Мужчине с таким характером, с такой личностью надо принимать себя. Не надо пытаться отращивать бороду и, значит, рассказывать всем, что я, значит, мужик. Ну, то есть, что я прям такой, прям жесткий, я прям... Ну, если ты не жесткий, надо честно говорить, что ты не жесткий. Вот сейчас прекрасно Чехова, да, привели. Ну, будь ты честен с собой, тебе легче будет жить. Потому что, ну, если... Ну, общество не должно осуждать таких мужчин, которые... Ну вот, ему комфортнее с детьми время проводить, чем, предположим, на работе там рубиться с кем-то. Люди, которые не любят конфликтов, Вот, ну вот я тоже не люблю конфликтов. У меня не не полностью мужской архетип.
3: А борода,
4: я
3: борода, Артем, есть борода-то? Есть борода?
4: Ну,
3: а?
4: была борода, сейчас вот. Нет бороды.
3: А как найти все силы, ну, образно говоря, побриться мужчине, да, и стать собой?
4: Да, хороший вопрос. Это про принятие себя, про доверие к себе и про уважение к себе. Вот чем больше мужик бороду себе отращивает, вот, тем пытается он больше себя, так сказать, ну как сказать, поддержать, что ли, внутренне. Вот, чем более человек принимает себя, чем более он естественен и в доверии с собой, тем меньше у него необходимости создавать вот эти внешние образы. А ведь самое важное – это демонстрировать в социальном общении себя такого, какой ты есть. Тогда тебя и воспринимать будут правильно, и жить тебе будет сильно легче.
3: То есть, Артем, смотрите, мы подошли к главной теме. Если в личной жизни что-то не клеится, да, условно говоря, да, вот я хочу выйти на такой конструктив, да, если у человека в личной жизни, это у женщины или у мужчины, неважно, не клеится, значит, он себя в обществе для противоположного, мы об этой варианте говорим, да, у нас закон есть об этом специальный. Так вот, значит, ты себя нечестно транслируешь, позиционируешь, себя открываешь, да, то есть ты не транслируешь в общество, что ты ищешь не то, что на самом деле тебе надо. Вот так можно сказать?
4: Правильно. Или принимаешь желаемое за действительное. То есть хочешь себе в пару ту, не ту, которая тебе подойдет, а ту, которую тебе в твоем красивом каком-то мирке, да, кажется классным.
3: Так, а если у нас специалисты, какого они порядка, что это за доктора такие, да, целители, которые могут человеку разжевать, чтобы у него, например, фейковая борода отросла неправильно, или женщине, которая, так сказать, вот, что она говорит, я хочу на ручки, а что ей не надо на ручки, вот кто им поможет этим людям?
4: Сережа, вот прямо это прямо вот сейчас вы требуете от меня саморекламы, потому что ну, вот психологи этим и занимаются. То есть, конечно, то есть психологи, физиогномисты, психологи, психодиагносты. У психодиагноста задача понять ваше истинное я и помочь так. Вам его в себе раскрыть.
3: Так, Артем, вот давайте проверим. Вот вы знакомы с Сергеем Валерьевичем, да, вот с вашим визави. Вот с вашей точки зрения, вот вы можете нарисовать портрет женщины, которая подходит Сергею Валерьевичу, и о которой он сохнет столько лет?
4: Я прошу прощения, Сергей Валерьевич, это который с копной и с хвостом.
3: С копной, конечно, с копной. Какой еще-то?
4: С копной. Слушайте, я сейчас не очень помню.
3: Так и фамилия, так, Сергей Валерьевич с копной.
4: Я же не в этом, не в студии сейчас. Давайте мы этот вопрос оставим, когда я буду в студии.
3: Так, ну ладно, мы не боимся, так сказать, публичных дискуссий. Вот, хорошо, Артем, давайте этот разговор отложим. Но в любом случае, давайте закрепим мысль, что действительно, во-первых, надо себя принять, да? Вот, не надо, так сказать, пытаться из себя изображать то, чего нет. Вот, а приняв себя, да? Ну, тут, конечно, немножко каминг-аутом таким запахло. Но, тем не менее, в хорошем, но если в хорошем смысле, да, то есть сбросить с себя маску социальную, да, условно говоря, вот это надо сделать человеку, правильно?
4: Да, причем это же страшно, понимаете, это кажется в моменте, всегда кажется, что это страшно, что это каким-то образом повредит. Тактически самообман и какая-то хитрость, вот эта маски, кажутся иногда спасением, но стратегически это всегда проблема. Поэтому, если у вас чувствуете, что что-то не так, идите к психологу, к психодиагносту, чтобы он вам помог в этом деле разобраться, как зеркалом вашим стал.
3: Да, так что, Артем, давайте так, в следующий раз встречаемся лично в студии, правильно? Вот, я взгляну на вашу отсутствующую бороду, вы мне в глаза сквозь стекла витрин, как говорится, очков, и подведем итоги, вы мне набросаете портретик, и начнем, так сказать, рыть копытом, искать...
5: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: В российско-израильском центре Рэй-клиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованные мини-операции по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Рэй-клиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Рэй-клиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэй-клиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские силы ПВО за прошлую ночь уничтожили 399 украинских дронов. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны. Вражеские БПЛА были сбиты над рядом российских регионов, а также над Черным и Азовским морем. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, технику и живую силу ВСУ в окружении в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Ведомства рассказали, что операторы разведывательных беспилотников выявили опорный пункт ВСУ. Он был обнаружен за счет фиксации активности в квадрате контроля. Данные были переданы на опорный пункт. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 104 тяжелых боевых мультикоптера, 55 пунктов управления беспилотной авиацией и 4 станции спутниковой связи, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Европейцы забирают детей из украинских семей под разными предлогами, связанными с психологическим состоянием родителей и законами о защите прав детей. Об этом заявила РИА Новости финская активистка и беженка Салли Райски. По ее словам, украинские беженцы сами при получении статуса заявляют, что не могут работать из-за полученной психологической травмы, поэтому государство, принимая их, считает, что травмированные родители не способны воспитывать ребенка. Также в Европе запрещено бить детей, что тоже станет основанием для изъятия, сказала активистка. Если дети пропускают школу или садик, и это расценивается как недостаточный присмотр и ведет к изъятию. Ребенка могли забрать даже тогда, когда в садике он не доедал еду. По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, к концу июля 2024 года украинские граждане за границей изъяли 430 детей, больше всего в Германии 122 и в Польше 39. Причинами назывались различия в законодательстве, условиях проживания и поведении родителей. Масштабный сетевой сбой нарушил работу государственных служб по всей северной территории Австралии, затронув полицию, больницы, школы, суды, транспортные службы и другие учреждения. Власти заявляют, что сбой произошел в работе телефонной связи и цифровых сервисов. В больницах фиксировали задержки с доступом к данным пациентов, а в ряде школ перестали работать обычные телефонные линии. По предварительным данным, сбой связан с внутренней сетевой инфраструктурой. Версия кибератаки исключена. Министерство финансов России подготовило два законопроекта, которые разрешают использовать адрес электронной почты для связи с юридическим лицом. Использовать ее как официальный канал связи с третьими лицами смогут как вновь создаваемые, так и уже действующие юрлица в формате ООО при соблюдении определенных условий. Например, компания должна относиться к малому или среднему бизнесу и не оказывать услуги на финансовом рынке. Руководитель должен проживать в России. По действующему закону юрлицо должно использовать физический адрес для официальных коммуникаций. Это обязательство нередко приводит к дополнительным расходам для компании. Инициатива призвана снизить расходы на аренду офиса для тех, кто преимущественно работает удаленно, отмечают Минфине. Россиянам рассказали о выходных в ноябре. 4 числа в России отметят День народного единства. Праздник выпадает на среду, поэтому 3 ноября будет сокращенным днем, то есть время работы уменьшится на час. После праздника россияне также будут работать еще в четверг и пятницу, 5 и 6 ноября. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Днем ожидается до плюс 14. В Москве переменная облачность. Осадки также не прогнозируются. Днем плюс 13-15 градусов.
1: Новости спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Зенита» Игорь Дивеев пропустил встречу сборной России, чтобы лучше подготовиться к матчам РПЛ. Об этом рассказал его агент Олег Еремин. Я напомню, уже послезавтра команда Сергея Симака в гостях сыграет против Краснодара. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Продолжим о футболе. Зимой «Локомотив» будет укреплять состав. О грядущих кадровых переменах рассказал спортивный директор клуба Нариман Акавов. По его словам, основной ориентир для селекции – внутренний рынок. Но при возможности в столицу может переехать игрок из иностранного чемпионата. Акавов возглавил спортивный блок в начале недели. Он сменил в руководстве Дмитрия Ульянова. Теннисист Павел Котов начал борьбу за трофей на шанхайском мастерсе. В первом круге ему противостоит нидерландец Талан Грикспор. Идет второй сет, все близится к тайбрейку. Уже начинается, собственно, тайбрейк. В первом счет был 6-4 в пользу россиянина. Также первая партия осталась за Ильей Симакиным во встрече с аргентинцем Камило Уго Карабелли. 6-2 вторую с тем же счетом только что забрал оппонент. Хоккейная московская «Динамо» потерпела уже пятое поражение кряду в регулярном чемпионате КХЛ, продолжая оставаться за пределами зоны плей-офф на Западе. Белоголубые дома уступили шанхайским «Драконам». Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Тренерский штаб Мичелава в шанхайских «Драконах» на старте сезона укрепил предыдущий наставник столичного «Динамо» Вячеслав Козлов. Компанию ему в китайской команде составляет несколько видеотренеров из системы «Бело-голубых». Очевидно, у них были особые счеты с москвичами. Да и сам Мичелав признался после встречи, что Козлов ему значительно помог при подготовке к игре. Впрочем, «Динамо» в очередной раз продемонстрировала хорошую самоотдачу, она создавала немало голевых шансов, но значительно уступила в реализации оппоненту. У москвичей был перевес в 8 штрафных минут. Команда Леонида Тамбиева перебросала «Драконов» более чем в два раза, 39-16, заметно чаще играя в большинстве. Однако все закончилось уже 7-м поражением в последних 8 матчах, что оставило «Динамо» на 9-й позиции на Западе в одном очке от зоны плей-офф. В середине стартового периода счет открыл Павел Шен. Увы, из-за его очередной ошибки была пропущена одна из шайб от «Драконов», которые на 56-й минуте повели 3-1, благодаря голам Сьюзиса, Смита и Яшкина. За менее чем пару минут до финальной сирены Меркли вернул интригу, но «Динамо» уступило 2-3. У «Драконов» 8 побед из 11 попыток со старта сезона, а с ними и место в лидирующем квартете Западной конференции.
2: В баскетбольной единой лиге казанский «Уникс» на выезде разгромил «Самару» 117-62. Самый результативный игрок матча – атакующий защитник «Уникса» Ксавьер Этон Мейс. Он набрал 34 очка. В параллельных играх ЦСКА обыграл «Уралмаш» 90-85, а «Зенит» победил «Бет-Сити Парму» 99-85. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Рекламные службы 495-105-5244.
1: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
5: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
6: Как знать.
5: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
6: Как знать, как знать.
5: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: «Битва за мир».
1: Дорогие друзья, в нашем цикле «Битва за мир» мы встречаемся с Владимиром Викторовичем Горским, доцентом Московского педагогического государственного университета, кандидатом исторических наук. Владимир Викторович, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Сегодня мы поговорим о научно-техническом прогрессе, о новом оружии и об облике новой войны. И вот, Владимир Викторович, может, с такой, как говорится, с такого предисловия нам начать, потому что, когда появлялись разные виды оружия, они какие-то прорывные, они всегда сопровождались мнением и самих изобретателей, и писателей, и политических деятелей о том, что, конечно, теперь война невозможна, потому что у нас есть, например, пулемет «Максим». И ни один в здравом сознании человек на пулемет «Максим» не сунется, поэтому войны и не будет. Я, честно говоря, однажды имел возможность быть, значит, в гостях у одной военной части, где дали пострелять как раз из «Максима» вот этими патронами 7,62. И если честно, то это было на полигоне, естественно, у них там такая маленькая коллекция всяких вооружений была у ребят. Все законно. И вы знаете, звук от того, как стреляет Максим, вот в реальных условиях, вот полевых, он настолько жуткий, это какой-то металлический такой смертельный ляск, который страшный, он действительно жуткий звук, потому что современное оружие стреляет все-таки так более как-то интеллигентно, так выстрелы не такие жесткие. А вот Максим, конечно, произвел впечатление жуткого какого-то оружия, и я представляю героизм тех людей, которые цепями ходили вот в атаку, например, там в гражданство, войну или в Первую мировую, но тем не менее, возвращаясь к теме, говорили всегда, что вот новое оружие, оно делает войну невозможной, да? Владимир Викторович, как вы это прокомментируете?
2: Ну, кстати говоря, накануне Первой мировой войны такого осознания не было. Все готовились к войне, и как она будет выглядеть, даже фантасты себе представляли крайне слабо, если посмотреть фантастические произведения, написанные на рубеже 19-20 веков, это довольно любопытная вещь. Там сама война как бы витала в воздухе, ее предсказывали многие мыслители. Энгельс еще накануне своей смерти писал о том, что она грядет. Но писатели тоже чувствовали, фантазировали на эту тему. Но их картины читать сейчас очень забавно, насколько, несмотря на то, что написано это было буквально где-то лет за 15 до войны, насколько это не похоже на то, что на самом деле произойдет. Тот же пулемет «Максим», когда его изобрели, он очень долго был маргинальным. Почти во всех странах очень долго, например, в России 16 лет решали, принимать его на вооружение пехоты или не принимать. Во многих странах вообще думали, принимать его или нет, настолько он слабо себя поначалу показывал. Ну, в силу несовершенства, в силу многочисленных отказов, очень малой транспортабельности, потому что вот тот станок, который, на котором мы его привыкли видеть, колесный, когда его могут два человека переносить, он появился только в 1910 году, а изобретен пулемет был. Ну, в общем, Максим начал над ним работать в 83-м. Более или менее как-то опробовать его начали, ну, вот в 85-87 годах. Проводились испытания. Ну, вот и, англичане первыми после колониальных войн, они в Африке против Матабеле, зулусов его использовали. Там он себя неплохо сравнительно показал. Но вот они его стали ограниченно внедрять. Но все это было очень долго, и никто не думал, когда, например, изобрели этот пулемет, что он очень серьезно как-то изменит ситуацию. Только сравнительно незадолго, буквально лет так за, ну, где как, да, где за 10, где за 15 он начинает внедряться в войска. А вот так, чтобы он еще оружием поля боя, а не оружием крепостей, как его первоначально рассматривали, это на это вообще уйдет довольно много времени. Так что он поначалу не шибко пугал. Никто не думал, что он будет действительно таким смертоносным. Только войны это показали, например, даже вот русско-японская война, где русская армия ограниченно использовала партию купленных пулеметов, она показала, что действительно многие японские солдаты, вот из числа тех, кто погиб во время этой войны, погибли от пулеметного огня. И тогда к нему стали присматриваться так это более внимательно.
1: Угу. Владимир Викторович, но мы сегодня понимаем, да, в наше время, что военно-промышленный комплекс, как это принято говорить, ВПК, да, это выпуск товаров с настолько хорошо добавленной стоимостью, мы это видим по ценам в долларах, да, сколько стоят те или иные вооружения, что вот есть невероятный соблазн замутить какой-нибудь где-нибудь в мире конфликт, чтобы, соответственно, туда продать вооружение. Как вам видится, в каком веке уже начала вырисовываться вот эта схема, когда, условно говоря, конфликты мировые начали продуцироваться, или, скорее так, продюсироваться для того, чтобы это стало рынком для сбыта вот этого всего обилия оружия?
2: Вопрос довольно такой сложный. Процесс плавный, не скачкообразный. По большому счету, это, конечно, уже, на мой взгляд, 20 век. Ну, там конец 19-го может быть. Понятно, что крупный капитал, крупные фирмы, которые появляются там в 19 веке, они были заинтересованы в гонке вооружений, им война была очень выгодна, но все-таки решали вопрос не они. На первом плане стояли политические потребности, впрочем, тоже связанные с интересами корпораций, но немножко по-другому. Не столько в плане наживы на оружие, так сказать, о чем тоже в свое время писал хорошо Энгельс, на предмет того, что крупному капиталу, в общем-то, и Маркс тоже об этом писал, ну, кто-то из них, потому что совместные произведения, капиталисту крупному, в общем, все равно, производить соски, детские игрушки или орудия для убийства, снаряды, например, да, лишь бы была прибыль. Основной закон развития капитализма, да, стремление к максимально возможной прибыли. Но 19

0: о ее потребностях на будущее, да, там как Бетмонгольвик, например. Но ни Германия не может выжить с тем продовольственным запасом в перспективе, который на данный момент имеется. Население будет расти, он потом в своих мемуарах будет описывать эту логику. Вот, и там сколько немцев будет спустя какое-то время, и если у нас не будет дополнительного жизненного пространства, где мы сможем создавать продовольствие, то Германия и немецкое население будет просто голодать. Это недопустимо, да? Поэтому нам нужны, но тут и тоже его, по-моему, слова, да? А, нет, фон Бюлова, что прошло то время, когда немцы одним уступали воду, другим уступали землю, а себе оставляли только чистое небо. Настало время и нам заявить о своем праве, так сказать, на место под солнцем. Поэтому, в принципе, пока не капитал, в том числе и в России, например, да, не он определял, воевать или не воевать ради тех прибылей, которые они получат наружу. Но когда война начиналась, конечно, он своего не упускал. Тем более в России, например, капитал не сразу крупный допустили массово к военным проектам. Только в 2015 году, когда выявился абсолютный недостаток военных запасов, когда все было растрачено, стрелять стало нечем и не из чего, тогда вот начинается создание военно-промышленных комитетов, начинается перестройка производства гражданского частных предприятий на военные нужды, и на этом капитал получает большую прибыль и, кстати говоря, использует ее в значительной степени для оппозиционной в отношении власти деятельности. Лидер, так сказать, руководитель Центрального военно-промышленного комитета, который координировал усилия частных предприятий для военных потребностей, это никто иной, как Александр Иванович Гучков, которого некоторые прочат в качестве едва ли не главной пружины подготовки переворота и революционных событий февраля 1917 года. Но насколько это так или нет?
1: Владимир Викторович, а давайте мы тогда после короткой рекламы вопрос поднимем о научно-техническом прогрессе, потому что очень неоднократно сталкивался с мнением научной среды, что наука, она как бы не знает границ. А как не знает границ, если одна наука работает на один ВПК, а другая на другой?

0: Маяк.
1: 7-го. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Михаил Мишустин посетил стенд Вологодской области на выставке «Золотая осень-2026». Председатель правительства России ознакомился с достижениями Вологодщины в агропромышленном комплексе. Губернатор Георгий Филимонов представил ключевые результаты региона. Особое внимание уделили рекордным за 35 лет показателям производства молока, продуктивности коров и развитию молочного животноводства. Также обсудили пищевую переработку и новые инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства. «376 человек прошли через отделение реабилитации Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн с начала 26 года. Специалисты отмечают, что после травмы, операции или перенесенного заболевания важно не только устранить боль, но и постепенно вернуть силу, подвижность и уверенность в движениях. Реабилитация помогает сделать этот процесс безопасным и последовательным». Реабилитация требуется пациентам после переломов, операций, инсульта, спортивных травм, заболеваний опорно-двигательной и нервной системы, а также при снижении физической активности и нарушении координации. Речной вокзал в Вологде готовят к открытию к 880-летию города. В областном центре приводят в порядок речной вокзал на Советском проспекте. Инвестор планирует завершить наружные работы до 1 ноября. С июня на объекте демонтированы старые элементы, установлены 28.

0: панорамных окон заменены двери, стены окрашены в светло-бежевый цвет с темными акцентами. По словам инвестора Вячеслава Кириллова, фасад готов полностью, кроме цоколя. Его подтапливает, нужны укрепления и специальные инженерные решения. Также сложности вызвала необычная конструкция кровли. Впереди ремонт внутренних помещений, монтаж оборудования и мебели, установка архитектурной подсветки. Благоустройство территории запланировали на весну. В Череповецком металлургическом колледже открылся учебный полигон железнодорожных профессий. Здесь студенты смогут осваивать ключевые профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Для изучения устройства подвижного состава и выявления неисправностей на полигоне представлены элементы ходовой части вагона. На фрагментах железнодорожного пути, путевых механизмах, стрелочных переводах студенты будут отрабатывать приемы содержания и обслуживания. Вологодских предпринимателей ждут бесплатные семинары в октябре. Центр «Мой бизнес» проводит серию практических мероприятий. Участие бесплатное. Как отметили в Минэкономразвитии региона, в программе «Бизнес-расстановки», «Семинары» и «Бизнес-игра» эксперты помогут разобраться в экономических трендах, инструментах привлечения клиентов, вопросах финансирования и управления денежными потоками. Участники получат не только теоретическую базу, но и прикладные инструменты, которые можно сразу внедрять в работу. Ближайшие семинары пройдут 16 октября на Чехова, 36. Тема «Как привлечь клиентов через блог». 22 октября вологжан ждут на улице Конева, 15, на бизнес-игре «Денежный поток». Сегодня в доме Карбакова пройдет творческая встреча с художником. Экспозиция «Евгений Молев. Живопись» приурочена к 70-летию автора и объединит около 90 живописных полотен и этюдов, созданных в период с 2004 по 2023 год. Главная тема творчества Евгения Молева – храмы и пейзажи русского севера. Во время творческой встречи художник расскажет о том, как рождались картины, которые представлены на выставке. Кроме того, посетители смогут пообщаться с автором и услышать о его художественных поисках и замыслах. Начало 18 часов на Октябрьской, 13.
1: Новости спорта.
0: Вологодские каратисты завоевали 13 медалей на первенстве Северо-Запада. Наши спортсмены взяли 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды в дисциплинах личной ката и кумите. Состязания состоялись в Калининграде и стали отбором на первенство России, которое запланировано на декабрь и пройдет в Сочи. Золото у вологжан в дисциплине кумите взяли Вероника Смирнова, Амина Абдул-Муталибова, Любовь Тяпкина, Денис Мельников и Архип Соколов. В дисциплине ката первым стал Арсений Белах.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские силы ПВО за прошлую ночь уничтожили 399 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Вражеские БПЛА были сбиты над рядом российских регионов, также над Черным и Азовским морем. Группировка «Центр» уничтожила опорный пункт ВСУ на Днепровском направлении в ДНР. При выполнении боевой задачи дрон «Молния-2» применил тандемный удар. Как ранее уже объясняли в Министерстве обороны, при достижении заданного района оператор отделяет FPV-дрон от носителя. После этого тот самостоятельно наносит удар по выявленной цели. Такой способ позволяет FPV-дрону экономить энергию, так как он не тратит заряд на самостоятельный заход в район цели, а доставляется носителем. В Забайкальском крае задержаны двое граждан, которые накануне единого дня голосования по заданию спецслужб Украины готовили провокации в ходе выборов в Госдуму. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. Их планы были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки, однако оба были задержаны еще до выборов. Сейчас идет расследование. Ранее ФСБ сообщало о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ планировал взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. Выборы в Госдуму 9-го созыва, напомню, прошли в России с 18 по 20 сентября. В ракетных войсках проходит контрольная проверка боеготовности Владимирского ракетного объединения. В ней задействован комплекс «Ярс», сообщает Минобороны. В ходе учения расчеты комплекса отработают марши, рассредоточение ракетных дивизионов со смены полевых позиций и преодоление участков условно зараженной местности. Для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействуют армейскую авиацию и подразделения беспилотных систем. Добавлю, что «Ярс» — это ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать вывод денежных средств на заграничные счета отягчающим обстоятельствам при вынесении приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики. Депутат отметил, что сейчас Уголовным кодексом предусмотрено наказание за несколько преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж. Их составы закреплены в статьях 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Вместе с тем, добавил Володин, известны случаи совершения других преступлений в сфере экономики, которые сопровождались переводом денежных средств на заграничные счета. Среди них мошенничество, хищение, отмывание денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем. По его словам, факт вывода финансов в другие страны при совершении таких преступлений не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак. Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив в начале этой недели достиг минимальных значений с 23 июля на фоне нового витка эскалации атак на танкеры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании «Кплер». Во вторник через пролив прошло всего 7 коммерческих судов. Средние показатели суточного транзита нефти в конце сентября сократились на 27% по сравнению с пиковыми значениями того же месяца, составив порядка 10 миллионов баррелей в сутки. При этом такой объем равен примерно 74% от того уровня перевоза, который фиксировался до начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля этого года. Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке московского метро. Интервал увеличен на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Сейчас идет проверка инфраструктуры. Сегодня в Москве продолжение бабьего лета. Будет довольно тепло и солнечно. Подробности сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с юга, поэтому в Москве ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, южный 3,8 метров в секунду и максимальная температура воздуха составит плюс 13-15, атмосферное давление будет меняться мало и столбики барометров покажут около 751 миллиметра ртутного столба. Так что в течение сегодняшнего дня очень комфортные метеоусловия, именуемые, ну, еще раз повторюсь, таким ренессансом старого бабьего лета.
0: А в некоторых регионах уже выпал снег. Самый высокий снежный покров на территории России сформировался в Челябинской области и Якутии. 20 и 25 сантиметров соответственно. При этом покров пока неравномерный, где-то снег еще может растаять, сообщила ТАСС ведущие сотрудники гидрометцентра Марина Макарова. Она рассказала, что в Свердловской области сейчас около 2 сантиметров снега, но в самом Екатеринбурге его нет, а в горах от 4 до 20 сантиметров. Небольшой снежный покров присутствует в Бурятии, Забайкальском крае, Магаданской области. А, скорее всего, постоянный покров установится в ряде регионов не сейчас, а позднее. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, днем до плюс 14 градусов. В Москве ожидается переменная облачность, также без осадков, днем до плюс 15 градусов.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОО-7 агент и ОО-7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. Иновещание. Каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
2: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
5: Дорогие друзья, вы, конечно же, уже привыкли к тому, что к хорошему быстро привыкаешь. К нам в гости, к вам в гости приходит Мария Кислицына, литературовед, и вы ее любите.
6: Доброе утро.
5: Здравствуйте, Мария. И, вы знаете, вот наши слушатели постоянные, очень внимательные, спрашивают, а вот вы начали про Гоголя говорить в прошлый раз. Это вот от чего лечиться Гоголем? Очень интересуется.
6: Мы как раз начали, закончили с вами в прошлый раз на том, что когда Гоголь узнал, как именно прочитали его произведения, он пустился в бега, потому что у него было ощущение, он спасался от преследования непонимания. И Гоголь как раз совершенно не собирался лечить своим лекарством какие-то наши социальные неустроенности, потому что эта тема его вообще, в принципе, не интересовала.
5: И лекарство... Он не доктор.
6: Нет, он доктор, еще какой доктор, но просто он доктор не тех мест, к которому мы его прикладываем. Потому что как раз и в его время, и зачастую в наше, этот текст воспринимается как такой протест против чиновников, против лицемерия, взяточничества, коррупции и так далее. А Гоголь как раз, я читала в прошлый раз, просто его прямое обращение к нам, увидев, как мы расшифровываем его текст, он написал нам объяснение, что он хотел сказать этим текстом, и что именно он нам предлагает лечить этим текстом. И он написал, что, собственно, его главный герой им это совесть, и место, в котором разворачивается действие, это наша душа. То есть это не какой-то город в России или где бы то ни было еще, а это душа человеческая, и, соответственно, Хлестаков – это наша здешняя совесть, которой можно дать взятку, с которой можно договориться. И Гоголь напоминает нам, что в самом конце приезжает настоящий ревизор, приезжает наша истинная совесть, которую невозможно будет подкупить. И поэтому Гоголь таким образом нам напоминает о том, что час настал, и этот час сейчас, и никакой другой возможности у нас не будет. Но надо сказать, что Николай Васильевич, конечно, нас не щадит совершенно в этом тексте, потому что он туда включает огромное количество примеров, через которые он нам показывает, как можно нашу вот эту вот здешнюю совесть убаюкать, успокоить, то есть на что она падка, и, соответственно, каждый из этих примеров, мы сегодня об этом обо всем поговорим, это то, что помогает вылечить текст Гоголя. И нам нужно сразу учитывать вот этот момент, что у нас есть два ревизора. Есть истинный ревизор и есть фальшивый ревизор. Соответственно, в этом тексте этот принцип нам нужно учитывать и дальше. Нам будут показывать фальшивые отношения, фальшивые категории. И Гоголь говорит о том, что за пределами, вот там вместе с истинным ревизором, он же что у нас будет спрашивать, истинный ревизор? Он как раз нас проведет по всем вот этим вот фальшивым категориям, которые показаны внутри гоголевского текста, и спросят, а вам были даны возможности, вы истины в этих отношениях добились или не добились? И вот, собственно, какие это были отношения, что нам показано?
5: Единственная проблема, Мария. Обыватель хочет лечить у себя депрессию, например. А вот бессовестность не хочет. Ему с ней удобно.
6: Это понятно, конечно. Точно. Именно по этой причине. Вы абсолютно правы. Именно поэтому мы хотим лечить социальные проблемы, а не духовные. Потому что, ну, нам кажется, потому что духовные проблемы, они требуют гораздо большего усилия. Как ни странно. Потому что как, зачастую, когда мы смотрим вокруг себя, нам кажется, что у нас хаос в социальных отношениях, там, в каких-то наших исторических ситуациях, в которые мы попадаем. Но это просто последствия. А причины того, что мы видим, они именно в нашем духовном состоянии, в том именно, какие неадекватные отношения и связи мы друг с другом строим.
5: То есть тут такая же заводка, как вот Виталий Валентинович читал цитату Милонова. Он говорит, давайте мы, говорит...
6: Да-да, значит... хорошо, что вы уточнили это.
5: Да-да-да, пожалуйста. И он говорит, надо, говорит, в ЗАГСы командировать супругов с 20-летним стажем, чтобы они тех, которые наскоро прибежали разводиться, отговаривали. А я говорю, товарищи, ну мы как-то немножко не с того конца начинаем. Надо сначала принять участие в составлении пар опытным людям. Были же сваты, да, ну, были, которые да. видели сразу, что есть проблемы между людьми, им не надо даже начинать ничего. А вы хотите отговаривать тех, которые сошлись, не так, как надо отговаривать разводиться. Да? То есть попутанные, так сказать,
6: все
5: причины и следствия.
6: Да. Да, и вот те сваты, о которых вы говорите, по какому принципу они, опять же, в идеале должны были подбирать супруга? Это, опять же, очень хорошо видно по Ветхому Завету. Ну, потому что понятно, что когда уже все стало так, как у Гоголя, то подбирать стали, как правило, по, ну, чтобы был человек такого же социального положения, такого же материального состояния, или желательно лучше, мы это очень хорошо видим по дамам, которые Гоголем нам описаны, они как раз, ну, такая пустота в нарядном платье, представленная на брачном рынке, желающая попасть в Петербург, в столицу, и вот хватающаяся за Хлестакова, которая рассказывает им просто абсолютные небылицы, перемешивая между собой французский суп, 30-50 тысяч курьеров, Пушкина, вот так вот все у него там. Ну, ничего, главное попасть в Петербург для того, чтобы подтщеславиться над всеми окружающими. Это уже последствия. Изначально, вот, например, то, что мы видим в Ветхом Завете, когда Авраам отправляет своего слугу Елиазара, то есть вокруг живут родственники, Лот со своими дочерьми и их потомками живет вокруг, но, опять же, кто читал Ветхий Завет, знают, каким образом появились потомки у Лота и его дочерей. И Авраам не выдает своего сына, не женит его на родственнице из ближайших племен, а он отправляет Елиазара искать жену в дальнем стане. Почему? Потому что людей подбирали по общим духовным ценностям. То есть задача свата – найти семью с такими же духовными ценностями, как та семья, для которой ищется супруг. И по
5: то
6: этому
5: есть не отдельно
6: принципу,
5: вырванный из контекста мальчик и девочка.
6: Да, да.
5: А вот...
6: Да, потому что дальше вот эти отдельные как раз мальчик и девочка, которые сойдутся друг с другом, они смогут быть вместе, если как раз они были воспитаны в одних и тех же ценностях.
5: Угу.
6: И поэтому, если, например, у нас встретится мальчик и девочка, которые, для которых ценность – это верность, для которых развод – это невозможно… Да, не потому, что это социально невозможно, а потому, что они знают, что такое прощение, что такое долготерпение. Они понимают, что любовь – это то, что не перестает. Вот это ровно то, о чем говорит Гоголь. Он как раз очень хорошо показывает, что человеку даны возможности выстроить с другим человеком отношения, в которых любовь не перестает, а мы делаем ровно обратное. Вот, например, у нас упоминаются судья, он упоминает двух соседей, которые не переносят соседство. Они устроили друг с другом тяжбу и делят друг с другом землю, и все их соседство на протяжении всей жизни будет происходить, как раз будет реализовано в том, что они друг с другом будут эту землю делить. И вот нам как раз именно на 180 градусов перевернутые персонажи показаны в этом тексте. У нас почтмейстер, который говорит городничему, что очень жаль, что вы писем, и мы как бы, да, дописываем в своей голове, не пишете, но почтмейстер укоряет городового за то, что городовой писем не читает, потому что почтмейстер как раз письма, собственно, все время читает, мы так и узнаем, что в город должен приехать ревизор. А у нас показан смотритель учебных заведений, который получает выговор за то, что один из его учителей внушает юношеству мысли. Да, то есть, а чем еще должен заниматься учитель, как не помогать юношеству начать мыслить, давать вот этот вот толчок? Но за это, естественно, объявляется выговор. Ну и так далее. То есть все как раз в этом городе у нас ровно наоборот. И поэтому, если, да, возвращаться к вопросу уважаемого слушателя, от чего лечить, то получается, что нам нужно посмотреть на все те ситуации и категории, на все те отношения, которые нам описаны, и перевернуть их на 180 градусов и вспомнить, что ревизор в конце жизни будет спрашивать у нас именно за то, мы вот эти перевернутые на 180 градусов гоголевские ситуации в своей жизни реализовали или нет.
5: Мария, а вам скажут, цитата из Бумера, не мы такие, жизнь такая, или все вокруг такие, что толку, что я один подлечусь Гоголем, а вокруг вот эти кривые все равно будут, как мне с ними жить тут, они вокруг меня все равно в свою веру обратно схомутают.
6: Да, это в том-то и дело, это очень справедливое замечание в том смысле, что так действительно скажут, и действительно вот это очень частая позиция, что я готов, конечно.
5: Я-то да,
6: да, но... Да, да, но, да. Я сначала хочу дождаться, пока все остальные станут справедливыми.
5: Или сверху.
6: Да. И тогда я тоже стану. Ну, поэтому мы так и живем, потому что мы все ждем. Никто не готов стать той точкой в начале бесконечности, которая скажет с меня. Ну, в смысле, одна такая точка у нас есть, это Христос. А у всех остальных...
5: Отмазки.
6: Отмазки, да, да. Пусть он за нас, да.
5: Угу.
6: И как раз, если мы с вами пойдем по всем этим, именно очень-очень насыщенно, да даже не по всем, а если мы возьмем прям самые основные, то если, ну вот первое, да, пока не по отношениям, а пока по именно категориям, которые нам тут показаны. Общая канва у нас какая? У нас в город приезжает гость. В всем традиционном искусстве, в литературе, в религии. У нас все время, ну, наверняка наши слушатели знают о том, что самый знаменитый иконописный русский образ Троица Рублева, которую мы запомнили как Троицу, эта сцена называется «Гостеприимство Авраама». Тема гостеприимства – это базовая тема для традиционного сознания. Вот эти вот бесконечные накрытые столы, уважение к гостю, которое проявляется. Как раз почему? Потому что потенциально любой пришедший гость – это вестник из метафизического мира. И, возможно, это даже сам Господь, как произошло в случае с Авраамом, когда к нему пришли в пустыне путники. В данном случае у нас приходит гость, но гость ровно обратный. То есть как раз, если традиционное сознание ждет Бога в гости, то в данном случае у нас в гости приезжает шелкопер, Хлестаков, да, это очень точное как раз про него, вот из него хлещут эти арбузы, супы, курьеры. Вот.
5: Пушкин.
6: Пушкин, да, именно, что для него нет никакой разницы между французским супом и Пушкиным, естественно. И дальше у нас возникает следующий очень важный момент, потому что что с гостем должно происходить? Гостю дарят дары, гостю накрывают столы, с гостем расширяют момент общения, потому что любой гость – это встреча, встреча с большой буквы, через которую жизнь человека может измениться. Гость – это тот, кто потенциально приносит весточку из нездешнего. Что начинает происходить с Хлестаковым? Ему начинают нести дары, которые, опять же, перевернутые дары, то есть взятки. Ровно обратное, понимаете? И вот у греков было такое выражение «do et des» – «даю тебе, чтобы ты дал». Вот в этом выражении «даю тебе, чтобы ты дал».
5: Откат на
6: накат. Это как раз в том-то и дело, да, что это такое объяснение того, что такое дар. Что особенность дара в том, что он дается именно для того, чтобы быть переданным дальше. В данном случае мы видим абсолютно другую историю про дар. У нас проигравшийся, проезжающий вот этот вот такое именно абсолютно пустое место очередное, Хлестаков из Пензы, он едет, тут ему нужны деньги, он не может даже заплатить за свою гостиницу, и тут к нему эти деньги начинают идти. Что он с ними начинает делать? Естественно, он начинает забирать их себе. Но все, что нам дано, опять же, в Евангелии, это совершенно четко сказано. Всем даны таланты. Причем, опять же, честный текст. Всем говорится, кому-то дано 10, кому-то дано 5, кому-то дано 3. Не всем дано одинаково изначально. Но дары даны абсолютно каждому. И дальше те, кто эти дары передают другим, то есть не для себя сохраняют свои таланты, не закапывают их в землю, они дальше наследуют Царство Небесное. А тот, кто спрятал свои таланты в землю и дальше просто вернул их дарителю в том же самом виде, нерастраченными, он будет отправлен туда, где будет плач и скрежет зубов. То есть это принципиально важный момент. У каждого из нас есть то, что нам было дано. И дано нам это было незаслуженно, а дано нам это было как бы взаймы. И дальше наша жизнь, она как раз должна состоять в том, чтобы мы приумножили данное, а как можно приумножить данное? Отдавая, работая, вот тратиться, надо тратиться. Вот это как раз адекватная природа человека. Вот в этом смысле я все время привожу этот пример. Если нас слушают воспитатели детских садов, я просто обращаюсь ко всем, пожалуйста, перестаньте играть с детьми в детских садах в знаменитую игру «5 стульчиков, 6 детей», которые бегают вокруг этих стульчиков, пока играет музыка.
5: Вскочить.
6: Да. Потому что о чем говорит эта игра? Она говорит о том, что ресурс ограничен. Человек, нас больше, чем необходимых ресурсов. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы успеть как можно скорее занять важнейшие ресурсы. Это база. И вокруг стоят родители и радуются. Ой, мой Петенька успел первым схватить на стульчик. Или там, ну что ж ты, значит, не успел себе отжать стульчик. Понимаете, в чем проблема этой игры? Это просто неправда. Эта игра нас приучает к иллюзии, потому что главного, самого главного ресурса, его немало, его наоборот много. И он, вот этот пример со стульчиками, нам показывает, что ресурс исчерпаем, а опять же это не так. Дары, которые нам даны, не малы, а наоборот, они увеличиваются в течение жизни. Любовь – самый главный ресурс для всех маленьких детей. Она не, опять же, не исчерпаема, она не мала, наоборот, ее много, и не нужно успеть там сесть на этот стульчик. И как раз
5: может быть, пример будет из современности как информации, она не становится меньше, если ты поделился ей.
6: Именно так. Потому что как раз, когда мы отдаем свои мысли, вот у меня вот есть бутылка воды. Если я отдам вам бутылку воды,
5: у меня не будет
6: бутылку воды.
5: Да.
6: А если я, в том-то и дело, какую-то мысль вам сообщу, то вы же в любом случае ее обработаете. Как раз вот этот учитель, который может юношеству сообщить возможность мыслить, у меня моя мысль останется. Более того, об вас она может стать другой. У меня их может стать две, когда я мыслю об вас. Точно так же, когда я вам сообщаю свою мысль, вы ее переработаете, поэтому мысли становятся две, три, четыре и так далее.
5: Мария, мне так приятно, когда вы мыслите об меня. Это так.
6: Я надеюсь, что мы можем этим заняться и с нашими слушателями, как раз мыслить друг об друга.
5: Хороший оборот.
6: Ну а как? Это так и получается. Мы же вообще все делаем друг об друга. Вот Гоголь именно об этом нам и пытается сказать, что он показывает нам этот ужасный абсолютно мир, в котором люди не слышат друг друга, не понимают друг друга, в котором люди как раз друг об друга стараются возвыситься, а они стараются, и тем самым они разъединяются бесконечно. И поэтому, когда мы смотрим на мир Гоголя, мы не хотим в нем жить. Но в данном случае как раз Гоголь нам очень точно сообщает, а что нужно делать для того, чтобы жить в другом мире. Да, вот эти дары нужно не взятки друг другу давать, а нужно обмениваться теми талантами, которые у каждого из нас есть, и, обмениваясь ими, увеличивать их количество, распространять их дальше и производить плоды. Ну, собственно, плодитесь, размножайтесь. Да, это же, понятное дело, не только, и в первую очередь даже совершенно не о деторождении речь идет. Причем, смотрите, два слова – плодиться и размножаться. То есть нам нужно производить плод и дальше множить их. То есть если у тебя один, опять же, возвращаясь к Пушкину, тоже один из моих любимых примеров, но если кому-то кажется, что он заработался, что он устает, что он много сделал, ну, надо просто посмотреть «Первую болдинскую осень». Прям вот список произведений, которые Пушкин написал в «Первую болдинскую осень».
5: Мы до этого еще дойдем. Мария, подспудно приходят вопросы, лечите ли вы людей лично? И, с другой стороны, народ спрашивает, зачем вам нужно вот обязательно прикосновение к лекарю?
6: Личный контакт, но хиротония, знаете, есть такое понятие, когда через руки передается, через личную встречу как раз. И ну, в нашем мире, когда мы все больше и больше уходим в цифру, конечно, вообще вот просто находиться даже рядом с человеком, смотреть за человеком, устанавливать вот эту связь, о которой так много как раз пишет Гоголь, ну, это становится уже сверхценностью. Еще, знаете, здесь есть такой очень интересный момент. Вот слово «коллеги», оно же от какого слова?
5: Очень чиновничье.
6: Да,
5: только как оно... столько слышу «коллеги», сразу понимаю, откуда люди.
6: Знаете, оно от чего происходит? От «конледжера». Это от, ну, «кон» — это «с», «леджера» — это итальянское слово «читать». То есть «коллеги» — это те, кто объединены единым текстом. Муж и жена, которые объединены единым, например, духовным текстом, едиными ценностями. Они коллеги друг другу. То есть это те, кто договорились друг с другом о понятии слов. И поэтому они понимают друг друга дальше, и между ними не возникают такие острые противоречия, которые зачастую возникают между людьми. И вот то, что вы говорите, что вы по слову «коллеги» опознаете чиновников, опять же, это один из элементов профанации. То есть есть понятие, которое значит одно, то же самое гостеприимство, тот же самый дар. А потом дальше понятие, которое людей могло бы возвысить, оно превращается из дара в взятку, из гостеприимства в опасение, а не с проверкой ли ты к нам сейчас пришел, а у нас здесь все не в порядке, и мы боимся. Вот у Жака Дерриды есть большое количество текстов. Деррида, его учитель Левинас, философы-феноменологи 20 века, они очень много занимались темой гостеприимства. И Деррида писал об абсолютном гостеприимстве и говорил о том, что базовая характеристика гостеприимства – это молчание. То есть ты не устанавливаешь границы, не устанавливаешь рамки. И когда к тебе приходит гость, ты не только не спрашиваешь, а ты насколько? Когда ты уйдешь? Сколько ты, что ты вообще пришел? При абсолютном гостеприимстве ты у гостя не спрашиваешь, кто ты. Да? Опять же, мы можем это все перенести на себя. А часто ли к нам в дом приходят люди, про которых мы не знаем, кто они? Ну, наверное, это просто единичные случаи, потому что наши двери заперты. И мы обычно друг другу как раз хорошим знакомым говорим, приходи ко мне в субботу с 16 часов, мы будем там заниматься тем-то и тем-то. То есть у нас сразу выставлены рамки по всем параметрам. Кто может прийти, когда может прийти, в связи с чем может прийти.
5: И лучше побыстрее уйти.
6: Да, да, да, да. Сразу обозначает. Поэтому мы встречаемся на обед. Поэтому, когда настанет время ужина, ну, наверное, тебе уже надо удалиться. Гоголь говорит, ну, вот нас же об этих вещах будут спрашивать.
2: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке. Международный. народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Бескрайним информационным потоком доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
8: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 49.

0: В Москве 9:30. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в окрестностях города Лозовая Харьковской области. Об этом сообщила местная мэрия. Там уточнили, что это произошло вследствие взрыва. Возникло сильное задымление. Пожарные ликвидируют возгорание. Какой именно объект получил повреждения, не уточняется. В Забайкальском крае задержали двоих местных жителей, которые по заданию украинских спецслужб готовили серию провокаций во время недавней избирательной кампании. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
1: В результате проведенных мероприятий в отношении таких кураторов, ранее уже попадавших в поле зрения, как причастных к террористической организации «Легион свободы России», нами установлены два их пособника, которых склоняли к совершению преступлений в период избирательной кампании. Один из пособников должен был осуществить поджог регионального штаба политической партии, второй – войти в состав избирательной комиссии с целью оказания влияния на результаты выборов.
0: Задержанные тем временем дают признательные показания.
2: Предложил мне ему помогать. Для начала интересовался, какие мероприятия праздничные проводятся в городе, собирается, отправляется ли гуманитарная помощь на СВО. Данную информацию я ему предоставляла. Просил предоставить ему фото и видео избирательного участка, баннеров. Такие фотографии я ему отправляла.
0: Ранее ФСБ сообщало о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ планировал взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным рабочим визитом в Туркмению. Туристическая зона «Аваза» на Каспийском море примет в эти дни сразу два многосторонних мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит. Первый рабочий день будет посвящен протокольным мероприятиям. Завтра начнется официальная часть встречи. Помимо Путина, в совете глав стран Содружества примут участие сам хозяин саммитов, президент Туркмении Сердар Берды Мухамедов, а также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана. Почетным гостем в этом году стал президент Ирана Масуд Пезешкиан, с которым у российского лидера запланирована отдельная встреча. Для нужд СВО передали более 300 рыболовных сетей, изъятых у браконьеров в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства. Все эти орудия лова были изъяты инспекторами рыбоохраны в ходе контрольно-надзорных мероприятий на водоемах. Судом они признаны бесхозным имуществом и обращены в собственность государства. Сети передали Ассоциации ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск России. Как отмечается, на передовой прочные сети – один из самых востребованных расходных материалов. Их используют в качестве основы для плетения маскировочных сетей, которые изготавливают волонтеры для маскировки военной техники, блиндажей и личного состава. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются, температура воздуха днем плюс 12-14 градусов. В Москве также переменная облачность, без осадков, днем плюс 13-15 градусов.
4: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Павел Котов обыграл нидерландца Талана Грикспора в первом круге шанхайского мастерса 6-4, 7-6. Сложнее на той же стадии проходит встреча Ильи Симакина с аргентинцем Камило Уго Карабелли. Соперники в первых двух партиях обменялись уверенными победами 6-2. В третьем сете все идет тайтбрейку. Хоккейная московская «Динамо» потерпела уже пятое поражение кряду в регулярном чемпионате КХЛ, продолжая оставаться за пределами зоны плей-офф на Западе. Бело-голубые дома уступили шанхайским «Драконам». Тему продолжит Александр Ниценко.
5: «Спартак» провалил домашнюю серию из 5 встреч, после чего отправился в гости к худшей команде Лиги Сочи. Поставленные цели москвичи достигли. Красно-белые превзошли черноморцев по броскам в створ 47-20, воспользовавшись многочисленными удалениями у хозяев. За первые полчаса «Спартак» сохранил ворота в неприкосновенности и забросил 3 шайбы. Их авторами стали Гутик, Мальцев и Лукьянцев. На старте заключительного периода Сочи включился в борьбу за победу, поскольку Федотова пробили Гуськов и Хохлачев. Но Джо Уикен отличился в формате 5-3, в расстановке 5-4, финальный счет счет обеспечил результативный бросок Егора Филина. Таким образом, спартаковцы прервали серию 6 поражений подряд, одолев Сочи 5-2, что позволило москвичам оказаться на 6-й позиции в таблице конференции. Также первые 2 очка за голевые передачи набрал звездный новичок южан Никита Гусев, который добрался до отметки в 750 очков КХЛ за карьеру, уступая по этому показателю только Шипачеву, Мазякину и Радулову. Помогать команде набирать очки – это очень важно, но главное – выигрывать, а сегодня не лучший результат для нас, поэтому радости у меня нет, признался после матча Гусев, который дебютировал за Сочи в минувшую субботу поражением от Торпедо 0-6.
3: В Национальной хоккейной лиге Колорадо Федора Свечкова уступил Виннипегу 2-3. Россиянин оформил гол плюс пас. Это его первые очки в текущем сезоне. Также Вашингтон дома обыграл Питтсбург 5-3. Александр Овечкин и Евгений Малкин не отметились результативными действиями. Далее о баскетболе. Краснодарский «Локомотив» Кубани держал победу над белградским ФМП на турнире «Баскет Кап» 90-76. В составе железнодорожников дабл-дабл оформил Алексей Покушевский. В его активе 17 очков и 13 подборов. Еще 29 баллов принес команде «Traveling Queen». Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал главные препятствия для возвращения армейцев в Евролигу. Цитата. «Есть ряд сложнейших вопросов, которые предстоит решить. Ключевые из них – политические и логистические, а именно возможность летать из Москвы прямыми рейсами, решение вопросов с длительными и многократными шенгенскими визами, возможность прямых финансовых переводов и еще много-много нюансов. Все эти проблемы напрямую относятся к санкциям, которые были введены политиками. Эти вопросы не находятся в области решений Евролиги», — пояснил Ватутин. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
6: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
7: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
8: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
9: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
10: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в студии. Мария.
11: Абсолютное гостеприимство – это возможность прорыва чего-то нового. Это возможность как раз той самой встречи, которая изменит. А в данном случае мы пытаемся договориться. Вот сейчас мы тоже дойдем до
10: этой... Встреча – это же сретение.
11: Да, это именно она, да, да. Именно встреча с большой буквы, которая все для тебя меняет, которая открывает тебе то, что ты без этой встречи получить не можешь. И поэтому, собственно, да, возвращаясь к вопросу, а зачем встречаться? За тем, чтобы произошло вот это изменение, за то, чтобы человек, опять же, у греков был такой образ, ну, связанный с юностью и с душой, что базовая характеристика души – это юность. Почему? Потому что душа, она ждет постоянного обновления, она хочет нового, она хочет меняться, она хочет расти. Опять же, евангельский образ, будьте как дети.
10: И новая музыка, и новые разговоры, да. И...
11: Да, но только это должна быть музыка, и это должны быть разговоры. Не болтовня, вот мы сейчас к этой паре с вами подойдем, к Бобчинскому и Добчинскому, которые стали потом, сейчас мы их называем Бобчинский и Добчинский, но изначально это пара болтунов, это же были, ну, у них просто по-другому звучали фамилии, так в литературе часто происходит, Левин превратился в Левина, но это не суть, важно. Но эта пара как раз одна из важнейших пар в этом тексте, именно потому, что Морок с Хлестаком своей болтовней создали именно они. Но до этого еще хотелось бы, собственно, по матери с дочерью, конечно же, пройтись, потому что женские образы, они в данном случае имеют очень важное значение, потому что ну, они как-то вот теряются на фоне всех остальных персонажей, и они ну, даже статическую какую-то роль немножечко выполняют, в том числе потому, что мать и дочь, они совершенно ну, не отличаются друг от друга. И если бы мать была способна продать на брачном рынке себя, она бы, конечно, с удовольствием делала это, ну, вынуждена продавать дочь. И дочь точно так же стремится за кого-то побыстрее выйти замуж, и, ну, конечно, желательно, чтобы эта партия была такой, чтобы позволила тщеславиться над окружающими. И как раз, когда возникает вот эта иллюзия, что Хлестаков женится, что Хлестаков большой петербургский чиновник, то тут же и мать, и дочь, особенно мать, они начинают унижать всех своих товарок. И вот, вот то, чем ограничена жизнь этих двух дам. При том, что, опять же, наша цивилизация, христианская цивилизация, она ну, ставит женщину в совершенно беспрецедентное положение, потому что, понятное дело, что главный женский образ – это не Ева, а это новая Ева, это, конечно, Божья Матерь. Угу. И это же совершенно поразительный пример, вот сколько греческие мужи звали, искали истину, сколько они стремились к ней. Но истина не пришла к греческим мужам ни в академию, ни в лицей, ни в сады. Она пришла к девочке в Вифлеем, которая ткала там это свое полотно. И главная особенность Божьей, две да, особенности Божьей Матери – смирение. Нет тщеславия, как у дам Гоголя, да, не вот это поставить ногу на грудь всем своим этим соперницам, потому что именно для них все соперницы, в том числе и дочь для матери соперница, в силу возраста счастливая. И никак по-другому они друг друга не воспринимают. А особенность Божьей Матери, вот это вот благовещение, да, всегда склоненная поза, это первое. И второе, совершенно поразительный момент, связанный как раз с Божьей Матерью, опять же, и с даром. Первое чудо Христа, ну, первое такое формальное чудо Христа, потому что основное чудо Христа – это вот мы с вами, и дальше рождение в Вифлееме, но если вот формально брать, это Кана Галилейская. Что у нас происходит в Кане Галилейской? Божья Матерь просит Христа дать людям вино, и он дает в результате вино, и хорошее вино. То есть она заступница в излишнем. Uh-huh. В этом нет необходимости, в вине на свадьбе. Ну, от этого никто не умрет, если не будет вина. Даже праздник продолжится, и свадьба не отменится. Но Божья Матерь именно просит Бога всегда о том, чтобы нам была дана не жизнь, а счастливая жизнь. О том, чтобы нам вот именно дать не необходимое, а то, что нас порадует. Угу. Я вот встречалась с вашей коллегой, и вы бы видели этот стол, как он был уставлен, и как совершенно таким вот естественным жестом она в салфеточку собирала мне печенье. Понимаете, вот это...
10: С собой,
11: да, то есть, причем у меня было полное ощущение, что она даже не обращает внимания на то, что она делает, просто это само собой разумеющаяся вот эта вот история такая, собрать человека, понятное дело, что я не умру с голоду, если мне этого не дать, но это именно заступничество в излишнем, пусть она там пойдет куда-то, ну, сладкое печенье, она его там где-то съест, пусть ей будет хорошо, вот это женское, отдавать,
10: а да? Не хапать.
11: Да, конечно, и в данном случае, что мы видим? Мы видим абсолютно противоположное. Да? И это вывернутые образы. Это как раз вот этот вот разворот на 180 градусов, который в результате...
10: То есть тотальная подмена.
11: Абсолютная, да, в том-то и дело. Да. И это морок. Это абсолютная иллюзия, в которой мы живем. И мы можем считать, например, за поведение матери и дочери вот это, за поведение друзей то, что опять же у нас описано. Потому что как раз для Гоголя это очень хорошо видно по мертвым душам. Когда коробочка и Ноздрев вынюхивают как раз именно, это тоже очередная говорящая фамилия, что из себя представляет Чичиков? То есть те, через кого либо создается иллюзия, либо через кого, наоборот, происходит узнавание истины, это для Гоголя всегда совершенно особые персонажи, поэтому нам так важно не пропустить как раз вот этих двух городских болтунов, будем их по-нынешнему называть, Бабчинский и Добчинский. И что, собственно, сам Гоголь писал об этих двух своих персонажах, очень-очень важных для «Ревизора». У Гоголя есть такой текст, в котором он актером, это называется «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». То есть это именно актерские рекомендации. Вот как он этих двух своих персонажей разъясняет. Два городских болтуна, Бобчинский и Добчинский, требуют особенно, чтобы было сыграно хорошо. Особенно, именно потому, что для Гоголя это особые персонажи. Их должен себе очень хорошо определить актер. Это люди, которых жизнь заключается вся в беганиях по городу, за свидетельствованием почтения, в размене вестей. Все у них стало визит. Страсть рассказывать поглотила всякое другое занятие. И эта страсть стала их движущей страстью и стремлением жизни. Словом, это люди, выброшенные судьбой из чужих надобностей и не для своих собственных.
12: Так это же блогеры.
11: Ну, понимаете, если бы мы могли так сузить эту категорию, я боюсь, что Николай Васильевич обращается к каждому из нас с подобной характеристикой. Ну, и дальше он пишет: нужно, чтобы видно было то удовольствие, когда, наконец, добьются того, что ему позволят о чем-нибудь сказать. Любопытные от желания, они, эти два персонажа, любопытные от желания иметь о чем рассказать. От этого Бобчинский даже немного заикается, то есть захлебывается, стараясь быстрее рассказать. И заканчивает Гоголь так: словом, актеру нужно заболеть сапом любопытства и чесоткой языка. Вот это потрясающий гогольский чесотка языка. А если хочет хорошо исполнить эту роль и представлять себе должен, что сам заболел чесоткой языка, он должен позабыть, что он совсем ничтожный человек, как оказывается, и бросить в сторону все мелкие атрибуты, иначе он попадет как раз в карикатуры. То есть у нас это два друга-болтуна, которые бегают по городу и которые создают своей болтовнёй и для самих себя, и для всех остальных морок. В чем этот морок самый главный?
12: А давайте сразу после короткой рекламы Мария Кислицына с нами.
9: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире новости. Вологжане могут отслеживать сроки подключения газа в мессенджере «Макс». В областном центре запущен чат-бот «Линия социальной газификации». Сервис помогает контролировать сроки выполнения работ по газификации. Обращение заявителя регистрируется непосредственно в самом мессенджере. Далее запрос направляется в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в газораспределительные организации города Вологды и Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования области. Все обращения рассматриваются на заседаниях рабочей группы по вопросам ускорения сроков реализации программы социальной газификации. Заседания проводятся не реже 2 раза в месяц. Ремонтные работы проходят на мосту через реку Тошню под Вологдой. На 19-м километре федеральной трассы М8 Холмогоры специалисты производят замену деформационных швов. Это элементы, которые позволяют пролетному строению безопасно работать при перепадах температур и нагрузках от транспорта. Специалисты демонтируют старые швы, заменят арматуру, зальют бетоном, а затем уложат новый асфальт. Водителей просят отнестись к ремонтным работам с пониманием, ведь своевременная замена швов не позволит конструкции дальше разрушаться. Вологжанам предлагают выбрать самого любимого воспитателя детского сада. 76 представителей детсадов Вологды выдвинуты на голосование в рамках конкурса «Любимый воспитатель». Конкурс, стартовавший в областном центре в конце сентября, проходит в несколько этапов. На первом выбирают по одному педагогу от каждого из 76 дошкольных учреждений, а накануне на платформе обратной связи стартовало онлайн-голосование, где поддержать участников и оставить свой голос могут все жители областного центра. Интернет-голосование продлится до 12 октября. Чтобы принять в нем участие, необходимо авторизоваться через портал госуслуг. Отдать свой голос можно только за одного участника.

0: волонтеры муниципальной стражи выявили 47 новых электронных адресов, связанных с незаконной торговлей наркотиками. Очередной мониторинг интернет-пространства добровольцы провели в рамках постоянной работы по выявлению ресурсов, через которые распространяются запрещенные вещества. Все обнаруженные адреса, связанные со сбытом наркотиков на территории области, переданы в правоохранительные органы. Муниципальная стража регулярно проводит такие проверки. С начала 2026 года вологодские киберволонтеры уже обнаружили более 500 ресурсов, информация о которых была направлена в МВД. К 95-летию Джанны Тутунджан в галерее «Красный мост» открылась выставка-инсталляция. В галерее современного искусства на набережной 6-й армии 143 открылась выставка «Сны о деревне» Джанна Тутунджан. Она приурочена к 95-летию со дня рождения художницы. Напомним, Джанна Тутунджан – заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств, один из ярких мастеров деревенского реализма. Серия насчитывает около 200 работ, часть из них из фондов в галерее «Красный мост» и представлена на выставке. Будет работать до 10 ноября.
1: Новости спорта.
0: В Белозерске определили победителей межокружного турнира по волейболу среди мужских команд. В состязаниях участвовали коллективы из Вологды, Череповца, Акадуя, Шексны, поселка Белый Ручей и местные атлеты. По итогам борьбы первое и второе места завоевали череповецкие сборные «Аэродрим-1» и «Аэродрим-2». Бронзу выиграли вологжане. Стадион «Череповец» продолжает обновляться. На западной трибуне завершили работы по гидроизоляции и начали установку новых сидений в цветах российского флага. Также идет монтаж двух входных групп. На футбольном поле полностью смонтировали и тестируют систему подогрева, укладывают геотекстиль и щебень, а с 15 октября планируют приступить к укладке нового газона.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в окрестностях города Лозовая в Харьковской области Украины. Об этом сообщила местная мэрия. Там уточнили, что это произошло вследствие взрыва. Возникло сильное задымление, пожарный ликвидирует возгорание. Какой именно объект был поврежден, там не уточнили. Крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников уничтожен под Харьковом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Наемники были причислены к 23-му отдельному штурмовому полку Нацгвардии Украины. Ранее их перебросили под Харьков из Киева. По данным силовых структур, общая численность иностранных наемников СУ составляет порядка 16,5 тысяч человек, из них около 7 тысяч колумбийцев. В Забайкальском крае задержаны двое граждан, которые накануне единого дня голосования по заданию спецслужб Украины готовили провокации в ходе выборов в Госдуму. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. Их планы были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки. Однако оба были задержаны еще до выборов. Сейчас идет следствие, задержанные дают показания.
3: В начале августа я искал работу. Один человек мне предложил. Сказал, что нужно просто делать фотографии. Потом, когда мы начали переписываться, я он написал, что он с Украины и спросил меня про то, как я отношусь. Я честно сказал. Но сначала он предлагал мне делать фотографии. Фотографии военкомата, администрацию надо было сфотографировать. Я вот сходил, сфотал. Все правильно. А потом... Уже в сентябре он мне, по-моему, в начале сентября, он мне сказал, что будут выборы и надо поджечь штаб.
1: Ранее ФСБ сообщило о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ планировал взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Западное население готовит к необходимости войны с Россией. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. С его слов, сейчас в общественное сознание на Западе активно внедряют тезис о необходимости подготовки к возможному вооруженному противостоянию в ближайшие несколько лет. Между тем, наращивание военного потенциала стран ЕС на границах с Россией превышает вероятность непреднамеренных инцидентов и эскалационную неопределенность, убежден дипломат. Напомню, в конце сентября на встрече глав МИДов именно обороны стран Евросоюза Брюсселя было утверждено несколько оборонных проектов, в том числе создание системы обороны на море и космическую разведку. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается начинать конфликт с западными государствами, однако европолитики продолжают запугивать население мнимой российской угрозой. Европейцы забирают детей из украинских семей под разными предлогами, связанными с психологическим состоянием родителей и законами о защите прав детей. Об этом заявил РИА Новости финская активистка и беженка Салли Райски. По ее словам, украинские беженцы сами при получении статуса заявляют, что не могут работать из-за полученной психологической травмы. Поэтому государство, принимая их, считает, что травмированные родители не способны воспитывать ребенка и изымает его. Также в Европе запрещено бить детей, что тоже станет основанием для изъятия, если дети пропускают школу или садик, и это расценится как недостаточный присмотр. Ребенка могли забрать даже тогда, когда в садике он не доедал еду, рассказала активистка. По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, к концу июля 2024 года украинских граждан за границей изъяли 430 детей, больше всего в Германии 122 и Польше 39. Сейчас эти цифры могут значительно отличаться. Причинами назывались различия в законодательстве, условиях проживания и поведения родителей. Власти Израиля смягчили решение по полному закрытию консульства Великобритании в Восточном Иерусалиме. Семи британским дипломатам разрешено остаться. При этом статус учреждения понижен с консульства до миссии, передает РИА Новости. Кризис в отношениях между Лондоном и Тель-Авивом усугубился в начале сентября после решения Великобритании ввести запрет на торговлю с еврейскими поселениями на западном берегу реки Иордан, которые считаются незаконными с точки зрения международного права. Глава МИД Израиля Саар в ответ на это объявил решение закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме. Сегодня со здания сняли соответствующую вывеску. Еще одной ответной мерой Израиля стало удаление британских представителей из Международного центра помощи и мониторинга ситуации в Газе в Кирьят-Гате. Однако после угроз Лондона выслать 27 израильских дипломатов, Израиль немного смягчил свою позицию. Сегодня в Москве продолжение бабьего лета, будет довольно тепло и солнечно, а завтра воздух может прогреться еще сильнее. Подробности сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу температура еще повысится. Если ночью не ниже плюс 6-9 градусов, то завтра днем можно рассчитывать на плюс 15-18, может быть даже плюс 16-19 градусов. И большую часть суток осадки маловероятны, поскольку погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. И только ближе уже к сумеркам, даже поздним вечером, и особенно в ночь на субботу, когда начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут многослойные облака и зарядят скоротечные дожди.
1: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Я похож
1: на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Сегодня у нас тема такая, до нее, может, доберемся. Будем говорить про эту муть, японскую кинематограф. Это, да?
4: Я решил немножечко изменить вектор нашего движения, пока мы не будем погружаться вглубь. В ближайшие 4 передачи мы поговорим
5: мы
4: о вещах
5: про
4: насущных.
3: О хлебе насущном. Тема такая, почему мы раним тех, в ком нуждаемся?
4: Да, абсолютно.
3: Скажи просто, я вас раню.
4: Очень. И сегодня об этом поговорим.
3: Сильно?
4: Очень. Ужасно, Сережа.
3: Нет, я вас не раню. Я вам просто советую сплить этот
4: чуб. Раните.
6: Это очень интересная тема. И я думаю, что она касается всех.
4: Да, сегодня давайте мы поговорим о том, что на поверхности выглядит как дурной характер, но в глубине часто оказывается на самом деле очень ранней болью. Это не про вас, Сергей, не про вас.
3: И не про Вику?
4: Нет, не про Вику. Вот, а мне сегодня хочется поговорить о странной, но очень важной вещи. Почему человек иногда становится невыносим именно там, где ему больше всего нужна связь? Вот он может мешать, обесценивать, нападать, становиться невыносимым. Вот. И может постоянно нащупывать слабое место другого, искать, куда бы его уколоть, именно там, где другой уязвим. Почему человек это делает? А снаружи это выглядит как плохой характер, например, борьба за внимание, невоспитанность. Но на самом деле, может быть, все это есть, но на самом деле, если вслушаться глубже, за этим стоит часто не только агрессия. Я бы даже сказал, не столько агрессия. Там на самом деле по-настоящему идет отчаянный поиск того, кто тебя выдержит по-настоящему. Вот Сергей улыбается.
3: Я улыбаюсь, потому что я оцениваю жестикуляцию доктора. Помню прекрасно 90-е годы, когда товарищи, они были из другой сферы, силовой, альтернативной. Они как-то раз с Геной нас учили, как правильно складывать пальцы, когда ты...
5: Чтобы не обидеть.
3: Нет, чтобы когда ты толкаешь какую-то речь, вот я не помню.
6: Когда взлетаешь,
5: чтобы усилить.
3: Доктор с перстом таким, знаешь, проповедника, что типа вот я вам истину говорю.
4: Сергей решил проиллюстрировать нашу тему.
6: Вы сказали это не про Сергея, не про Вику, а я думаю, что это касается всех, практически
4: кроме
6: всех.
4: Кроме Сергея, в кругу семьи
6: все когда-нибудь вот так себя вели.
4: Абсолютно, конечно, именно так и есть. Но почему они так делают?
3: Вика объясняет, что у нас пока не семья.
4: Пока не семья. Но мы двигаемся в этом направлении.
3: Какую бы роль вы хотели играть в нашей семье, доктор?
5: Врача.
3: Семейного.
5: Конечно.
4: Психиатра.
5: Который знает все тайны.
4: Так, смотрите. На самом деле, за таким поведением есть отчаянный поиск того, кто тебя выдержит по-настоящему. Вот еще точнее, тот, кто увидит тебя именно таким, каким тебя никогда не видели и не хотели видеть и не принимали. Вот нехорошего, удобного, талантливого, обаятельного. А такого, каким ты сам себе кажешься непереносимым. Вот такому человеку, знаете, нужен не тот, кто будет просто милым с ним. Вот в милые отношения такие люди не верят. А такой человек слишком хорошо знает, что на самом деле вежливость, мягкость – это может быть такой мягкой формой ухода другого. Вот как часто, знаете, с милыми родителями бывает. Слова правильные, тон спокойный, а улыбка есть, а живого контакта в этом нету. И он знает, что правильные слова на самом деле могут ничего не значить. И что спокойное принятие заканчивается ровно в тот момент, когда ты станешь по-настоящему трудным. Вот трудным тебя терпеть не будут. И ему нужен тот, кто останется рядом живым с его внутренней разрушительностью, вот с этим. Кто это выдержит. И человек бессознательно спрашивает, вот если я причиню тебе боль, ты исчезнешь, уйдешь, отомстишь, обидишься, закроешься. Вот что будет, если я буду так себя вести? Или ты сможешь увидеть, что, например, за этой атакой в глубине меня есть место, которое когда-то не выдержали во мне и которое до сих пор меня самого мучает. Вот что за этим звучит.
5: И такой тест.
4: Ты абсолютно. Это тест связи с другим. И здесь очень важное слово «выдержишь», понять правильно. Вот что такое «выдержишь»? Вот «выдержать» — это значит стерпеть. И не значит дать себя мучить. Или стать бесконечным контейнером, знаете, чужой боли. Вот. Взять и терпеть, терпеть, терпеть. Выдержать – это совершенно другое. Это значит остаться живым, реальным, отдельным, рядом с нападением другого, рядом с обесцениванием другого, рядом с агрессией другого. То есть это значит, с одной стороны, не мстить, а с другой стороны, не исчезнуть. Потому что вот суметь увидеть человека не только в его атаке, это очень важно, а как его обычно видят все. Все видят только эти проявления внешние. А вот в том раннем глубоком месте, откуда, собственно, эта атака на другого и исходит. Это и значит услышать боль другого. Вот что за этим нападением на самом деле стоит рана в глубине человека.
6: У нас в семье есть, когда вот такие моменты наступают, да. Это очень часто бывает, когда вот ты ссоришься, и вдруг из тебя лезет вот все самое противное, и ты не понимаешь, почему это лезет. Да. И у нас всегда есть такая поговорка: не надо казаться хуже, чем ты есть на самом деле.
4: Но ты хочешь быть выдержанным в том хуже, понимаете, да?
6: Ну, вот я не знаю, бывают такие мгновения, но они бывают только с близкими людьми. Когда из тебя вот ты не хочешь, а ты пытаешься сделать больнее.
4: Именно. На самом деле это способ почувствовать
6: связь.
4: Сережа
6: тоже так делает, между прочим.
4: Иногда,
6: и только с близкими.
4: А мы все его близкие.
6: Вот да.
5: Деспот.
4: Мы все близкие, Сережа. И нам приходится этим быть. Приходится.
3: Сережа Хужев.
4: Так вот, смотрите, невыносимость, что это такое здесь? Это не просто поведение, а это способ проверки связи в очень опасном и уязвимом для тебя самого месте. Вот там, где человек когда-то не выдержали, где его не увидели, где его настоящая нужда, злость, там, не знаю, зависть, голод, все это оказалось слишком трудным для другого. И вот невыносимость, на самом деле, это поиск живого объекта в глубине за этим стоит. То есть человек, которого никогда по-настоящему не выдерживали, часто не верит спокойному принятию. А когда с ним мягко, он все время подозревает фальшь. Ну, так у многих бывает. Они все время подозревают, все время ищут что-то другое.
3: Ну, просто воспитанные такие люди.
4: Абсолютно, да-да. И вот когда его принимают, он знает, что это скоро закончится. Когда ему дают место, он начинает проверять тут же, где граница. Нащупывать эти границы. Потому что внутри нет устойчивого опыта и ощущения, что меня можно выдержать. А есть на самом деле другое знание в глубине. Если я стану настоящим, то меня бросят, меня отвергнут, меня осудят, а меня холодом, знаете, станут как бы чужими мне. И я это в глубине знаю. И тогда он часто начинает делать себя трудным, иногда просто невыносимым. Вот есть люди, которые делают себя совершенно невыносимыми для другого. Потому что вот обычное присутствие, оно не является доказательством любви. Ему нужно довести другого до того места, где раньше, понимаете, в его собственной истории все разрушалось. В его детстве, где контакт разрушился, например. Там, где он начал проявлять себя и был отвергнут, был не принят. И поэтому он ищет, где он эту часть себя может разместить в отношениях. Понимаете? Вот, это важно. Найти то пространство, где тебя будут выдерживать. И где ты сможешь быть выдержан. И вот человек в этой позиции ищет часто не любовь как нежность, а вот любовь как выживание другого рядом с его разрушительностью. Если другой сможет это выдержать, тогда я смогу быть с ним настоящим. Это бессознательный тест другого. И именно поэтому это делается с близкими, понимаете?
3: Это женщины себя так ведут, да?
6: Это мужчины.
4: И мужчины, поверьте. Мужчины себя ведут ничуть не... Это всех. Всех касается. Но и женщины тоже так себя ведут.
3: Вот.
4: Абсолютно.
3: Надо об этом громче говорить.
4: Во всем виновата женщина. У нас будет эфир через 3 раза.
3: Как
5: сделать? Это самым длинным.
4: Во всем виновата женщина.
6: А почему через 3?
4: А мы должны до этого дойти еще.
3: Мы должны дорасти.
4: Дорасти до этого открытия. Да. То есть, знаете, открытие это нельзя сделать так просто. Мы должны к нему подойти шаг за шагом. Угу. Вот, да, это важно.
5: И потом цикл закончится,
4: абсолютно,
5: да?
4: Абсолютно закончится.
3: У кого?
5: У доктора.
4: Цикл уже закончился. Так вот, смотрите. Значит, мы остановились на том, что ему нужно, чтобы его выдержали там, где он сам чувствует себя плохим, опасным, неприятным, чрезмерным. Вот там, где от него хочется отмахнуться и сказать: ты меня достал. И это ровно та как бы реакция. Часто вот... Часто родители были очень, знаете, вежливы, изображали вежливость, знаете, такое. Они не показывали свои реальные чувства. И он пытается вытрясти из другого реальное отношение. То есть вот если тебя задел, понимаете, есть контакт, живой, настоящий. настоящий, а не какая-то формальность, искусственная, псевдо. И поэтому он все время как будто тебя немножечко так пытается вывести на контакт, чтобы почувствовать связь на самом деле за этим. За этим поиск связи стоит. То есть он говорит, вот хорошего меня легко любить, а вот такого мешающего, злого, все портящего ты выдержишь? А и еще глубже на самом деле спрашивается другой, а увидишь ли ты меня настоящим? И это на самом деле это просьба о любви, но необычным языком, понимаете? Этот человек не верит словам, а ему нужен не добренький кто-то, а ему нужен реальный другой, вот реальный контакт.
7: Настоящий.
4: Настоящий другой, вот по-настоящему, ты мне ответь. Да, и вот тот, кто не станет, но очень важно, чтобы другой при этом выдержал. Но мы, конечно, про психотерапию говорим, в жизни это, конечно, не выдерживает. Очень мало кто выдерживает такие способы поиска связи. Но они,
7: в жизни храп не выдерживают,
4: к сожалению,
7: травматичные.
4: Но, к сожалению, они очень распространены. И в отношениях, чем люди ближе становятся, на самом деле, тем больше они склонны искать такую форму связи. Тем больше есть надежда, что тебя реального выдержат, понимаете? И вот там, где есть надежда, почему это с близкими происходит, там человек и начинает разворачивать свою раннюю боль, свою травму, вот отвержение какое-то. Чем люди ближе, понимаете, тем больше как бы есть надежда, что я могу быть там выдержан. А с другой стороны, туда адресуется вся ненависть, вся обида, которая была не пережита.
6: Ну, да. Ведь недаром же говорят, что обидеть может только, ну, вот по-настоящему
4: художника,
6: близкий человек, потому что он
4: всякий.
6: Знает, куда бить. Ну, как бы это же очевидные вещи.
4: А некоторых, куда не тронь, их все обижает. Есть такие, знаете, тоже. Это тоже важно. Что на самом деле люди очень обидчивые, и они своей обидчивостью, на самом деле, пытаются контролировать окружающих очень часто, кстати. Это тоже способ. Вот это тоже способ атаки, на самом деле, через вину. Есть те, кто все время транслирует вину другому. Вот ты меня задел, обидел, ранил. Вот что не сделай, все обижает.
6: Mm-hmm.
4: И это, конечно, тоже способ нападения на другого на самом деле. И важно выдержать, а значит не погрузиться в вину. Вот что такое выдержать. Не начать в это играть, не начать оправдываться, я не виноват, например. Или не начать в ответ нападать, я говорю, ты что сам делаешь? А вот выдержать спокойное отношение к этому внутреннее. Понимать, из какой точки на самом деле человек это делает.
7: А теперь я погружу доктора в реальность.
4: Давайте.
7: Вот человек. Человек приходит на работу. Ага. Там у него эти болваны подчиненные,
4: да.
7: Деспоты начальники, да. Самодуры.
4: Ага.
7: Стресс.
4: Ага.
7: Хочешь прийти домой и просто расслабиться, да. А не вот заниматься вот этим, вот то, что вы нам говорите, надо кого-то проверять, или не прогибаться, или издеваться над ним, или наоборот. Понимаете, человек хочет прийти домой, чтобы быть там в спокойном состоянии. Вот вы же, доктор, вы приходите к себе домой, там вообще никого. Даже хомяка нет. Все, просто тишина, да. И еда, и вы, и окно на Москву, и все. Больше никого нет.
4: Еда.
7: Послушайте, ну а куда вы без еды? Я знаю, да. Так вот, понимаете, а вы рисуете картину, что человек должен приходить домой как на войну, на второй фронт какой-то. Вот он на работе отвоевал свою, приходит дома, опять его начинают нагибать. Да кому это надо?
6: А почему-то вот Сергей не берет в расчет тех людей, которые с войны на работе приходят домой и пытаются там весь негатив выплеснуть на свою вторую
4: абсолютно
6: половину.
4: Ужасно,
6: и таких,
4: ужасно.
6: Мне кажется, гораздо больше, очень, чем те, которые... Ой, ты знаешь, дорогая, я так устала. А он приходит и
7: устала,
6: начинает тебя прессовать.
7: Телевизора, так,
6: приходит прессовать. И все свои
4: смотри.
6: Проблемы вываливает
4: да, на работе невозможно это разместить. Смотрите, вот давайте одна важная вещь. Что очень важная, более глубокая вещь. Человек может искать в другом не просто отклик таким поведением, а скорее боль. Вот потому что боль другого становится доказательством контакта. Вот если я тебя задел, значит, контакт случился. Если ты разозлился, например, если тебе больно, значит, я существую для тебя. И это очень распространенная форма связи.
7: Вы скажите мне, пожалуйста, вот когда вы говорите на видео, которое я снимаю иногда в нашей студии, у себя да. в Макс-канале Стилавин размещаю, а люди заметили, что вы постоянно на меня говорите «папаша». Вот да. скажите, когда вы говорите «папаша», это значит, я задел?
4: А хочется, попал? Да? Ну да, да, попали.
7: Конечно,
4: вам нравится,
7: конечно.
4: Нравится, ой, честно.
7: Хорошо,
4: довольный
7: хорошо.
4: Сидит. Контакт есть.
7: Есть.
4: Все,
7: есть,
4: можем идти хорошо. В ресторан с ним сегодня. Отлично. Все, идем дальше.
7: Сегодня мы не пойдем.
4: Пойдем.
7: Нет, пойдем. С нами не пойдет Владик, поэтому
4: что,
7: мы не можем идти
4: его?
7: Вдвоем.
6: А ты чего артачишься-то?
4: Сейчас же я вас выдержу, папаша.
7: Я не могу за двоих.
4: За двоих будете есть. Так вот, смотрите. Да, вот, видите, есть... Значит, спокойное присутствие не ощущается как связь, понимаете? А боль становится грубым доказательством того, что контакт есть. И человек как будто не умеет быть рядом без того, чтобы оставить след. Вот помните, мы говорили, что у Лао Цзы было, что умеющий ходить не оставляет следов. А мы, к сожалению, не умеем ходить. Мы все время следим, понимаете? В отношениях все время оставляем бесконечно следы. И вот человеку мало присутствовать просто. Ему нужно почувствовать, что он действует на другого. И вот тогда боль становится доказательством того, что ты удостоверяешься, что эта связь реальна. Потому что снаружи это выглядит как желание испортить. Но глубже, на самом деле, это очень детский вопрос. А если я задену тебя там, где тебе больно, ты не выкинешь меня из связи? И вот за этим нападением может стоять попытка найти контакт там, где иначе контакта не чувствуется.
6: А потому это что... будет происходить бесконечно?
4: А у некоторых бесконечно, а у некоторых нет. А если выдержать, то может быть. Но в психотерапии это происходит очень часто. К сожалению, семья – это не психотерапия, понимаете?
1: Сергей Стиллавин.

0: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ВКС России ударами авиабомб ФА-500 поразили пункты временной дислокации ВСУ в двух населенных пунктах окруженной части Харьковской области. Об этом сообщили Минобороны России. На кадрах объективного контроля ведомство показало нанесение авиационных ударов оперативно-тактической авиации по пунктам временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Купино и Гогина в Харьковской области. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по пункту временной дислокации ВСУ в районе Хатнево. В результате удара цель успешно поражена. Американские военные подготовили для Дональда Трампа новые варианты проведения масштабных боевых операций в Иране, как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Президент и его команда по нацбезопасности обсудили возможность возобновления военных операций в ближайшие недели перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. По данным канала, на встрече в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе обсуждалась стратегия США в отношении Ирана и йеменских хуситов. Никаких решений пока не принято. Ранее журнал «Атлантик» со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по иранским объектам, которые можно было бы осуществить до промежуточных выборов. По их данным, окончательное решение еще не принято, но Трамп может отдать приказ на нанесение ударов до дня голосования. Источники отметили, что масштабы и цели потенциальных ударов, как вопрос, стоит ли их вообще наносить, все еще обсуждаются. Журналисты Bloomberg выяснили, как именно запчасти новейшего американского истребителя 5-го поколения F-35 попали в руки Китая. Это произошло из-за ошибки сотрудника почтовой компании UPS. Агентство узнало, что логист не прочел предупреждение отправителя не направлять посылку через Гонконг. Первоначально планировалось доставить запчасти из Австралии в США через страны-партнеры Южную Корею и Тайвань. Однако сотрудник службы проигнорировал список запрещенных для транзита стран и выбрал наиболее быстрый оптимальный маршрут. Удалось ли Китаю заполучить прозрачную часть кабины пилота с элементами технологии стелс, остается пока неизвестным. По данным СМИ, в ней используется специальное радиопоглощающее покрытие, важное для малозаметности истребителя. Доступ к этой технологии есть только у США и их союзников. Если компонент попал к китайским специалистам, его можно изучить и попытаться воспроизвести. Инцидент уже обсуждают в профильных комитетах Конгресса США. Департамент транспорта Москвы сообщает об ограничении движения на ряде центральных улиц. Движение временно закрыто на Кремлевской набережной, на улице Знаменки, на Большом Каменном мосту. Проезд также закрыт на съезде с внешней стороны 3-го транспортного кольца на Ленинский проспект и на Москворецкой набережной по направлению в центр. Заморозки до -7 градуса были отмечены в московском регионе прошлой ночью. Температурный минимум зафиксирован в поселках Черусти и Серебряные пруды, сообщили в центре погоды ФОБОС. Также заморозки были зафиксированы в Мелехово и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника. При этом в Москве температура воздуха по-прежнему осталась выше нуля. На ВДНХ было зафиксировано +4.5 градуса, а на Балчуге в центре 7,4 градуса. По прогнозу, две ближайшие ночи в столичном регионе будут более теплыми, поэтому заморозки не прогнозируются. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков, максимальная температура воздуха +15 градусов.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Павел Котов обыграл нидерландца Талона Грикспора в первом круге шанхайского мастерса 6-4, 7-6. Сложнее на той же стадии пришлось Илье Симакину. Он уступил аргентинцу Камило Уго Карабелли. Соперники в первых двух партиях обменялись уверенными победами 6-2, а в третьем латиноамериканец сумел избежать тайбрейка 7-5. В Национальной хоккейной лиге Колорадо Федора Свечкова уступил Виннипегу 2-3. Россиянин оформил гол плюс пас. Это его первые очки в текущем сезоне. Также Вашингтон дома обыграл Питтсбург 5-3. Александр Овечкин и Евгений Малкин не отметились результативными действиями. 7 российских фигуристов выступят на турнире серии «Челленджер» в Будапеште. Старт в Венгрии может открыть некоторым из них дорогу на этапы международного гран-при. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Будапешт Трофи пройдет с 15 по 18 октября, и для россиян это один из последних реальных шансов попасть в серию Гран-при уже нынешней осенью. В мужском турнире заявлен Григорий Федоров, у женщин Алина Горбачева и Мария Захарова. В танцах выступят Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, а также Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. После возвращения российских фигуристов на международные соревнования первоначальные составы Гран-при уже были сформированы, поэтому сейчас путь туда идет через челленджеры. Победитель такого турнира, если набирает установленный ICU минимум, попадает в список запасных. Дальше необходимо, чтобы на одном из этапов освободилось место. У Григория Федорова минимальный балл уже есть. На мемориале Непелы он набрал 213,8 балла, тогда как для мужчин требуется чуть меньше 200. Но для улучшения положения в резерве ему прежде всего нужна победа в Будапеште. Такая же задача стоит и перед Горбачевой и Захаровой. Для Алины это особенно важный международный старт после длительного отсутствия на турнирах ICU. В танцах есть шанс у обеих российских пар, но конкуренция за приглашение там еще сложнее. Высокие результаты уже показали несколько других отечественных дуэтов. Система уже сработала для россиян. Владислав Дикиджи после победы на челленджере в Японии получил место на этапе Гран-при в Китае. Александр Байкова и Дмитрий Козловский приглашены сразу во Францию и Финляндию. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков в Хельсинки. Первый этап международного Гран-при начнется 23 октября во французском Анже, всего через 5 дней после окончания турнира в Будапеште.
2: Далее о баскетболе. Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над белградским ФМП на турнире «Баскет Кап» 90-76. В составе железнодорожников дабл-дабл оформил Алексей Покушевский. В его активе 17 очков и 13 подборов. Еще 29 баллов принес команде «Traveling Queen». Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал главные препятствия для возвращения армейцев в Евролигу. Цитата. «Есть ряд сложнейших вопросов, которые предстоит решить. Ключевые из них – политические и логистические. А именно, возможность летать из Москвы прямыми рейсами, решение вопросов с длительными и многократными шенгенскими визами, возможность прямых финансовых переводов и еще много-много нюансов. Все эти проблемы напрямую относятся к санкциям, которые были введены политиками. Эти вопросы не находятся в области решений Евролиги, пояснил Ватутин. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
5: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию. Журналист и мастер автосервиса. Что общего? Рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит? Диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Имена осени. Октябрь.
8: Нынешние названия осенних месяцев заимствованы русским языком из латыни и происходят от числительных 7. 8-9. У древних римлян годовой цикл начинался в марте. Октябрь же был восьмым месяцем. С приходом христианства Соответствующие названия закрепились и за месяцами в русском языке. Имена осени. Месяц за месяцем.
9: Расскажите про свой сон.
10: Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
11: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
12: Из первой части лекции гражданина Добина, человека, который именует себя психологом и психотерапевтом, да уж закончено все, там все уже под следствием. Там все уже под следствием.
13: Но не из-за нашей книги.
14: С одними разобрались.
12: Так вот, Анатолий, из первой части вашей лекции я главное понял. Вот все, что он говорит, это касается психотерапии. А жизнь, она другая.
13: А жизнь другая.
12: А жизнь другая.
13: А жизнь другая, да. Смотрите.
12: Вот и
13: давайте вернемся.
12: Обнулил доктора.
13: Обнулил. Доктор исчез, да, все отлично. Продолжаем. Значит, вот за нападением, с бесконечным нападением, бесконечное нападение, на самом деле, стоит попытка найти контакт там, где контакта не чувствовалось никогда раньше. То есть человек не может просто сказать: «Побудь со мной, мне очень не хватает тепла». Он делает так, например, чтобы с ним невозможно было не считаться, на него невозможно было не прореагировать, не заметить. Вот. И смотрите, важно не перепутать, он не просто ищет власти над другим, а он ищет в другом место для самого себя. То есть, но часто ищет через боль, потому что другой язык близости когда-то не сложился. То есть не возникло другого. В семье, может быть, был только такой язык близости и контакта. Это вызывать у другого реакцию, вызывать у другого боль. Очень часто это тот дискурс, который в семье происходит. То есть тот способ контакта, который всегда был в семье. Вот. И человек может только на этом языке разговаривать.
14: Он ищет любовь?
13: Да, это способ любви. Способ любви, но знакомым ему способом, понимаете, ему путем. Близость ищет. В нем есть, например, часть, которая еще не научилась разговаривать, а она умеет только задевать, оставлять след, проверять, вклиниваться, делать больно. И давайте двинемся дальше. Вот у Винникота, это мы сейчас двигаемся к очень интересному персонажу, Винникоту. Не коту Винни, а Винникоту.
12: С Баканом покончено.
13: Да-да-да. Так вот, есть очень важная
12: быстро
13: мысль.
12: Он, да.
13: Ребенку мало, чтобы объект был хорошим. А объект должен пережить его разрушительность. То есть ребенок атакует, злится, разрушает, в фантазии это все происходит, а объект при этом остается. Но это не значит, мило улыбается тебе и позволяет все. А он остается реальным, он не исчезает, не мстит, не превращает тебя в преступника.
12: Погодите, но бывают же хорошие дети.
13: Это мы с вами.
12: Вы были хорошим?
13: Очень, до сих пор хороший, удобно. Ребенок впервые узнает, что другой существует отдельно, именно когда его выдерживают, что он от моей злости, от моей попытки контролировать, от моей истерики. То есть другой может выдержать. И значит, я выносим, понимаете? Моя ненависть не уничтожила любовь. Моя злость не разрушила объект.
12: То есть не зря в русском языке говорят «выносила ребенка».
13: Абсолютно. Это поиск чего-то материнского. Тебя выдержали, тебя вынесли. Вот. Я при этом... Какой из этого опыт появляется? Я могу быть в контакте с собственной агрессией и с собственными импульсами, и при этом оставаться в связи с ними. И быть самим собой, значит, я выносим. И это колоссальный бессознательный опыт, что меня можно выдержать. Потому что часто у многих не было того, кто в детстве его выдерживал. Взрослый мог обижаться, виноватить, например, исчезать, мстить.
14: Перестать разговаривать.
13: Отморозиться, да, абсолютно. Заболевать, говорить, обвинять ребенка, это все из-за тебя. То есть твои проявления сделали, и ребенок правда чувствует, что его собственные проявления опасны. Сделать ребенка ответственным за собственные проявления. И тогда ребенок, у него не появляется опыта, что другой меня выдержал. Он получает другое знание. Моя нужда разрушительна. Мой настоящий импульс, он невыносим. И если я проявлюсь целиком таким, какой я есть, связь рухнет. То есть целиком меня выдержать нельзя. Вот этот опыт, который возникает очень рано. И дальше он всю жизнь ищет того, кто это опровергнет. Вот это глубинное знание. Но он не ищет спокойно. Он ищет через нападение. То есть ему снова и снова нужно прийти туда, где другой должен был его выдержать, но когда-то не выдержал. И он теперь делает делает это с другими людьми. То есть он ранит, потому что не верит в любовь, которая еще не пережила его разрушительность, потому что эта любовь не настоящая.
14: А почему он просто не станет тихим, спокойным приспособленцем?
13: А есть такие. Ну, они формируют ложное «я», понимаете? Ну, когда человек хочет быть настоящим, если он ценит свое настоящее «я», все-таки он ищет место для него. Вот смотрите, значит, остаться реальным, понимаете, и увидеть, что вот важно, что такое выдержать, давайте, что такое выдержать, и пережить разрушительность, это не значит позволить ей хозяйничать, а это значит остаться реальным рядом с этим, увидеть, что за атакой есть не только злость, но и раннее место, где человек уже однажды оказался слишком трудным для любви.
14: Условно говоря, когда ты понимаешь, почему твой человек так действует,
13: да.
14: И ты это, ну, но какое самое слово, главное, дурацкое слово, самое, принимаешь.
13: Самая главная мысль, что человек, который через не проявил себя, он остается глубинно и фундаментально очень одиноким. То есть за этим какое-то глубинное одиночество меня настоящего выдержать нельзя. И вот человек, который выбирает манеру подстроиться, соответствовать, он фундаментально очень одинок. И вот за этим скрывается невыносимость быть с этим один на один всегда. Ты как будто обреченным оказываешься. Поэтому это попытка не быть одиноким с этим опытом. И вот, когда, смотрите, когда нас нападают, понимаете, у нас поднимается одна из двух реакций. Какая? Первая – это месть. Это не обязательно грубая вещь. Месть может быть очень тонкая. Вот в ответ подколоть, сарказм, знаете, отстраниться. Или как-то показать человеку его место. Показать, что он смешен, нелеп. Вот какая-то... Это все на самом деле месть в ответ на его проявление. То есть, что месть говорит? Ты сделал мне больно, и теперь я сделаю больно тебе, но, например, тоньше, умнее. Вот. Но это очень понятная реакция. Она очень человеческая. Особенно, если человек действительно вторгается, обесценивает... как-то ранит тебя. Но для того, кто ищет этим принятие, месть становится просто очередным подтверждением уже знакомой ему правды, что меня опять не выдержали, я действительно плохой. А вот когда я настоящий, меня можно только оттолкнуть. Вот. И иногда месть выглядит не как удар или исчезновение, а человек просто замолкает, например, вот холодеет. Да, и уходит из... Вот потеря контакта происходит. Вот, он становится недоступным. Вот. И, например, в детстве такое часто происходит, когда ребенок проявлял себя, как вы правильно сказали, родитель мог становиться недоступным тут же. Любые проявления живые могли наказываться. Вот. И смотрите, и тогда эта сцена, где меня не выдержали, повторяется вновь и вновь. Человек как будто это выдерживание постоянно ищет, того, что не случилось с ним очень рано. И есть вторая реакция, это выдерживание. Вот выдержать, это как раз вот, это не значит позволить другому делать все, что заблагорассудится, а это способность не ответить на разрушительность разрушительностью. И вот это совсем другая позиция.

0: ты понимаешь, что это не про тебя, а что это про его собственную боль и его собственный способ поиска контакта. Тогда ты начинаешь по-другому слышать многие вещи. Так вот, я хочу увидеть тебя там, где тебя раньше не хотели видеть. И вот эта попытка ответить на старую знакомую сцену, а не старой знакомой сценой, потому что обычно одни и те же сцены повторяются в жизни человека, ему опять отвечают так же, понимаете? А важно ответить иначе.
1: Сломать систему.
0: Абсолютно. Это попытка услышать и увидеть, в какой сцене человек находится, из какой точки он говорит. Потому что новый опыт для такого человека, он не в том, чтобы его наказать, это очень хорошо знакомо как раз, а в ответ нахамить, а в том, чтобы его по-настоящему увидели в самом трудном для него месте и не отвергли. Вот таким образом человек переносит обычно самое трудное, что
2: нет, с чем погодите, он сам не справляется. Что делать-то, если вот он тебе гадость делает, говорит?
0: А что вы хотите сделать? В ответ сказать гадость?
2: Ну,
0: поставить на место?
2: Застрелить.
0: Вот, видите, вы хотите мстить.
1: Какой милый мальчик,
0: Сергей. Сразу хотите мстить,
2: понимаете? Почему мстить? Мстить – это когда гадость делать.
1: А вы просто пожалеете его, Сергей Валерьевич. Подумайте, что он, вот этот бедный человек, раненый в детстве.
2: Да? А я тут при чем?
1: Вот. Ну, вы просто отойдите в сторону. Да, пожмите плечами. Ну, так бывает.
0: Так вот, смотрите.
1: Неужели вас ранят абсолютно не близкие люди? Ну, правда.
2: Не близкие.
0: А мы просто близки ему, понимаете, поэтому... Вот. Так вот, смотрите, а человек, который становится невыносим, понимаете...
2: Не могу сейчас понять просто, подождите. Кто из вас мне ближе.

0: Маяк.
1: 7-го. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте. В студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире новости. Вологжане могут отслеживать сроки подключения газа в мессенджере «Макс». В областном центре запущен чат-бот «Линия социальной газификации». Сервис помогает контролировать сроки выполнения работ по газификации. Обращение заявителя регистрируется непосредственно в самом мессенджере. Далее запрос направляется в департамент жилищно-коммунального хозяйства, в газораспределительные организации города Вологды и Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования области. Все обращения рассматриваются на заседаниях рабочей группы по вопросам ускорения сроков реализации программы социальной газификации. Заседания проводятся не реже 2 раза в месяц. Ремонтные работы проходят на мосту через реку Тошню под Вологдой. На 19-м километре федеральной трассы М8 Холмогоры специалисты производят замену деформационных швов. Это элементы, которые позволяют пролетному строению безопасно работать при перепадах температур и нагрузках от транспорта. Специалисты демонтируют старые швы, заменят арматуру, зальют бетоном, а затем уложат новый асфальт. Водители просят отнестись к ремонтным работам с пониманием, ведь своевременная замена швов не позволит конструкции дальше разрушаться. Вологжанам предлагают выбрать самого любимого воспитателя детского сада. 76 представителей детсадов Вологды выдвинуты на голосование в рамках конкурса «Любимый воспитатель». Конкурс, стартовавший в областном центре в конце сентября, проходит в несколько этапов. На первом выбирают по одному педагогу от каждого из 76 дошкольных учреждений, а накануне на платформе обратной связи стартовало онлайн-голосование, где поддержать участников и оставить свой голос могут все жители областного центра. Интернет-голосование продлится до 12 октября. Чтобы принять в нем участие, необходимо авторизоваться через портал госуслуг. Отдать свой голос можно только за одного участника. Киберволонтеры муниципальной стражи выявили 47 новых электронных адресов, связанных с незаконной торговлей наркотиками. Очередной мониторинг интернет-пространства добровольцы провели в рамках постоянной работы по выявлению ресурсов, через которые распространяются запрещенные вещества. Все обнаруженные адреса, связанные со сбытом наркотиков на территории области, переданы в правоохранительные органы. Муниципальная стража регулярно проводит такие проверки. С начала 2026 года вологодские киберволонтеры уже обнаружили более 500 ресурсов, информация о которых была направлена

0: вам вода. К 95-летию Джанны Тутунджан в галерее «Красный мост» открылась выставка-инсталляция. В галерее современного искусства на набережной 6-й армии 143 открылась выставка «Сны о деревне» Джанна Тутунджан. Она приурочена к 95-летию со дня рождения художницы. Напомним, Джанна Тутунджан – заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств, один из ярких мастеров деревенского реализма. Серия насчитывает около 200 работ, часть из них из фондов галереи «Красный мост» и представлена на выставке. Будет работать до 10 ноября.
1: Новости спорта.
0: В Белозерске определили победителей межокружного турнира по волейболу среди мужских команд. В состязаниях участвовали коллективы из Вологды, Череповца, Акадуя, Шексны, поселка Белый Ручей и местные атлеты. По итогам борьбы первое и второе места завоевали череповецкие сборные «Аэродрим-1» и «Аэродрим-2». Бронзу выиграли вологжане. Стадион «Череповец» продолжает обновляться. На западной трибуне завершили работы по гидроизоляции и начали установку новых сидений в цветах российского флага. Также идет монтаж двух входных групп. На футбольном поле полностью смонтировали и тестируют систему подогрева, укладывают геотекстиль и щебень, а с 15 октября планируют приступить к укладке нового газона.

0: На маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. АВКС России ударами авиабомб ФАБ-500 поразили пункты временной дислокации ВСУ в двух населенных пунктах в окруженной части в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. На кадрах объективного контроля ведомство показало нанесение авиаударов оперативно-тактической авиации по пунктам временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Купино и Гогина. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по пункту временной дислокации ВСУ в районе Хатнево. В результате удара цель успешно поражена. Проблема с водоснабжением наблюдается в Киеве. Из-за отсутствия электроснабжения сообщили в Киев-Водоканале. Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что в столице введены экстренные отключения энергоснабжения. Из-за этого наблюдается снижение давления водопроводной сети в правобережной части Киева. В частности, в Сташинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах возможно полное отсутствие воды. США назвали тупиковой стадию переговорного процесса по Украине. Перспектив дипломатического урегулирования конфликта сейчас не просматривается. Такую точку зрения высказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческим СМИ. Однако чиновник подтвердил готовность сыграть любую возможную роль в том, чтобы процесс двинулся с места. Впрочем, сейчас Соединенные Штаты заняты другими делами. Пентагон готовит массированные удары по объектам энергетики и ядерной инфраструктуры Ирана. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на знакомые с планом Министерства войны источники. В минувшую пятницу команда президента США по нацбезопасности провела в его загородной резиденции Кэмп Дэвид многочасовое совещание, в ходе которого разработала планы возможного возобновления масштабных боевых действий. При этом конкретная дата ударов по Ирану в документах не приводится. На фоне региональной эскалации неопределенности растут цены на топливо. Стоимость фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже поднималась до $104 за баррель впервые с конца сентября. Об этом свидетельствует данные торгов. В то же время стоимость фьючерс на нефть марки WTI выросла на те же 3,5%, превысив отметку $91 за баррель. Энергетический голод заставил Европу пересмотреть климатическую повестку о планомерном сокращении выбросов углекислого газа. Запад переходит на дрова и уголь. Отказ от газопровода «Северный поток» и закрытие АЭС уже довели Европу до необходимости вводить в работу угольные электростанции и использовать древесину. Такое мнение высказал РИА Новости спецпредставитель главы МИДа по вопросам климата Сергей Конученко. По его словам, Нидерланды и Германия уже расконсервировали угольные предприятия, а Румыния добилась отсрочки закрытия угольных ТЭЦ до 2029 года. Суд в Индии распорядился организовать репатриацию экипажа, в составе которого 20 россиян с арестованного танкера «Юнити». Это должно произойти в кратчайшие сроки, а именно в течение 3 недель. Об этом сообщил информационный портал Splash24/7, специализирующийся на новостях о международном судоходстве. По его данным, суд признал моряков оставленными без помощи судовладельца в соответствии с законом Индии о торговом мореплавании и распорядился принять необходимые меры в кратчайшие сроки, предпочтительно в течение 3 недель. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что Россия ведет работу с Индией по скорейшему разрешению ситуации с экипажем, в числе которого россияне, арестованного индийскими властями танкера «Юнити». Судно было арестовано 11 мая. Оно стоит на якоре недалеко от порта Парадип. Танкер следовал под флагом Камеруна и был арестован индийскими властями в рамках финансовых претензий к судовладельцу. Обе компании и истец, и ответчик зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах. Сервисы Яндекса могут работать с перебоями. Причиной стал инцидент с дата-центром, который находится под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В результате ЧП никто не пострадал. Последствия аварии устранили. Сотрудники полиции в Москве пресекли работу финансовой пирамиды, которая была связана с продажей натуральной косметики. Организаторы лишили людей свыше 100 миллионов рублей. Возбуждено 6 уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, предприимчивые женщины широко рекламировали бизнес-проекты, связанные с реализацией косметических товаров из натуральных компонентов. При этом они убеждали граждан инвестировать в их развитие с возможным получением прибыли до 120% годовых. При этом исполнять обязательства по выплате процента возврату заемных средств, а также вести заявленные бизнес-проекты никто не планировал. Одна из подозреваемых задержана. Сейчас идет поиск остальных. Аллергикам, чтобы избежать усиления симптомов после включения отопления, необходимо проветрить комнату и поддерживать в ней нормальную влажность. Об этом рассказали эксперты Роскачества. Там пояснили, что с запуском отопления воздух в квартире становится заметно суше. Это может проявляться сухостью кожи и слизистых, першением в горле, а у людей с аллергией или астмой – усилением симптомов. Чтобы снизить дискомфорт, достаточно регулярно проветривать комнаты и поддерживать влажность на уровне выше 40%. Специалисты также отметили, что сухой воздух нередко провоцирует обострение заболеваний лор-органов и кожи. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха плюс 12-14 градусов. В Москве ожидается небольшая облачность, также без осадков. Температура до плюс 15 градусов. Давление существенно не изменится, составит 751 миллиметр ртутного столба. Это выше нормы.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: физики и лирики. Доброе утро, мои дорогие! С вами Артём Новиченков и Александр Пушной. И сегодня нас ждет богатая программа. Начнем мы с культурологии. У нас в гостях Виктория Мерзлякова, культуролог, специалист по современной культуре и коммуникации, доцент РГГУ Иран Хикс.
1: Виктория,
0: здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами поговорим о том, как менялись стандарты красоты. Правда ли, что еще 100 лет назад полнота, особенно женская, была в тренде?
1: 100 лет назад это уже 20-е годы, поэтому если мы вспомним образы девочек-флэперов из такой модной джазовой культуры, то там как раз уже образы такой подростково-тонкой миниатюрной фигуры скорее можно назвать такими популярными, закрепленными поп-культурой образами.
0: А
1: вот если еще немножечко отмотать подальше, то мы можем, конечно, вспомнить коллекции великих музеев, где мы видим такие тициановские образы полнокровных, пышных тел, да, и вот само словосочетание там «кровь с молоком», как некий образец такой пышной красоты, вот, наверное, это чуть пораньше даже.
0: Просто мне как-то попался Vogue журнал 10-х годов, 1910-х.
2: Попался. Давай, читаешь Vogue, скажи честно.
0: Нет, лекцию когда читал по Фиджеральду.
2: Так.
0: Вот, и увидел журнал Vogue, отсканированный в интернете, и там выкройки внутри журнала были для женщин. И вот меньше размера XL, по нашим меркам, для женщин не было вообще платьев. Из чего я сделал вывод, что, собственно, женская полнота была в тренде. Да и мы знаем, как Франц Кафка комплексовал, что он поджарый мускулистый, а не полный толстый. То есть, видимо, все-таки был вот этот тренд на полноту.
1: Вообще, я думаю, здесь очень интересно, что представление, да, то есть вроде бы красота такая универсальная идея, которая оказывается очень важной в самые разные десятилетия, столетия, века, но при этом слово, как и идея, остаются важными на протяжении длительного времени, а вот его наполнение, смысл, да, это уже очень удивительно, потому что, ну, в обычном нашем языке повседневном у нас есть какое-то слово, есть за ним значение, мы им пользуемся. А на языке вот этих культурных стереотипов слово может быть одним, а вот его наполнение может разниться, причем не только, ну, в хронологическом порядке, да, от года к году, от века к веку, от десятилетия к десятилетию, ну и, например, в социальном. И тогда мы увидим, что и представления разные в одно и то же время, но в разных культурах или даже для разных социальных групп могут порой диаметрально отличаться. И тогда уже мы видим вот это соседство, казалось бы, противоположных представлений, где, с одной стороны, какие-то образы из кино или популярной культуры будут давать такую установку на худобу, а в это же самое время в другой какой-то культуре может существовать, наоборот, идея про даже такое насильственное раскармливание, тоже такой нередкий пример, где, наоборот, ценится полнота тела.
2: Как вот это вообще можно говорить про некую, ну, скажем так, стандарт, да, и красоты? Ну, то есть получается, что всякие отклонения в любую сторону можно рассматривать как тоже красоту. И наоборот говорить, что, вы знаете, мы приняли стандарт красоты, и все ходят стандартные, ну и, соответственно, некрасивые, потому что все одинаковые. Как культурологи на это реагируют?
1: Я думаю, что здесь очень близким к слову «стандарт» в контексте, например, той же красоты оказывается слово «желание», да, и это вот такой, такая идея, как, да, ее коварство, и мода, и желание, их коварство в том, что они выглядят как твой выбор и лично твое представление о том, чего ты хочешь, хотя при этом, вы абсолютно правы, со стороны часто это определяется очень жесткими и порой узкими коридорами возможностей, да, и иногда какие-то элементы этой красоты, да, ну, например, волосы на теле, да, вот идея, скажем, бритья ног для женщин, да, это же идея, которая появлялась, конструировалась, и, наверное, ее бы не было без целой индустрии, которая изобрела, продавала и, соответственно, предлагала средства для того, чтобы этот коридор возможностей поддерживать и делать необходимым.
2: Нет, все сложнее, мне кажется, даже, или проще, потому что, когда есть две девушки, одна побрила ноги, другая не побрила ноги, то работает простой способ, да, то есть, кто эволюционно выигрывает в этом плане, тот, собственно, и побеждает. И, соответственно, девушки, если бы все вместе договорились вообще этим не заниматься, то никаких бы проблем не было. Но так как кто-то это делает, а кто-то нет, соответственно, мужчину привлекает женщины с неволосатыми ногами, соответственно, вот...
0: А откуда у мужчин появляется желание неволосатых ног женщины?
2: А тогда? Вот это я не знаю, вот это надо у мужчин спросить.
1: А вам не кажется, что здесь вместо слова «эволюции» ее место постепенно занимает идея того образа, который мы видим, например, в рекламе, в журналах, в кино, в клипах? И вот здесь как раз появляется вот это перекос, да, или изменение пропорции. Ведь, по сути, это дело, на самом деле, я думаю, что тут уж и женщины, и мужчины не очень-то в обычной бытовой жизни пристально с большой, как бы сказали социологи, выборкой выглядываются в реальные ноги реальных других людей, ну, просто потому, что не так уж часто и много их видят. И здесь как раз на смену приходит вариант количество того, что мы успеваем увидеть по телевизору, в журнале, в рекламе и где-то еще в медиа.
2: Возможно, но тогда получается странная история. То есть медиа задает некий стандарт. Этому стандарту все стараются следовать. В общем, достаточно глупо. Потому что, ладно бы это касалось там ноги бритые, не бритые, а вот это если касается там анорексичного состояния организма, которое сейчас очень модное, да, с учетом того, что есть много всяких препаратов для того, чтобы быстро сбросить вес, но все же не останавливаются, и это просто вредит здоровью. Как и в обратную сторону, когда все говорили про бодипозитив, давайте будем все толстыми, давайте, давайте, но в смысле не толстыми давайте все будем, а давайте перестанем следить за собой в этом плане, и опять же это тоже
0: вредит здоровью. Давайте не будем комплексовать и страдать от этого, а не то,
2: да.
0: Что будем толстыми или не следить за собой.
2: Нет, ну так не будем страдать от этого. А это все-таки страдание, когда у тебя очень лишний вес большой. Это удар по здоровью.
0: Да, но это твое личное. Мне кажется, тут вообще разговор у нас, не знаю, вот Виктория со мной согласится, вопрос о субъектности или несубъектности человека. Угу. То есть могу ли я формировать собственное представление о том, как я хочу одеваться, что мне идет, или я могу только следовать трендам. И тут то же самое. Какие женщины нравятся мне и какие женщины сейчас считаются красивыми. Тоже две разные вещи.
1: Ну, так же, как и мне кажется, тут еще вопрос в противоположную сторону возможности или запрета на давление и осуждение, да, то есть человек с избыточной массой тела может представлять последствия медицинские, может стараться и менять как-то свой образ жизни или не стараться и не менять, но мне кажется, тут во многом еще вопрос снизить уровень давления, порицания и какого-то, ну, такого потенциального его оскорбления.
0: А как его снизить-то, Виктория, не очень понятно.
2: Невозможно.
0: То есть, например, это же все начинается еще с детства. То есть, одно дело, взрослые себе запретят и будут подавлять свое там презрение, с которым они не могут работать, да, а дети, они все выносят в поле.
1: А поэтому... вот здесь как раз, я думаю, и развиваются такие неоднозначные явления, как бодипозитив, именно в попытке создать вариативность тех образов, которые могут быть увидены, могут быть названы вариантами, которые ты тоже видишь и воспринимаешь как, ну, как нейтральные, например.
0: Ну а чем тогда бодипозитив отличается от боди-негатива? Я такое слово возьму, да? И тот... как бы и то слово, и та, как сказать, концепция, да, они воспринимают человека как как объекта. То есть, понимаете, о чем говорю?
1: Да, я думаю, что вот здесь действительно это слово объект, объективация, еще у нас были там объектификация в разных подходах, одна из ключевых проблем, да, когда тело человека, часто это как раз касалось именно женского тела, становится неким объектом, у которого как раз и формируются эти жесткие представления о заданных рамках и нормах. И тут вот действительно, помимо сегодняшних, куда бы мы можем вспомнить и образы модели Твигги, и примеры худобы 60-х, и образы вот этих девочек-флэперов джазовой культуры 20-х и 90-х.
0: Или
1: годы,
0: как средневековые, да? В средневековье себе там ребра женщины корсетами сдавливали.
1: А корсеты, да, корсеты ведь тоже, причем, что интересно, корсеты ведь меняли не только физическую конституцию, да, и вот этот образ на уровне физики, но еще и определяли какие-то одобряемые эмоциональные режимы. Ну, например, вот знаменитая женская тонкая чувствительность и готовность упасть в обморок, да, от любого какого-то яркого эмоционального переживания, это ведь в том числе и, ну, чрезвычайно сжатая диафрагма и в любой непонятной ситуации действительно вот такое быстрое кислородное голодание.
2: А смотрите, есть вот такая штука, называется игрушка Барби. Ну, это просто культовая, да, кукла, по сути. Ну, я думаю, что у нас тоже можно что-то, аналог какой-то найти.
0: Неваляшка красная.
2: Неваляшка красная, да. Как бы это прото-Барби, да. Вот берем куклу Барби, да, вот вы, например, дизайнер, или там вы человек, который выпускает эту игрушку. И вы же, соответственно, что делаете? Вы действительно выпускаете такую куклу, которая, ну, по сути, должна покупаться очень, там, большим количеством девочек, скажем так. И при этом эта кукла, она по своим стандартам, ну, вряд ли все девочки такие, как Барби, правильно?
1: Она... Я есть... думаю, что здесь еще и социальный мир, и та жизнь, которую живет. Вот если мы вспомним варианты жизни куклы Барби, так. Домики, вечеринки, бассейн, да. Шикарные автомобили, пони, собачки, да, и вот такая какая-то социальная.
2: Ну да, там...
1: Вначале она, по-моему, даже особо не работала, по-моему.
2: Ну, она никогда, по-моему, не работала. Там же нет, да, депрессии. Нет,
3: потом появились.
2: А, появились.
1: Нет, потом появились как раз,
3: да, варианты. Самые разные. И беременные Барби, и инвалид Барби, и так далее.
2: А, вот, видишь, то есть получается немножко жизнь туда
3: но
2: добавили.
3: Но они не очень хорошо продавались, насколько я помню.
2: Конечно, конечно. То есть получается, что с детства девочка, держащая в руках куклу Барби, так или иначе, подсознательно хочется соответствовать.
1: И выстраивает какие-то, ну, я думаю, что здесь такая универсальная идея о том, что игровые...
2: Алло, алло. Ой, что-то у нас со связью. Давайте перезвоним сейчас. Перезвоним мы Виктории. Ну, то, по-моему, у мужских кукол нет же, да? И я так понимаю, что у мужчин...
3: Солдатики.
2: Солдатики,
3: это
2: да.
3: Это тоже проливаем. Это же проливаем. А ты смотрел фильм «Барби»?
2: Не, не видел я.
3: Это очень хороший фильм.
2: А там Кент есть еще этот, или как
3: он? Кент это на районе.
2: Кент на районе, да. Ну вот у меня в основном районные
3: там просто, знаешь, что начинается фильм? Барби живет свою вот эту барбичную жизнь.
2: Ага.
3: А потом в какой-то момент она говорит, а вы думали когда-то о смерти? И все говорят... в шоке. И потом там зарождается самосознание у Барби. Она перестает
2: опасно.
3: Быть просто куклой.
2: То есть, получается, она была первой ИИ, который вышел из-под контроля. Виктория Мерзлякова снова с нами. Мы оборвались на каком-то именно моменте, что девочка, покупая Барби, начинает следовать этому образу. И тут мы вас перестали слышать.
1: Я думаю, что здесь и социальная проекция, ну, потому что девочка, которая играет с маленьким младенцем пупсом и должна его там кормить, укладывать спать, заботиться о нем, это один какой-то, да, социальный такой
2: А разве это не, простите,
1: сценарий.
2: Материнский инстинкт, который, даже если бы не было куклы, все равно бы...
3: Надо играть.
2: Сработал.
3: И игра, подготовка к реальности.
2: Не, ну подготовка к реальности, если бы не было раньше, когда люди, собственно, не делали пупсиков для игры.
3: Были другие куколки.
2: Ну хорошо, но когда куколок даже не было, все равно
3: всегда
2: есть материнский инстинкт, который тебя заставляет, ну,
3: побуждает.
2: Короче, побуждает тебя делать то, что ты делаешь.
1: Да, я думаю, что здесь, ну, поскольку мы говорили именно в контексте про Барби и вот про 20 век с его разнообразием игрушек, мы можем увидеть, как в середине 20 века появляются, например, Лего и вариант строить социально похожий мир будущего, да, конструктор, который позволяет строить дома, дороги, модели городов. И, кстати, первые модели леговских конструкторов как раз были построены на том, что у них реклама. У них была фирменная песенка, где был один куплет, где они пели о том, что мальчики, давайте строить новые города, во втором куплете девочки, давайте строить новые города. И, соответственно, вот дети все вместе играют, строят такую социальную инфраструктуру будущего. Пупс и вот эта идея материнского инстинкта, укладывание, кормление, другой, да, дает нам социальный сценарий. Игры в профессии третий, Барби четвертый, да, ну, то есть я думаю, что и... В 20 веке, на самом деле, мало кто из детей играл только в одну какую-то такую игру, да, или тип игр. Угу. По сути дела, все они дают разные сценарии.
2: Но я к тому, что вся индустрия, в общем-то, тоже, ну, не собирается выпускать. Вот часто говоришь, есть, да, Барби разные, но изначально это,
3: черные,
2: наверное,
3: белые, красные.
2: Это как раз, да, видимо, попытка какую-то диверсификацию все-таки сделать. А в целом, ну вот как, есть действительно одна игрушка, она идеальная. Давайте мы все будем следовать. Я к тому, что это получается какое-то... Это человечество так вот хочет, да, само делать. Вряд ли кто-то заставляет.
3: Почему? Какой-то дядя один.
2: Нет, ну почему? Ну тогда бы дети пришли, сказали, а зачем мне такая же Барби, как у Маши, купите мне другую.
3: Ну а в итоге...
1: А еще я думаю, что это бесконечный стимул, в том числе для практик потребления. Да, когда ты видишь, что стандарт красоты предполагает, что тебе еще нужно что-то сделать, mm-hmm. да, или что у тебя есть какая-то проблема... Ну, например, вот как идея с целлюлитом, который там во Франции вначале стали представлять как проблему тела, показывать, что это воспаление, медикализация такая, да, средства mm-hmm. стали продаваться в аптеке. И получается, ну, если у тебя есть проблема, тебе надо ее решать, да, пока что-то не проблема, ты можешь расслабиться и меньше покупать в том числе и каких-то усилий прикладывать. Поэтому я думаю, что здесь стандартизация – это такой путь, угу. в том числе связанный с увеличением продаж.
3: Виктория,
1: самых разных товаров.
3: У нас полминутки осталось. Можете коротко сказать, меняются ли сейчас в 20-е годы стандарты красоты и в какую сторону, если есть наблюдение на этот счет?
1: Я думаю, что так же, как и с любой информационной повесткой, появляется больше локальных вариантов, да, то есть мы сегодня можем увидеть параллельно существующие и большие тенденции, которые все еще задаются какими-то, ну, такими огромными трендами, угу. косметологическими,
3: ну,
1: визуальными,
3: и малые,
1: и так,
3: да,
1: далее.
3: Какие-то.
1: И малые, да, поэтому у нас появляются альтернативные версии.
3: Спасибо большое. У нас была в гостях Виктория Мерзлякова, культуролог, специалист по современной культуре и коммуникации, а дальше... У нас будет физика, Нобелевская премия. Сейчас вообще-то Нобелевская неделя идет, Саш.
2: А, черт, я чуть не забыл.
3: А мы вообще ничего не обсуждали.
2: Тебя номинировали вот в этом году?
3: Еще нет.
2: То тогда мне неинтересно. Если тебя номинируют, я буду следить.
3: Ну, надеюсь, ты доживешь.
2: Обязательно.
4: Физики и лирики. В философии нельзя не быть категоричным. То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Выход на мирное урегулирование в украинском конфликте пока не прослеживается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия приветствует любые попытки иностранных государств способствовать урегулированию конфликта вокруг Украины. В частности, Москва признательна Нью-Дели за интерес к этой теме. Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческим СМИ назвал тупиковую стадию переговорного процесса по Украине. Перспектив дипломатического урегулирования конфликта сейчас не рассматривается, констатировал глава Госдепа. Однако чиновник подтвердил готовность сыграть любую возможную роль в том, чтобы процесс сдвинулся с места. Объединенная строительная корпорация имеет особую роль в достижении технологического суверенитета, экономического роста и укреплении торговых связей. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором ОСК Андреем Пучковым.
2: Президент подчеркивал, что для развития флота необходимо наращивать серийный выпуск кораблей, повышать и локализацию производства, применять самые современные отечественные решения. Здесь у ваших предприятий особая роль по проектированию и строительству морских, речных судов, включая и паромы, и катера, и круизные лайнеры, атомные ледоколы. Также важно обслуживать их, модернизировать, для чего используются и собственные компетенции, комплектующие, оборудование.
0: Для расширения судостроения важно использовать цифровые разработки, указал председатель правительства Михаил Мишустин. Евросоюз должен активизировать усилия по высылке мигрантов из сообщества. Те, кто находится в Европе нелегально, должны покинуть Европу. Те, кто легально, могут остаться. Об этом заявила еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица. По ее словам, Евросоюз нуждается в странах-партнерах, которые могли бы предотвращать незаконные въезды в ЕС. Шуица добавила, что по этой причине Брюссель подписывает двусторонние соглашения со странами Африки, Ближнего Востока и Персидского залива. В марте Европарламент одобрил обсуждавшееся с 2016 года решение о создании депортационных центров за границами Евросоюза. В июне страны ЕС и Европарламент достигли принципиального согласия об ужесточении европейских миграционных норм, включая создание зарубежных депортационных центров для просителей убежища. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с пользователя каршеринга штрафа в 160 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. По данным судебных материалов, компания «Яндекс.Драйв» обратилась с иском к Антону Бабыкину о взыскании задолженности, в обосновании которого указала, что стороны заключили договор краткосрочной аренды транспортного средства. В процессе эксплуатации автомобиля в Санкт-Петербурге сотрудники полиции остановили водителя в нетрезвом виде. Мировой судья привлек его к ответственности, а транспортное средство было задержано и помещено на спецстоянку. Яндекс настаивал, что такими действиями Бабыкин в том числе нарушил ряд условий договора аренды, предусматривающих штрафные санкции. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, соответчиков пользуются взысканная задолженность по договору и судебные издержки на общую сумму около 160 тысяч рублей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 14 градусов. В Москве плюс 13-15 и также без осадков.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российская теннисистка Диана Шнайдер и бельгийка Элиза Мертенс победили британку Элен Перес и нидерландку Демис Хюрс в четвертьфинале парного турнира в Пекине 6-2, 6-1. Шнайдер и Мертенс один раз подали на вылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейкпоинтов из 7. Международная федерация тенниса сократила до 14 человек представительство россиян в своем регистрируемом пуле допинг-тестирования. Такую новость опубликовал ТАСС. Из списка выбыли невыступающие на протяжении нескольких сезонов Елизавета Демина. Напомню, она до января 2025 года отбывала дисквалификацию за мельдоний, а также Оксана Селихметьева, которая теперь представляет Испанию. Стали известны судейские назначения на 10-й тур чемпионата России по футболу. Главную встречу выходных Краснодар-Зенит отработает бригада Инала Танашева. За ВАР будет отвечать Евгений Буланов. Матч ЦСКА «Родина» рассудит Артем Чистяков. Игру «Крылья Советов» «Спартак» Никита Новиков. А дуэль «Рубина» и «Московского Динамо» Иван Абросимов. Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигауа обозначил главную задачу команды на сезон чемпионства. На пресс-конференции он также рассказал о трансферах, новом контракте Эзекиэля Барка и объяснил несколько летних кадровых решений. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Фрэнсис Кахигауа заявил о высоких целях на сезон. Задача «Спартака» – первое место, и летом клуб рассчитывает порадовать болельщиков. После 9 туров красно-белые набрали 19 очков и отстают от лидирующего Краснодара на 2 балла. Одной из главных тем стал новый контракт Эзекиэля Барка до 2030 года. По словам Кахигау, принципиальная договоренность с представителями аргентинца существовала уже несколько месяцев, а задержка была связана с техническими деталями. Сумму отступных спортивный директор не назвал, но пошутил, что позволить себе может такое разве что ПСЖ. Летом «Спартак» рассматривал еще одного крайнего нападающего и вел переговоры с несколькими игроками и клубами. Но в итоге от трансфера отказались и сохранили свободное место для легионера на зимнее окно. Кахигау подчеркнул, что сейчас в распоряжении главного тренера есть Маркинис, Пабло Салари, Игорь Дмитриев, Масалыга и Полих. Покупку Мерлинда Даку спортивный директор считает правильным решением. Реакцию части болельщиков на прошлые поступки форварда Кахигау прокомментировал так. Люди ошибаются. Даку извинился и теперь должен отвечать своей игрой. Не считает он ошибкой и прошлогодний трансфер Левая Гарсии. Сейчас форвард арендован Панатинаикосом, а у греческого клуба есть право выкупа. И если оно не будет использовано, Гарсии вернется в Москву. Зато переговоров с Артемом Дзюбой, по словам Кахигау, вообще не было. Ни с самим нападающим, ни с его представителями.
1: Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова прыгнула четверной лутц на тренировке перед выступлением на челленджере в Казахстане. В прогоне короткой программы она исполнила двойной аксель, тройной ридбергер и каскад тройной лутц, тройной тулуп. Турнир в Алма-Ате проходит с 8 по 10 октября. А у меня на этом все. До новых встреч!
3: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+. В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.

0: физики и лирики.
1: А давайте, друзья, продолжим неожиданно так вот. И новости физики. Нобелевка по физике 2026. Роман Алексеев, конечно же, с нами. Физик, популяризатор науки и учитель, сооснователь платформы для обучения учителей Hungry Teachers. Здрасте, Роман.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Рассказывайте, кто, за что и почему.
2: Так, ну, кстати, это совпадает с нашим прошлым эфиром, когда мы с вами говорили про нейтрино. Помните, мы обсуждали, была большая конференция, посвященная этому открытию нейтрино и всем экспериментам большим, связанным с нейтрино и поиском его. И, собственно, видимо, может быть, кто-то знал что-то, потому что Нобелевская премия в этом году дана, собственно, за тот самый Ice Cube, эксперимент, да, целая лаборатория, которая основана для того, чтобы исследовать нейтрино. Значит, получил премию в этом году Франсис Хальцин из университета Висконсина в Мэдисоне. И, ну, собственно...
1: А за что?
2: Основная формулировка за решающий вклад вот в нейтринную обсерваторию Ice Cube и открытие высокоэнергетических нейтрино, которые последовали в результате этого. То есть, как бы, премия дана за то, что было сделано, ну, или реализовано, когда, в 1988 году. То есть, идея была предложена Хальциным, а, соответственно, запуск самой вот этой лаборатории прошел там в 2008 году, и первые результаты уже были там в 2010, что-то такое. То есть, как бы, за, собственно, довольно давнюю идею, ну, и уже и результаты тоже давно были получены.
1: Ну, это вот нормально для Нобелевки, да. Они обычно вручают не сразу, а именно спустя какое-то время. А вот у меня мой соведущий Артем Новиченков, он учитель и заодно еще немножко рэпом балуется, он просто не мог не спросить, но почему-то мне доверил эту главный вопрос тысячелетия. А вот Ice Cube, обсерватория названа в честь известного рэпера Ice Cube'а.
2: Ну, возможно, тут скорее наоборот.
3: Нет, это точно не так. Потому что Ice Cube старше гигантского замороженного детектора нейтрино.
1: Ice Cube старше нейтрино всех. Вы что, он был первой элементарной частицей.
3: Первой элементарной частицей. Ну, кстати, достаточно элементарный.
2: Он был всегда.
1: Вы, короче, не обладаете, да? Смотрите, все-таки давайте чуть-чуть в технологию погрузимся. Значит, еще раз, зачем нам нейтрино ловить?
2: Вообще, как бы вот в формулировке, то, что написано на официальном, да, в официальном комитете, представлена формулировка за то, что вот за счет открытия вот этих сверхбыстрых, сверхвысоких энергетических нейтрино вообще появился целый раздел астрофизики, который занимается теперь вот этими нейтрино. Почему это важно? Потому что вот эти нейтрино, они позволяют исследовать так называемый глубокий космос, куда мы не можем заглянуть с помощью наших обычных, ну, я же не говорю про оптические телескопы, да, там, с радиотелескопами и так далее. Вот, потому что там радиосигналы, да, и, соответственно, электромагнитные волны отклоняются, преломляются, искажаются при прохождении через разные там галактики, да, скопления и так далее. Единственный, получается, такой источник информации из глубин космоса, это нейтрино. Потому что они, с одной, да, нам их сложно поймать, но они-то несут информацию от самых-самых далеких объектов, потому что ничто его не может толком и отклонить, не может рассеять, не может, да, там, ну, то есть никак производить.
1: То есть у нейтрино нет ничего, кроме массы, я правильно понимаю?
2: Да, даже при том, что даже масса настолько маленькая, что изначально вообще думали, что она безмассовая частица, да.
1: То есть частица, вот, у которой вообще ничего нет.
2: Даже гравитация...
1: Нет,
2: да,
1: ну,
2: да, да.
1: Странно.
2: То есть, по сути, да. То есть настолько маленькая, ну, настолько она без всего, что, да, изначально, ну, как бы было предположение, что она даже безмассовая, да, частица. То есть гравитация ее даже не отклоняет. То есть на самом деле она летит по прямой, там, сотни тысяч, да, световых лет. То есть от очень-очень-очень далеких объектов можно получить информацию. И, например... Вот почему важно, да, вот, например, там черные дыры, мы их изучаем уже очень давно, но вот когда там, или сверхновая звезда, когда, да, старый умирает, появляется сверхновая. Мы чаще всего уже видим саму взрыв, когда уже постфактум произошел. А вот известно, что вот всплеск, вот когда умирает старая звезда и превращается в сверхновую, всплеск нейтрино происходит за там несколько часов, ну, там, да, до самого взрыва визуального.
0: Вау.
2: И получается, что как бы это такой сигнал, который, да, предвестник, во все стороны в космос отправляет сигнал в виде этих нейтрино, что ага, в этой точке, надо туда посмотреть, будет что-то, какое-то событие, возможно. И дальше, вот через какое-то время, происходит, собственно, взрыв сверхновой.
3: А, Роман,
2: то есть если...
3: Вот, там. Извините, я вас прерву, я не физик, да, где-то в Антарктиде стоит невероятная станция, которая называется обсерваторией, хотя обсерватория обычно это то, что исследует космическое, да, правильно, ну, космос, а тут стоит что-то в Антарктиде. Значит, как-то это связано со льдом Антарктиды. Мы исследуем нейтрино, которое было до каких-то вот сверхновых. Вот вы можете как-то хотя бы собрать это все, чтобы мне не...
1: Ну, давай я по-быстрому физику. Попробую. Я
3: ты
1: физик, да.
3: Давай.
1: Смотри, у тебя летит частица, вот та самая нейтрино, она летит откуда-то.
3: Летит
1: у нее кроме массы нет ничего.
3: Угу.
1: И как ее поймать? Она должна с чем-то взаимодействовать, угу. Только так мы это ловим. Если бы она была заряженная, мы бы магнитное поле какое-нибудь поставили, она бы там закрутилась, мы бы это увидели.
3: Угу.
1: И в зависимости от радиуса этого вращения могли бы понять, что за масса, что за скорость.
3: Где, Саш?
1: Она везде, она через тебя сейчас пролетает миллионы раз.
3: Я чувствую это уже.
1: Ты чувствуешь?
3: Я уже чувствую.
1: Но мы должны зафиксировать как-то вот эту масса, это должна с чем-то взаимодействовать.
3: Окей.
1: И там есть, как я понимаю, варианты, типа мы воду вот перегрели до такого состояния, что она вот-вот закипит, но не закипает. И вот через нее пролетает нейтрино, и там
3: можем
1: пузыри появляются.
3: Окей.
1: Ой, а значит, что?

0: из других частиц, там очень много других частиц, которые оседают за счет того, что у нас есть магнитное поле Земли, они оседают в атмосфере и создают такой большой-большой фон. И чтобы убрать вот этот фон мешающих частиц, которые находятся сверху, надо вот закапываться под землю. Ну, и либо, соответственно, под воду, либо
1: в космос,
0: как, собственно, было предложено, либо под лед. В космос тоже, на самом деле, можно, но надо уходить далеко, ну, тогда от Земли, потому что, опять же, атмосфера, да, довольно-таки большая.
2: То есть, дорого.
0: Надо какой-то такой, да, да, дорого и, ну, в общем, да.
1: То есть лед
0: сложно,
1: как
0: потому
1: такой...
0: что должен быть большой.
1: Лед как такой естественный купол, да, который не позволяет вот этому, назовем это, мусору какому-то, да, ну, в данном случае, который мешает нам отслеживанию этой частицы, да, он защищает, и тогда нам проще отслеживать ее, правильно я понял?
0: Он защищает от внешних, да, от других частиц, которые как раз вот уже на определенном объеме рассеются.
1: Понятно.
0: То есть они попадают в этот лед или воду и в нем затормаживаются.
2: Буквально на минуту уйдем, а
1: сейчас новость.
2: На ваших глазах Артем Новиченко стал немножко физиком.
1: Немножечко.
2: Чуть-чуть.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Свыше 400 наименований вологодской продукции представили на 28-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Вологодский стенд объединил товары трех десятков производителей. Вологодское масло, молоко и молочные коктейли, сухие смеси и каши для детского питания, мясные изделия, овощи и другое. Пространство экспозиции оформлено так, чтобы посетители могли ознакомиться с продукцией, возможностями для реализации инвестпроектов и провести переговоры. Визуальным центром стал большой экран, где демонстрируются кадры с производственных площадок и вологодских полей. В аквариуме представили несколько особей сибирского сетра, из которого бережным способом вологжане получают черную икру. Штат пожарной службы Вологодской области обновлен. С начала 2026 года к ней присоединились 114 новых пожарных. Все они прошли обучение в учебно-методическом центре по ГАО ИЧС с 31 августа по 7 октября. Новобранцы изучили тактику тушения пожаров, охрану труда и первую помощь, а навыки отрабатывали на практике. С настоящим оборудованием в пожарной части номер 41. Все выпускники получили свидетельство государственного образца и готовы защищать жителей области от огня. А с 12 октября стартует новый курс «Водитель пожарного автомобиля». Он доступен для 22 кандидатов. С октября проезд в плацкартных и общих вагонах железной дороги подорожал на 9,2%. Настолько же выросли тарифы на перевозку багажа и сервисные услуги. Еще одно важное новшество, которое наступит с 1 декабря. По решению Федеральной антимонопольной службы вводится прогрессивная шкала денежного сбора при возврате проездных билетов. Завтра в Вологодской области пройдет проверка системы оповещения. Сигнал «Внимание всем» в рамках всероссийской штабной тренировки включат в пятницу 9 октября. Также сигнал будет транслироваться на телевидении и радио. Техническая проверка пройдет с 10.40 и продлится 10 минут. Вологжан просят соблюдать спокойствие. В ходе учений запланированы и другие практические мероприятия. За первый год работы приложение «Вологодские города ВОЙ» помогло решить около 13 тысяч проблем. Как отметил глава региона, сервис запустили год назад как единый цифровой канал для обращений. Отправить заявку можно в несколько кликов, а ответ приходит в личный кабинет. Чаще всего вологжане сообщали о проблемах благоустройства, мусор, ямы на дорогах, градирование грунтовок и содержание общественных территорий. Распределять обращения по ведомствам помогает искусственный интеллект, а персональные данные пользователей зашифрованы. Через приложение можно также участвовать в опросах и голосованиях, получать уведомления о ремонтах и реконструкциях, следить за важными новостями региона. Приложение доступно в RuStore, Google Play и App Store. Лабораторию искусственного интеллекта открыли в Череповецком химико-технологическом колледже. Высокие технологии в среднем профессиональном образовании – это

0: этап образовательной программы компании «Фосагро» по подготовке квалифицированных кадров. Они будут востребованы в компании в ближайшие десятки лет. Волокжане могут принять участие в большом этнографическом диктанте. Международная просветительская акция пройдет уже в 11-й раз с 3 по 12 ноября. Ответить на вопросы диктанта можно будет в очной форме или онлайн. Большой диктант проводится ежегодно по всей стране и дает участникам возможность проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов России. Итоги подведут 12 декабря, в День Конституции.
1: Спорта.
0: Волокжане взяли 7 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму. Турниры собрали около 1000 участников из Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, а также Республик Карелии и Коми. На первенстве округа Вениамин Шемякин взял золото, Александра Сидорова – серебро. На всероссийских стартах лучшими стали Елизавета Торопова и Ксения Шемякина, Павел Фурин – второй, Артем Торопов и Александра Сидорова – третий.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ниже нормы, существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты на поле в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Одновременно армия ведет бои за освобождение 6 населенных пунктов в кольце окружения под Харьковом. Потери противника, оказавшегося в кольце, за сутки составили до 40 солдат и артиллерийское орудие. В Донецкой Народной Республике в городе Доброполе морпехи взяли спортивный комплекс и зачистили от засевших там боевиков ВСУ стадион. Освобождено за сутки еще 103 здания. Киевские войска потеряли в Доброполе еще свыше 25 человек. Кроме того, Минобороны сообщает, что в течение суток войска нанесли поражение цехам производства украинских дронов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер. Средства ПВО за сутки сбили 1062 украинские БПЛА над российскими регионами. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации составили порядка 1500 военнослужащих. Выход на мирное урегулирование в украинском конфликте пока не прослеживается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия приветствует любые попытки иностранных государств способствовать урегулированию конфликта. В частности, Москва признательна Нью-Дели за интерес к теме урегулирования конфликта на Украине. Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческим СМИ назвал тупиковой стадию переговорного процесса по Украине. Перспектив дипломатического урегулирования конфликта сейчас не просматривается, сказал глава Госдепа. Однако чиновник подтвердил готовность сыграть любую возможную роль в том, чтобы процесс сдвинулся с места. Немецкая фарфоровая фабрика «Кахла» с почти двухвековой историей закроется до конца этого года из-за высоких цен на энергоносители. Об этом пишет газета «Бильд». Представитель фабрики пояснил, что переговоры с двумя потенциальными инвесторами из Турции не увенчались успехом, и сделка в итоге была отменена. По его словам, главной причиной краха старейшего бренда стали неподъемные тарифы на газ на внутреннем немецком рынке. Поэтому производство фарфора в Германии больше не рентабельно. Ликвидация предприятия пройдет в несколько этапов, а без работы останутся около 100 человек. Фабрика «Кахла» была основана в 1844 году в Тюрингии и входит в число крупнейших производителей фарфора ФРГ. На постсоветском пространстве бренд был известен еще со времен ГДР. Суд в Индии распорядился организовать репатриацию экипажа, в составе которого 20 россиян с арестованного танкера «Юнити». Это должно произойти в кратчайшие сроки, сообщил информационный портал Splash24/7, который специализируется на новостях о международном судоходстве. По его данным, суд признал моряков оставленными без помощи судовладельца в соответствии с законом Индии о торговом мореплавании и распорядился принять необходимые меры в кратчайшие сроки, предпочтительно в течение 3 недель. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия ведет работу с Индией по скорейшему разрешению ситуации с экипажем, в числе которого россияне. Судно было арестовано 11 мая. Оно стоит на якоре недалеко от порта Парадип. Танкер следовал под флагом Камеруна и был арестован индийскими властями в рамках финансовых претензий к судовладельцу. Обе компании и истец и ответчик зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах. Предприятие Объединенной судостроительной корпорации «Балтийский завод» производит самую большую в отечественной истории серию атомных ледоколов. Об этом на сегодняшней встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал генеральный директор корпорации Андрей Пучков.
2: Мы реализуем самую большую серию на Балтийском заводе наших атомных ледоколов. Часть из них уже передана заказчику, другая находится в производстве. В истории России 4-2-0, вот эти ледоколы, они будут самой длинной серией в истории.
1: И сообщение от Генеральной прокуратуры России. Генпрокуратура направила в Нидерланды запрос о выдаче 9 представителей Международного уголовного суда, которые заочно осуждены в России. В числе этих людей председатель МУС Петр Хофманский и прокурор Карим Хан, сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства. На ключевом дне главного IT-форума России «Цифровые решения 2026» обсуждают качество и стоимость мобильной связи, в том числе ситуацию, когда банки предлагают своим зарплатным клиентам большой объем интернет-трафика бесплатно. По мнению главы Минцифры Максута Ашадаева, операторам, которые несут убытки, необходимо научиться с этим конкурировать.
3: Понятно, что у банков рыночная сила сильно больше, и в этом смысле для них действительно затраты на удержание клиента в условиях развития банковской конкуренции, они могут пожертвовать расходами на телеком. Это точно такая болевая точка и точно долгосрочно имеющая для нас определенные риски. Но мы при этом понимаем, что сейчас абоненты в моменте выигрывают. Они получают дешевую связь. Вопрос, будет ли эта связь качественной послезавтра.
1: Шадаев также сообщил, что Минцифра будет ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами на тарифы связи и будет стараться найти баланс по вопросу цен на связь. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге переменная облачность, возможен дождь, температура плюс 12-14 градусов. В Москве днем до плюс 18 градусов и без осадков.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики. Новиченков, Пушной в студии. И у нас в гостях Андрей Клюев, москвовед и экскурсовод. Здрасте, Андрей.
2: Здравствуйте, Александр. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Архитектурный миф Москвы. Такая тема у нас сегодня. Вот у меня есть такой миф, он мой любимый. Я просто его слышал от, ну не могу сказать тысячи, но от 4 точно экскурсоводов я это слышал. Значит, это касается фасада гостиницы «Москва», который рядом с Кремлем. Вот эта гостиница, если со стороны, ну сейчас вот этой ямы ее называют, да, как она официально-то называется, господи.
2: Ну, Манежная площадь.
1: Манежная площадь, да. Вот с нее смотреть на фасад Москвы, то он, соответственно, несимметричный. И, значит, нам рассказывали, что Иосиф Виссарионович Сталин подписал, вот было предложено два варианта, справа и слева, а он посередине подписал, и все боялись понять, куда это он, значит, дал свое согласие. Вот так, как было, так и построили, с двумя разными фасадами. На самом деле, что там было?
2: Ну, вообще, Сталин, наверное, одна из самых таких мифологических фигур в части московской архитектуры 20 века. Там и про разные памятники, и сносы зданий, и в том числе про метро, конечно, гостиница «Москва».
1: А метро что с метро?
3: Голубая сиетка, типа?
2: Много-много мифов. Мой любимый, такой самый смешной, про метро, то, что Сталину приносят план строительства, где какие станции, линии будут, да-да-да. А он, значит, пьет кофе, ставит чашечку.
1: И получилось кольцо.
2: Получилось коричневое кольцо отпечаталось, и все подумали, что это, значит, повеление строить кольцевую линию.
3: Все такие идиоты вокруг были представлены, один умный, а вокруг, ну вообще.
2: Вот, но это, наверное, самый действительно забавный миф. И про гостиницу «Москва» это, конечно, тоже миф. То есть, даже если технологически это рассмотреть, ну, во-первых, утверждение именно архитектурных проектов, оно не было частью работы вот руководителей государства, руководителей партии. Они могли утвердить какие-то общие принципы развития Москвы, что вот да, там строим метро, вот что метро будет строиться, такое решение, конечно, было нужно. Но какие-то конкретные архитектурные решения они не утверждали. И, то есть, Сталин ничего не подписывал в данном случае. А во-вторых, если уж приносятся два архитектурных проекта, и если нас архитекторы, проектировщики, какие сейчас слушают, они, конечно, понимают, ну, некоторую бредовость такой идеи. То есть приносятся папочки, да, там с разными эскизами, чертежами. Это два отдельных комплекта документации. Там сложно, да, так, чтобы на обоих расписаться одной росписью. Вот, на самом деле, гостиница «Москва», ну, точнее, первую гостиницу «Москва», поскольку сейчас уже 20 лет на Манежной площади стоит новое здание, которое внешне повторяет оригинальную гостиницу «Москва». Да, вот в середине 2000-х годов старое здание разобрали, построили новое. Первое здание было спроектировано знаменитым архитектором Алексеем Чусевым, автором и «Мавзолея», и «Марфо-Марьинской обители», и «Казанского вокзала», и много чего вообще он в Москве построил. И он вот такое вот решение принял, что части фасада будут не совсем одинаковые, потому что, вообще-то говоря, никакого жесткого правила, такого законодательного, что фасад здания должен быть одинаковый и симметричный, его не было. Поэтому вот он предложил такой вариант. Дело в том, что одна часть фасада обращена к началу Тверской улицы, и должна была гармонировать с теми зданиями, которые там стояли, которые там планировалось построить, а вторая часть обращена к Кремлю, к историческому музею и так далее. Поэтому вот Чусев принял такое решение.
3: Это модернистская какая-то идея, или это просто вот желание соответствовать облику города?
2: Ну, у Алексея Викторовича были свои такие представления об изяществе, о красоте. Он на самом деле хорошо умел слышать заказчиков. Вот. И, кстати, вот такая архитектурная байка, которая не байка, на самом деле, которая оказывается правдой, что у него было такое прозвище, ну, за глаза, да, конечно, ему лично это никто не говорил, как академику,
3: а он не знал,
2: лауреату премий сталинских и так далее, чего изволите. То есть он мог построить здание в неорусской стилистике, вампирной
3: то
2: стилистике.
3: То есть он звали, чего изволите?
2: Ну, да. То есть, чего заказчик хочет, то он и сделает. Вообще, для архитектора это нормально.
1: Нормально, конечно.
2: Да, в данном случае про заказчик государства, да. Вот. Но при этом он был человеком, конечно, очень хорошо образованным, очень точно чувствовал пропорции и так далее. Вот, поэтому на мой взгляд, хорошее решение с гостиницей.
3: А вот вам миф такой расскажу. Я учился на журфаке МГУ, и, как вы знаете, Лужков искал библиотеку Ивана Грозного, и миф такой, что была раскопана и Манежная площадь, и докопались до здания МГУ, вот этого, где раньше это был дворец. Да, и
1: до он, первого здания МГУ, которое...
3: Нет, первый — это исторический музей, самый первый.
2: Нет, ну, не совсем...
3: И... Да, ну, я бы расскажу, да, и, значит, и вот докопались до здания, собственно, журфака непосредственно, и он пошел трещинами и остановились в, значит, раскопках, а там же на месте типографии, которая рядом со зданием находится, был опричный двор Ивана Грозного. Вот, вот такую мифологему можете...
2: Ну, опричный дворец Ивана Грозного, как, ну, такие большие палаты, то есть большой городской дворец с территорией, там, с дополнительными постройками, охранами.
3: Там Романов переулок делают.
2: Да-да-да, это сооружение вполне реальное, то есть можно не сомневаться, что оно было в 16 веке. Его точная локализация не совсем понятна, то есть документы, которые его упоминают того времени, они говорят, что это за Неглинкой, да, то есть за Манежной площадью от Кремля, но вот где именно, ближе к Пушкинскому музею, да, ближе вот к корпусам МГУ современным, не совсем понятно, и археологические раскопки, которые фрагментарно проводились, они вот прямо точного ответа не дают, что вот, вот здесь он был конкретно. Но то, что... то, о чем вы говорите, да, откуда происходит этот миф, что якобы Юрий Михайлович Лужков, да, старался найти остатки этого дворца и так далее.
1: Это поэтому и выкопали, да, вот эту яму на Манеже.
3: Ну, миф такой.
2: Да, это происходит, конечно, из строительства торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади и вот парка скульптур, искусственного русла реки Неглинки. Вот такой знаковый проект 90-х годов, который для своего времени был, ну, вполне актуален. Конечно, по прошествии десятилетий такой подземный торговый центр в самом центре города, под одной из главных площадей города, смотрится немножко странно. Вот, но для своего времени, если вот мы вернемся в логику городостроительную 90-х годов, это казалось, что ну вот некий символ там новой экономики, новой экономики, да, модернизации города и так далее.
1: А как нужно было сделать по сегодняшним меркам?
3: Сегодня бы как сделали?
1: Дорогу бы оставили.
3: Площадь.
2: Ну, сегодня, да, дело в том, что торговый центр «Охотный ряд», он не полностью подземный, да, вот если посмотреть фотографии Манежной площади, какой она была до этого, там, 80-е, 80-е годы и так далее, то есть видно, что он довольно сильно выступает, на много метров поднимается, там, и вот эти стеклянные, стеклянные еще полусферы с фонтанами и так далее. Сейчас бы, наверное, вот такую вот надстройку не стали делать, тем более напротив Александровского сада, сейчас скорее... это было бы что-нибудь полностью подземное, не выступ... а сверху так была бы благоустроена пешеходная площадь. Вот. А на самом деле, действительно, строительные работы, они, конечно, повлияли на соседние здания, и даже вот в 90-е годы для строительства торгового центра «Охотный ряд» был разобран один из двух соединительных тоннелей между Арбатско-Покровской и Филевскими линиями метро. Дело в том, что между станцией «Площадь Революции» и станция «Александровский сад» там есть тоннели. Они с 30-х годов, когда метро открылось, и до 53-го года, появление вот как раз второй Арбатской, второй Смоленской, поезда действительно ходили. То есть после станции «Площадь Революции» была станция, ну, она не «Александровский сад», да, называлась там «Коминтерн», но тем не менее, потом «Калининская». И потом, с 53-го года, регулярно пассажирские поезда там не ходят, но тоннели оставили, ну, потому что соединение, там техническая перегонка составов и так далее. И вот в 90-е один из этих двух тоннелей разобрали, но второй, слава богу, остался и используется для разных технологических процессов метро по сей день.
1: Угу. Интересно. А вот мы еще говорили про какие-то пирамиды. Насколько вообще в Москве с пирамидами хорошо
3: почему
1: или плохо?
3: Почему нет пирамид в Москве? Ну, все есть в Москве, ни одной пирамиды.
1: Египтян привезти, они быстро построят. В чем проблема-то?
2: Ну, да, во-первых, пирамид у нас нет таких полноценных, потому что здесь не жили древние египтяне, не жили древние майя, там, древние жители Шумера какого-нибудь и так далее.
3: Но это не точно. Может быть, еще выяснится что-то.
2: Ну, будем надеяться, нет.
3: То есть Москва колыбель цивилизации будет.
2: Да. Пирамиды у нас, ну, в каком-то смысле сооружения, постройки, которые к пирамидам обращаются, как к архитектурной форме, они есть. Самый известный из них, собственно, мавзолей. Потому что он был в 20-е годы, когда шел конкурс, да, на проектирование
1: музея. Не просто пирамида, а с фараоном внутри.
2: Ну, в каком-то смысле можно и так сказать. Да, так. То есть такая аллегория вполне считывается здесь.
3: И почему этот проект выиграл?
2: Было очень много разных проектов. И вот, например, архитектор Шехтель, да, знаменитый архитектор московского модерна начала 20 века, он предлагал действительно возвести мавзолей в виде такой вот египетской пирамиды с как сказать, плоскими гранями. Угу. Вот, и так
3: красную?
2: Далее. Нет, белую. Белого, ага. Такого белого цвета. Но выиграл проект Чусева, который, ну, его сравнивают и с пирамидами Майя в Центральной Америке, и с храмовыми комплексами Междуречья, ну, на территории современного Ирака, там, где вот как раз Шумер, mm-hmm. Ассирия были и так далее. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, в общем, это тоже такая ступенчатая пирамида. Пирамида — это просто форма, да, геометрическая, uh-huh. которая какие-то подтексты, какие-то смыслы в себе несет. И в сооружениях эпохи классицизма, там, разных усадьбах, городских там, постройках конца 18-го, начала 19 века какие-то такие пирамидальные формы проскакивают, особенно в бывших усадьбах, которые были за пределами Москвы, uh-huh. в Кузьминках, например.
1: Меня пугала еще такая история, но она очень красивая, конечно, жалко, что не состоялась. Вот там, где у нас сейчас храм Христа Спасителя, а раньше был бассейн, а раньше там, говорят, хотели построить настолько что-то монументальное, огромное,
3: дворец
1: что
3: съездов,
1: стоять да. должен был Ленин, да, указывать шаром. Пальцем куда-то, а в пальце у Ленина помещалась, внимание, библиотека. Вот такого масштаба. То есть, знаешь,
3: об этом роман даже есть.
1: Знаешь. Серьезно?
3: Котлован называется.
1: Ну, расскажите, Андрей.
2: Ну, согласно мифу, да, вот это, то есть, на самом деле, то, о чем мы сегодня говорим, это же все очень ценный такой культурный материал. Это фольклор, только не деревенский, да, когда там,
1: да.
2: когда что сажать, собирать и так далее, а городской фольклор. Ага. Вот. В самой распространенной версии этой байки библиотека только не в пальце, а в черепе. В черепе,
1: все-таки, ну, все-таки, да. Мне сказали, что в пальце, я аж представил размер.
2: Вот. До этого момента, в общем, все правда. Действительно, в 31 году первый храм Христа Спасителя был взорван, ликвидирован, не только как для того, чтобы уничтожить кафедральный собор в Москве, но чтобы построить на этом месте здание Дворца Советов. Здание, где будут проходить съезды партии, коминтерны, заседать там органы советской власти и так далее. И это был супер ответственный проект. Это должно было быть, по сути, новое главное здание всей планеты, всего мира.
1: Угу.
2: Поэтому к нему, конечно, подошли очень ответственно. Решили, что это будет самое высокое здание в мире на тот момент. Там 400 с лишним метров. И последние 80 метров действительно огромный памятник Ленину. Вот этим проектом занимался архитектор Борис Иофан, который только-только вот за несколько лет до того построил напротив дом на набережной. Вот этот серый жилой дом, да. С другой стороны Москвы-реки, и вот он проектирует это здание в виде такой...
3: колонны.
2: Ну, по сути, колонны, пирамиды, да, ступенчатой круглой башни. Там были безумно сложные расчеты, потому что здание должно было весить 1,5 миллиона тонн, иметь огромные подземные этажи, огромный зал заседаний на 22 тысячи посадочных мест, с высотой потолков больше 100 метров там, и так далее. Ну, кстати, вот заправка, да, которая вот напротив
3: есть.
2: Храма
3: ДИМР
2: почти, да, да, которая служебная, ага. Она как раз возводилась как заправочная станция для машин, обслуживающих Дворец
3: Класс.
2: Советов. Вот, и станция метро Кропоткинская, она строилась специально для этого здания, и первые 20 лет называлась Дворец Советов, собственно.
1: Uh-huh.
2: Относительно вот памятника Ленину, то, что там внутри должны были быть там, и смотровые площадки, библиотека и так далее, вот это уже народ придумал, да, вот это уже как раз миф,
3: легенда.
2: Ну, для
3: себя что-то придумали, библиотеку, да, это... чтобы не просто каким-то там небожителем,
1: в голове.
3: Да, в голове. То есть это придумал народ.
2: Да, то есть это действительно должен был быть 80-метровый памятник, внутри каркас, снаружи, ну, такие бетонные панели, но без какого-то использования.
1: Да. А почему не пошло?
2: Речка? Очень сложно с фундаментом было, то есть 7 лет почти занимались фундаментом, там гигантский котлован 30 метров выкопали.
3: Там размывало почву?
2: Там вообще рядом река, собственно, водонасыщенные грунты, очень непрочные, пришлось там гидроизоляцию сложнейшую делать, укладывать огромные бетонные кольца, mm-hmm. вот, то есть фундаментом занимались гораздо дольше, чем планировалось.
3: За 7 лет что-то успели сделать в отношении фундамента?
2: Его сделали.
3: И вот на этом фундаменте сейчас вот стоит храм Христа
1: Нет,
3: Спасителя.
1: И на этом фундаменте очень хорошо и уверенно стоял бассейн потом, настолько мощно.
2: Ну, по сути, да, то есть фундамент успели сделать в общих чертах, а тут началась Великая Отечественная война, понятно, стало не до строительства. После войны какое-то время еще планировали возобновить стройку, но потом отказались вообще от этой идеи. И в итоге, да, в 60-м году сделали открытый бассейн Москва.
3: На этом
2: там
3: фундаменте?
2: Да.
3: А храм Христа Спасителя
2: тоже,
3: современный?
2: Тоже.
1: То есть, грубо говоря, фундамент с запасом прочности.
2: Конечно.
3: То есть, я правильно понимаю, что все-таки технологически, если бы не Вторая мировая война, могли бы построить...
1: Да, могли бы и после Второй мировой войны
3: технически,
1: построить.
3: Да, могли бы сделать это здание.
2: Ну, в принципе, да. То есть, никакой невозможности в нем не было. Да, это было очень сложно. Там огромное количество проектировщиков, в специальном управлении трудилось инженеров. Ну, в принципе, это было возможно.
1: А вот еще такая штука мне очень всегда нравилась. Ну, я как уже хочу выступать в качестве экскурсовода. А вот водишь друзей по Москве и говоришь, а вот здесь, и прям ткнуть пальцем, где все и началось.
3: Я пил пиво.
1: Ну, во-первых, так все закончилось, скорее всего. А вот где есть точка, мне просто ее показали, это угол, соответственно, вот этого Кремля, где стоит сейчас памятник Владимиру, но чуть-чуть ближе к речке. Вот туда, и там была первая какая-то деревушка, с которой все началось.
2: Тут, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, как бы в какой оптике мы рассматриваем это. Потому что, понятное дело, что до 12 века, до появления крепости на Боровицком холме, люди на территории Москвы жили. Там и славяне, и финно-угорские племена диковцев и так далее. То есть поселения их, и в том числе неподалеку от Кремля, и в других местах, там в Коломенском, скажем, они существовали за сотни лет до, собственно, появления Москвы. Но вот если мы говорим именно о этой крепости, которая дала начало городу, то действительно вы назвали совершенно правильное место.
1: То есть... там вот это Никитская, это была речка? Или как?
2: Неглинка, там впадала, то есть там, где сейчас Боровицкая площадь, там была долина реки, уже у ее устья, где Неглинка, собственно, впадала в реку Москву, поэтому такое место и выбрали для крепости. Холм, который с двух сторон защищен водой, очень удобное в оборонительном смысле место.
1: А что, Неглинка, она жива еще? Или...
3: Она же под землей.
2: Она в коллекторе сейчас течет, в трубе, причем есть старый коллектор Неглинки, который под Александровским садом проходит, вот как раз рядом с водозводной, Боровицкой башней и так далее. А потом был построен еще один коллектор, и сейчас вода в основном идет, рядом с Красной площадью, и заканчивается этот коллектор, где парк Заряди. Вот там вот она выходит. Вот. А действительно, первая крепость деревянная была маленькая, она была гораздо меньше современного Кремля и была в самой высокой точке холма рядом с современной Боровицкой башней.
1: То есть вот оттуда есть все пошло, да? А уже потом было бесконечное количество Кремлей, там, да, деревянные, потом сжигали, строили. А вот Красный появился когда?
2: Конец 15 века, при Иване III.
1: Тоже, а мне почему-то говорили, что это советская власть сказала Красным Кремль сделать.
2: Кремль кирпичный, то есть вот кирпич там, по большей части тот самый, который 15 века.
3: На этом мы зафиксируемся, потому что нам уже пора уходить на новости.
1: Огромное спасибо. Огромное спасибо Андрею Клюеву, что был с нами. Спасибо, и двигаемся дальше.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: В Москве 12:30.
8: Новости.
7: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Анаполе в Харьковской области, сообщает Минобороны. Одновременно армия ведет бои за освобождение 6 населенных пунктов в кольце окружения под Харьковом. Потери противника, оказавшегося в кольце, за сутки составили до 40 солдат и артиллерийское орудие. В Доброполе Донецкой Народной Республики морпехи взяли под контроль спортивный комплекс и зачистили стадион от засевших там боевиков ВСУ. Освобождено за сутки еще 103 здания. Киевские войска потеряли в Доброполе еще свыше 25 человек. Кроме того, Минобороны сообщает, что в течение суток войска нанесли поражение цехам производства украинских дронов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. ПВО за сутки сбило 1062 украинских дрона. Потери ВСУ в результате действий наших группировок войск в зоне спецоперации составили порядка 1510 военных за сутки. Россия признательна Индии за готовность помочь в урегулировании на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом назвал предложение Индии по этому вопросу сегментарным планом.
9: Это же не мирный план урегулирования Индии по Украине, это сегментарный план. И мы уже говорили, что, во-первых, мы очень признательны, естественно, индийцам за то, что они проявляют интерес к теме урегулирования. Мы приветствуем любые попытки, любые усилия государств, которые могут хоть как-то способствовать урегулированию вокруг Украины. Как-то могут помочь сподвинуть киевский режим, а главное, европейцам, на то, чтобы выйти все-таки в мирную фазу. Этого, к сожалению, пока не проследовано. Но также мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности, они не позволят нам выйти на комплексное урегулирование. Оно очень сложное, и оно должно быть комплексным. И, скажем так, какая-то остановка временная, заморозка тоже не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва. Об этом и президент говорил, в том числе на Волге.
7: Ранее издание «Hindustan Times» сообщило, что Индия предложила России и Украине план перемирия из трех пунктов, направленный на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать вывод денежных средств на заграничные счета отягчающим обстоятельствам при вынесении приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики. Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в экономической сфере, вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказательствами уголовно наказуемыми деяниями, всегда был, написал Володин в своем канале в Максе. По его словам, сейчас факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельно квалифицирующий признак. Вход в лес в Салтонском районе Алтайского края, где медведь напал на 15-летнего подростка, был закрыт еще 21 августа, сообщила районная администрация. С лета введен мониторинг обстановки, связанной с миграцией крупных хищников. Главы поселения ведут разъяснительную работу с жителями, что опасно ходить в лес, не отпускать скот на самовыпас вблизи лесных массивов. Также людей призывают утилизировать остатки после раздела туш крупного рогатого скота. Ранее сообщалось, что подросток после нападения медведя на пасеке находится в тяжелом состоянии больницы. Оперативные службы, специалисты-зоологи, охотоведы ведут поиски агрессивного зверя. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
7: В Москве завтра переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем до плюс 18 градусов.
8: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матч 10-го тура РПЛ. Встречи пройдут с 9 по 11 октября. Так, центральный матч между Краснодаром и Зенитом обслужит бригада под руководством Минала Танашева. Игра пройдет в субботу, 10 числа, и начнется в 19:30 по московскому времени. Акрон объявил о продлении соглашения с тремя футболистами. Клуб из Тольятти пролонгировал сотрудничество с сербским полузащитником Алексеем Джурасовичем, боливийским защитником Робертом Фернандесом и российским игроком обороны Вячеславом Бардыбахиным. Павел Котов стал пятым российским теннисистом, пробившимся во второй круг крупного теннисного турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае. Тем продолжит Николай Саприн.
10: И Павел Котов, и Илья Симакин перед шанхайским турниром играли квалификацию и хорошо ее прошли. Причем Симакин оказался в основной сетке Мастерса. Впервые это стало сенсацией. В первом матче этого турнира он встречался с аргентинцем Камилой Уго Карабелли, начал уверенно подавать. Со счета подава выиграл 4 гейма подряд, в том числе и 2 на приеме. Произошло это всего за 32 минуты. Первый сет остался за ним, 6-2. Во втором сете борьбы было больше. Так, Симакин упустил 4 брейкпоинта уже во втором гейме на приеме. А следом все же проиграл в затяжном гейме свою подачу и после уже счет не выравнивал, 2-6. Но при этом хорошо начал решающую партию, отыгрался на своей подаче с 2 брейкпоинтов, сделал брейк в 4-м гейме, тут же потерял свою подачу. И вот такой обмен любезностями продолжался еще до самого конца. В итоге 5-7 дальше прошел аргентинец. Павел Котов, 187-й в мире, уже бывал в сотне сильнейших, и, наверное, потому матч с крепким голландцем Тауном Грикспором провел очень уверенно. 6-4, 7-6, победа в двух сетах, при том, что первый брейк он сделал в конце первой партии при счете 5-4. Во втором сразу повел с брейком 2-0, 4-2, но потом Грикспор довел дело до тайбрейка, где, впрочем, в равной борьбе Котов оказался сильнее. 7-4, 2-0 по сетам. Во втором круге Павел сыграет с 10-й ракеткой мира французом Артюром Фисом.
8: Российский дзюдоист Егор Андонини смог выйти в 1/16 финала чемпионата мира в Баку. В первом раунде весовой категории до 90 килограммов он проиграл сербу Борису Рутовичу. Российские спортсмены завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы по фехтованию на колясках. В фехтовании на шпаге в категории А золото Вадима Шенфельда. В той же категории Артур Юсупов завоевал бронзовую награду. В соревнованиях на шпагах категории Б Олег Сухотеплый занял 3-е место. У руперисток категории Б бронзовую медаль завоевала Виктория Байкова. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: А мы возвращаемся. У нас в гостях кинолог, дрессировщик и зоопсихолог, автор телеграм-канала «Хвост кометы» Александр Малиновский. Будем говорить о кинологии.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Смотрите, у меня сразу вопрос. У меня подруга, она заводчик собак. У нее как это самое, такая, которая прыгает веселая на фокс-терьер. И она рассказывала историю, что жила бабушка, и у бабушки было два дога.
0: И не эти... два гуся, а два дога.
1: Да, жили у бабуси два веселых дога. И эти два дога, значит, они заходили на кухню, то есть они прогоняли бабушку из кухни, они ели там все, что надо, потом заходила бабушка и тоже, ну, не доедала, конечно,
2: доедал.
1: Но, да, в общем. Короче говоря, значит, там была проблема в том, что через какое-то время бабушка начала понимать, что она не главная в этой семье, а главные вот эти доги.
0: Вау.
1: И к ним пришел кинолог и сказал следующее: значит, смотрите, вы должны, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло, первое, что вы должны сделать, вы должны собственной задницей сесть на место собаки. Первое. Собака должна это увидеть и понять: ничего себе, на мое место сел кто-то, и я не могу его погнать. Потом вы должны, когда проходите в дверь, сначала вы проходите, а потом собака. Угу, надо прям нос ей прибивать, чтобы она не думала, что это она сначала на кухню заходит, а потом... Нет, и вы сначала едите, потом ест она. И вот этот паттерн создает собаке реально такое, как бы, ощущение, что есть вожак, потому что собаки стайные животные. Вожак в данном случае бабуля, а я ее, как бы, ей подчиняюсь. А если этого не делать, то вожаком становится дог, и он, собственно, использует...
0: И в покер начинает играть, знаешь, это...
1: Бабулю начинает использовать, собственно, как уже подчиненную. Насколько это все правда или неправда?
2: Ну, отчасти, может быть, это правда. Если бы это работало и было эффективным, я был бы давно без работы.
1: Так.
2: То есть, простые советы, да? Не пустить собаку вперед себя в квартиру и сесть на ее коврик. Да, и все. Кинологи не нужны, да, получается.
1: А еще и давать есть после себя.
0: Но с другой стороны, если вы будете это отрицать, то вы наоборот говорите, что я нужен. А может быть, действительно работает. Вы боитесь потерять работу.
2: Да, наверное, вы меня раскусили.
0: Ну, ладно.
2: Вот. Ну, на самом деле, самый правильный способ — это регулярные тренировки с собакой. В процессе этих тренировок собака привыкает к роли подчиненного и воспринимает своего хозяина, свою бабулю, воспринимает ее в роли начальника.
1: Ага.
2: И это входит в привычку. Вот.
1: А то есть, ну, при этом мы не говорим о том, что бить, не дай бог, собаку за непослушание.
2: Ну, вот смотрите, значит, у нас тема была изначально, мы думали, старая школа дрессировки, старая школа кинологии и современная,
1: да,
2: школа тренировки. Вот старые методы, когда практиковалось физическое наказание собаки и жесткие подходы достаточно к обучению, они все шли из тех времен, когда все эти методы воспитания...
0: Когда детей били еще.
2: Ну и детей били, да.
1: Если уж детей бьем, тогда собаку не ударить.
2: Это все основывалось в каких-то армейских школах, когда не было времени, и не было времени долго воспитывать собаку, не было людей, которые много знали, а была острая потребность в том, чтобы подготовить быстро и качественно собак для армии и народного хозяйства.
0: Так проще.
2: Да. То есть, если бы такой человек, как я, например, пришел в эту школу и сказал: щенка надо воспитывать с двухмесячного возраста, потому что это самое лучшее время для формирования там щенка,
1: характера,
2: да, для формирования его характера, для формирования модели взаимоотношений с окружающим миром.
1: Угу.
2: И вот я в этой школе кинологической занимаюсь с двухмесячными щенками, бегаю с ними по лужайке, чешу им пузо. Они же не могут прыгать какие-то барьеры. Это все в игровой форме делается, это все очень эффективно. Приезжает какой-то командир.
1: Ну да,
2: и
1: ты
2: говорит,
1: что сделал?
2: Так, минуточку.
0: Девочек
2: воспитывает. Вызывает своего моего командира и говорит: это кто у вас там? Это Малиновский у вас там бегает, развлекается. У нас тут ребята за басмачами гоняются, да, в песках, а этот пузо чешет щенкам. Вы что, совсем обалдели? Ну-ка быстро его там в отряд ко мне. Вот,
0: на перевоспитание.
2: Да. Вот, бегать за басмачами. А щенков воспитывать не нужно. Надо брать уже взрослую собаку, там, 6 месяцев, год, быстро ее обучить и направить ее в войска.
1: Так.
2: Вот. И, соответственно, как ее обучать? Материальная база была не очень обильная. Богатая, да. То есть взять мясо и кормить собаку мясом, например, ну, не каждый мог себе позволить, например.
1: То есть из кнута и пряника был кнут.
2: Да, да. То есть если собака на поводке тянет вперед, ее нужно дернуть назад. Если она плетется сзади, ее нужно дернуть вперед. И вот я пересматривал сейчас учебник 50-го года, там все это так прописано.
1: Так.
2: Вот. Но не надо, не надо ругать и хаять эту школу, да, старую школу дрессировки, потому что это было... Было суровое такое время, да, были люди, которые, к сожалению, не обладали такими знаниями, у них не было источников информации, и они были ограничены в сроках, да, то есть это надо было сделать, это делалось, делалось эффективно, и этим, да.
0: А современная школа,
2: Более
0: гуманный
2: то есть,
0: подход.
2: Если, да, то есть если мы сравним, допустим, грубо старую школу и новую школу, ну, условно новую, в нашей стране, то старая школа, это собака, должна выполнить команду. Современный подход: собака должна с удовольствием выполнить команду. Вот.
1: И... А, подождите, да, давайте вернемся к современной школе. А зачем ему в 2 месяца пузо чесать для этого, чтобы она с удовольствием могла выполнить команду?
0: Чтобы научилась получить
2: возраст, возраст с 2 до 4 месяцев для щенка самый важный.
1: Важный
2: в жизни,
1: в каком смысле? Да,
2: это время, когда у него активно формируются нейронные связи.
1: Так.
2: Это как возраст для ребенка от 0 до 7 лет, допустим.
1: Так.
2: Вот. И то, что собака... запомнит в этом возрасте то, что она примет, то, как она, где она и как будет воспитываться, это будет платформой, на которой будет происходить дальнейшее развитие собаки. И если мы в двухмесячном возрасте покажем собаке, как интересно выполнять команды хозяина, как интересно с ним взаимодействовать.
0: То есть через нам не нужно,
2: нам не нужно в 2 месяца научить собаку. Нам нужно начать учить собаку учиться в двухмесячном возрасте, чтобы ей нравилось учиться. И если вот с 2 до 4 месяцев ей уделять много внимания правильно с собакой общаться, то она будет развиваться гораздо лучше, и коэффициент полезного действия такой собаки будет значительно выше.
0: С нежели... детьми же ведь то же самое.
2: Конечно,
0: то есть,
2: да.
0: Чем больше ты уделяешь внимания в раннем возрасте.
1: Ну, я вот хотел тогда спросить вот что, и на самом деле это был мой вопрос, который буквально очень так сейчас в тему как раз вы и привели сюда. А вот, опять же, поговаривают люди, что если ты взял, например, овчарку, ну почему-то вот на эту именно породу намекают, например, ты взял немецкую овчарку, и она у тебя как кошка растет, то есть просто, ну вот, дома ты ее кормишь, ну, как бы, понятно, ты следишь за тем, чтобы она выходила погулять, больше ты с ней ничего не делаешь, то вырастает очень плохое животное, в том плане, что если ты не занимаешься овчаркой, в смысле дрессировкой, то это плохо.
2: Ну, если вы собаку сами не воспитываете, любую, то она пытается воспитывать вас.
1: Как?
2: Ну, вот, например, вы приходите домой, она очень рада вас видеть, ей очень хочется чем-нибудь с вами заняться, поиграть, например. То есть, либо вы ей предлагаете какую-то игру, например, вы даете команду ко мне, показываете ей там лакомство или мячик, она подбегает, садится, и вы даете этот мячик, например. Собака это воспринимает как игру. Параллельно с этим она отрабатывает навык, который вы хотите.
1: Да.
2: И общение идет по вашим правилам. Если вы этого не делаете, вы приехали домой, вы уставший, собака приходит, вы ей не предлагаете отработать команду ко мне, поиграть с мячиком. Она думает: так, хозяин, ну давай во что-нибудь поиграем. А вы ходите вялый, сонный, уставший. Она вас кусает за пятку и начинает, например, убегать от вас. Или хватает ваш какой-то там
1: предмет,
2: там, ботинок, там, перчатку, кошелек, и начинает убегать. И она вам показывает, что давай играть, смотри, какие игры я знаю, я умею играть вот в такие игры. Если вас это устраивает, да, бегать за собакой, то можно включаться в эту игру.
0: Так она мячик приносит, а так ты бегаешь за ним.
1: Да, ты будешь мячик приносить.
2: Поэтому, как бы, мы все друг на друга влияем, и лучше с самого начала, вот с двухмесячного возраста, показывать собаке, что есть некие конструктивные программы поведения, и они очень интересные. Вот. А если вы это не делаете, то собака уже из своих соображений предлагает вам другой формат взаимодействий.
1: Вот еще один вопрос такой, но он касается тоже воспитания, скорее всего, современного. У меня у подруги есть

0: ожидания, какой-то лабрадор, может быть, может будет сидеть, вилять хвостом, смотреть на хозяина, чтобы он разрешил
1: так
0: вот съесть. А какой-то лабрадор будет про себя нехорошие какие-то ругательства проговаривать. То есть все как у людей, да?
1: Подождите, подождите. Ну, как должно, понятно, должно быть, наверное, как в первом случае, да?
2: Ну, это зависит от лабрадора.
0: На самом деле, да, то есть есть пессимисты, есть оптимисты. Есть оптимисты, он сидит и думает, что ну, мне сейчас точно дадут, мне сейчас точно дадут, да, лакомство.
1: А ты говоришь, что ж ты молчишь? Сейчас вернемся к этому разговору, да, оставайтесь с нами, Александр Малиновский тоже продолжит быть с нами. У нас небольшая реклама.
3: Маяк. 12-й радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Свыше 400 наименований вологодской продукции представили на 28-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Вологодский стенд объединил товары трех десятков производителей. Вологодское масло, молоко и молочные коктейли, сухие смеси и каши для детского питания, мясные изделия, овощи и другое. Пространство экспозиции оформлено так, чтобы посетители могли ознакомиться с продукцией, возможностями для реализации инвестпроектов и провести переговоры. Визуальным центром стал большой экран, где демонстрируются кадры с производственных площадок и вологодских полей. В аквариуме представили несколько особей сибирского сетра, из которого бережным способом вологжане получают черную икру. Штат пожарной службы Вологодской области обновлен. С начала 2026 года к ней присоединились 114 новых пожарных. Все они прошли обучение в учебно-методическом центре по ГАО ИЧС с 31 августа по 7 октября. Новобранцы изучили тактику тушения пожаров, охрану труда и первую помощь, а навыки отрабатывали на практике. С настоящим оборудованием в пожарной части номер 41. Все выпускники получили свидетельство государственного образца и готовы защищать жителей области от огня. А с 12 октября стартует новый курс «Водитель пожарного автомобиля». Он доступен для 22 кандидатов. С октября проезд в плацкартных и общих вагонах железной дороги подорожал на 9,2%. Настолько же выросли тарифы на перевозку багажа и сервисные услуги. Еще одно важное новшество, которое наступит с 1 декабря. По решению Федеральной антимонопольной службы вводится прогрессивная шкала денежного сбора при возврате проездных билетов. Завтра в Вологодской области пройдет проверка системы оповещения. Сигнал «Внимание всем» в рамках всероссийской штабной тренировки включат в пятницу 9 октября. Также сигнал будет транслироваться на телевидении и радио. Техническая проверка пройдет с 10:40 и продлится 10 минут. Вологжан просят соблюдать спокойствие. В ходе учений запланированы и другие практические мероприятия. За первый год работы приложение «Вологодские города ВОИ» помогло решить около 13 тысяч проблем. Как отметил глава региона, сервис запустили год назад как единый цифровой канал для обращений. Отправить заявку можно в несколько кликов, а ответ приходит в личный кабинет. Чаще всего вологжане сообщали о проблемах благоустройства, мусор, ямы на дорогах, градирование грунтовок и содержание общественных территорий. Распределять обращения по ведомствам помогает искусственный интеллект, а персональные данные пользователей зашифрованы. Через приложение можно также участвовать в опросах и голосованиях, получать уведомления о ремонтах и реконструкциях, следить за важными новостями региона. Приложение доступно в RuStore, Google Play и App Store. Лабораторию искусственного интеллекта открыли в Череповецком химико-технологическом колледже. Высокие технологии в среднем профессиональном образовании – это новый этап образовательной программы компании «Фосагро» по подготовке квалифицированных кадров. Они будут востребованы в компании в ближайшие десятки лет. Вологжане могут принять участие в большом этнографическом диктанте. Международная просветительская акция пройдет уже в 11-й раз с 3 по 12 ноября. Ответить на вопросы диктанта можно будет в очной форме или онлайн. Большой диктант проводится ежегодно по всей стране и дает участникам возможность проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов России. Итоги подведут 12 декабря.

0: День Конституции.
1: Новости спорта.
0: В Лакжане взяли 7 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму. Турниры собрали около 1000 участников из Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, а также Республик Карелии и Коми. На первенстве округа Вениамин Шемякин взял золото, Александра Сидорова – серебро. На всероссийских стартах лучшими стали Елизавета Торопова и Ксения Шемякина, Павел Фурин – второй, Артем Торопов и Александра Сидорова – третий.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ниже нормы, существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщают местные СМИ. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее сообщалось, что взрывы прогремели и в Киеве, также на фоне звучавшей воздушной тревоги. Российские войска за прошлые сутки освободили населенные пункты на поле в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Также ведутся бои за освобождение 6 населенных пунктов в кольце окружения под Харьковом. Потери противника, который оказался в кольце за сутки, составили до 40 солдат. В Донецкой Народной Республике морпехи взяли под контроль спортивный комплекс в городе Доброполе. Также зачистили стадион от засевших боевиков ВСУ. Освобождено за сутки еще 103 здания. Киевские войска потеряли в Доброполе еще свыше 25 человек. В течение суток российская армия наносила поражение цехам производства украинских дронов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки обнаружили и уничтожили 1062 украинских беспилотника над российскими регионами. Вражеские силы в зоне спецоперации потеряли за сутки 1500 военнослужащих. Россия не собирается прекращать работу на международных площадках по выявлению и наказанию истинных виновных в организации подрыва северных потоков. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что власти ФРГ за 4 года не проявили никакой заинтересованности в привлечении к ответственности заказчиков теракта на газопроводах.
3: Хваленая, беспристрастная, независимая германская ФЕМИДа за 4 года не проявила никакой заинтересованности в установлении истины и привлечении инициаторов, заказчиков этого теракта к ответственности. Напротив, вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям, ФРГ уклонилась от взаимодействия с российскими правоохранителями в расследовании преступления против объекта европейской критической инфраструктуры. Теперь к задаче спрятать концы в воду Балтийского моря подключились и немецкие судебные инстанции. Очевидно, не желая подставлять идейных вдохновителей подрыва газопроводов, объемы поставок газа, по которым достигли не менее половины годовых потребностей Германии в природном газе, они, буквально не моргнув глазом, низвели предмет судебного процесса до подтверждения вины лишь непосредственного исполнителя, действовавшего, как установила ранее Федеральная прокуратура ФРГ, по заданию, прямая цитата, государственных инстанций Украины.
1: Украина так сильно погрязла в коррупции, что, вопреки всем попыткам Зеленского, ее реальные масштабы уже невозможно скрыть никаким способом, сказала также на брифинге Мария Захарова. Она привела показательные данные, согласно которым более половины респондентов считают коррупцию на Украине главной проблемой этой страны. Власти Израиля смягчили решение по полному закрытию консульства Великобритании в Восточном Иерусалиме. 7 британским дипломатам разрешено остаться. При этом статус учреждения понижен с консульства до миссии, передает РИА Новости. Кризис в отношениях между Лондоном и Тель-Авивом усугубился в начале сентября после решения Великобритании ввести запрет на торговлю с еврейскими поселениями на западном берегу реки Иордан. Они считаются незаконными с точки зрения международного права. Глава МИД Израиля Саар в ответ на это объявила решение закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме. Сегодня со здания сняли соответствующую вывеску. Еще одна ответная мера Израиля стала удаление британского представителя из Международного центра помощи и мониторинга ситуации в Газе в Кирьят-Гате. Однако после угроз Лондона выслать 27 израильских дипломатов, Израиль немного смягчил свою позицию. Минобороны Нидерландов планируют использовать TikTok для привлечения новобранцев, несмотря на запрет на установку приложения на служебные телефоны чиновников. Об этом пишет местная пресса. Также военное ведомство хочет использовать соцсеть в качестве инструмента для борьбы с дезинформацией. По данным исследования Нидерландского комиссариата по СМИ, в 2024 году как минимум 40% молодых жителей Нидерландов используют TikTok как источник новостей. При этом приложение вызывает обеспокоенность властей из-за его китайского происхождения, возможных рисков шпионажа и работы алгоритмов. В 2023 году правительство Нидерландов запретило государственным служащим устанавливать TikTok на служебные телефоны. Сотрудник полиции ликвидировал медведя, который зашел на территорию базы отдыха в Иркутской области. Об этом сообщили в областном главке МВД. По информации ведомства, медведь вчера пробрался на территорию базы между городом Усть-Илимск и поселком Железнодорожный. На место немедленно выехали полицейские, инспектор профильного ведомства. В соответствии с законом о полиции, сотрудник госавтоинспекции применил табельное автоматическое оружие, обезвредив хищника, угрожавшего жизни и здоровью граждан. Никто из людей не пострадал, говорится в сообщении. В Иркутской области в этом году зафиксировано 5 случаев гибели людей при встрече с медведем. 3 случая в Киренском районе, где хищник задрал сборщиков дикоросов. 1 в Усть-Илимском районе, где погиб охотник, встретивший 2 медведей. И 1 в Казачинско-Ленском районе, где зверь зашел в жилой вагончик на предприятии и нанес находившемуся там работнику травмы, несовместимой с жизнью. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра переменная облачность, днем возможны дожди, температура воздуха до плюс 14 градусов. В Москве во второй половине дня возможен небольшой дождь, днем температура воздуха плюс 16-18 градусов.
0: Маяк.

0: физики и лирики. Александр Пушной, Артем Новиченков в студии. И сегодня целый час мы будем говорить с литературоведом Марией Кислицыной.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте.
1: Раз, микрофоны работают, все отлично.
0: Тема. У нас тема заявлена «Как душа выживает во зле», и нам, наверное, сперва надо со значениями слов определиться.
2: Да, конечно, да? Конечно.
0: Конечно, тут три слова. Во-первых,
2: душа. Душа.
0: Что мы под ней будем сегодня подразумевать?
2: Ну, здесь два, наверное, у нас варианта. Мы можем понимать душу как, ну, в психологическом смысле, как психо, как набор памяти и эмоций. Mm-hmm. И можем понимать душу в религиозном смысле, когда душа связана с духом. И ну, вот с этих двух точек зрения дальше и рассматривать. Отдельно можем поговорить о душе именно как психологической нашей mm-hmm. составляющей, как эго. Ну, опять же, да, с той точки зрения, как нам описывает литература, переживание вот такой вот душой, именно психологической душой, встречу со злом.
0: А как их можно разделить?
2: Язык можно разделить. Потому что, ну, есть же огромное количество людей, которые живут нерелигиозным сознанием.
0: Они говорят, психика, грубо говоря.
2: Да, да, ага. Да. Скорее будет имеется в виду психика под
0: хорошо.
2: Душой, да.
0: Второе слово во зле. Зло, как вы понимаете, существует для оно, во-первых,
2: с предлагаю этого рассматривать его как раз в этих двух языках. То есть, если мы говорим о душе как о психике, то тогда душа, ну, наверное, на самом примитивном уровне будет понимать добро и зло, как добро — это когда мы их, а зло, когда они нас.
0: Ну, когда мне хорошо или плохо, вот какого-то воздействия.
2: Да, конечно, да.
0: Так,
2: да.
0: А если в религиозном смысле...
1: Подождите, а мы их, а не нас, надо же какой-нибудь глагол ставить. А если ставить глагол «любить», а они нас любят, мы их любим, то все прекрасно.
0: Нет.
1: Все-таки какой глагол мы ставим? Они их, мы нас.
2: Ставим ногу на грудь.
1: А, то есть уничтожение, порабощение, что там еще? Ну, в общем,
0: выгода,
1: понятно.
0: Выгода, короче говоря.
2: Да, да, да. Ну, вот когда я, вот мне.
0: Яйность, да.
2: Ну, в этом смысле, знаете, есть такой очень простой пример. Вот мы сейчас с вами в перерыве вспоминали истории своего детства там или своих детей. Угу. И в этом смысле есть такой универсальный пример. Знаете, вот в детском саду многие дети играют в такую игру. Берется там 6 детей и 5 стульчиков.
0: Да. Ага.
2: Ну, вот, собственно, и все. Угу. Программа на жизнь. Стульчиков мало, детей много, ресурсов мало.
1: Ну, почему нельзя поделить все на всех? Потому что всего мало, а всех много.
2: И как раз возвращаясь к тому, о чем Александр сказал, потому что вы совершенно верно сразу предлагаете вставить глагол. И если мы в эту игру вставим глагол, потому что детям этой игрой говорят, ресурсы исчерпаем, но самый главный ресурс — это любовь. А этот ресурс не исчерпаем. И когда нам говорят, что все ресурсы исчерпаемы, это просто неправда.
0: Ну, материальное исчерпаемое, а как бы нематериальное, чувственное хотя бы, оно бесконечно.
2: К этой игре не идет такая расшифровка. Это
0: а какую бы игру, Мария, вы предложили в альтернативу игру со стульчиками для детей в садике? Вот где можно было бы любовь. Потому что со стульчиками также можно играть в любовь.
2: Можно, да,
0: да,
2: согласна, согласна.
0: Выигрывает тот, кто уступает. Да,
2: да,
0: да, грубо
2: да
0: говоря.
2: Конечно, конечно. Угу. Вот мой сын любит формулировать игры так. Давай сначала я выиграю у тебя, потом ты выиграешь у меня.
1: Угу. Да, это особенно те, кто не любит проигрывать, так делают. Вы же понимаете. У меня тоже сын младший ненавидит проигрывать, поэтому ему нужно договориться сразу, чтобы он был не в проигрыше, то есть задачу минимум выполнить, а потом уже можно играть дальше.
0: А со злом в религиозном плане мы как поступаем?
2: Здесь есть еще такой, потому что вот этот уровень «мы их или они нас», ага, это самый примитивный уровень, но здесь, наверное, есть еще варианты, потому что, ну, опять же, у нас есть классический пример, я думаю, всем очень хорошо знакомый Иван Карамазов, как раз тоже человек, который живет в нерелигиозном языка, для которого есть только душа как...
0: Ну, рацио такое.
2: Рацио, да, да, mm-hmm.
0: да.
2: И вот он как раз говорит, я смотрю на мир, я вижу зло, я вижу страдания детей, mm-hmm. и поэтому я ни его не принимаю, я мира его не принимаю. Именно потому, что я вижу мир несправедливости, mm-hmm. мир страданий именно невинных, и поэтому я не принимаю и этого мира, и того, кто за ним, возможно, стоит, если он есть.
0: Mm-hmm. И себя.
2: Да.
0: Ну, и в этом смысле парадоксальную вещь он пишет о великом инквизиторе. Она очень парадоксальна в этом смысле, потому что инквизитор, напомню, озвучивает претензию Христу, что тот искусил народ, да, тем, что он пришел на землю. А на самом деле людям нужно хлеб и зрелище и совсем упрощать. Да?
2: Да, да.
0: Но в итоге-то Христос не отвечает ничего, а потом инквизитор как бы просто оставляет двери открытые и уходит, то есть признавая как будто бы
2: признавая,
0: поражение.
2: Признавая, конечно.
0: И да. В этом-то и парадокс, что человек, который живет рационально, пишет такой текст.
2: Но Христос в данном случае отвечает, потому что вы можете помнить, как начинается Нагорная проповедь. «Отверз уста твои и учил». Да? То есть зачем вот эта тавтология? Да? А, и говорил. То есть совершенно очевидно, что человек говорит, открыв рот.
0: Да.
2: Да? И вот эта фраза, она нам подчеркивает, что Христос чаще всего учит делами.
0: Угу.
2: Ну, собственно, тем, что он вычеловечился,
0: угу.
2: В принципе, уже было сказано максимально.
0: Угу.
2: И вот... Да.
0: Так, теперь третье слово «выживает».
2: Подождите, есть, мы
0: еще
2: не закончили.
0: Давайте.
2: Да, еще давайте пример, опять же, литературный пример. Анна Каренина, опять же, человек, который сталкивается с социальной несправедливостью, с ну, человеческой несправедливостью. И
3: не
2: она...
3: надо было это... Куда не надо было уходить.
2: Ну, здесь мы просто с вами можем вспомнить, как она вышла замуж за Каренина, потому что она жила при своей тетке. Тетке уже надоело, это молодая девица рядом с ней. Тетка хотела ее как можно быстрее сбыть с рук. Дальше Каренин несколько раз появился в доме. Тетка сказала Каренину, что его карьера дальше не заладится, потому что он скомпрометировал девушку. И что Каренин, что Анна были вынуждены соединиться этим браком, который ни одному, ни другому был совершенно не нужен, а просто тетке нужно было освободиться от Анны. И дальше, да, они
3: ну,
2: должны были...
3: Легла под тетку, значит, тоже.
0: А дальше надо было учиться жизни.
2: Да, да. И...
3: Там, нам же там, в отличие от многих литературных произведений, уж Лев Николаевич обязательно объяснит, кто там прав, кто виноват.
2: Лев Николаевич
3: обязательно.
2: Прав.
3: Обязательно. Лев Николаевич всегда прав, это раз. Во-вторых, а Каренину... Он на Каренину потому и бросил под поезд, что она поняла, что не желание...
0: Читала она Каренину, Саша, давай честно.
3: Ну, давай нет.
0: Ну, а что ты тогда нам рассказываешь?
3: Ну, а я,
0: что там он написал?
3: Я читал тех, кто читал.
0: А, понял. Ты как это? У Рэй Брэдбери читал пересказ пересказа, да?
3: Да-да-да.
2: Это, да, давайте про Анну попробуем закончить, потому что с Анной есть следующий момент. Анна же мстит, да, с чего у нас в целом Анна Каренина начинается. «Мне отмщение, я с вас дам».
0: Uh-huh.
2: И Анна, она выбирает именно такой способ самоубийства, да, то есть она не отравилась, потому что, ну, всё-таки обычно, когда вот это «я умру для того, чтобы ты понял, кого ты потерял», да, то это вот красивое лежать в гробу, и чтобы ты рыдал над моим совершенным телом. А здесь она хочет именно, чтобы она превратилась в ошмётки, чтобы Вронский, ну, потому что картина растерзанного тела твоего любимого человека, ну, или, неважно, близкого человека, это то, что ты не забудешь никогда. И как раз Толстой очень хорошо нам это показывает, потому что Вронский, ну, просто мертв после этой ситуации, когда Стива встречает через какое-то время Вронского потом на перроне, когда Вронский собирается ехать на войну, он абсолютно бледный, как покойник,
0: он
2: ни на что...
0: Да,
2: он мертв. И Анна убивает его, конечно, именно вот своей такой страшной смертью. А там же история была в том, что это была абсолютно биографическая история. Это то, что произошло с соседями Толстого. А у Толстого же было такое понятие «отверстие». А у него, ну, в целом было представление о том, что есть «я», истинное «я», и есть Толстой, который мешает жить истинному «я».
0: Угу.
2: И Толстой очень много и в своих письмах, и в своих дневниках пишет о том, что главная его задача – прожить живую жизнь. И что больше всего прожить живую жизнь ему мешает вот этот социальный Толстой. Ну, вы, собственно...
0: Эго, фактически.
2: Да, это эго, да. Да.
0: Эго. Угу.
2: Причем, ну, в его-то случае, да, мы понимаем, что он именно мировая звезда. Что там Томас Манн говорит, ну, это позже, но тем не менее, говорит о том, что если бы жив был старец из Ясной Палаты, то не началась бы
3: Ясная
2: Первая
3: поляна.
2: Мировая...
0: Поляна.
3: Ну,
0: палата,
3: в принципе, да, туда же.
2: Да, да. Что не началась бы Первая мировая война, что люди не посмели
0: бы
2: начать Первую мировую войну, если бы он был жив. Вот такое представление было о его влиянии. И, ну, вы знаете, толстовцы шли, и Софья Андреевна договаривалась с губернатором, чтобы посты выставляли, чтобы...
0: Так поэтому... соседи.
2: Ну, не только соседи.
0: Не, вы говорили, история, трагедия.
2: Да. Просто для Толстого вот самое главное было, это прожить живую жизнь. И у него было такое понятие, как отверстия, которые позволяют как раз в нашу социальную жизнь пробиться вот этой живой жизни, истинному я. Угу. И такими отверстиями для него были роды, музыка, ну, вообще шире искусство, и смерть, конечно же. И поэтому у него был, собственно, договор с соседями о том, что если кто-то рождается, у кого-то начинаются роды, он присутствовал на рождении всех своих детей, мы это в подробностях можем, опять же, в Анне Карениной прочитать, насколько он понимает физиологию этого процесса, потому что он все время ходил на роды.
0: И смерть тоже единственная глава, которая в Анне Карениной названа.
2: Да, да.
0: Смерть.
2: Да. Он ходил, вот когда ему сообщали, что кто-то из крестьян умирает, кто-то из соседей умирает, и он всегда ездил смотреть на агонию, на мертвое тело, на то, как люди переживают смерть своего близкого, потому что ему как раз...
0: Дазайн такой испытывается.
2: Да, именно он.
0: Здесь бытие.
2: И, собственно, соседи, одна из его соседок покончила с собой, бросившись под поезд, там останавливали, естественно, все движение, и вот он туда ездил, смотрел на это растерзанное тело, потому что она хотела отомстить мужу. И прям вот она оставила письмо, что вот ты теперь будешь знать, как ты со мной поступил. И это совершенно такая вот реальная история.
3: Ну, подействовала на мужа, на соседа?
2: Ну, я думаю, что...
3: Да?
2: Этих подробностей я уже не знаю. Да.
0: Хорошо.
2: И опять же, вы можете помнить по Анне Карениной, что когда ее потянуло... Там вот эта сцена, ее даже когда первый раз читаешь, не совсем понятно, а это вот сейчас точно описано, она уже умерла или да, что произошло? Потому что когда ее потянуло поездом, она в последнюю секунду жалеет о том, что она сделала, кричит к Богу, чтобы он ее спас, и уже все сознание ее гаснет.
0: Да.
2: Да, то есть вот это разочарование.
0: Ну, великодушный Толстой дает ей минуту откровения перед, секунду откровения перед смертью.
2: Как Ивану Ильичу, как хозяину и работнику.
0: Ивану Ильичу побольше времени немножко было видно, да?
2: Да.
0: Хорошо, а значит, душа, зло, так вот резюмируйте, пожалуйста, козло этот пример был.
2: Вот когда мы душу рассматриваем как эго, да, как вот психологическое я, которое для себя, то все вот эти примеры, которые мы сейчас рассматривали с Анной, с... Господи, кто у нас сейчас был? С Иваном Карамазовым. Это все примеры, когда люди встречаются именно со злом не внутри себя, а с внешним злом.
0: Но это
2: страдающие
0: же их
2: дети.
0: Называние, да?
2: Да, именно, мира, именно.
0: Потому
2: именно.
0: Что они не могут это как-то иначе назвать.
2: Да, да.
0: То есть это зло субъективное.
2: И это фокус внимания. То есть в первую очередь человек, который сосредоточен на своем «я», он начинает смотреть вовне и говорить как раз, что плохого мир делает со мной. Меня выдали замуж.
0: Я объект.
2: Да, я живу в мире, в котором страдают дети, и не хочу этого.
0: Угу. А существует ли зло объективное, на ваш взгляд, Мария?
2: Как небытие, да.
0: То есть это как... Есть, либо есть жизнь, либо нет. Если нет, то небытие. Хорошо, а вот слово «выживает во зле». То есть тогда получается такое в отношении души как психики. Понятно, да, на меня воздействует зло, а я как-то тут справляюсь с ним, да, выживаю как-то разными способами. А если мы говорим про религиозный извод слова «душа» и «зло», то что значит «душа выживает во зле»? Это как? Это Данте?
2: Да, это, конечно, Данте со своим, конечно, универсальным примером про стену Дита, города Дит, в аду, которым он говорит о том, что главная особенность зла в том, что мы не видим, кто на самом деле становится жертвой зла. Что настоящая жертва зла – это насильник, а не жертва.
0: Угу.
2: Потому что природа зла в том, что она закрывает... Ну, то есть, когда, ну, допустим, человек совершает убийство.
0: Давайте проще.
2: В первую очередь он убивает свою собственную душу.
0: Вот это...
2: Это разворот фокуса внимания.
0: Но как ее раскрыть так, чтобы она была понятна? Человек говорит, я убил другого человека, и я просто убил другого человека. Его больше нет, а я есть. Да? Есть эта фраза, да. Человек убивает свою душу. Это как Раскольников. Я не старушку убил, я себя убил. Но как понять эту фразу? Как?
2: А, это очень просто. Это, опять же, вопрос языка. Потому что если человек с собой считает, например, тело или набор социальных ярлыков, то тогда вот тело лежит, вот тело в крови движется и куда-то дальше идет, может быть, даже с отобранными деньгами.
0: Да.
2: Но если я считаю, что я – это не мое биологическое тело, не мои социальные роли, а нечто большее…
0: Что? А если я считаю, что я – это мои мысли? Тут вот мы опять дальше же, с вами пойдем на восток, же. И в итоге там ничего не останется от этого «я». Ничего.
2: Нет, как раз, если мы с вами пойдем в религиозный, но не восточный, а христианский язык, то там останется истинное бытие, там останется образ Бога.
0: Да, ну, запредельное, которое мы не можем понять и назвать, да, то есть тут нужно, чтобы понять фразу, чтобы вообще понять, почему убивать плохо, нужно поверить в то, что есть нечто, что
2: конечно,
0: я даже назвать не могу.
2: Конечно, именно так.
0: В противном
2: так,
0: случае
2: да,
0: я
2: да,
0: не
2: да.
0: убиваю только потому, что всё мне
2: верно,
0: так сказали.
2: Все верно, все верно.
0: А
2: именно
0: этот прыжок
2: так.
0: веры или там вот принятие того, что есть что-то неназываемое или невидимое, как это в христианстве называется, как этот прыжок совершается, неизвестно.
2: Конечно, неизвестно. И поэтому человек не гарантирован, поэтому человек на свой страх и риск без каких бы то ни было гарантий совершает этот именно что прыжок веры.
3: А получается, что там нет даже в этом вот идеальном мире, там убийства во благо не существует, да, ничего такого нет. А если человек, например, сам убивает, ты убиваешь того, кто убивает, то как мы будем с этим работать?
2: Смотрите, здесь такой есть подход. Вот у нас есть заповеди Моисея, в которых сказано «не убей».
3: Да.
2: И у нас есть заповеди блаженства, заповеди Нагорной проповеди,
0: Христа, да.
2: Да,
0: mm-hmm.
2: заповеди Христа, заповеди счастья. 9 призывов «будь счастлив, причем счастлив вечно».
0: Так.
2: И вот здесь начинается определенная сложность, потому что заповеди Моисея как бы дают нам надежду, что есть некие универсальные правила.
3: Mm-hmm.
2: Но, судя по всему, как минимум христианское, может быть, не авраамическое, но именно христианское сознание устроено таким образом, что для человека не определены универсальные правила спасения. Что, грубо говоря, вам в какой-то феноменологической частной ситуации нужно будет поступить одним образом, и вам же в другой ситуации, ну, например, защищать, доходя до убийства, или не защищать.
3: Mm.
2: И в какой-то ситуации, чтобы спасти свою душу, вам нужно подставить вторую щеку, а в какой-то точно такой же ситуации... Поэтому это каждый раз...
0: Да, это и свобода.
3: Ну и убить можно бездействием, мы тоже знаем, да, то есть, понятно, это тоже туда же.
2: Да, да, да, то есть вы устанавливаете с Богом контакт заново в каждой конкретной ситуации и переопределяете конкретно ваше спасение. То есть нет правил внешних, на которые вы можете ориентироваться раз и навсегда.
0: Тут еще интересная вещь. Я просто сейчас делаю курс по Евангелию, что, ну, ты спросил, как бы убить, не убить, благо, не благо. Но ведь здесь важен вопрос не совершаю ли я зло, в смысле, например, вру ли я, а честный ли я человек. То есть ты можешь не врать, но при этом не быть честным человеком. То есть вопрос не какие я совершаю поступки и говорю слова, Саш,
3: угу.
0: а в том, чем я являюсь. Потому что я могу производить разные впечатления, но при этом этим не являться.
3: Философы, которые тут у нас неоднократно были, умные и очень образованные, они говорили, что единственное, о чем они договорились между собой, что человек, ну, не может делать действие, которое ему... кажется действием не во благо. То есть, грубо говоря, все намерения, которые есть у человека, это человек что-то делает, чтобы было лучше.
0: Да, но если он не ведает, что творит, то он будет делать лучше, а в итоге люди будут умирать.
3: Да,
0: возьми любой тоталитаризм.
3: Да,
0: но он действует из позиции блага.
3: Конечно, поэтому...
2: В этом суть стены Дита, что человек не видит истинных последствий зла.
3: Да.
2: И ему кажется, искренне кажется... что он действует во благо.
0: Я хочу ребенка воспитать, дать ему лучше, а потом он говорит, ты сделал мне только хуже спустя 20 лет, как психотерапевт.
3: Я
0: пошел,
3: не хочу
0: быть
3: балериной, потому что
0: я
3: мальчик.
0: Считал, что ты создана для балета, понимаешь?
3: Угу.
0: Ну, потому что ты не увидел человека, не почувствовал, да, ты был слеп.
3: То есть получается, что зло – это, в общем-то, такая вещь интересная, что человек может творить всю жизнь добро, а оказывается, что он всю жизнь зло творил.
0: Да. Я расскажу историю. Можно?
3: Давай.
2: Конечно.
0: Я когда учился в вышке на программе для учителей, была учительница, которая, значит, в какой-то момент встала, а там разговаривали о том, надо заставлять детей учить стихи или нет. Она встала, а ей уже за 50, говорит, это что, я всю жизнь неправильно жила? Она поняла, что она десятилетиями издевалась над детьми, ну, грубо говоря, да, заставляя их учить там Бородино,
3: угу.
0: и вдруг она осознала, что все это было ложно.
2: Вы представляете, какая это мощь?
0: Это... И вот она буквально вскочила и перебила преподавателя, у нее вот это откровение случилось.
2: Это откровение, да. И то, что она себе это позволила, это невероятно.
1: Мне, кстати, тоже за 50, если что, на всякий случай напоминаю.
0: Саша, еще все впереди.
1: Но я пока не скидываю.
0: Откровение за углом, Саша.
1: Никогда никого не заставлял читать стихи, к счастью.
0: Да.
1: То есть получается, что зло... Ну, давайте так.
0: Получается, что новость
1: если
0: сейчас.
1: Если мы даем определение, сейчас вернемся после новостей, новостей спорта, еще раз про зло поговорим.
4: Физики и лирики. Винтаж – это способ выразить свою индивидуальность и свой стиль. Ольга Вокина, историк моды.
5: Так говорит «Маяк».
6: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. Украина, 104, 5713, 961.
8: Рекламные службы 495-105-5244.
9: В Москве 13:30.
4: Новости.
9: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Украина так сильно погрязла в коррупцию, что, вопреки всем попыткам Зеленского, ее реальные масштабы уже невозможно скрыть никаким способом. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В этой связи она привела показательные данные, согласно которым более половины респондентов считают коррупцию на Украине главной проблемой этой страны.
10: В сентябре были опубликованы результаты опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии. Они показывают, что Украина настолько погрязла в коррупции, что ее реальные масштабы просто невозможно скрыть никаким способом. Даже тем способом, на который пошел Зеленский, буквально оставив только одно телевизионное вещание, мейнстримовое, заблокировав все другие источники информации, распространяемые по телевидению. Так вот, более половины респондентов считают коррупцию на Украине главной проблемой этой страны. 72% граждан уверены, что за время конфликта уровень мздоимства и казнократства на Украине вырос, а Зеленский, как они тоже полагают, несет личную ответственность за коррумпированность своего окружения.
9: Захарова также рассказала о документальном фильме, который показывает другую сторону украинского конфликта. Это история иностранных наемников. Премьера фильма «Наемники разочарования» уже в эти выходные на телеканале «Россия-24». Более 40 выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля следующего года по фактической инфляции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Из расчета прогноза инфляции на 6,8% правительство проиндексирует размер материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты, пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин и другие меры. Таким образом, выплата при рождении второго ребенка превысит 1 000 000 рублей при условии, что семья не получала его на первенца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения медведя на подростка в Салтонском районе Алтайского края. Статья «Халатность», сообщили в Следственном управлении ведомства по региону. Ранее сообщалось, что зверь набросился на 15-летнего школьника на пасеке. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Оперативные службы, специалисты-зоологи и охотоведы ведут поиски медведя. В МВД напомнили водителям о необходимости заменить истекшие в октябре 2023 года права. Ранее срок действия этих документов был автоматически продлен на 3 года, но в этом году, с 1 октября, они утратили свою силу. С недействительными правами управлять автомобилем нельзя. В этом случае штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
9: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 14 градусов. В Москве тоже переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь, ночью 6-8 тепла, днем до плюс 18.
11: Новости спорта.
12: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матч 10-го тура РПЛ. Встречи пройдут с 9 по 11 октября. Так, центральный матч между Краснодаром и Зенитом обслужит бригада под руководством Нала Танашева. Игра пройдет в субботу 10 числа и начнется в 19:30 по московскому времени. «Акрон» объявил о продлении соглашения с тремя футболистами. Клуб из Тольятти пролонгировал сотрудничество на 4 года с сербским полузащитником Алексом Джурасовичем и боливийским защитником Робертом Фернандесом и на 5 лет с российским игроком обороны Вячеславом Бардыбахиным. Российский теннисист Павел Котов стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. На встрече первого круга он обыграл 58-ю ракетку мира нидерландца Талана Грикспора 6-4-7-6. В следующем раунде Котов сыграет с 11-м номером мирового рейтинга представителем Франции Артюром Фисом. Покидает турнир Илья Симакин, который уступил аргентинцу Уго Карабелли 6-2-2-6-5-7. Сегодня в матче за выход в полуфинал женского пятисотника в Пекине встретятся две россиянки Мира Андреева и Екатерина Александрова. Подробнее Евгений Федяков.
13: Ну, сегодняшний четвертьфинал турнира в Пекине, конечно, представляет интерес, потому что, во-первых, просто потому что встречаются две россиянки, а во-вторых, потому что Мира Андреева в случае победы гарантированно станет четвертой ракеткой мира впервые в своей карьере. Она обойдет Коко Гауф. Ну и кроме того, в принципе, с учетом ситуации, которая сложилась в самом верху рейтинга, от последних неудач, которые потерпели в Пекине Рыбакина и Соболенко, Андреева чисто теоретически, я повторяю, теоретически, может претендовать даже на титул первой ракетки мира по итогам года. Конечно, об этом серьезно говорить пока что рано, но теоретически, если, допустим, у Рыбакиной будут продолжаться проблемы там вот с ее травмой, которая, я так понимаю, ее до сих пор немножко беспокоит, а Соболенко не прибавит стабильности, если они неудачно придут в концовку сезона, а Мира, наоборот, пройдет ее удачно и хорошо сыграет сейчас в Пекине, потом вот в Ухане и на итоговом турнире, то там по очкам отрыв пока что существенный, но он ликвидируемый. И у Андреева будет шанс стать первой в мире по итогам года.
12: Российский дзюдоист Егор Адани не смог выйти в 1/16 финала чемпионата мира в Баку. В первом раунде весовой категории до 90 килограммов он проиграл сербу Борису Рутовичу. Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков продолжит спортивную карьеру, готовится к сезону 26-27, сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов. Для 41-летнего Третьякова предстоящий сезон станет 26-м подряд в составе сборной России. Первым стартом для него станет Кубок России по бобслею и скелетону, который пройдет на Красной Поляне с 30 октября по 6 ноября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: физики и лирики. Физики и лирики, Артем Новиченков, Александр Пушной. И в этом часе мы говорим с Марией Кислицыной, литературоведом, о душе, да, о душе, которая как-то существует во зле. Мария, а как вы лично понимаете вот это путешествие души по жизни человеческой? Что там происходит? Она безмолвна, по сути своей, да, или как вы понимаете это все? Одно дело литературные персонажи, да, как калька с жизни, а вообще-то, что там происходит? Вы верите в душу?
1: Да, я да.
0: И что там с ней происходит?
1: Но здесь тоже нужно еще разделить. Душа-дух, да.
0: Ну, Атман, Брахман, тут все просто.
1: Да?
0: Да.
1: Находите?
0: Да, я нахожу все очень просто. Это все европейские усложнения. Ну, с душой чего? Вот моя личная. Что с ней происходит, на ваш взгляд?
1: Привязывается к здешнему. И
0: душа?
1: Если говорить, да, о пути души, вот о котором вы спрашиваете, как я это вижу,
0: ну, как
1: да,
0: вы, конечно.
1: Ну, задача души, вот этот путь, собственно, души, а если мы его противопоставляем какой-то толканию на месте, то путь души — это врается, привыкнуть к тому, чтобы ощутить блаженство в вечности. Потому что душа как раз, она слишком врастается вот во все здешнее.
0: Разве не ум врастается?
1: Вот душа, мне кажется, тоже. Если мы душу воспринимаем как память и как эмоции
0: наши. Что такое врастается?
1: Привыкает.
0: И забывается?
1: И забывает, да. И для души становится, именно для души, ну, собственно, Исаия нас об этом предупреждает, что вот начнется Царство Небесное, начнется мир мира, когда вас всех на пир пригласят, а вы побежите, забьетесь, это он, да, ну, мне говорит, в том числе нам всем, да, кто это на себя принимает, побежитесь в пещеры, забьетесь, и будете не от ада бежать, а от рая бежать. Вот это душа, это не дух.
2: Куда позовут?
1: В рай.
2: На пир, вы говорите?
1: На пир, да.
2: Я всегда этого не понимал. С одной стороны, идет разговор о том, чтобы отделить себя от этого тела дурацкого.
0: Кто
2: надо
0: это говорит?
1: Ну, в христианстве, наоборот.
2: Нет, не надо?
1: Ну, там же это, чай воскрешения мертвого.
0: А где об этом говорят?
1: В теле.
0: В буддизме, в индуизме тоже тело от духа не отделено?
2: Не-не-не, в итоге, когда ты умираешь,
1: физическое
2: вроде
1: воскрешение.
2: Как уже все.
1: Наоборот, физическое
2: воскрешение. Вернемся все в тело, да?
1: Да.
2: Просто когда тебя постоянно говорят, что тело как бы это бессмысленная история, но пугают муками вали.
1: Нет, смотрите, у Льюиса классный же есть на этот счет пример в Баламуте.
2: Так.
1: Когда, Баламут — это бес. И он говорит маленькому бесенку, у которого появился первый подопечный, которого нужно... Гнусик там такой есть персонаж. Это начинающий бес, у которого появилась первая душа, которую тот старается соблазнить. И Гнусик думает, что соблазнять-то нужно через что? Через похоть, через чревоугодие, через лень. Через всякие физические вещи. А Баламут ему говорит, он называет, естественно, бога врагом, и он говорит, что мир гедонизма и вообще самый главный гедонист в мире — это наш враг. Да, то есть для Баламута враг, то есть Бог. То есть это Бог создал мир физических удовольствий, создал тело, которое может воспринимать. Да? Вот вы как раз это очень хорошо поймете. Вот у вас есть очень хороший слух. Да? И вы можете получать радость от музыки. Вы ее чувствуете, вы ее понимаете.
2: Да.
1: И вот вас такого, способного переживать музыку, создал Бог.
2: Так.
1: Точно так же вкусы, запахи. Я все время привожу этот пример. Женщинам он будет очень хорошо понятен, когда ты вечером снимаешь очень узкие туфли.
2: Угу.
1: Как тебе становится хорошо. И вот,
0: я думаю, если мужчина снимет туфли, мы тоже
1: узкие,
2: женщина.
1: И вот это все вот эти физические радости, это все создано Богом. И мир, который может давать.
2: А что должен дьявол сделать тогда? Забрать этого у человека?
1: Да. Сказать, это ничего не стоит. Посмотри, как очень многие, вот я знаю очень многих людей, которые, как Иван Карамазов, говорят, если в мире страдают дети, мне плевать на ваши рассветы и закаты.
2: Угу.
1: Мне плевать на красивые сады, мне плевать на вкусную еду.
2: То есть это дьявол говорит, посмотри, как страдают дети.
1: Он сводит весь мир до этого страдания. Конечно, нет. Конечно
0: он
1: же,
0: делит,
1: страдающая душа.
0: Дьявол делит
1: предлагает.
0: Мир. Он говорит,
1: да.
0: Есть одно, есть другое. Понимаешь?
2: И что?
0: Ну, это значит, что одно хорошо, другое плохо.
2: Ну, и Бог так же делает.
0: Нет, Бог говорит, что все есть хорошо. Все хорошо.
2: Так.
1: ну, во-первых, Бог, наверное, я немножко, да, не во-первых, а предположу, да, что Бог просто дает человеку свободу, которую он в том числе ограничивает свою собственную свободу, что бы то ни было говорить человеку.
2: Дьявол не дает свободы в том, чтобы ты не должен радоваться ничему, ты должен только горевать по поводу того, что мир несовершенен.
1: Да, да, да. То есть он сводит тебя до одной грани мира и говорит, упрись только в нее, начни из-за нее испытывать
0: негативное
1: сначала.
0: Негативное мышление,
1: да,
0: то, негатив,
1: да, да, да. Потом ты чувствуешь апатию, потому что ты не можешь с этим ничего сделать. Ну, как в палате номер 6.
0: Усталость еще.
1: Да, когда у нас врач приезжает, и он видит, насколько все неадекватно в этой больнице устроено. Сначала он ходит каждый день, потом он понимает, что больных меньше не становится, и начинает ходить через день.
2: Угу. Ну, правильно, да, потому что сколько ни, ни... Сизифов труд, короче, да, вот этот вот благостный, он ни к чему не приводит.
0: Так там еще палата номер 6 получается интересно, что он в итоге понимает, что большинство людей идиоты, вот говорить можно вот только с кем-то отдельным, да, то есть опять вот это деление происходит, да?
1: Да, да, именно. И как раз вот это отношение к телу и представление о том, что вот христиане это какие-то, значит, в черное, да, да, да, все
2: не
1: закрытые,
2: мыться,
1: да,
2: не мыться.
1: Грехи бесконечно у себя выискивать, страдать с утра до вечера, это все не имеет никакого отношения к духу христианства, потому что, ну, собственно, главная книга христиан называется Евангелие, то есть Благая Весть.
2: Угу.
1: Все будет хорошо.
0: Пьют вино.
2: Подождите, там. А что мы тогда... А я слышал там теорию, что надо мучиться, мучиться, мучиться до второго пришествия.
0: Кто это говорил?
1: Наоборот, надо враиваться. Нужно наоборот заповеди блаженства. 9 раз Христос говорит, будьте счастливы, будьте счастливы. Я уже за вас победил смерть. Я уже за вас пришел сюда, вочеловечился. То есть мне человек нужен настолько... что я вот прям настолько без человека жить
0: готов
1: не могу.
0: Готов ли ты полюбить себя, короче, сам, если совсем просто? Ты сможешь себя полюбить? То есть тебе уже все дано, просто полюби себя.
1: Да.
0: Это очень сложно.
1: И вот это и есть путь души.
2: Ага.
1: Да. Научиться брать хорошее. Вот это то, о чем Хайдеггер говорит.
2: А себя мертвого как полюбить можно?
0: Если ты
1: вот
0: уже
1: это
0: умер,
1: и есть оживление.
0: Это очень хороший вопрос, Саш. Если человек вдруг понял, что он что-то немножко мертв.
1: Все, да? Если он
2: нет,
1: понял,
2: если,
1: значит, он уже начинает
2: если
1: оживать.
2: Если он понял, значит, он еще
1: да,
2: живой.
1: Да, конечно.
0: Да, именно, конечно.
2: А если он не ну как, ну
0: то
2: вот
0: ждем,
2: выключило.
0: Ждем. Это, кстати, Мамлеев так и называл, людей отключенные. То есть он как-то производит какую-то жизнь, но он еще ничего не пожил, так скажем.
2: Угу.
0: Это отключение такое, да.
2: Но тогда мы должны же все-таки оперировать каким-то вот потусторонним миром. И...
1: Нет, опять же, не потусторонним. Он здесь, Царство
0: уже.
1: Небесное здесь, в том-то
2: каким
1: и дело.
2: Каким образом Царство Небесное здесь?
0: Да вот мы сейчас с тобой разговариваем. Тебя не удивляет этот разговор?
2: Нет,
0: вроде, ты жил,
2: живы.
0: И попал в такой странный разговор.
2: Да,
0: это же
2: это
0: чудо.
2: Чудо,
0: это
2: но
0: очень странно.
2: Я при этом живой пока.
1: Нет,
0: да.
1: Подождите. Чистое сердце Бога узрят. Где? В вас. То есть мне нужно увидеть Бога
2: да.
1: не как какое-то вот солнечное явление, спускающееся с горы. А мне нужно увидеть
2: да.
1: в Александре Бога.
2: Да.
0: Ну, как
2: где,
0: Мышкин,
2: где
0: да,
2: мои вот. Умершие родители?
0: В тебе.
1: Они живы.
2: Ну, в моей памяти, да, вот это все там, в моих детях, правильно?
0: В твоих
2: вот
0: чувствах,
2: нет.
0: в твоих
2: а где?
0: Состояниях.
1: С религиозной точки зрения они здесь, в Царстве
0: как
1: Небесном.
0: Как у Гарри Поттера.
2: Здесь, в Царстве Небесном, то есть они все время со мной ходят, как два ангела летают, справа,
0: ну,
2: слева, мама.
1: Нет, пока да.
0: Психические-то они у тебя есть? До психически,
2: нет, не, ну подожди, но я не могу с ними поговорить.
0: Не можешь.
1: Можете,
2: не
1: почему?
2: Не, ну это ты будет не... разговор с самим собой.
1: Нет.
2: Ну как так, ну да.
1: Давайте так.
2: Я буду вспоминать, как мне мама бы ответила. Я
0: подожди,
2: буду...
0: Саша, а сейчас ты с кем разговариваешь, хочешь сказать? С кем-то другим?
2: Ну, сейчас с кем, по-моему, я с вами сейчас разговариваю.
0: Нет, ну, ты разговариваешь только со своим восприятием меня и Марии. Ты нас не можешь воспринять реально.
2: Конечно, конечно, вы все матрица.
1: Нет, нет.
2: Понимаю.
0: Просто ты нас понимаешь только в той степени, в которой понимаешь
2: мне
0: себя.
2: Мне иногда не хватает родителей. И слово «не хватает» означает, что нет ну, вот того самого человека, который бы был рядом. То, что есть какая-то память о человеке, оно, естественно, всегда существует.
0: Тебе родителей не хватает или состояние, которое ты рядом с ними получишь?
2: Мне родителей не хватает. Не хватает разговора с ними.
0: Но это состояние ты получишь от них,
2: но мне
0: какое-то?
2: Не нужна эмуляция разговора с родителями.
0: Нет, подожди, я тебе задаю
1: вопрос. Нет, вы очень точно говорите, потому что, ну, мне, опять же, как я воспринимаю христианство,
2: да.
1: это как раз именно не голограмма, не иллюзия. А задача как раз в том, то есть вот это вот путь души к краю, это чтобы вы, живя здесь, именно на уровне ощущения реальности, mm-hmm. почувствовали, что это не слова, что это не разговор в голове, а что они реально живы.
2: Mm-hmm.
1: И более того, что они могут влиять на вашу нынешнюю жизнь, и вы можете влиять на их нынешнюю участь.
2: Нынешняя участь в чем заключается их?
0: По смерти.
1: том, что они находятся в Царстве Небесном.
2: Ну, так а я как могу повлиять на Царствие Небесное их?
1: Ну, судя по тому, как описаны эти наши взаимоотношения, мы не знаем, как выглядит рай, но...
2: Но сады. Как минимум
1: это
2: яблоки.
1: Образы. Пиры, сады, свадебный пир там, и так далее. Да, все эти образы у нас есть, но рай – это что-то большее и что-то другое.
2: А, и... как бы, да, да, да. А как тогда быть, например, с теми, у кого, не дай бог, дети умерли? Вот они так, эти дети точно так же где-то здесь рядом, но мы же понимаем, что, например, дети умершие не растут, не взрослеют.
1: Мы не знаем, в каком виде будут наши души и наши тела в этом загробном мире.
2: Так. Не знаем, да.
1: Не знаем, да. Не знаем. И, возможно, все умершие люди, они, ну, то есть, грубо говоря, кто-то умер в 2 года, кто-то в 82.
2: Да.
1: Это не значит, что в вечности наша одна душа будет 2-летней, а другая в 82-летней.
2: Ну, и не значит обратное.
1: Не значит, да, потому что это объект веры, а не объект доказательства.
2: Ну, да, да. То есть...
1: но здесь есть, смотрите, такое представление, что в связи с тем, что дух человека абсолютен, mm-hmm. он не может быть ни больше, ни меньше, поэтому он не может быть ни 2-летним, ни 82-летним, потому что категория времени – наше здешнее представление. А там просто все вечные. Поэтому там понятие возраста, 2-летняя душа, маленькая душа, взрослая душа. Это просто душа. Поэтому это другое для нас состояние. Когда Фома засовывает пальцы в Христа, у него есть физическая плоть у Христа. Он ест рыбу, он пьет мед. То есть совершает предельно физиологический акт своим воскресшим телом. Но в то же время его тело, оно имеет другую физику, нежели те биологические законы, по которым мы живем здесь.
0: Сложно даже физикой, на самом деле, это назвать.
1: Нет, если пальцы сунуть, это
2: про
1: физика.
2: Это.
1: Нет, да.
2: Метафизика.
1: Метафизика. Нет, это когда... не метафизика, это физика.
2: Да, когда он в теле, то да, когда не в теле, то нет.
1: А когда он не в теле?
2: Ну, когда он вознесся,
1: он вознесся в теле.
2: Нет, я имею в виду, что... Давайте так, про физику это про измерить. Но мы же не можем это измерить, значит, давайте не про физику, а про метафизику все-таки.
1: Нет, это физика в том-то и дело, что у христианства категорическое требование.
2: Какое?
1: Полное воскрешение всего, души,
2: да, как,
1: тела.
2: Когда воскрешение произойдет, тогда мы физика, можем померить температуру и так далее. Но когда воскрешение еще не произошло, то мы не можем ничего измерить, можем только верить, и не надо туда
1: для него
2: притягивать
1: оно произошло.
2: За уши науку сюда не надо, она здесь ни при чем.
1: Да, да, именно.
2: Вот,
1: я ровно об этом же и говорю.
2: Про
1: да,
2: это,
1: да, да,
0: что говорит это... про физику как вот материальное,
2: да,
0: вот оно физическое,
2: да,
0: а
2: я
0: не научное.
2: Да, да, да.
1: Но законы, по которым они действуют, именно это к нашим физическим законам не имеет отношения.
2: А как быть с моментом, что когда душа рождается?

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Роман Маслов снова выдвинут на должность сенатора от Вологодской области. Об этом сообщил спикер законодательного собрания Роман Заварин. Кандидатов на ключевые парламентские должности обсудили на заседании регионального политсовета. На должность сенатора от ЗСО планируют выдвинуть Романа Маслова. Кандидатом на пост председателя законодательного собрания определен Сергей Сорокин. Как отметил Роман Заварин, избирательная кампания показала, что людям не безразлично, как будет развиваться Вологодщина. Явка на выборах превысила 48%. Почти половина жителей региона пришла на участки и определила, кто будет представлять их интересы в новом созыве законодательного собрания Вологодской области. Вологодская область заняла первое место по поддержке участников СВО. Накануне подвели итоги рейтинга за сентябрь. Его составили на основе показателей трех федеральных ведомств – Минцифры, Минэкономразвития и Минобороны России. Регион разделил первую строчку с Рязанской областью, на втором и третьих местах – Республика Мариэл и Сахалинская область. Напомним, что для бойцов специальной военной операции в Вологодской области действуют 45 мер поддержки, включая федеральные и региональные. Заявление можно подать на портале госуслуги. Там же находится QR-код, подтверждающий статус участника СВО. Его можно использовать при посещении учреждений здравоохранения, спорта, культуры и социального обслуживания, для получения услуг в МФЦ вне очереди и бесплатной юридической помощи в Госюрбюро. Стартовал областной конкурс творческих работ ко Дню Матери. В регионе начался прием работ на второй областной конкурс творческих работ «Я вижу мир с любовью к маме». Проведение творческого состязания приурочено к празднованию Дня Матери. Организаторы стремятся через детское творчество подчеркнуть особую роль женщины-матери, укрепить семейные ценности и дать ребятам возможность выразить свои чувства самым искренним образом. Конкурс проводится в трех номинациях: изобразительное искусство, семейная фотография и декоративно-прикладное творчество. Прием заявок и конкурсных работ продлится до 10 ноября. Вечер атмосферного соул-джаза состоится в Вологде 10 октября. На сцене зала Вологодского областного колледжа искусств выступит уникальный международный коллектив «Фанго». Название проекта отсылает к древней африканской традиции приветствия земли. Музыканты отдают дань корням джазовой культуры, мастерски смешивая классический соул, ритм энд блюз и современные гармонии. Начало концерта в 17 часов на Горького 105. С 10 октября вологжане смогут опробовать новое колесо обозрения в парке ветеранов. Аттракцион будет работать с 10 до 22 часов, в том числе в выходные и праздничные дни. Как отметил глава региона, это долгожданный для областного центра объект, который установили на средства инвестора в рамках подготовки Вологды к 880-летию. Конструкция высотой 40 метров оснащена 20 закрытыми кабинками с отоплением и кондиционированием и рассчитана на 120 посетителей.
0: Спорта.
2: Женская футбольная команда «Атланта» из Череповца взяла серебро на турнире в Ярославле. В первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» участвовало три коллектива. Наши спортсменки выиграли один матч и заняли второе место. Победителем состязаний стал местный коллектив «Сиеста». Свыше 2000 подростков занимается ушу в Вологде. Проект «Ушу в школы» реализуется в 11 учебных заведениях города. Занятия проводятся на уроках физкультуры и факультативно. Для тренировок закупили инвентарь, а педагоги прошли курсы преподавания единоборства. Как отметил глава Вологды Сергей Жестяников, ушу – это не просто физкультура, это философия, которая закаляет не только тело, но и дух. Ребята становятся сильнее, умнее, учатся дисциплине и силе воли. В Вологде при поддержке губернатора продолжаем развитие спортивной инфраструктуры. Это приоритет, и такие проекты, как «Ушу в школе»,

0: яркое тому подтверждение.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ниже нормы существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска продолжают специальную военную операцию на Украине и за прошлые сутки освободили еще один населенный пункт. На этот раз Анаполе в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Одновременно армия ведет бои за освобождение в Харьковской области 6 населенных пунктов кольца окружения. Потери противника, оказавшегося в кольце за сутки, составили до 40 солдат, также потеряно артиллерийское орудие. В Доброполе Донецкой Народной Республики также продолжаются бои. Морпехи взяли под контроль спортивный комплекс и зачистили стадион. За сутки освобождено еще 103 здания. Киевские войска потеряли в Доброполе свыше 25 человек. Кроме того, Минобороны сообщает, что в течение суток войска нанесли поражение цехам производства украинских дронов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. За сутки средства противовоздушной обороны сбили над различными регионами России, на Черном Азовском море 1062 украинских БПЛА. Всего в зоне спецоперации вражеские силы потеряли за сутки свыше 1500 военных. 3 человека получили осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ по территории сахарного завода в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, вражеский дрон ударил по территории гражданского предприятия в поселке имени Куйбышева. Все пострадавшие мужчины в возрасте от 41 до 52 лет. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу. Запад годами обещал Украине помощь в борьбе с коррупцией, но сейчас ситуация выглядит совсем иначе. Коррупция стала одной из главных проблем, а западной поддержки уже недостаточно. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она также рассказала о документальном фильме, который показывает другую сторону украинского конфликта. Это история иностранных наемников.
3: Авторы картины собрали свидетельства преступлений, совершенных гражданами других стран, которые воевали на стороне ВСУ. Рассказы очевидцев подкрепляют неопровержимыми доказательствами то, о чем мы говорим все эти годы. И причем эти доказательства собраны следователями, криминалистами Следственного комитета России. Как происходит осознание совершения главной ошибки в своей жизни, об этом говорят сами наемники. Ну, те наемники, которые остались в живых после того, как их киевский режим туда затянул, в эту самую любимую Зеленским мясорубку.
1: Премьера документального фильма «Наемники разочарования» уже в эти выходные на телеканале «Россия-24». Плановая проверка системы оповещения пройдет завтра по всей России. Об этом предупредили в МЧС. Во время проверочных мероприятий включат электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменит информационными сообщениями. Услышав звук сирены, необходимо сохранить спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. Еще один канал связи – мобильное приложение МЧС России. Ведомство напомнили, что такие комплексные проверки проходят регулярно, чтобы оценить работоспособность системы оповещения и готовность экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск проводился в марте этого года. Власти Молдавии построили экономику, при которой выдавливают сотни тысяч своих граждан из страны, заменяя их низкоквалифицированными рабочими из Азии. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, призвав руководство республики вести жесткий контроль над миграционными процессами. По ее данным, в 2020 году в страну приезжало 1500 трудовых мигрантов, а сейчас более 10 тысяч в год. Ранее министр экономики Евгений Асмакеску заявлял, что власти Молдавии рассчитывают компенсировать нехватку рабочей силы за счет мигрантов из Индии и Бангладеш. При этом соцопросы показывали, что 3/4 граждан выступали против таких планов правительства. Французская полиция впервые использовала щиты с яркими пульсирующими световыми полосами для разгона агрессивных демонстрантов. Об этом сообщила газета «Le Parisien». Очевидцы говорят, что это чем-то напоминает зеркальный шар для дискотеки, на который нельзя долго смотреть, чтобы не почувствовать дискомфорт. Такой щит должен ослеплять и дезориентировать демонстрантов, позволяя без применения насилия остановить продвижение толпы. При этом специалисты считают, что яркие вспышки могут спровоцировать приступы у больных эпилепсией. Активисты также подчеркивают, что вспышка мешает журналистам и простым гражданам фотографировать и снимать на видео действия полицейских. Корреспондент ТАСС запечатлел работу сотрудников полиции с такими щитами во время протестов в Париже 6 октября. Именно в тот день подобные устройства были применены впервые. В Подмосковье предупредили пассажиров о временных проблемах с онлайн-покупкой билетов на автобусы Мострансавто. Предварительное восстановление функции сервиса займет до 24 часов, сообщили в компании. Продажа билетов через интернет не работает из-за приостановки работы дата-центра. Оплатить проезд можно в автобусе через валидатор или через мобильный терминал у водителя. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра переменная облачность, днем возможны дожди, температура воздуха до плюс 14 градусов. В Москве завтра во второй половине дня возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 6-8 градусов, днем ожидается до плюс 18.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня. Редкостное шоу снова с вами. Паша, приветствую тебя.
2: Бегу, бегу.
1: Давай, сегодня шо, голубцы или котлетки? Здравствуйте, заливное сегодня, обеденное время, угощайтесь.
2: Ой, спасибо, какая ты красивая, да, выглядит. Ну, я тебя, конечно, поздравляю.
1: Спасибо, неожиданно и приятно. С чем?
2: А сегодня Всемирный день зрения. Нужно смотреть, зрить в самый корень, понимаешь? Давай сегодня этим займемся.
1: Будем зрить в корень.
2: Зрить?
1: Да. Зрите. Ну, зрите. Значит, как знать, это редкостное шоу, в котором любопытство победило здравый смысл.
2: Победил давно уже.
1: Сказали нам сегодня.
2: Много лет победило.
1: В искусственном интеллекте. Институт искусственного интеллекта представляет ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущих Вахтанга Махарадзе.
2: Это меня.
1: И Павла Картаева.
2: Это его.
1: Сегодня в программе. Великолепнейший тренер по плаванию Анастасия Наговицына. Чутчайший психолог Константин Дыкин. Начитаннейший библиотекарь Андрей Дроздов. Блестящий астроном Евгений Зимин. Сегодня мы узнаем, как развивалось плавание от древности до наших дней, почему люди делятся личным в соцсетях, как зародились комиксы от древних рисунков до супергероев, можно ли увидеть планеты при дневном свете, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Какой заливной у нас сегодня аналитик-то. Вы посмотрите на него.
1: Да, так, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, девчата. Сегодня о Москве поговорим. О ее новых культурных пространствах.
2: О, это интересно. Давай, расскажите, пожалуйста, товарищ аналитик, хочу спланировать выходные. Интересно, да.
1: Ну, начнем, пожалуй, с самого крупного открытия, с музея транспорта Москвы на Ново-Рязанской улице.
2: Это недалеко от
3: меня. Я там был, кстати, очень хорошо, мне понравилось.
2: Вот, расскажите, пожалуйста, да, расскажите.
1: Значит, музей транспорта получил прописку в настоящем историческом здании, гараже Константина Мельникова. Это архитектор такой. Экспозиция занимает 2 этажа и разбита на 13 тематических зон. Здесь рассказывают историю московского транспорта. От конки и первых трамваев до метро и современных электробусов. А ведь здание не просто коробка, куда поставили автобусы. Ведь зданию вернули исторический облик. Тут тебе, понимаешь, и кирпич, и металлические конструкции, и витражи, и даже есть световой фонарь. Поздние пристройки убрали, вычистили, а под экспозицию московского метро сделали еще и подземный уровень. Но вообще в музее 53 настоящих образца техники, 220 моделей ретро-транспорта и около 500 исторических предметов. Но самое интересное, что это не музей по принципу «посмотрел троллейбус, давай, до свидания». Здесь есть выставочный клуб.
2: «Посмотрел троллейбус, давай прокатись».
1: Да, нет, нельзя ручками трогать, только глазками. Архив, библиотека, автолаборатория с детским центром, реставрационная мастерская, кафе. А внутренний двор вообще открыт для всех. Там могут проходить фестивали, выставки, ярмарки и семейные праздники. 700 рублей входной билет. Так что от Комсомольской или платформы Площадь трех вокзалов можно дойти минут за 10. А удобно парковаться, кстати, где, Павел, вы паркуетесь?
2: Где вы паркуетесь, Павел?
3: Метро, это депо 3 вокзала.
1: Ага. Там удобно.
2: То есть вы паркуетесь на 3 вокзалах, а потом едете на метро в музей, правильно?
3: Да!
2: Молодец какой, да?
1: Следующее место. Общественное пространство «Гаражи» в Переделкине. Переделкино мы знаем как дачный мир Пастернака и Чуковского, но здесь когда-то была автобаза Союза писателей. Обслуживали машины литераторов. Теперь на месте старых гаражей и зарослей борщевика появилось то, что создатели называют ретро-футуристической площадью.
2: Да. И что там?
1: Что там? Архитекторы сохранили старые металлические ворота, раз, кирпичные стены, два, индустриальные поверхности, три, а также следы времени, 4.
2: Следы времени, это понятно.
1: Да.
2: Это отсутствие ремонта.
1: И все это соединили с садами, современной мебелью, световыми инсталляциями, новыми форматами городской жизни. Ну, а концепция довольно широкая. Литература, театр, музыка, семейные проекты, образование, отдых. Также гастрономическая страничка присутствует. Планируется музыкальный гараж, кстати, с концертной площадкой и копией стены Цоя. Также книжный магазин с книгами и винилом, детская мастерская. Вход бесплатный, а добираться удобнее всего от станции Переделкино. Но парковки там нет, так что имейте в виду.
2: А мне интересно, почему стена Цоя? У него же вроде дачи в Переделкино не было.
1: Ну так, на всякий случай, чтобы было.
2: Что было, да, я понял.
1: Это запасная стена Цоя. Еще одно любопытное открытие. Тон-центр на Комсомольской площади. Опять возвращаемся к
2: Трамвокзалу. Да. А там уютно сейчас, очень хорошо часто бывает. Да.
1: Тон-центр расположился в историческом здании Кругового депо, построенном по проекту, как вы понимаете, Константина Тона. В 1851-м это был важный железнодорожный объект, связывавший Москву и Петербург. Ну, в какой-то момент здание вообще хотели снести. В 13-м году мы не могли найти применение. А теперь, пожалуйста, здесь площадка для молодого искусства. А под куполом сделали трансформируемую сцену. Здесь будут выставки, оперы, спектакли. Ну, а осенью стартует программа «Фойе». Художники, режиссеры, другие композиторы будут создавать совместные проекты. Ну, и при этом тон-центр работает как обычно. Обычное городское место. Есть кофейня и книжная гостиная. Вот видите, культура в Москве.
2: Культур, да.
1: Культур стал частью повседневного маршрута. Так что можно прийти за кофе и попасть на лекцию. Да. Прийти в музей транспорта, выйти во двор на фестиваль.
2: Или вообще на три вокзала приехать.
1: Да, посмотреть на литературную историю, оказаться в современном общественном пространстве. Прийти к вам в студию и поесть или в заливного.
2: Вот
1: тоже
2: культурное пространство.
1: У вас культурная студия. Ждем всех в столице. Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Так, сегодня у нас на повестке дня пылесосы, часы, ну и роботизация в целом. Так вот, начнем мы сегодня с пылесосов, с роботов. Пылесосов Xiaomi представил новую серию, называется Robot Vacuum 6. И здесь производитель явно решил двигаться в сторону максимальной автоматизации. У базовой модели мощность всасывания достигает 30 тысяч паскалей. Робот умеет одновременно пылесосить и мыть пол. Ну, это, конечно, не новость. А также распознавать ковры и при необходимости поднимать влажный ролик. А вот это уже бывает полезным. Благодаря камере и алгоритмам искусственного интеллекта он способен распознавать до 220 типов препятствий. Ну, то есть шанс, что он внезапно решит съесть ваш зарядный кабель или игрушку, должен стать заметно меньше. Есть довольно практичная функция. Робот способен преодолевать пороги высотой до 4 сантиметров, а док-станция сама промывает рабочие элементы горячей водой и сушит их. Пылесборника при этом, как утверждает производитель, хватает примерно на 75 дней, то есть о существовании пылесоса можно вспоминать далеко не каждый вечер. У версии Robot Vacuum 6 Pro используется выдвижной лидар и сразу три камеры. Система распознает десятки видов загрязнений и сотни препятствий. Маршрут может менять в зависимости от ситуации. Ну, например, если на полу разлита жидкость или рассыпана еда, робот постарается не размазать все это по квартире. Ну и, наконец, старшая модель.
2: Постарается.
1: Постарается, но никто не гарантирует. Да, но постарается, конечно. Старшая модель Vacuum 6 Max получила уже 35 тысяч паскалей мощности и механические ножки, ну то есть буквально робот на ножках. Они помогают пылесосу забираться через препятствия высотой до 6 сантиметров. Выглядит это уже почти как маленький домашний робот, который решил, что обычных колесиков ему недостаточно. Huawei обновил линейку умных часов сразу двумя интересными моделями. Huawei Watch D3 прежде всего рассчитан на тех, кому важно следить за здоровьем. И главная особенность – это измерение артериального давления с помощью механической мини-манжеты системы TrueSense. Часы могут измерять давление в состоянии покоя, до и после тренировок, а также проводить автоматические измерения по заданному плану. При этом корпус стал тоньше, а вес без ремешка составляет около 40 граммов. Экран AMOLED почти 2 дюйма. А вот Huawei Watch 6 – это более универсальная модель. Здесь уже не одна главная функция, а целый набор возможностей на каждый день. Здоровье, спорт, связь, навигация. У часов есть датчики ЭКГ, температура тела и пульс, а поддержка электронной симки позволяет в совместимых регионах совершать звонки и пользоваться связью без постоянного смартфона рядом. Есть множество спортивных режимов, от бега до велосипеда и дайвинга, даже из зимних видов спорта. Тут доступны две модели корпуса – 42 и 46 мм. Меньшая модель весит около 38 граммов без ремешка, но автономность зависит от версии. Для 46 миллиметровых часов заявлено до 4,5 дней в обычном режиме и до 11 при экономии энергии. Так что Watch D3 – это скорее часы с особым вниманием к контролю давления и здоровья, а Watch 6 – это универсальный помощник на каждый день. Ну и лаборатория Касперского решила выяснить, где россияне считают роботизацию особенно полезной.
2: Ну-ка.
1: И провели опрос.
2: Так.
1: Лидером стала утилизация отходов. Ее назвали перспективной 64% участников исследования. На втором месте добыча, или как бы сказали, добыча полезных ископаемых, 62%. Далее идут транспортировка грузов и хранение, 56%. Ну и логика здесь понятна. Чем опаснее, тяжелее или монотоннее работа, тем охотнее люди готовы доверять ее машинам. Но полностью без опасений, конечно, не обходится. Люди опасаются технических сбоев, ошибок распознавания, зависимости от программного обеспечения и связи. Но есть и более серьезные вопросы. Это утечки данных, использование роботов злоумышленниками и, конечно, сокращение рабочих мест. При этом роботизацию большинство воспринимает прежде всего как способ убрать человека из опасных и тяжелых условий труда. И, пожалуй, именно здесь проходит самая понятная граница. Робот особенно полезен там, где человеку действительно не обязательно рисковать здоровьем или часами выполнять монотонную работу. Исследование проводилось в сентябре этого года среди более 1000 жителей крупных российских городов. И результаты показывают простую вещь. Роботы уже перестали быть фантастиками. Они постепенно входят в квартиру, оказываются на запястье и активно появляются там, где человеку раньше приходилось делать все самостоятельно.
2: Вот так.
1: Вот так.

0: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили местные СМИ. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в тот момент в Сумском районе звучал сигнал воздушной тревоги. А ранее также сообщалось о взрывах в Киеве, где также в тот момент звучала воздушная тревога. Российские войска освободили населенные пункты на поле в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Также ведутся бои за освобождение еще 6 населенных пунктов в кольце окружения. Потери противника, оказавшегося в кольце за сутки, составили до 40 солдат и одно артиллерийское орудие. Продолжаются бои за освобождение Доброполя Донецкой Народной Республики. Морпехи взяли под контроль спортивный комплекс, зачистили стадион. От боевиков СВО освобождено за сутки еще свыше 100 зданий. Также Минобороны сообщило, что в течение последних суток войска наносили поражение цехам производства украинских дронов и местам их хранения, били по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов СВО. Средства ПВО за прошлые сутки сбили свыше 1000 украинских беспилотников над российскими регионами. Потери вражеских сил за сутки составили 1500 человек. Выход на мирное урегулирование в украинском конфликте пока не прослеживается, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия приветствует любые попытки иностранных государств способствовать урегулированию. В частности, Москва признательна Нью-Дели за интерес к этой теме. Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческим СМИ назвал тупиковую стадию переговорного процесса по Украине. Перспектив дипломатического урегулирования сейчас не просматривается, сказал глава Госдепа. Но чиновник подтвердил готовность США сыграть любую возможность роль в том, чтобы процесс сдвинулся с места. Подросток, на которого напал медведь в Алтайском крае, смог выжить благодаря взрыву аккумулятора смартфона. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, хищник прокусил устройство, которое воспламенилось и отпугнуло животное. Перед этим юноша забрался на дерево, но медведь повалил его на землю. Школьник госпитализирован в тяжелом состоянии. Оперативные службы, специалисты-зоологи и охотоведы сейчас ведут поиски агрессивного зверя. Сотрудники полиции в Москве пресекли работу финансовой пирамиды, которая была связана с продажей натуральной косметики. Организаторы лишили людей свыше 100 миллионов рублей. Возбуждено 6 уголовных дел, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, предприимчивые женщины широко рекламировали бизнес-проекты, связанные с реализацией косметических товаров из натуральных компонентов. При этом они убеждали граждан инвестировать в их развитие с возможным получением прибыли до 120% годовых, при этом исполнить обязательства по выплате процентов, возврату заемных средств и вести заявленные бизнес-проекты никто не планировал. Одна из подозреваемых задержана, сейчас идет поиск остальных. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, с утра без осадков, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха завтра составит плюс 18 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире категории WTA 1000 в Пекине в матче за выход в полуфинал в эти минуты встречаются две россиянки, Мира Андреева и Екатерина Александрова. Идет первый сет, 3-2 впереди Андреева. Павел Котов стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. На встрече первого круга он обыграл 58-ю ракетку мира. Нидерландец стал на грик спору 6-4-7-6. В следующем раунде Котов сыграет с 11-м номером мирового рейтинга, представителем Франции Артуром Фисом. Покидает турнир Илья Симакин, который уступил аргентинцу Уго Карабелье 6-2-2-6-5-7. Футбольный клуб «Акрон» продлил контракт с тремя игроками. С подробностями Алексей Крылов.
2: В тольяттинском клубе российской премьер-лиги решили не откладывать в долгий ящик подписание соглашения с рядом ведущих футболистов, чьи договоры в скором времени подходили к своему завершению, продлили контракты с полузащитником Алексеем Джурасовичем и двумя защитниками Робертом Фернандесом и Вячеславом Бардыбахиным. Оба легионера пролонгировали соглашение до 2030 года, а россиянин намерен оставаться в «Акроне» как минимум на год дольше. 24-летний Бардыбахин, который в минувшем сезоне играл на правах аренды за волгоградский «Ротор», в этом году пользуется доверием тренерского состава тольяттинцев. Он является одним из шести футболистов команды, который принял участие во всех 9 встречах текущего чемпионата страны. К тому же в преддверии ужесточения лимита крайний защитник, способный закрыть оба фланга и демонстрирующий прогресс, команде просто необходим. Роберт Фернандес, в активе которого к 27 годам более полусотни матчей за сборную Боливии, также твердый игрок старта в Тольятти. Если Бардыбахин чаще закрывает правый фланг обороны, Фернандес комфортнее чувствует себя слева. Что же касается Джурасовича, то это пока подписание с авансом на будущее. В прошлом сезоне 23-летний серб был игроком ротации, а в текущем первенстве мощный опорник пока восстанавливается от травмы колена, которую получил еще в третьем туре РПЛ. Видимо, в «Акроне» всерьез рассчитывают, что перспективный игрок центра поля сможет стать ключевой боевой единицей клуба в ближайшие годы.
1: Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в Баку и будет бороться за бронзовую медаль. В 1/4 в категории до 70 килограммов Таймазова уступила представительнице Австрии Михаэле Пуллерс. В первом утешительном поединке россиянка встретится со шведкой Идой Эриксон. Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков продолжит спортивную карьеру, готовится к сезону 26-27, сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов. Для 41-летнего Третьякова предстоящий сезон станет 26-м подряд в составе сборной России. Первым стартом для него станет Кубок России по бобслею и скелетону, который пройдет на Красной Поляне с 30 октября по 6 ноября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами кандидат в мастера спорта по подводному и спортивному плаванию, тренер и наставник для будущих чемпионов Анастасия Наговицына. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Тема называется у нас «Как развивалось плавание от древности до наших дней». А может быть, правильно говорить, как деградировало плавание? Ведь наверняка человек вышел, да, из пены морской, как Афродит тогда, помните, да, и разучился плавать. Как вы считаете, все-таки плавание развивается или деградирует за всю вот эту вот историю наблюдений?
3: На самом деле плавание активно развивается, особенно в наше время. В Москве, Московской области, в принципе, во всем мире строятся новые бассейны, плавание эволюционирует, появляются более, скажем так, биомеханические простые движения у пловцов. И таким образом хочу сказать, что плавание все-таки один из самых древнейших навыков человечества, а его история насчитывает десятки тысяч лет. Вообще древние люди начали осваивать водную среду не ради спорта, как на данный момент у нас сейчас, или удовольствия,
4: по своей необходимости.
3: Это выживание, добыча пищи, рыбалка, собирательство и так далее.
4: Ну да, но наверняка же есть какие-нибудь наскальные изображения древних пловцов. Интересно, как они их изображали, в каким стиле плавали древние люди, любопытно. Известно ли это?
3: Да, в основе своей все началось с кроля. Этот способ считали более некрасивым, на самом деле, если прочесть историю. В Древнем Египте плавание было обязательным элементом для обучения знати, воинов. В Древней Греции же умение плавать было признаком образованного человека. Я думаю, все знают фразу и поговорку о невежественном человеке. Он не умеет ни плавать, ни читать. Так говорили про людей, которые не умели плавать и были невежественными.
1: А по собачьи не умели плавать? Сразу кролем начинали плавать, да? По собачьи нет?
3: В основе своей кролем и брасом. То есть обучали взрослых и детей не так, как обучают у нас сейчас. Да, там у нас есть специальные приспособления для обучения плавания. Это нарукавники, пояса, доски, нудлы, ласты, колобашки. Их огромное количество раньше. Привязывали на удочку человека к веревке, таким образом его держали и обучали плавать.
4: Держали, так сказать, в Ниле, недалеко от крокодила.
3: Да.
4: На живца ловили.
3: Верно.
4: А на спине, ведь самое удобное, это же плавать на спине. Мне кажется, древний человек должен был на спине плавать в первую очередь, нет?
3: На спине, с одной стороны, удобно, что у тебя есть постоянный доступ к кислороду, а вот с другой стороны, не видно, куда ты плывешь. И на самом деле, лечь на спину – это достаточно непросто. Особенно вот наблюдаю при обучении плавания детей, не все ложатся на спину. Также сейчас еще я начала заниматься с грудничками. Это совсем вообще дети маленькие-маленькие, там от 2 месяцев до 3 лет занимаюсь с детьми отдельно, не все даже груднички ложатся на спину, то есть это прям достаточно непросто. И тем более, если мы говорим про древнейшее плавание, то люди вообще не видят, куда они плывут, и им достаточно тяжело ориентироваться на водной местности.
1: А баттерфляй – это, наверное, современное изобретение, да?
3: Ну, баттерфляй – это уже, да, так скажем, прообраз браса. Вообще, это абсолютно другой способ. Ноги выполняют волнообразные движения от голеностопа, руки выполняют движения вниз до бедра и сверху пролетают, как у бабочки, до стрелочки, до головы.
4: Мне кажется, что в средние века плавание было непопулярно, но потому что там же все были рыцари, у них были тяжелые доспехи, и, в принципе, плавание было не нужно, потому что если ты упал в воду в доспехах, никакие умения тебе уже не помогут, скорее всего.
3: Ну, вообще, было самым важным навыком это держаться на воде, потому что все равно передвигались на лошадях, доспехи были достаточно тяжелыми, и все равно плавание обучались и плавание использовали, особенно в военном деле. Я сейчас даже вам могу рассказать про прикладных способах плавания. А в принципе, тоже в университете я сама плавала, нас прям заставляли сдавать эти нормативы. Один из них — это трэджин. Этот стиль появился в Европе в 1873 году благодаря как раз-таки англичанину Джону Трэджину. Это гибрид кроля и браса, то есть здесь пловец совершает поочередные движения над водой, как в кроле, а ногами как раз-таки толкается брасом. Это полукроль, полубрас. Руки выполняют кроль, а ноги выполняют брас.
4: И зачем такое нужно? Это же тяжело, мне кажется, так плавать.
3: Это на самом деле не тяжело. Я сама пробовала так плавать. Это прикладные способы, которые раньше использовались в военном деле. То есть он позволял развивать высокую скорость, этот способ, на длинных дистанциях и долго ее удерживать. Но при этом требовал огромной выносливости ног.
4: Ну,
3: как
4: да.
3: Вот ватерполистов, они тоже подрабатывают, да, таким полубрасом как раз-таки, когда работают.
4: А, когда
3: потом еще один.
4: Еще один способ
3: существует, это overarm, или же плавание на боку, как мы сейчас привыкли. Это тоже классический прикладной стиль. Тем самым мы как бы лежим на воде, но мы при этом и не на спине, мы лежим на боку, и мы видим, куда мы передвигаемся. Нижняя рука делает грибок под водой, а верхняя, на которой мы, собственно, лежим на боку, выносится по воздуху через сторону. Отсюда идет и название overarm, через руку. А ноги делают ножницы, ну, наподобие браса, опять же, движение только по одной ноге.
4: Но это получается похоже на кроль, только на боку немножко, да?
3: Да, и как раз-таки вот этот способ имеет высокое прикладное значение для транспортировки пострадавшего или при буксировке грузов, переправы с вещами, так как одна рука полностью свободна и находится над водой.
1: Угу. Но человек осваивал поверхность воды, получается, только, да? А вот толщу воды, когда человек понял, что можно прошить собою и найти жемчуг, например, на дне морском?
3: Это появилось значительно позже, потому что человеку необходимо было совершать выдох под воду, да, протяженный, это, соответственно, опустить голову, это посмотреть, что там вообще под водой у нас находится. И таким образом в 1828 году в Ливерпуле открылся первый в мире крытый плавательный бассейн. А уже в 1037 году в Лондоне была основана ассоциация плавания, которая начала как раз-таки проводить первые официальные соревнования. Там вот на этих, в принципе, в Лондоне, и на соревнованиях, даже вот брас, он был еще с поднятой головой. То есть не так, как мы привыкли сейчас, а он все равно имел больше прикладное значение, и способы развивались поочередно, биомеханика движения также развивалась, и тем самым люди смотрели, как же все-таки плыть более обтекаемо и более быстро.
4: Ну, то есть получается, что плавание становится спортом именно вот в этот момент, да, о котором вы рассказываете, это начало 20 века, Лондон, да, когда начали первые соревнования проводить. Но эти соревнования еще, они, как вы говорите, социальные, да, они не спортивные.
3: Да,
4: были. А когда...
3: да, они носили социальный характер.
4: Когда плавание спортом начало становиться?
3: Ну вот европейцы узнали о кроле от коренных народов Америки и Африки, Океании. В 1844 году в Лондоне индейцы из Северной Америки продемонстрировали такой вот кроль, и где англичане, его, которые англичане считали неэстетичным, поэтому это зарождалось намного позже. Вот по поводу плавания, в принципе, уже австралийцы, Ричмонд Дик Кавилл, и они усовершенствовали кроль, и его называют австралийский кроль. А американец Чарльз Дэниелс разработал американский кроль, он же шестиударный, с которым уже в дальнейшем начали работать.
4: Так, а что такое шестиударный? Проясните, пожалуйста.
3: Шестиударный — это когда за один цикл рук, то есть цикл — это два грибка, пловец совершает шесть ударов ногами. Также у нас существует двухударный кроль, да, двухударный кроль — это когда за один цикл рук — это равно два грибка, пловец совершает два удара ногами. Есть четырехударный кроль — это когда за один цикл рук пловец совершает четыре удара ногами кролем.
4: Ну, то есть шестиударный получается самый быстрый. Ну, чем больше?
3: Зависит от дистанции, которую мы плывем.
1: А восьмиударный бывает? Или шесть это максимум?
3: Бывает, но бывает восьмиударный кроль. Но как раз-таки это более энергозатратно. То есть чем больше ударов ногами мы выполняем, ноги требуют достаточно большее количество кислорода, когда мы работаем ногами, у нас, скажем так, падает выносливость. Вот, поэтому на длинные дистанции, когда мы плывем, в основе своей используют четырехударный, двухударный кроль. А уже шестиударный, восьми, когда мы плывем короткие дистанции. И как раз-таки вот про Олимпийские игры хотела вам рассказать.
1: Да, когда включили в Олимпийские игры у нас плавание?
3: Да, вообще, в принципе, плавание дебютировало на первых современных Олимпийских играх в 1896 году в Афинах. И отличие были разнительными. То есть заплывы проходили в открытом море, а не в бассейне. Да, это вот Олимпийские игры такие, так проводились. По поводу дистанции соревновались на 100, 500 и 1200 метров, причем без разделения на стиле плавания. То есть все плыли как хотели. Это, то есть, вольным стилем. Кто-то плыл брасом, ну, опять же, не таким, как мы его сейчас привыкли видеть. Кто-то кролем, кто-то треджем, да, прикладными способами. Условия вообще, которые были на Олимпийских играх, это температура воды была 10-13 градусов, старт проводился с берега, а не так, как мы сейчас привыкли, с тумбочки. И финиш обозначался канатами на поплавках. Участвовали, вот хочу отметить, очень важно, участвовали только мужчины. Их было около 40 человек, и в основе своей греки. Был даже отдельный заплыв для матросов на 100 метров. 100 метров, если сейчас для понимания было, чтобы переводить на наш 25-метровый бассейн, маленький, это 4 бассейна.
4: Ну да, ну,
3: и соревновались в одежде.
4: В одежде.
0: В одежде.
4: Мне кажется, побеждали те, кто кролем плавали. Кроли же и быстрее всех остальных получается, да?
3: Да, но так как тогда был все-таки прообраз кроля, кроль плыли с поднятой головой, что увеличивало сопротивление воды.
4: А, ну да, ну да. А, кстати, вот в кроле...
3: Ну, как... в основе своей все-таки плавали кроли.
4: А в кроле все-таки выдох, да, на третий грибок или есть вариации?
3: В кроле есть различные вариации. Ну, вот мне кажется, все-таки в то время это действительно так. Плыли на каждый грибок, это то есть поворачивали голову из стороны в сторону. Также плыли на каждый второй грибок, это то есть, условно говоря, мы дышим только под правую руку. Также есть на каждый третий грибок, это когда мы вдохнули, например, под правую руку, вдохнули, убрали голову, сделали три грибка, раз, два, три, так как нечетное количество, и, соответственно, поворачиваемся уже в левую сторону, и это вот как раз-таки кроль, вдох через каждые три грибка.
1: А вы говорите, в одежде плавали, в каком смысле, то есть в ботинках прямо или как Бонифаций, просто закрытый купальник у них был?
3: Были купальные костюмы, потому что закрытые купальные костюмы, вообще, в принципе, эволюция костюмов вообще абсолютно подвергалась изменениям. Плавали в закрытых костюмах, то есть у мужчин были как купальные шорты и сверху еще, ну, как футболка, майка, то есть такой гидрокостюм был. Женщины вообще полностью плавали в закрытой одежде, и, в принципе, женщины впервые начали плавать только в Лондоне. До этого женщины на соревнованиях не выступали и не участвовали. И сначала в плавании появились мужчины, а потом уже начали развиваться, потихонечку подтягиваться женщины. Затем, вот в наше время, тоже хочу сказать, уже появляются купальники, то есть купальные костюмы, они более были удобными и менее давали сопротивление воды.
1: Вот, ну, давайте какую роль плавание играет сегодня, мы узнаем сразу после небольшой рекламной паузы, 2 минуты, и вернемся. С нами кандидат мастера спорта по подводному и спортивному плаванию, тренер и наставник для будущих чемпионов Анастасия Наговицына. Мы изучаем, как развивалось плавание от древности до наших дней. Вернемся.

0: пост председателя законодательного собрания определен Сергей Сорокин. Как отметил Роман Заварин, избирательная кампания показала, что людям не безразлично, как будет развиваться Вологодчина. Явка на выборах превысила 48%. Почти половина жителей региона пришла на участки и определила, кто будет представлять их интересы в новом созыве законодательного собрания Вологодской области. Вологодская область заняла первое место по поддержке участников СВО. Накануне подвели итоги рейтинга за сентябрь. Его составили на основе показателей трех федеральных ведомств – Минцифры, Минэкономразвития и Минобороны России. Регион разделил первую строчку с Рязанской областью, на втором и третьих местах – Республика Мариэл и Сахалинская область. Напомним, что для бойцов специальной военной операции в Вологодской области действуют 45 мер поддержки, включая федеральные и региональные. Заявление можно подать на портале госуслуги. Там же находится QR-код, подтверждающий статус участника СВО. Его можно использовать при посещении учреждений здравоохранения, спорта, культуры и социального обслуживания, для получения услуг в МФЦ вне очереди и бесплатной юридической помощи в Госюрбюро. Стартовал областной конкурс творческих работ «Ко дню матери». В регионе начался прием работ на второй областной конкурс творческих работ «Я вижу мир с любовью к маме». Проведение творческого состязания приурочено к празднованию Дня матери. Организаторы стремятся через детское творчество подчеркнуть особую роль женщины-матери, укрепить семейные ценности и дать ребятам возможность выразить свои чувства самым искренним образом. Конкурс проводится в трех номинациях: изобразительное искусство, семейная фотография и декоративно-прикладное творчество. Прием заявок и конкурсных работ продлится до 10 ноября. Вечер атмосферного соул-джаза состоится в Вологде 10 октября. На сцене зала Вологодского областного колледжа искусств выступит уникальный международный коллектив «Фанго». Название проекта целое от древней африканской традиции приветствия земли. Музыканты отдают дань корням джазовой культуры, мастерски смешивая классический соул, ритм энд блюз и современные гармонии. Начало концерта в 17 часов на Горького 105. С 10 октября вологжане смогут опробовать новое колесо обозрения в парке ветеранов. Аттракцион будет работать с 10 до 22 часов, в том числе в выходные и праздничные дни. Как отметил глава региона, это долгожданный для областного центра объект, который установили на средства инвестора в рамках подготовки Вологды к 880-летию. Конструкция высотой 40 метров оснащена 20 закрытыми кабинками с отоплением и кондиционированием и рассчитана на 120 посетителей.
1: Спорта.
0: Женская футбольная команда «Атланта» из Череповца взяла серебро на турнире в Ярославле. В первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» участвовало три коллектива. Наши спортсменки выиграли один матч и заняли второе место. Победителем состязаний стал местный коллектив «Сиеста». Свыше 2000 подростков занимается УШУ в Вологде. Проект УШУ в школы реализуется в 11 учебных заведениях города. Занятия проводятся на уроках физкультуры и факультативно. Для тренировок закупили инвентарь, а педагоги прошли курсы преподавания единоборства. Как отметил глава Вологды Сергей Жестяников, УШУ – это не просто физкультура, это философия, которая закаляет не только тело, но и дух. Ребята становятся сильнее, умнее, учатся дисциплине и силе воли. В Вологде при поддержке губернатора продолжаем развитие спортивной инфраструктуры. Это приоритет, и такие проекты, как УШУ в школе, яркое тому подтверждение.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ниже нормы существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продолжают продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в юго-западном направлении, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Федовка. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудий полевой артиллерии. В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления взят населенный пункт Анаполия. Кроме того, продолжаются бои за Приколотную и Котовку в Харьковской области. ВКС России ударами авиабомб ФАБ-500 поразили пункты временной дислокации ВСУ в двух населенных пунктах в окруженной части Харьковской области. Минобороны России показала кадры объективного контроля нанесения авиационных ударов оперативно-тактической авиации по пунктам временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Купино и Гогино Харьковской области. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем ударили по пункту временной дислокации ВСУ в районе Хатнево. В результате удара цель была успешно поражена. Немецкая оборонная компания Quantum Systems намерена до конца года передать Киеву десятки тысяч дронов-перехватчиков «Спайс», передает ТАСС. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пообещал выделить 1 000 000 000 евро на военную поддержку киевского режима. Речь идет о совместном производстве дронов для перехвата реактивных беспилотников. Сообщалось, что ВСУ могут получить более 15 тысяч дронов-перехватчиков. Украина так сильно погрязла в коррупции, что, вопреки всем попыткам Зеленского, ее реальный масштаб уже невозможно скрыть никаким способом. На это указал официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она привела показательные данные, согласно которым более половины респондентов считают коррупцию на Украине главной проблемой этой страны.
3: В сентябре были опубликованы результаты опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии. Они показывают, что Украина настолько погрязла в коррупции, что ее реальные масштабы просто невозможно скрыть никаким способом. Даже тем способом, на который пошел Зеленский, буквально оставив только одно телевизионное вещание, мейнстримовое, заблокировав все другие источники информации, распространяемые по телевидению. Так вот, более половины респондентов считают коррупцию на Украине главной проблемой этой страны. 72% граждан уверены, что за время конфликта уровень мздоимства и казнократства на Украине вырос, а Зеленский, как они тоже полагают, несет личную ответственность за коррумпированность своего окружения.
1: Захарова также заявила, что Россия не намерена прекращать работу на международных площадках по выявлению наказания истинных виновных в организации подрыва северных потоков. Она подчеркнула, что власти Германии за 4 года не проявили никакой заинтересованности в привлечении к ответственности заказчиков теракта на газопроводах. Сбой в работе транспортных сервисов наблюдается в Кузбассе из-за перебоев у сервисов Яндекса после атаки ВСУ в Рязанской области. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Кемеровской области, передает ТАСС. По данным ведомства, возникли трудности по продаже электронных билетов. Ранее в Подмосковье предупредили о временных проблемах с онлайн-покупкой билетов на автобусы Мострансавто. Предварительно восстановление функции сервиса займет до 24 часов, сообщили в компании. Напомню, в дата-центре Яндекса в САСе Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Сейчас устраняют последствия, никто не пострадал. Работу дата-центра остановили, пользователям может быть недоступна часть сервисов, передает ТАСС. Уровень трудоустройства ветеранов специальной военной операции в среднем по России сегодня составляет 56,7%. Это выше показателей прошлого года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Костяков. По его словам, в пятерку лидеров по трудоустройству участников спецоперации вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Ленобласть и Ханты-Мансийский автономный округ. Показатели трудоустройства ветеранов в Москве и Петербурге достигают 68% и более, заявил министр. Сегодня в Москве продолжение бабьего лета, а завтра воздух может прогреться еще сильнее. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу температура еще повысится. Если ночью не ниже плюс 6-9 градусов, то завтра днем можно рассчитывать на плюс 15-18, может быть даже плюс 16-19 градусов. И большую часть суток осадки маловероятны, поскольку погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. И только ближе уже к сумеркам, даже поздним вечером, и особенно в ночь на субботу, когда начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут многослойные облака и зарядят скоротечные дожди.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 13 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в пятницу без осадков, днем в северной столице 12-14 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами магистр психологии, кризисолог, создатель концепции программы «Ролевой интеллект» Константин Дыкин. Константин Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги. Очень приятно с вами работать.
1: Вот, а хотелось бы сегодня с вами поговорить о том, почему люди, и чем дальше, тем больше, если мы уже до молодежи дойдем в какой-то момент, делятся личным в соцсетях. Хотя ведь все предупреждают грамотно люди, говорят, личную информацию в соцсетях лучше не выкладывать.
2: Я вот кинокамеру купил, и пока что боюсь делиться личным в соцсетях.
3: А то что?
2: А то вот сейчас узнаем, что.
1: Вот, да. Вообще, почему, откуда у нас вот это желание, почему людям хочется рассказывать о своей личной жизни, ну, в общественном пространстве, в данном случае в социальных сетях, раньше у нас не было такого, ну, там, древние греки, наверное, выходили на площадь, там что-то вещали, скорее всего, и то вряд ли, а вот они по другим поводам там, скорее всего, собирались, а вот, а у нас, ну, вот каждый первый, каждый второй, он же выходит и рассказывает,
2: да,
1: что-то.
2: У меня, говорит, лишний вес, сейчас я вас научу.
1: И это тоже.
3: Коллеги, давайте все-таки с научной точки зрения немножечко вглубь веков, да, когда человек только-только из там, диких собирателей начинал оформляться как социальное существо, времена были чудовищно жесткие, и там, если ты один, у тебя шансов на выживание нету. С тех пор прошло...
1: С тех пор люди начали жениться, да?
3: Нет, Вахтанг, ваш юмор, наверное, женщины оценят, но я нет. Почему?
1: Это не юмор. Почему, Константин Николаевич? Ну, вдвоем выживать легче было, чем одному.
3: Это смотря на ком жениться. Я думаю, что и в древние времена были такие женщины, за которых лучше, в общем-то, не жениться. Давайте вернемся к соцсетям. Смотрите, то есть с самого раннего периода образования человеческой цивилизации у человека была потребность быть вместе с соплеменниками. Эта потребность интернализировалась сначала в какие-то психические процессы. Сейчас, по исследованиям специалистов, эта потребность находится уже в измененных генах человека. То есть у каждого человека есть внутренняя, вот прям физиологическая потребность быть вместе с другими людьми. Раньше это было обусловлено тем, что один человек мамонта там не мог забить, да, а племя вполне. Вот. Один человек пережить там, морозы или там, зиму голодную не мог, а племя вполне могло пережить. Да? В крайнем случае, кого-то своего съедали, это было нормально. Вот. А в настоящее время вот такая внутренняя потребность, стимулированная нашей, ну вот буквально генетикой, нашей физиологией, выражается в том, что вот в этом веке технологических достижений у нас есть возможность принадлежать большему количеству социальных групп. То есть не только семье, не только классу в школе или там, группе в университете, не только коллективу на работе, но и еще одному племени – это племя пользователей соцсетей, настроенных с тобой, как говорят, примерно на одну волну. И вот взаимодействуя с этой группой пользователей, человек реализует самую главную свою потребность. Потребность в социальности, потребность быть вместе. И эта потребность – это не игры разума, это не какое-то баловство или каприз. Это генетически обусловленная потребность живущего нормального человека – быть с кем-то. Один человек, ну, он, в общем, психику в итоге здоровую теряет.
1: Ну как же Робинзон Крузо?
3: Смотрите, даже были такие времена, когда космонавты в силу каких-то причин оставались в космосе одни на достаточно длительный срок. И все в один голос, я читал исследования просто определенные медицинские, все в один голос заявляли, что испытание одиночеством было очень жестким и очень сильным жизненным испытанием.
1: А в чем сложность и в чем, ну, вообще суровость этого? Разъясните, пожалуйста.
3: Дело в том, что человек осваивает огромное количество сфер своей деятельности. И эти сферы своей деятельности все меньше и меньше подходят для того, чтобы ими заниматься в одиночку. То есть, ну вот, допустим, передо мной стоит сейчас рабочий ноутбук. В одиночку его произвести нельзя. Поэтому собирается корпорация Apple, огромное количество народу. Они занимаются раздельными там, кусочками деятельности. И вместе у них получается продукт. Вы вот, например, да, на радиостанции, вы ведущие, за стеклом сидят там, звукооператоры, администраторы, где-то есть директор, где-то есть корректор там, и так далее, так далее. Вместе у вас получается радиостанция. То есть сейчас...
1: Но это мы говорим о производстве чего-то, да, а вы говорили про испытание одиночеством, что человек... Ну, я представляю, ну, человек, например, если вот убрать все технологии, отправить человека в лес, да, он возьмет топор, построит себе избушку, там будет каких-нибудь коровок себе там и так далее. Ну, и нормальная жизнь у него будет. А в чем сложность-то? Вот тогда психологически-то у людей вот в одиночестве.
3: Вот смотрите еще раз. Генетически обусловлена потребность. То есть сложности нету. Просто человек по-другому не может. Там вот если, допустим, сказать, человек, ходи всю жизнь на четвереньках. Нет, у нас генетически и физиологически выстроено тело так, что мы ходим на прямых ногах. Вот эта социальная потребность является генетически обусловленной вида Homo sapiens. И это сейчас подтверждено.
1: Ну, хорошо, ладно. Но соцсети – это...
3: Это современный вид расширения, ну, как бы быть в еще одном племени. Быть своим в еще одном племени. А мы с вами из теории кризисной психологии хорошо знаем, что чем больше у меня социальных контактов, чем больше у меня тех мест, где я свой, тем я устойчивее чувствую себя в современной жизни.
2: Угу. Деньжат побольше, так получается.
3: Можно и деньжат, можно и там кто-то кому-то позвонит, что-то поможет, кто-то еще что-то такое сделает для тебя, то, что ты один сделать не в состоянии.
1: Ну, интересно, получается, ну, на работе мы работаем, да, условно говоря, там, в спортивном клубе мы занимаемся спортом, а в социальных сетях люди свой личный вываливают, ну, так в семье пусть вываливают, зачем в социальных сетях все это делать?
3: О-о-о, Вахтанг, тут сталкиваются два интереса. Интерес первый, чтобы семья была, в общем-то, ну, как принято, да, женюсь один раз на всю жизнь.
1: Ну, конечно.
3: Вот я так 4 раза делал.
1: И умрем один день,
3: конечно. Да, и умрем один день счастливыми. Вот, вместе. Но на самом деле... сбился немножечко. Хитрость заключается...
2: 4 раз сделали.
3: Да, хитрость заключается в том, что человек, когда находится... в семье, когда находится в коллективе, когда находится еще где-то, да, он хочет, ну, стабильность создать. Это, ну, то, да, это тоже потребность внутренняя в стабильно осознанной картине мира и реальности вокруг. Но что получается? В коллективе мы приходим и мы работаем. Если вы начнете здесь между собой в эфире ваши внутренние психологические особенности обсуждать, я думаю, ваше руководство вас не похвалит. В семье супруга говорит, когда будем собирать детей на лето? Когда будем ремонт делать такой, значит, а у меня шуба прохудилась или там еще что-то такое.
1: Это самое страшное.
3: Да. Вот. И так далее. И вот где современному человеку, еще пугающемуся, особенно в нашем постсоциалистическом обществе, где современному человеку какие-то тонкие струны своей души раскрыть? Вот где? Негде.
1: Ну, как Достоевский, Толстой написал рукописи в стол.
3: Совершенно верно. Вот очень хороший пример, Вахтанг. Дело в том, что когда человек то, что у него в голове, в мыслях, то, что у него в душевных переживаниях, в сердце, выкладывает на бумагу в виде слов, структурирует информацию в виде блоков, предложений, мыслей и так далее, что происходит? Происходит экстернализация, то есть та беда, которая в голове, вываливается на бумагу, а голова становится чистой. Ну, в облако, в данном случае, в соцсетях, да?
2: Да.
3: Голова становится чистой, и, ну, долго рассказывать, почему это работает, но это очень хорошо работает. Смотрите, вот техника письма, техника письма, утренние страницы, техника фрирайтинга, техника слив в русской традиции. Это все направлено на то, чтобы то, что у тебя в голове, вот так, как оно есть, экстернализировать, вывалить наружу. И соцсети становятся не просто нейтральной бумагой, но еще и как бы слушающими и слышащими, видящими тебя, как ты в этих своих переживаниях пытаешься справиться. И вот здесь возникает главная иллюзия. Ты с переживаниями, ты пытаешься справиться, ты идешь в соцсети и думаешь, что ты не один. И вот это вот иллюзия. Ты на самом деле, конечно, один. Ты...
1: Ну, мне кажется, что тут не в том дело, что один или один, а просто, вот вы говорите, есть прекрасная русская поговорка «переложить с больной головы на здоровую». Вот чем занимаются люди. Вот у него переживания. Кто-то на бумагу написал в стол, а кто-то пришел в соцсети, вот это все вывалил, значит, вот ушат. И, а вы слушайте, читайте, разбирайте, пожалуйста.
3: Ну, Вахтанг, это развитие технологии, это современный технический момент. Ну, вот так это в современном мире работает. Когда-то были посиделки на заваленке, да, и вот делились. Сейчас заваленки нету, а соцсети есть. И вот, например, моя мама, которой 85 лет, она прекрасно пользуется соцсетями, прекрасно. У нее есть и подружки там, и друзья, и какие-то там очень уважаемые люди, с которыми она в жизни никогда не виделась. Но она с ними прекрасно общается в соцсетях. И ей это нравится. Она не чувствует себя одинокой. Папа уже ушел несколько лет назад. Вот, конечно, ей... где там поделиться своими тонкостями, ну, не со мной же, там, с дипломированным психологом, правильно? Я там сразу, типа, мама, не парься, и успокойся, и так далее.
1: Сразу маму лечить будет, начнёт.
3: Ну, или там лечить, да. Ей не хочется лечиться, ей хочется делиться. Вот.
2: А там хейтеры в соцсетях, они
3: есть определенные особенности употребления этого инструмента, как, например, а вот карандаш, которым мы пишем, он острый, им можно уколоться. А вот соцсети, да, там хейтеры, а еще там может утечка информации к мошенникам. А еще в социальной психологии один из ведущих инструментов исследования социума называется контент-анализ. И техники контент-анализа с помощью сетей искусственного интеллекта и вот больших языковых моделей сейчас так продвинулись, что буквально по там, 2-3-4 сравнительно развернутым постам про человека можно социальный и психологический портрет очень подробный и глубокий вытащить. Ну, раз можно, значит, тогда можно к нему и какую-то рекламу подобрать, чтобы он лучше покупал, и знакомства какие-то ему подтащить, чтобы он лучше знакомился, завязал все глубже в соцсети и так далее, и так далее. Сейчас контент-анализ творит такие чудеса. Я просто сам вот недавно работу одну по социальной психологии выполнял и использовался. Вот специализированные программы есть, они используют большие языковые модели. Вот, и я... Там несколько управленцев, им нужно было переиграть команду. Команда не пела, как оркестр, не играла. Вот. И, в общем-то, мы переиграли хорошо команду, и сначала большой анализ мы провели соцсетей вот этих вот уважаемых людей. И с помощью контент-анализа мы составили практически безошибочные портреты.
2: Они сами все рассказали себе.
3: Да.
1: Давайте мы сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем песню, послушаем выпуск новостей и вернемся к нашему разговору после новостей спорта. С нами магистр психологии, кризисолог, создатель концепции программы «Ролевой интеллект» Константин Николаевич Дытин. Сегодня говорим о том, почему люди делятся личным в социальных сетях. Вернемся.
0: знать на маяке.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск Днепр за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенко Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Мирный житель получил ранение в результате удара украинского беспилотника по микроавтобусу в районе села Русская Березовка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте. Сайт РЖД российских железных дорог у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов. При этом приложение РЖД пассажирам и продажа билетов через кассы функционируют в штатном режиме, сообщили в компании, передает ТАСС. Ранее в Подмосковье предупредили о временных проблемах с онлайн-покупкой билетов на автобусы Мострансавто. Предварительное восстановление функций сервиса займет до 24 часов, заявили в компании. Напомню, в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Сейчас устраняют последствия. Никто не пострадал. Работу дата-центра остановили. Пользователям может быть недоступна часть сервисов, передает ТАСС. Гражданин Эстонии, которого эстонские пограничники отказались выпустить из страны из-за наличия у него подсанкционных рублей и банкнот евро, перелез на территорию России через закрытые ворота КПП, сообщают эстонские СМИ. Инцидент произошел накануне на границе на контрольно-пропускном пункте Койдула. При досмотре эстонский таможник обнаружил в кошельке мужчины 50-евровую банкноту и рубли, которые по эстонским законам нельзя провозить через границу. После того, как мужчина перелез через ворота и убежал в Россию, эстонская сторона направила российскому пограничному представителю запрос для выяснения обстоятельств, однако ответ пока не получила, передает РИА Новости. Французская полиция применила слезоточивый газ против школьников в Нанте, передает ТАСС. Дети пострадали, поскольку правоохранителям не понравились слова в свой адрес. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки, охватив всю Францию. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между протестующими и полицейскими. Так, в коммуне Ланс одному из участников манифестации, по предварительным данным, оторвало кисть. Сегодня стало известно, что полиция во Франции впервые применила щиты со стробоскопами, которые позволяют остановить продвижение толпы, дезориентируя и ослепляя демонстрантов. По словам очевидцев, это чем-то напоминает зеркальный шар для дискотеки, на который нельзя долго смотреть, чтобы не почувствовать дискомфорт. В некоторых случаях яркие вспышки могут спровоцировать приступы у больных эпилепсии. Добавлю, с начала протестов французские жандармы и полицейские задержали уже около 7 тысяч человек, подавляющее большинство из них не совершеннолетние. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бывший наставник футбольного Ростова Джонатан Альба назначен главным тренером Родины. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года. Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице российской премьер-лиги. За 9 туров команда набрала 5 очков. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев, досрочно покинувший расположение сборной России из-за травмы, восстановился и готовится принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщил главный тренер команды Мурат Мусаев. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. На теннисном турнире категории WTA 1000 в Пекине в матче за выход в полуфинал в эти минуты встречаются две россиянки – Мира Андреева и Екатерина Александрова. Первый сет выиграла Андреева 7-6, во втором также она ведет 5-2. Российская дзюдоистка Мадин Таймазова не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в Баку и будет бороться за бронзовую медаль. В 1/4 в категории до 80 килограммов Таймазова уступила представительнице Австрии Михаэле Палерис. В первом утешительном поединке россиянка встретится со шведкой Идой Эриксон. Олимпийский чемпион по скелетону 41-летний Александр Третьяков готовится к 26-му подряд сезону в составе сборной России. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Первый и единственный олимпийский чемпион в истории российского скелетона Александр Третьяков, которому в апреле исполнился 41 год, продолжает карьеру и готовится к новому сезону. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов. По его словам, Третьяков приезжал в августе в Парамоново на сбор, который проходил на стартовой ледовой эстакаде. Это был заключительный этап подготовки. 10 октября команда соберется уже на Красной Поляне, где начнется первый ледовый сбор на олимпийской трассе. В нем примет участие Третьяков. С 30 октября по 6 ноября там же пройдет Кубок России по бобслею и скелетону, который станет для скелетонистов первым стартом сезона. Для Александра Третьякова это будет 26-й подряд сезон в составе сборной России. Право оставаться в национальной команде спортсмен подтвердил после того, как в конце марта занял 3-е место на чемпионате страны. Третьяков завоевал бронзу Олимпиады в Ванкувере в 2010-м и первое в истории российского скелетона золото на играх 2014 года в Сочи. Также в его активе одна золотая, 5 серебряных и 3 бронзовые награды чемпионатов мира. Третьяков – двукратный чемпион Европы. Он 22 раза побеждал на этапах Кубка мира и дважды становился победителем общего зачета по итогам сезона.
1: Российские спортсмены завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы по фехтованию на колясках. Фехтование на шпаге в категории А – золото Вадима Шенфельда. В той же категории Артур Юсупов завоевал бронзовую награду. В соревнованиях на шпагах в категории Б Олег Сухотеплый занял 3-е место. А у раперисток в категории Б бронзовую медаль завоевала Виктория Байкова. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами магистр психологии, кризисолог, создатель концепции программы «Ролевой интеллект» Константин Николаевич Дыкин. Мы сегодня говорим о том, почему люди делятся личным в социальных сетях. И вот Паша заинтересовался, как же правильно.
4: Меня кинокамера ждет. Я хочу делиться, но как правильно? Коллеги, существует два основных класса людей, которые делятся сокровенным в соцсетях. Первый класс людей делится из наполненности. У него этого так много, что он не может не
5: отдавать.
4: Это
5: по Станиславскому получается, от себя идет, да?
4: Да, воистину, воистину, аминь. Вот. И вот я учу своих психологов, если вы идете в психологию, у вас этой внутренней психологии, этого мышления психологического должно быть настолько много, что и на вас хватит, и на клиентов, и еще поделиться в соцсетях. Вот. То есть, когда у тебя много, и ты хочешь делиться, этого у тебя становится еще больше. Это здоровый, нормальный подход к размещению контента в соцсетях. Существует второй большой класс участников соцсетей. Это те люди, которые хотят победить дефицит внимания. То есть к какой-то части личности у них в свое время не было проявлено соответствующего внимания. Ну, в свое время это либо в детстве, либо в отношениях, либо... ну, вот в каких-то иных ситуациях. И что в итоге получилось? Да, у человека вроде бы, на первый взгляд, личность здоровая, Да, и одет он нормально, но...
3: Если присмотреться.
4: Но если присмотреться, как вот Вахтанг правильно говорит, его поведение странненькое. Что это значит? Это значит, что он пытается через соцсети дополучить то внимание, которого у него вот в этой дефицитарной области не хватает, где у него пустая емкость, где пустота.
3: Ну, то есть он пишет, какой классный, посмотрите на меня, обратите на меня внимание.
4: Ну, сейчас, не-не-не, ну, сейчас так, конечно, уже не пишут, а вот, вот я это кушаю со своей подружкой, не знаю, на Капри, вот смотрите, средиземноморская диета, или там еще как, вот я на этой машине со своим бойфрендом вот это делаю вот так, там, пяточки держу на торпеде, например, свои розовенькие. Вот, вот на мой взгляд, это не, ну, не здоровая история, и по тому, как человек делится в соцсетях контентом, совершенно четко, очень быстро наметанный глаз, например, специалиста, определяет, этот человек делится из изобилия, из-за того, что он хочет поделиться и отдать, или из дефицитарности. Он хочет взять лайков, хочет взять подтверждений. А какие подтверждения бывают? Подтверждения, во-первых, ты не один. Мы тоже есть. Ты не один. Косвенное, такое корявенькое, но оно тем более работает. Второе подтверждение. Твоя проблема, которую ты переживаешь, нам близка. Мы с тобой примерно переживаем одно и то же. Как бы вот это дефицитарное закрываем. И третье, когда у человека, кстати, очень частое явление, наверное, первым его надо поставить, когда у человека отсутствует в голове четкий образ окружающей реальности, и он пытается через других спросить, как вы там живете, что вы там делаете. Павел, это совсем не смешно, это случай вот прям... уже диагноз прям, да, и вот, вот с этим достаточно серьезно и долго, и дорого нужно работать с соответствующим специалистом-психологом.
5: Ну, такие блогеры нас, мне кажется, веселят тем, что они находятся в оторванности от мира, публикуют эти пяточки на торпедо, и... Ну, наш лайк, это, скорее всего, ну, как бы такой юмористический, немножко саркастический лайк.
4: Нет, на самом деле это очень опасное явление. Дело в том, что каждый пост является вот камушком, который круги по воде как бы создает. Когда такая дефицитарная девушка говорит, вот такая я, вот такая я, вот такая я, и она не может насытиться подтверждением, что она правильная, красивая, добрая, что она единственная, королевишна, что все у нее будет хорошо. Вот, ну, не дают это соцсети. Вот, а как вы говорите, хейтеры там не дремлют, там что там на пяточке не домыто, сразу как влупят что-нибудь. Вот, и вот что получается. Вот это действие по закрытию своего дефицита внутреннего, душевного или личностного, расходится как круги по воде. И даже те люди, которые, в общем-то, ну, далеки от этой девушки, считывая структуру послания, не осознавая, просто считывая структуру ее поста, попадают на так называемое триггерное переживание. Ее пост становится триггером для других людей, запуская у них переживание дефицитарности, переживание недостоинства, переживание того, что они какие-то не такие, и так далее, так далее, так далее. Вот, и... Вот здесь, смотрите, с одной стороны, конечно, я как психолог очень сильно переживаю, куда мы катимся, вот с такими соцсетями. С другой стороны, я как психолог сильно радуюсь. Соцсети так уродуют людей, что у меня клиентов и у моих коллег клиентов становится все больше и больше. То есть мы никогда не будем бедствовать. Вот.
3: Константин Николаевич, я просто сейчас думал о том, но раньше не было соцсетей, вот там все-таки наше поколение выросло еще и без интернета. И, ну, по сути, ну, мы ехали в поезде, был у нас попутчик, которого мы видим первый-последний раз. Мы ему, значит, вываливали выкладывали все свои проблемы, да, которые у нас были. И нас как-то немножко поотпускало. То есть, мне кажется, может быть, соцсети – это именно вот, как, опять же, такой вот мусорка для вываливания, так сказать, освобождения от ненужных эмоций отчасти для многих людей.
4: Да, вполне может быть. И, вы знаете, в психологии прям есть такая история, которая называется «эффект попутчика». Это когда мы очень легко откровенничаем с абсолютно посторонним человеком в ситуации временного общения. Вот. Почему так происходит? Как мы говорили в первой части нашей беседы, в семье у нас накоплен бэкграунд, то есть какие-то обиды, какие-то мы должны, какие обязательства, какие-то болевые точки, на которые лучше не нажимать, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И мы всегда пытаемся свое общение в семье все-таки как бы регулировать, подстраивать под потребности окружения, чтобы не разрушить это окружение. Вот. С попутчиком, с первым попавшимся попутчиком, ничего такого нету. Ни обязательств, а еще есть анонимность. То есть, там ехали в купе, по современным меркам могли даже не познакомиться, а проболтать всю ночь. Вот. И эффект точно такой же, как вот эта техника слива, фрирайтинга и так далее. Когда человек начинает проговаривать то, что у него какое-то там непонятное на душе, он начинает прояснять, структурировать и четче понимать вообще, что с ним происходит.
3: Ну, так и соцсети для этого, наверное, тоже, нет?
4: Ну, понимаете, да, соцсети отчасти. Но если попутчик пожал руку, сказал «до свидания» и больше никогда в жизни мы его не увидели, то цифровой след в сети остается навсегда. Интернет ничего не забывает. То есть к любому айтишнику подойдите и спросите, а где там какие-нибудь сервера, и так, он четко вам скажет, где сервера бэкапа, где там сервера текущие, где там все, а где дата-центры, которые все это хранят. И они хранят это практически вечно. Вот, и вот я помню, вот, кстати, вот в технопарке Сколково общался с одним из специалистов IT, и мы шутили тогда, как бы эта шутка не оказалась пророчеством, что через некоторое время вот большинство пользователей соцсетей поумирает, а их аккаунты останутся.
3: Ну, так уже есть.
4: Да. Ну, а что? И в какой-то момент технологии вполне себе могут дойти до такого уровня, когда аккаунты будут проанализированы, создана квазиживая личность человека, угу. И она начнет в этих сетях творить, что-то творить.
3: Это, да, это фантастика.
5: Но уже сейчас можешь загрузить любимую бабушку в какой-нибудь искусственный интеллект и ее голос образец дать, там, ее внешность
4: нет,
5: с ней каждый
4: Павел,
5: день.
4: Пока подражание – это подражание. И там ИИ-агенты, это ИИ-агенты, это пока только инструменты. О полноценной цифровой личности сейчас пока речь не идет. Вот. Но я думаю, что, судя по быстроте исследований, мы в шаге от того, что цифровые личности затопят соцсети, и, ну, в общем, общение с живым человеком вживую, даже с помощью соцсетей, станет очень серьезной роскошью.
3: Ну, слушай, уже сегодня, да, молодое поколение, про которое мы говорим, оно, мне кажется, уже даже меньше общается с соцсетями, оно общается с большими языковыми моделями. И тоже уже периодически появляются статьи и исследования, и статистика на тему того, что молодежь, например, за психологическим советом обращается к искусственному интеллекту, а не к живому человеку.
4: Ну, конечно.
3: Потому что он поймет, он не осудит.
4: И а еще он анонимен.
3: Да,
4: конечно. Анонимность.
3: Ну, как бы на самом деле, мне кажется, человек гораздо более анонимен, чем искусственный интеллект.
4: Нет. Вахтанг, здесь такая очень важная ситуация. Смотрите, почему молодые люди чаще идут к там, чату GPT или к какой-то языковой модели, чем к живому психологу. Дело в том, что живой психолог, он не идеален. он может эмоционально отреагировать, там, осудить что-то неподходящее.
3: Если он осуждает, это плохой психолог.
4: Вахтанг, я учу психологов достаточно давно, к сожалению, это реальный психолог. Все мы иногда прокалываемся. Ну, там, может быть, психолог устал, может быть, это там типа третья сессия за день или там так далее. Вот. Может быть, он там что-то специальное думает. Может быть, ему в травму попала эта ситуация, он себя перестал контролировать, у него контрперенос через автоматическое поведение пошел. Вот там случаев может быть полно. То есть, вот существующее поколение молодое очень чувствительно к оценке. Очень чувствительно. Причем сейчас, вот, насколько я знаю, пишется несколько работ достаточно приличными исследователями вот на тему исследования этого феномена. То есть вот эта чувствительность, она имеет под собой далеко не всегда здоровые корни.
3: Да, давайте об этом поговорим через пару минут. Говорим сегодня о том, почему люди делятся лично в социальных сетях. И с нами магистр психологии, кризисолог Константин Николаевич Дыкин. Вернемся и продолжим.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Мошенники от имени председателя правительства области Александра Мордвинова и министра региональной безопасности Константина Закутаева рассылают письма в вологодские предприятия. Бизнес получает звонки и информационные письма от лиц, которые представляются министром региональной безопасности области.

0: неделю зарегистрировали более 6,5 тысяч новых случаев. Это на четверть меньше, чем недели ранее. Циркулируют парагрипп, риновирус и сезонный коронавирус. От гриппа вакцинировались уже более 84 тысяч волгожан. В Череповце на перекрестке Строителя и Ломоносова временно отключат светофор. Он не будет работать завтра, 9 октября, с 9 до 17 часов. Как сообщили в отделе транспорта департамента ЖКХ, отключение связано с проведением плановых работ на перекрестке проспекта Строителей и Ломоносова. Водители и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. В Вологде в ноябре откроется ЗАГС в доме Варакина. Через месяц в историческом доме купца Варакина пройдут первые церемонии бракосочетания. В здании на набережной 6-й армии 137 завершают переоборудование. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас внутри исторического здания идут активные чистовые отделочные работы. Фасад уже полностью обновлен, а в ближайшее время его оборудуют современной архитектурной подсветкой, которая подчеркнет красоту здания в вечернее время. В Вологде в онлайн-режиме идет сбор предложений по благоустройству вдоль реки Рессодимы. Вологжане могут внести свои идеи до 15 октября. В сообществе «Оно среда» можно ознакомиться с архитектурной концепцией пространства, а также оставить свои предложения, заполнив специальную форму. Территория вдоль реки Содимы, в том числе береговой линии от Ярославской до Окружного шоссе, одержала победу в народном голосовании. Ее выбрали более 13 тысяч волгожан. Работы начнутся в 2027 году. Жители города отметили очистку реки, обновление мостов, обеспечение доступности территории для маломобильных граждан, создание прогулочных маршрутов и велодорожек, обеспечение безопасности общественного пространства, кронирование существующих деревьев и дополнительное озеленение. Череповчане увидят симбиоз искусства и химии на выставке к юбилею Фосагро. Выставка «Вступая в реакцию. Химия и искусство» открылась в пространстве «Петров Ям». Это совместный проект интерактивно-познавательного центра «Зеленая планета» компании Фосагро и музея-заповедника Царицына. Выставка рассказывает о химии в работе художника, об экспериментах с материалами и о том, как авторы превращают природные химические процессы в произведения искусства. Экспозиция разделена на 5 тематических зон, каждая из них символизирует одну из стадий, которая проходит сырье в цепочке превращений. Свои работы представили более 20 художников из разных регионов России и Беларуси. Выставка будет открыта до 30 ноября.
1: Новости спорта.
0: Вологодский спортивный союз приглашает жителей Вологды на осенний блогинг. Любой желающий может принести пользу городу и поучаствовать в необычной уборке мусора, а с бегом. Организаторы ждут всех неравнодушных 11 октября в 9:00 у Дома культуры на набережной 6-й армии 89. Регистрация открыта на сайте союза в социальной сети ВКонтакте.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ниже нормы, существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. We'll be right back.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Взят населенный пункт Анаполия. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашова, Резникова, Лобановки, Нефедовки, Приколотного и Котовки в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток в Доброполе освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Россия не намерена прекращать работу на международных площадках по выявлению и наказанию истинных виновных в организации подрыва северных потоков. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она подчеркнула, что власти Германии за 4 года не проявили никакой заинтересованности в привлечении к ответственности заказчиков теракта на газопроводах.
3: Хваленая, беспристрастная, независимая германская Фемида за 4 года не проявила никакой заинтересованности в установлении истины и привлечении инициаторов, заказчиков этого теракта к ответственности. Напротив, вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям, ФРГ уклонилась от взаимодействия с российскими правоохранителями в расследовании преступления против объекта европейской критической инфраструктуры. Теперь к задаче спрятать концы в воду Балтийского моря подключились и немецкие судебные инстанции. Очевидно, не желая подставлять идейных вдохновителей подрыва газопроводов, объемы поставок газа, по которым достигли не менее половины годовых потребностей Германии в природном газе, они, буквально не моргнув глазом, низвели предмет судебного процесса до подтверждения вины лишь непосредственного исполнителя, действовавшего, как установила ранее Федеральная прокуратура ФРГ, по заданию, прямая цитата, государственных инстанций Украины.
1: Захарова также отметила, что Украина так сильно погрязла в коррупции, что вопреки всем попыткам Зеленского, ее реальный масштаб уже невозможно скрыть никаким способом. Сайт РЖД российских железных дорог у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов. При этом приложение РЖД пассажирам и продажа билетов через кассу функционирует в штатном режиме, сообщили в компании, передает ТАСС. Ранее в Подмосковье предупредили о временных проблемах с онлайн-покупкой билетов на автобусы Мострансавто. Предварительно восстановление функции сервиса займет до 24 часов, заявили в компании. Напомню, в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Сейчас устраняют последствия, никто не пострадал. Работу дата-центра остановили, пользователю может быть недоступна часть сервисов, передает ТАСС. Вице-премьер Дмитрий Григоренко признался, что не доверял принятию ни одного решения искусственному интеллекту. Об этом он заявил на форуме «Цифровые решения». По словам Григоренко, к искусственному интеллекту нужно относиться как к технологии, инструменту, а не помощнику в принятии решений. Делегирование ответственности будет неактуальным в будущем, убежден зампред правительства. При этом Григоренко высказал мнение, что искусственный интеллект позволяет государству улучшать экономику и повышать производительность. Дым поднимается от стоящего самолета в аэропорту Эр-Рияда, столице Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер. По информации авиадиспетчеров, воздушная гавань не прекращала работу. Ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что силы ПВО перехватили две баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду. В Москве началась реставрация фасадов легендарного ресторана «Прага» на Арбате, объекта культурного наследия регионального значения, сообщили в Мосгорнаследие. По данным ведомства, работы ведутся поэтапно. Сначала они коснулись первого этажа, где специалисты расчистили поверхность, устранили трещины, восстановили отделку и возвращают подлинный серо-голубой цвет, обнаруженный в ходе исследований. Реставраторам предстоит восстановить исторический облик Праги по состоянию на 1954 год. В дальнейшем, в частности, предстоит демонтировать поздние пристройки и надстройки, навес, остекленную галерею. Кроме того, специалисты отреставрируют сохранившиеся и восстановят утраченные латунные поручни оконных проемов, вернут утраченные светильники со стеклянными плафонами. Прага – один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. В свое время в нем бывали Иван Бунин, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин. Здание было построено в конце 18 века. Одноименный трактир в нем открылся примерно во второй половине 19 века. В середине 90-х годов 20 века власти Москвы продали Прагу Телиману Исмаилову, бывшему владельцу черкизовского рынка. В 19-м году здание за почти 1,5 миллиарда рублей выкупился владелец черемушкинского рынка Мирослав Мельник, передает РИА Новости. Как сообщили ранее, в Мосгорнаследие Прагу на Арбате планируется приспособить под гостиницу, при этом здание частично сохранит свою историческую функцию ресторана. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков. Днем в северной столице плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, ночью в городе плюс 6-8, днем 16-18 градусов, сейчас в Москве плюс 13.

0: Маяк. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе хотят выяснить, как зародились комиксы от древних рисунков до супергероев. И нам поможет разобраться эксперт, с нами библиотекарь, заведующий комикс-центр библиотеки имени Анны Ахматовой, коллекционер комиксов Андрей Дроздов. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день.
1: Андрей, ну где будем искать самые ранние прообразы комиксов? Наверное, на скальной рисунке, да, нас интересует? Или все-таки попозже?
3: Смотрите, исследователи комиксов так и называют это искусство протокомиксами. Это и наскальная живопись, лупки, житийные иконы и прочее тому подобное. Я вообще всем рассказываю, что иллюстрация стала первым способом человечества доносить информацию до появления языка. Вот что-то там хотел пещерный человек объяснить. Он угольком рисовал на стене, да, там на каменной, или палочкой по песку водил. Вот поэтому вот в этом, наверное, но потом, да, протокомикс, это же вот про что вы сказали.
2: А самый первый комикс, как мы его представляем, когда появился, это наше время? Или это, может быть, 17-18 века?
3: Наше время, это связано с индустрией. Если мы берем стрип-комиксы, то, понятное дело, это 19 век. Стрип-комикс – это история, рассказанная на одной полосе газеты, и только где-то в 30-х годах, во второй половине, издатели американских газет смекнули, что популярные вот эти стрип-комиксы из газет можно извлечь и выпустить их в отдельный комикс, скрепив скрепочкой. Это примерно 35-й год, вот так вот появился комикс. Он назывался как-то «Фанни», сперва там типа самый смешной, а потом самый популярный, самый смешной комик, такой сборник был.
1: А вообще, как вы думаете, почему сочетание последовательных картинок и текста, впоследствии все-таки в комиксе же есть тексты в современных, оказалось удобным способом рассказывать истории? Из-за того, что это очень просто и наглядно, или есть какие-то другие механизмы, как вы считаете?
3: Скорее всего, просто и наглядно, потому что многие вот лубочные истории были направлены на распространение их среди не совсем образованной публики. Да, умели читать люди. Я не отрицаю того, что были образовательные там какие-то классы, 35 классов церковно-приходской школы, но все-таки огромное количество литературных первоисточников подобному человеку, жителю нашей страны или Европы, было сложно читать. Но в маленьких вариантах, сокращенных, он это читал, изучал, понимал, как-то поглощал и также самообразовывался. То есть нельзя отрицать того, что, получая такую информацию, человек не получал или не получает каких-то информативных историй внутри себя.
2: А в Российской империи были какие-то комиксы, интересно?
3: Или да, конечно.
2: Серьезно?
3: Конечно,
2: ой,
3: конечно.
2: Расскажите,
3: в России выпускалось свыше 400 тысяч, я разбежался. Вот, 400 иллюстрированных изданий. А теперь на минуточку, зажимаем пальцы. Врубель, Билибин, Шехтель, Левитан, Гелеровский, Чехов, Олейников, Веденский и многие-многие другие люди писали и рисовали комиксы.
2: И дядя Геляй тоже рисовал?
3: Кто?
2: Гелеровский.
3: Он писал.
2: Ему кто-то иллюстрировал, да?
3: Да, разные художники, разные карикатуристы. Дело в том, что, например, Николаевская Россия была дико зацензурирована, и многие великие художники и писатели писали под псевдонимами. Например, установить причастность великого к его рисунку или тексту сейчас иногда не составляет возможности, ну, как он не является возможным. Вот, но так или иначе, есть реальные примеры реальных писателей, которые не скрывали того, что они работали в юмористической сатире, иллюстрированной в дореволюционной России.
1: Но у нас, получается, комиксы, да, это все-таки сатира в первую очередь, а изначально комиксы — это же вообще истории, ну, не обязательно сатирические. А вообще существует ли какой-то один человек, который, говорят, вот это отец современного комикса, это этот человек придумал комиксы? Или это все-таки история какая-то общее?
3: Вы знаете, комикс изначально очень волнообразно развивался. Конечно, мы сможем назвать и Рудольфа Топфера, мы можем назвать и Уилла Айзнера, мы можем назвать и продюсеров Хёрста и Пулитцера, которые дали начало развитию комиксов, да, как таковых. Я не люблю вообще вот это вот, знаете, как это сказать, ярлыки, так скажем, отец, мать, знаете, потому что мать у них был Новосельцев. Темная история. Хорошая шутка, мне кажется, получилась.
2: Да, а журнал «Крокодил» мы можем назвать сборником комиксов, или это
3: нет,
2: все-таки другое?
3: Нет, это
2: другое?
3: Журнал карикатуры, сатиры, информации. Это журнал стрип-комиксов, да, там были стрип-комиксы Ефимова, Игина, и многих Кукрыниксов, да, там Соколова и так далее, великих художников, но все-таки журналом комиксов это назвать нельзя, потому что не было, знаете, прыгающего из сюжета в сюжет, из журнала в журнал какого-то одного персонажа. Я бы даже, может быть, назвал персонажа, которого придумал Владимир Владимирович Маяковский для своих «Окон роста». Там такой был коммунист рьяный, красный, без лица почти иногда, вот, который прыгал из одного сюжета в другой. Он там и с педикулезом сражался, и в бане солдат зазывал, знаете, с буржуями бился, и просто рассказывал, как хорошо в стране советской жить. Бей империалиста, уза.
1: А вообще, ну, у нас, мы поняли, в основном все-таки сатира. А изначально какие сюжеты были у комиксов? Про что это было? То есть мы ждем еще до супергероев, да? Начиналось, наверное, все по-другому.
3: Про простую жизнь. Потому что не было еще в представлении человека фантастических сюжетов. Вот не было их. Люди писали про простые потребности, про простую жизнь, про философию, про идею жизни, да, о чем думать. И вот, например, Август Тёпфер, швейцарский художник, он писал комикс о жизни неудачливого такого мещанина, который хотел пробраться в высший свет. Надо заметить, что это был первый комикс автора, вообще европейский комикс, который был выпущен в Америке. И в Америке первые комиксы это были истории простой жизни, которая волнует население, жителей той страны здесь и сейчас. Это была Великая депрессия, это много историй, не связанных совершенно с ситуацией фантастической. Это были частные детективы, мафия, какие-то разборки, но никаких еще фантастических подноготных не существовало. Только Pulp Fiction пока у нас рассказывает фантастику. Комиксы к этому не притрагиваются.
2: А когда в комиксах появились вот эти знаменитые пузыри, баблы, в которых стали писать реплики? Да, вот эта вот верстка такая, вот ячейка разная, динамичная. Бам-бум, вот эти вот все звукоподражательные элементы, когда появились?
3: Тут про бам-бум я вам точно не скажу, потому что они постоянно эволюционировали, мутировали, изменялись, а вот баблы, про которые мы говорим, появились вот как раз в журналах Хёрста и Пулитцера. Вот. Там был такой персонаж Yellow Kid, если честно, я не помню его реальное имя, я сейчас что-то сижу на Мясницкой, тут народ шумит, и я потерялся немножко. Вот. И тогда отдельных баблов не существовало. Авторы вписывали тексты в рекламные таблицы. Текст напрямую писался на одеждах персонажей. Там вот этот Yellow Kid, он носил желтую ночнушку, и там был какой-то текст, который он в данный момент произносит. Вот. И уже потом баблы переходят именно в отдельную формацию. Но был такой итальянский художник Тоцци, он заявил, что баблы, когда он увидел американские комиксы, только портят художественную составляющую комиксы. Поэтому, например, изначально в европейской школе комиксов все тексты подписывались под иллюстрацией. На основе иконописи, вот этих житийных икон. Если мы посмотрим на житийную икону, там сперва картинка, а снизу текст. И вот так вот европейские комиксы и выпускались. Но потом, конечно, американская стилистика вытеснила европейскую, и сейчас также европейские комиксы выпускаются с баблами на всю иллюстрацию.
1: Ну, наверное, Супермен, да, был первым супергероем, который появился, и он перевернул как раз вот в сторону фантастики.
3: Да, с ним, конечно, в сторону фантастики перевернули другие персонажи, которые появились до Супермена, но Супермен стал знаковым, потому что он нас знаменовал появление вот этого понятия «супергерой». Между прочим, супергерой сейчас принадлежит только двум компаниям, двум издателям. Другие не имеют права называть, по-моему, так это звучит. Так вот, вообще изначально Супермен, как и остальные герои комиксов Америки, появился в газетных стрипах. А потом, про что я говорил, издатели смекнули, что на этом герое можно заработать больше. Они вырезали все истории, которые вышли до, сцепили скрепочкой, и вот в 1938 году уже вышел журнал Action Comics номер один, в котором появился Супермен на обложке, поднимающий машину, отталкивающий там бедную жертву, которая могла погибнуть.
2: Вот вы упомянули Yellow Kid, это желтый малыш, да, получается?
3: Желтый пацан.
2: Чем он знаменит? О чем он рассказывал?
3: Мне эта история очень нравится, на самом деле, взаимосвязи, потому что мы иногда живем в этом пузыре вот одной истории, но не понимаем, как взаимосвязана культура и искусство вообще в целом в мире. Вот каждый из жителей нашей страны знает, что такое желтые страницы, да, это телефонный справочник. каждый из наш, жителей нашей страны знает что-то. Вот спроси любую бабушку, даже желтая пресса, она тебе скажет, и про желтый справочник. Но скажи ей, знали ли вы в Советском Союзе про комикс? Она скажет нет, но опосредованно знала, потому что именно желтый пацан появлялся в желтой прессе Хёрста и Пулитцера для того, чтобы там привлечь покупателей. Они публиковали всякие сальные новости и прочее. И вот их злопыхатели из-за появления этого комикса там называли эту прессу желтой, желтая пресса. А потом эти издатели выпустили вот тот самый желтый словарь, желтые страницы, как раз пародия на самого желтого пацана. Вот так вот все взаимосвязано в мире комиксов.
1: А как вообще, ну, в разных культурах комиксы видоизменялись и свою жизнь обретали? Ну, например, японская манга, это же тоже по факту, ну, как бы ответвление после американских комиксов, насколько понимаю, из чего они сделали вообще собственную грандиозную культуру, за которой потом потянулось аниме, и сейчас это, ну, прям какое-то очень большое явление во всем мире.
3: Тоже интересная история. У японцев есть своя традиция последовательного переклада истории в иллюстрации. Да, их гравюры потрясающие, которые без рамок, без фреймов, без баблов повествуют одну и ту же одну историю, да, путем последовательного перечисления кадров, да, один за другой. Но Уолт Дисней, отдать ему должное, при всех его каких-то жестких методах коммерческой деятельности, он был гением маркетинга. И вот он видел популярность комиксов, нарастающую в Америке, и понял, что как можно вообще захватить мир. В Европе еще не было вот этого формата комиксного. И что он делает? Он публикует комикс «Микки Маус» 5 мая, насколько, по-моему, он в какой-то год там тоже, в 40-е или в конце 30-х, он публикует этот комикс одновременно на разных языках в разных странах Европы. А после войны этот комикс, вообще серия комиксов о Микки Маусе, публикуется, привозится американскими военными в Японию. И вот японцы, имея свой огромный культурный бэкграунд, видят стилистику, точнее жанр и формат, на который можно переложить свои какие-то навыки, скиллы, да, как сейчас говорят. И появляется благодаря комиксу Микки Маус, американским комиксам, действительно комикс-манга, или манга уже не комикс, а вот такой вид книги, литературы.
2: А как правильно читать комикс? То есть, если в европейской традиции мы сверху вниз, слева направо, да, а в Японии нашло это отражение?
3: Задом наперед, да? Справа налево.
2: Серьезно, да? То есть, сверху вниз и справа налево,
3: да?
2: Да.
3: Слава богу, в Австралии не так, как вода у них смывается, надо читать комиксы. А то бы мы совсем с вами с ума сошли, знаете, сколько этого всего.
2: Да-да-да. А что у нас происходит с комиксами в России? Насколько они вот сейчас востребованы?
3: Все время говорят, что комиксы в России не очень популярны. Возможно, я отношу это к истории волнообразного его развития в нашей стране, потому что, ну, вот, например, комиксы существовали в виде стрип комиксов до революционной России. Потом пришла новая власть, уничтожила все старое, сделали новое. Пока к этому привыкли, долго привыкали. Потом 37-й год опять все уничтожили. Потом война. И вот это вот все не дает российскому человеку привыкнуть. Но комикс-рынок растет. Манга продается в России наряду с самыми топовыми книгами топовых писателей, и наших, и зарубежных. Вот, например, есть серия графических романов, которые я причастен, если, конечно, можно об этом сказать. Я занимаюсь популяризацией поэта Серебряного века. Вот, комиксы про поэта Серебряного века, да. Вот,
2: об этом нужно сказать громко.
3: Спасибо вам большое. Ахматова 6 историй, Маяковский как делает стихи. Вот сейчас мы презентовали блоками твои 5 букв. И дальше у нас Бальмонт в общих планах. То есть сейчас комикс живет в формате, знаете, таком, рассказывать о выдающихся деятелях. Биографический комикс, исторический комикс. Есть потрясающий комикс «История государства российского» Александра Кондратьева. Очень много таких историй. Но есть, конечно, и авторские комиксы, такие жесткие о переживаниях автора, о переживаниях человека. Есть трэшовые, есть такие фантастические комиксы. «Русы против ящера» тоже очень популярные.
2: Да, игра есть, даже есть.
3: Да, с нее все и началось. А потом они стали строить медиа, вот этот вот мир вокруг себя, такую вселенную. Вот. И сейчас над этой серией, в этой серии работают одни из лучших художников. То есть изначально она начиналась как некая трэшовая история, а сейчас она перешла в элитную. И многие художники за счастье считают поработать в этой серии. Комикс в России работает, но, к сожалению, конечно же, всегда был в нашей стране двигателем торговли этого вида искусств. Это кинорынок. Кинорынок, который показывал у нас зарубежное кино по мотивам комиксов. И вот выходили флагманы, фильмы, под них делали комиксы. И приходили в комикс-шопы, в магазины, покупали эти комиксы, и заодно знакомились с русскими комиксами, и их также под шумок покупали. Вот. А вообще так, русский комикс долгое время был своего рода авангардным видом искусства, таким подпольным, знаете, немножечко.
1: Вот. Ну, мне кажется, надо тоже просто снимать какие-то тин-эпопеи по русским комиксам. Ну, как снимают же и по Суперменам и так далее. А японцы выпускают по своим манго-аниме, которые идут десятилетиями и супер-пупер популярные там. У них там магазины по мерчу там семиэтажные в Токио где-нибудь, которые они продают. Нам тоже нужно просто снять по нашему какому-то комиксу, ну, какой-то классный фильм, и тогда он будет популярен, как вы считаете? Я правильно мыслю?
3: У нас есть же комикс «Вселенная» одной студии известной, вот, которая носит название того самого пространства, где как-то замыкается текст в комиксах, да? Вот они сняли несколько фильмов, сейчас идет работа на расширение вселенной, они снимают сериалы, у них огромное количество мерча, комиксов. Вот ребята работают по этому направлению. Вот. Ну, наверное, можно персонажей называть. Это «Майор Гром», «Красная пуля», да, и так далее. Да. Вот, поэтому есть вселенная. Единственный минус, конечно, то, что оно работает на фандом. То есть, вот, узконаправленное.
1: На фан-базу, грубо говоря.
3: На фан-базу, да. Вот хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнавало об этой теме, но вот что-то вот как-то вот так.
1: Ну, «Майор Гром» популярны же фильмы, вышли там их несколько, насколько я помню.
3: Да, их две части вышло, да, и какой-то там приквел, и что-то еще, и вот сейчас сериалы готовят. Надеюсь, у ребят будет успешная история дальнейшая, вот, и у них все получится.
2: Надо искать новых художников. Поколение Альфа все ходят со скетчбуками, они рисуют с утра до ночи.
1: Да.
2: Да, поэтому надо искать новые имена.
1: Новые вселенные нужно придумывать, конечно.
3: Нужно, да.
1: И тогда какая-нибудь из этих вселенных обязательно выстрелит. И, мне кажется, массовость должна быть. Потому что чем более массовой это будет, тем больше будет интересно, конечно.
3: Вот поэтому мы в нашей библиотеке создали комикс-центр. Я со своими друзьями, вот сейчас это «Павлиний хвост», прям совершенно безвозмездно собрали 4 с лишним миллионов рублей, купили комиксов и подарили библиотеке бесплатно.
1: Супер.
3: Чтобы читатели Москвы могли бесплатно читать, приходить и узнавать от млада до велика. И аудитория, не представляете, там и 68-80 читает, берет комиксы, и подростки, и совсем маленькие, что меня дико радует.
1: Ну что ж, обязательно придем к вам в гости почитать комиксы. Спасибо.
3: Приходите
1: за эту
3: с удовольствием.
1: Беседу. Библиотекарь, заведующий комикс-центра библиотеки имени Анны Ахматовой, коллекционер комиксов Андрей Дроздов сегодня был с нами, и мы говорили о том, как зародились комиксы, о древних рисунках и до супергероев. Спасибо вам большое, Андрей, до новых встреч.
2: Спасибо.
3: До свидания. Хорошего вечера.

0: «Как знать» на маяке. Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Маяк.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 1062 украинских беспилотника, 7 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Красный Молочар, Беленькая, Краматорск, Гавриловка, Николаевка и Семеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 34 автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы. Гражданка Белоруссии получила тяжелое ранение в результате удара украинского беспилотника по грузовику в Брянской области. Об этом сообщили в МИДе республики. Из-за полученных ранений женщине потребовалась ампутация конечности, передает ТАСС. Минск рассматривает атаку БПЛА под Брянском, в ходе которой пострадала гражданка Белоруссии, как попытку вовлечения республики в конфликт, передает РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что существует риск эскалации конфликта на Украине и его перерастания в намного более опасный региональный конфликт. Глава Госдепа заявил, что ситуация, похоже, зашла в тупик. При этом Рубио отметил, что Вашингтон продолжит прикладывать усилия, чтобы способствовать урегулированию на основе переговоров, передает ТАСС. Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту Эр-Рияда и нарушении его работы. Представитель движения Ансар Алла сообщил, что сегодня днем был нанесен удар баллистической ракеты по аэропорту столицы Саудовской Аравии. В результате его работа была прервана. В то же время, по информации авиадиспетчеров, воздушная гавань не прекращала работу. По данным агентства Рейтер, в настоящее время поднимается дым от стоящего самолета в аэропорту Эр-Рияда. Ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что силы ПВО перехватили 2 баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду. Более 300 тысяч камер видеонаблюдения уже загружены в так называемый цифровой двойник Москвы. Это позволяет в режиме реального времени оперативно оценить ситуацию в любой точке города, сообщила представитель столичного департамента информационных технологий Екатерина Питель. Цифровой двойник Москвы – это точная 3D-копия территории столицы в виртуальной реальности, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций. По ее словам, это позволяет защитной секунды в режиме реального времени посмотреть, что происходит в любой точке города. Записи с камер хранятся около 5 дней. Ранее начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что камеры видеонаблюдения покрывают уже порядка 95% территории Москвы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге в пятницу без осадков, днем в северной столице плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, ночью в городе плюс 6-8, днем 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Пятая ракетка мира, российская теннисистка Мира Андреева, вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине. В 1/4 она обыграла соотечественницу Екатерину Александрову 7-6-7-6. Бывший наставник футбольного Ростова Джонатан Альба назначен главным тренером Родины. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года. Московский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. За 9 туров команда набрала 5 очков. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев, досрочно покинувший расположение сборной России из-за травмы, восстановился и готовится принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщил главный тренер команды Мурат Мусаев. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. По регулярному чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. С подробностями Николай Саприн.
2: Игровой день по обыкновению стартует в 17:00 по Москве матчем в Челябинске между «Трактором» и «Амуром». Вторая встреча между собой на Челябинской площадке, и «Трактору» надо обязательно брать реванш за поражение в первой 1-2. В похожей ситуации на днях оказалась «Магнитка», которая дважды подряд играла с «Адмиралом». Сначала проиграла, потом победила. Но проблема в том, что хабаровский клуб сейчас в порядке. Победа в Челябинске стала 4-й в последних 5 играх. У «Трактора» сейчас 10 очков, он пока не входит в кубковую восьмерку. У «Амура» 13 и 7 место на Востоке. 19:10. Минская «Динамо» примет петербургский «СКА» в последнем матче своей домашней серии, которая насчитывает 5 игр. Обе команды сейчас входят в кубковую восьмерку на Западе. У «СКА» 16 очков и 5 место, у «Минска» 13 и 8. Но армейцы Петербурга в последнее время неважно играют в обороне. В 3 последних матчах с «ЦСКА», «Адмиралом» и «Северсталью» команда пропустила 16 шайб. Это первая встреча команд между собой в сезоне. В 19:30 еще 2 матча. «Торпедо» — «Нижний» — «Северсталь», «Нефтехимик» — «Авангард». У «Нижнего» текущая серия из 3 побед, у «Северсталя» из 2. Чья-то обязательно прервется. Ну а в Нижнекамске вторая команда «Востока» — «Нефтехимик» примет непопадающий все еще в топ-8 «Авангард». У «Амичей», входивших в сезон большим количеством травмированных, по-прежнему главная проблема кадровая. Но игроки, по крайней мере, уже начали возвращаться в строй. Тот же Дамир Шерепзянов, который выходил на лед в последнем матче в Екатеринбурге.
1: Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира в Баку и будет бороться за бронзовую медаль. В 1/4 в категории до 70 килограммов Таймазова уступила представительница Австрии Михаэле Палерис. В первом утешительном поединке россиянка встретится со шведкой Идой Эриксон. Российские спортсмены завоевали 4 медали в первый день чемпионата Европы по фехтованию на колясках. Фехтование на шпаге в категории А — золото у Вадима Шенфельда. В той же категории Артур Юсупов завоевал бронзовую награду. В соревнованиях на шпагах в категории Б Олег Сухотеплый занял 3-е место. На уроперистах в категории Б бронзовую медаль завоевала Виктория Байкова. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами астроном, участник группы популяризаторов астрономии Евгений Зимин. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Вахтанг, Павел, здравствуйте, рад вас снова слышать.
3: Здрасте. Взаимно, Евгений.
4: Мы тоже рады.
3: Вот у нас вопрос такой: можно ли увидеть планеты при дневном свете? Давайте разбираться. Вообще, какие небесные тела, кроме Солнца и Луны, мы можем увидеть на дневном небе?
5: Ой, знаете, вот на самом деле Солнце, когда восходит, ведь не значит же, что оно выключает звезды, правильно?
3: Правильно.
5: Просто оно так сильно освещает небо, что их становится трудно различить. Но есть одна планета, которую при солнечном свете становится видно лучше, представляете?
3: Какая?
5: Да, вы догадались, какая?
3: Земля.
4: Венера.
5: Все правильно. Все правильно, Земля, наша Земля.
3: Земля.
5: Да, если хотите и хочется заниматься наблюдением, дневным наблюдением планет, наверное, стоит начать с Луны. Угу. Я вот, представляете, с удивлением узнал, что некоторые люди не знают то, что на дневном небе тоже можно заметить Луну, и она выглядит очень красиво на самом деле.
4: Угу. Да, я иногда замечаю, когда еще светло, днем идешь, и вдруг Луна. Я так всегда удивляюсь, думаю, откуда она здесь взялась вообще.
5: Угу. Да, кажется, что необычно, но на самом деле яркость Луны достаточно большая, чтобы быть различимой даже на таком ярком дневном небе. И удивительно, что при таких событиях, когда Луну видно на дневном небе, в наблюдениях можно, ну, так называемый поймать пепельный свет Луны. Он вообще ярко проявляется, когда начинаются сумерки. Что это такое? Это когда темная сторона Луны освещается отраженным светом от Земли. И вы можете видеть, что Луна представляет собой не просто серпик, а она представляет собой диск, с которой одна сторона яркая, а с другой стороны она такая серая, пепельная, но все-таки его можно различить. Очень интересное явление. В сумерки либо днем можете обратить на это внимание, я думаю, вам понравится.
3: Угу. А мы всегда видим настоящую Луну или такое же отражение, может быть, это как мираж, мираж Луны. Знаете, как едем вот так вот по раскаленной дороге, а впереди какие-то вот появляются верблюды у нас там, я не знаю, бедуины.
4: Да, ты думаешь, что я вчера ел и пил?
3: Да. Луна-то настоящая или отражение, это вот бывает иногда?
5: Ну, если вы идете вечером и сил поднять голову на небо нету, но вы все же видите отражение, наверное, где-то в лужу вы наступили.
4: А вообще, кстати, интересно.
5: И стоит немножко шаг в сторону сделать.
4: Да-да-да. А чего зависит видимость Луны на дневном небе? Ну, то есть ее же не каждый день видно. Вот сегодня я выхожу, видно, а завтра выхожу, не видно Луны. Угу. То есть это зависит от погодных условий или от ее каких-то фаз или еще чего-то.
3: Очки забыл дома.
4: Да, очки дома забыл. Да, в лужу наступил. Вот, все это.
5: Ну, лунный календарь не посмотрели, поэтому ее, может быть, не видно. На самом деле Луна...
3: Так, сейчас экранирует сигнал у нас.
5: Она вокруг Земли. Наоборот, она...
3: Экранирует.
5: Так, сейчас не пропадаете. Она совершает за 20... Так, здесь, ага, хорошо.
3: Отлично, хорошо, да, отлично.
5: Отлично. Полный оборот она совершает за 27 суток. То есть, если вы будете смотреть, знаете, как легко понять, если вы будете смотреть на небо, на Луну каждый день, она будет каждый день смещаться примерно на, ну, примерно, короче, на 2 градуса левее. Это... можно разделить небесную сферу 360 на 27. И вот каждый день на 1/27 она будет назад смещаться. Соответственно, если вы выходите и ночи Луны не видите, то, скорее всего, она будет днем видна. Либо утром, либо вечером появится и постепенно будет переходить. То есть она не смотрит на то, какое время суток у нас на Земле. У нее свои сутки, длятся они 27 наших дней. Вот. Так что вы можете посмотреть, ну, по расписанию, на самом деле, я не сильно шутил, когда говорил про лунный календарь, так и есть, что когда он составляет, как раз учитывается видимость Луны в разное время.
3: Но в новолуние-то мы не увидим, наверное, Луну, да?
5: В новолуние, да, но в новолуние у нас может совмещаться со солнечным затмением, это когда Луна вот попадает на... ось зрения между Солнцем и нами как раз на солнечную сторону. Ну, либо можно увидеть, что... Вот, помните, я говорил про пепельный свет немножко прям совсем недавно? Его можно этот диск увидеть темно-серым. Очень необычное вообще такое явление. И при навыке и при понимании, где она находится, ее действительно там можно разглядеть.
3: Ну,
5: вот. Но она недолгое время на Волуне. Буквально следующий день тонкий-маленький серпик появляется уже.
4: Ну, хорошо, Луна. С Луной разобрались. А другие планеты? Вот Венеру мы можем видеть на дневном небе иногда? Или на утреннем хотя бы?
5: Да, да, все верно. На самом деле мы же должны поговорить о планетах, а вот Луна настолько забирает все внимание на себя. Планеты... видно, и видно их потому, что они обладают тоже достаточно большой яркостью. Вот, ну, есть такая измеримая величина – яркость небесного тела. Для сравнения, Солнце у нас -26 единиц. Вот, Венера составляет -4 примерно единицы. То есть она относительно достаточно яркая. Вот, звезды в среднем начинаются с нулевой и первой звездной величины яркости. Если нам повезет, и Венера будет на большой, еще одно новое слово, элонгации от Солнца, то есть находиться от него как можно дальше. Вот поворот свой совершает вокруг Солнца, и она в самой крайней от него точке относительно нас. Мы можем его разглядеть, причем даже в любое время дня, так как оно находится далеко от Солнца, и зная, куда смотреть, можно ее различить. Но визуально мы можем различить максимум яркую точку. Но при увеличении мы увидим необычный эффект, что она выглядит как маленький серпик, как маленькая Луна, потому что это внутренняя планета, она освещается Солнцем с одной стороны. Вот. И, казалось бы, чем будет больше освещаться Венера, тем будет нам ярче она видна. Но она при этом же, чтобы больше осветиться, будет удаляться от нас. То есть она должна находиться по ту сторону от Солнца и будет освещаться. Она будет ярче в плане освещения диска, но меньше. Из-за этого ее поверхностная яркость будет все-таки поменьше. Поэтому самый лучший вариант – это вот когда она далеко от Солнца состоит.
3: Но Марс, она... да. А Марс-то внешняя планета. Наверное, получше Марс видно, да, на дневном небе?
5: Марс вообще внешняя планета, все правильно говорите, тоже хорошо ярко видна, но не на дневном небе. Все-таки его яркость недостаточна. Все-таки относительно Венеры он тусклее. И входят, ну, такие полумифические рассказы, что да, кому-то удавалось на дневном небе зафиксировать яркость, ну, когда он находился прямо в противостоянии. То есть это самая-самая большая яркость Марса, которую можно рассчитывать. Вроде бы, да, на дневном небе зафиксировали, но все-таки это не невооруженным взглядом. Я бы все-таки рассчитывал на оптические приборы. Вот. Ну и давайте, знаете, маленькую оговорочку сделаем, а то мы можем людям сейчас насоветовать неопрометчиво. А наблюдения дневные в телескоп нужно совершать очень аккуратно, поскольку если направить оптический прибор на Солнце, можно повредить, ну, если вы снимаете на телефон или камеру матрицу, а если в роли матрицы выступает ваш глаз, то ну, в телескоп два раза можно на Солнце посмотреть, в бинокль, как вы понимаете. Поэтому
4: бинокль удобнее, да.
5: Очень-очень аккуратно нужно, да, к этому подходить, прям максимально внимательно, да.
4: Если вернуться...
5: А то, может быть, действительно забываем зрелищем.
4: Ну, надо это самое, мы помним, бутылочные стеклышки, значит, сначала, а потом уже в телескоп.
5: Да.
4: А если вернуться к Венере, вот вы сказали, что можно точку видеть, то есть мы ее такой, ну, конечно, не такой большой, как Луну, но в целом, как не как точку, а как все-таки планету, мы не сможем рассмотреть, да, ее все-таки далеко она находится.
5: Ну, вы имеете в виду визуально, без оптических приборов, да?
4: Да, визуально, да, чтобы увидеть.
5: Не получится, нет. Будет просто яркая точка, понимаете, ну, у зрачка есть тоже мелкие такие дефекты, ну, там, астигматизм какой-то небольшой, и яркость высокая, когда у точки, она забивает детали ее, ну, рельефа и формы. Вот, она, может быть, бы и была бы различима, вроде глаз может различать такие мелкие детали, но из-за того, что яркость высокая, они перебивают своей яркостью увеличение, ну, в смысле, вот эту вот форму объекта, поэтому все-таки лучше хотя бы минимальный какой-то оптический прибор. Ну, бинокль буквально 10 крат, телескоп крат 30-40, уже уверенно диск различается полумесяц, и зрелище классное, очень, очень интересно. Прям рекомендую. Маленькую Луну посмотреть на небе всегда интересно.
3: А вот метеоритный дождь какой-нибудь, метеорный, да? Метеорные потоки, яркие, днем можно рассмотреть?
5: Ой, знаете, вот я, если бы увидел днем метеорный поток, скорее всего, это был бы один метеорит, я бы не смотрел на него, я бы искал место, куда спрятаться.
4: Мы помним, в Чебаркуле было недавно, да, посмотрели, да.
5: Вот, да. В Челябинске тоже было похоже.
4: Вот, вот
5: видно,
4: оно, да.
5: Конечно, видно. Это радость, оно... только оно никому не приносит.
4: А вот интересно, почему мы иногда можем видеть планеты днем, ну, вот даже Венеру, пусть точку, Луну мы видим, а звезды-то мы практически днем не видим, а звезды-то, по идее, ярче, да, чем планеты, а мы их не видим. Как так получается?
5: Вообще, тут я уже могу личным опытом поделиться. У нас есть в команде один такой опытный астроном в хорошем возрасте, за 70 далеко, и он периодически проводит наблюдения, на которые, ну, мы не решаемся. Но он находит прямо недалеко от Солнца яркие звезды и демонстрирует их в телескоп. И это действительно ее можно увидеть. Да, в том-то и дело. Причем деньги он берет, а не отдает.
4: И что? И видно днем в телескоп звезды, получается?
5: Не видно, да. Вы знаете, что могу сказать? Могу сказать то, что я не рискнул смотреть, не рискнул. Вот. Но люди говорили, блин, да, видно. Прям различима точка, ярко разделяется, видно, что действительно звезда. Сириус, по-моему, он минус первой звездной величины, ну и что-то еще, кажется.
4: Бетельгейзе.
5: То есть это самые-самые яркие звезды.
4: Вы вот говорите про минус, а почему все в минусах измеряется? Как бы яркость должна, мне кажется, в плюсе быть, а тут все вы в минус.
5: Да,
4: в минус.
5: Да. Тут видите как, когда была глубокая древность, мы пользуемся навыками глубокой древности, астрономы сделали каталог яркости звезд и взяли их достаточно просто. Они звездное небо разделили по яркости на 6 категорий. Самая отправная точка, по-моему, была звезда Вега. Это нулевая звездная величина. Каждая следующая, вот так устроен человеческий мозг. Также работают у нас измерители шума, забыл, единицы измерения шума.
4: Децибелы. Ух ты,
5: вот это, да. Ага. Децибелы, да, вот, децибелы. Каждая следующая величина в 2,5 раза больше либо меньше, чем предыдущая. И таким образом, ну, мозг почему-то вот такие ступени хорошо считывает. Было разделено все, видимо, яркое небо ночное на 6 категорий. А когда будет ярче, чем самая яркая звезда на ней, ну, вот Вега, то мы как бы выходим.
3: Понятно. Давайте продолжим. Через 2 минуты вернемся. Оставайтесь на связи. Евгений Зимин с нами.
0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
6: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Мошенники от имени председателя правительства области Александра Мордвинова и министра региональной безопасности Константина Закутаева рассылают письма в вологодские предприятия. Бизнес получает звонки и информационные письма от лиц, которые представляются министром региональной безопасности области. В обращениях содержится просьба оказать помощь участникам специальной военной операции. К письмам также прилагаются фейковые счета для оплаты. При этом документы могут быть оформлены за подписью председателя правительства области Мордвинова и министра Закутаева. Если вы получили подобный звонок или письмо, обязательно проверьте информацию. Уровень заболеваемости РВИ снижается в Вологодской области. Свежую статистику предоставило региональное управление Роспотребнадзора. За неделю зарегистрировали

0: внимательнее на дороге. В Вологде в ноябре откроется ЗАГС в доме Варакина. Через месяц в историческом доме купца Варакина пройдут первые церемонии бракосочетания. В здании на набережной 6-й армии 137 завершают переоборудование. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас внутри исторического здания идут активные чистовые отделочные работы. Фасад уже полностью обновлен, а в ближайшее время его оборудуют современной архитектурной подсветкой, которая подчеркнет красоту здания в вечернее время. В Вологде в онлайн-режиме идет сбор предложений по благоустройству вдоль реки Рессодимы. Вологжане могут внести свои идеи до 15 октября. В сообществе «Оно среда» можно ознакомиться с архитектурной концепцией пространства, а также оставить свои предложения, заполнив специальную форму. Территория вдоль реки Содимы, в том числе береговой линии от Ярославской до окружного шоссе, одержала победу в народном голосовании. Ее выбрали более 13 тысяч вологжан. Работы начнутся в 2027 году. Жители города отметили очистку реки, обновление мостов, обеспечение доступности территории для маломобильных граждан, создание прогулочных маршрутов и велодорожек, обеспечение безопасности общественного пространства, кронирование существующих деревьев и дополнительное озеленение. Череповчане увидят симбиоз искусства и химии на выставке к юбилею Фосагра. Выставка «Вступая в реакцию. Химия и искусство» открылась в пространстве «Петров Ям». Это совместный проект интерактивно-познавательного центра «Зеленая планета» компании Фосагра и музея-заповедника Царицына. Выставка рассказывает о химии в работе художника, об экспериментах с материалами и о том, как авторы превращают природные химические процессы в произведения искусства. Экспозиция разделена на 5 тематических зон, каждая из них символизирует одну из стадий, которая проходит сырье в цепочке превращений. Свои работы представили более 20 художников из разных регионов России и Беларуси. Выставка будет открыта до 30 ноября.
1: Новости спорта.
0: Вологодский спортивный союз приглашает жителей Вологды на осенний блогинг. Любой желающий может принести пользу городу и поучаствовать в необычной уборке мусора, а с бегом. Организаторы ждут всех неравнодушных 11 октября в 9:00 у Дома культуры на набережной 6-й армии 89. Регистрация открыта на сайте Союза в социальной сети ВКонтакте.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ниже нормы, существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: нему периодически возвращаться, чтобы велосипед в детстве все-таки был. Потому что мало кто жалеет, что он там плохо учил химию в школе, зато много кто в конечном итоге потом жалеет, что мало общался или жил не так радостно, как мог бы, или с родителями были сложные напряженные отношения. Вот этих переживаний гораздо больше, чем там за учебу или какое-нибудь поступление. Потому что в конечном итоге жизнь все так перекроит, что мы обязательно найдем какой-то свой путь. И есть исследования, которые говорят о том, что на наше будущее благополучие больше всего влияет не то, где и как мы учились, там, или не то, чего достигали, а то, как мы себя чувствовали, какое у нас было детство, вот, и было ли оно. И я, наверное, вот этим лирическим отступлением хотел бы предложить вам периодически возвращаться в своей голове и, может быть, отчасти ориентировать свои действия и решения на то, чтобы у подростков все-таки было и детство тоже такое, как они бы хотели прожить. Вот такая лирика нам перед тем, как я начну отвечать на вопросы. И я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Ольгой из Балашихи. Ольга, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Никита. Точнее, вечер. Смотрите, на данный момент ребенку 16 лет, мальчик Александр. Начну с предисловия. В 14 лет данный ребенок потерял все грани. Школу нас поставили на учет на все, что можно, на КНД, ПНД, там все, что можно. И было принято коллегиальное решение, что ребенок уезжает в школу закрытого типа.
0: Так.
1: Да, тем не менее, он уехал в Санкт-Петербург в закрытую школу, отучился там 2 года. Были прекрасные педагоги, был очень сильный состав психологов. Он конкретно пересмотрел все свои деяния. Мы очень хорошо помирились. Я к нему ездила там раз в 2 месяца. Так. Он получил отличное образование, подтянул все оценки. И в это лето он приехал домой, поступил в колледж. Все вроде бы замечательно, но все любые его трагедии, которые с ним сейчас случаются, там, поругался с девочкой, что-то не поделил с другом, он переживает это прям как будто... Прям как последний мир. У него рушится перед глазами, и все. Он запирается в комнате, он становится замкнутым. Он не знает, что делать. И у него эта депрессия несколько дней продолжается.
0: Так.
1: Как помочь? Ему нужен психолог. Или он сам там созреет до этого. Либо моей помощи достаточно будет. Вот как с ним бороться? Не знаю, с этими вот проблемами с его...
0: Сильно это социальной жизни мешает? Он потом возвращается в...
1: Да, возвращается 2-3 дня, он в депрессии, да, он все, ни с кем работать дружить не буду, там, ту-ту-ту, а вроде раз, улыбается, ну, как бы вроде пережил, но у него это прям...

0: слышу ярко каждое переживание.
1: Угу. Так,
0: просто
1: интересно.
0: Не знаю, как реагировать.
1: А он сам запрашивает какой-то помощи в связи с этим?
0: Нет, он наоборот запирается, закрывает, сказал, все, я сам разберусь, мне ничего не нужно.
1: Угу. А, то есть он не запрашивает, он сам внутри себя решает.
0: Да, он все это пока не переварит, он никаким боком не выходит на разговор.
1: Угу. А что именно вас беспокоит вот в этой его схеме?
0: В данной его схеме не беспокоит, насколько сильно у него это яркие переживания.
1: Уточните, ну, предсильные.
0: Вот эти максимальные, да, слезы и истерики, и вот винение в себя во всех грехах, что это все из-за меня, нет, и вот так, и так далее, и тому подобное.
1: Но потом это проходит, а какие-то вот
0: да,
1: после того,
0: проходит,
1: как...
0: Да,
1: а дальше
0: буквально
1: вот...
0: Это, мне кажется, это количество просто времени прожитого, 2-3 дня его там попустили. И так далее, и дальше живет спокойно.
1: И дальше живет спокойно, уже вот этих самообвинений нету, то есть его регулярной жизни вообще-то, ну, этого не присутствует.
0: Слушайте, может быть, они и есть внутри, может, они к нему к флешбэкам-то возвращаются.
1: Ага.
0: Вот, как с ними бороться?
1: Ну, подождите бороться, пока у вас такой заряд на борьбу. Я понимаю, что вы, я так понимаю, тоже несколько лет в режиме борьбы и выживания просуществовали, и у вас так...
0: Первое время я просто терпеть ненавидел, а потом мы подружились, теперь мы хорошие друзья. А как другу ему нужно помогать, мне кажется.
1: Но друзьям все равно помогаем мы так или иначе по запросу, да, не лезем в их жизнь без их с той стороны посыла какого-то. А от него вообще существует какой-то запрос на помощь или вообще все нормально?
0: Нет, я сам, нет никакого запроса.
1: Хорошо. Из-за этих его особенностей у него есть какие-то проблемы в общении, там, в контактах,
0: он очень выборчив в общении, очень-очень выборчив в общении. У него довольно мало друзей.
1: Так.
0: Ну, да. Очень-очень выборчиво относится. Но если вот с кем-то сдружился, и не дай бог какой-то конфликт, все, мир рухнул.
1: Хорошо. Да, а после этого он продолжает общаться, то есть у него друзья никуда не теряются.
0: Там все уже телефоны в блоках, там уже все никто ни с кем не дружит. И находится с кем там еще, он начинает общаться.
1: Угу. Хорошо. Ну, давайте так. Базово у него есть стратегия, при помощи которой он справляется вот со всеми этими своими эмоциональными переживаниями. Она может быть не суперфункциональная, не идеальная, но она вообще существует. И я бы это со счетов не сбрасывал. То есть здесь нету дезадаптации как таковой.
0: Угу.
1: Есть просто кривая адаптация, давайте так ее назовем.
0: Ну,
1: то
0: да.
1: есть это не ужас. То есть это не то, что срочно надо все бросать и только заниматься вот ему помощью с тем, как он переживает. То есть вы как это стойку свою боевую можете немножко ослабить.
0: Угу.
1: Вот. Следующее. Если хочется ему помочь. Ну, у меня есть подозрение, что то, какой он был, то, какой у него был опыт, это все не бесследно, собственно, прошло для его устройства, да, и для того вообще, как он там функционирует, живет и так далее. И помощь психолога бы не помешала. Единственное, что в этом возрасте, конечно, должен быть самостоятельный запрос. Если вы его запихнете к психологу, я думаю, что хорошо это не будет. Ну, в том смысле, что он просто будет игнорировать или там соскакивать. Ну, в общем, вряд ли это будет так, как мы ожидаем. А для того, чтобы он сам заинтересовался помощью, ему нужно... даже, наверное, не столкнуться, а увидеть, как ему, возможно, мешает то, что с ним происходит. Те особенности, о которых мы с вами говорим. Как они мешают именно ему. И Если у вас достаточный контакт, если у вас есть то доверие, о котором вы говорите, там дружба, да, то это то, о чем с ним можно разговаривать, но супер аккуратно, да, для того, чтобы это не выглядело как то, что вы ему навязываете проблему.
0: Ну да, у него штора закрывается, я ему объясняю, что не стоит таких нервов, сколько ты их тратишь. Ну,
1: вот,
0: на других
1: объяснять, вот прям забудьте про стратегию объяснения. Это не работает, ну, вы и сами видите.
0: Ну да, я заметила.
1: Это вызывает сопротивление. В этом возрасте, наверное, стратегия спрашивать, уточнять, высказывать фантазию или предположение. Слушай, ну, выглядит, как будто тебе, конечно, дорого даются все эти конфликты. Да, вы тут не говорите, что ты неправильно реагируешь или ты неправильно делаешь что-то. Да, вы очень аккуратно здесь высказываете свое предположение. И он может его принять, может не принять. Но если оно безопасное, то есть в этом предположении не содержится с тобой что-то не так, то ему, в общем, может быть и несложно с ним согласиться. Ну, объективно дорого ему это обходится. Ну да, очень много нервов и времени он тратит. Мне кажется, ты прям страдаешь в такие моменты. Вы не влезли здесь, вы не объяснили, что с ним что-то не так, вы поделились видением, да, да, того, что происходит. Вот. То есть ваша задача как будто бы вот этими небольшими разговорами сделать так, чтобы у него голова в этом направлении начала работать. Потому что для него сейчас, похоже, это не ситуация оценки, то происходит или не то. Оно просто происходит вот так. И раз вот так происходит, значит так нормально. Ну, я условно, да, говорю. Вот. И мы здесь очень постепенно, очень аккуратно можем стимулировать его размышлять и переоценивать. То ли происходит, что он хочет, чтобы происходило, так ли да, ему нравится. Вот. То есть вот в этом направлении. И это постепенно. Ну, я вот еще раз повторюсь, очень важная, мне кажется, история, что нету сейчас прям срочной катастрофы. То есть он справляется. И это, наверное, самое главное. Поэтому вы можете действовать не из паники, что все плохо, а из как раз желания оказать поддержку, но супер аккуратно, не объясняя, что с ним что-то не так. Спасибо вам большое за вопрос. 495-728-7171, и мы продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства беспилотников и места хранения склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю и несли поражение живой силе техники 4-4 украинских бригад в районах населенных пунктов Малиевка, Червоный Оскол Харьковской области, Волчий Яр, Карповка и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих. Боевая бронемашина «Снэч» британского производства, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 12 автомобилей станции радиоэлектронной борьбы. Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Илек Беловского района Курской области. Погиб мирный житель, об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве и Сумах. Как сообщается, в Киевской области горят складские помещения, а в Сумской области второй раз за день начались аварийные отключения света. Причина повреждения энергосистемы, передает ТАСС. Сегодня утром в Сумской области, в Киеве и ряде других украинских регионов уже применялись аварийные отключения света. В то же время в нескольких областях Украины в течение дня действуют плановые отключения света по графикам. В некоторых районах Киевской области длительность отключений сегодня может достигать 14 часов. Делегация киевского режима в пятницу проведет в США переговоры с представителями администрации Трампа. В переговорную команду Киева входит глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции «Слуги народа» в Верховной Раде, Давид Арахами, руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. США будут представлять специальный посланник американского лидера Стивен Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер. Сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что существует риск эскалации конфликта на Украине и его перерастания в намного более опасный региональный конфликт. По мнению Рубио, ситуация, похоже, зашла в тупик. При этом глава Госдепа отметил, что Вашингтон продолжит прикладывать усилия, чтобы способствовать урегулированию на основе переговоров, передает ТАСС. Масштабный сбой фиксируется в Рунете. Не открываются в том числе сайты банков и других ресурсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой РФ». Больше всего жалоб за последние 3 часа поступало из Москвы, Петербурга и Новосибирской области. Российские туроператоры в настоящее время не столкнулись с серьезными сбоями в работе сайтов и систем бронирования. На фоне сбоя в Рунете сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, клиентские и агентские сайты открываются стабильно, при этом определенные проблемы в начале дня отдельные компании могли испытывать с почтовой связью с клиентами из-за сбоя некоторых внешних почтовых сервисов. Стрельба произошла в немецком Бернгау в Баварии. 2 человека получили ранения, заявили в полиции. Правоохранители просят местных жителей не покидать свои дома, о причинах не сообщается. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бывший наставник футбольного Ростова Джонатан Альба назначен главным тренером Родины. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 28 года. Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице российской премьер-лиги. За 9 туров команда набрала 5 очков. Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев, досрочно покинувший расположение сборной России за травму, восстановился и готовится принять участие в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщил главный тренер команды Мурат Мусаев. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Пятая ракетка мира, российская теннисистка Мира Андреева, вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине. В 1/4 она обыграла соотечественницу Екатерину Александрову 7-6-7-6. С подробностями Евгений Федяков.
2: Четвертьфинал Мира Андреева и Екатерины Александровой получился по-своему интересным. Нельзя сказать, что качество игры по ходу этой встречи было ровным, оно скакало. Но победа Андреевой, наверное, в некоторой степени закономерна, потому что все-таки она выглядела чуть более увереннее в себе, наверное, чуть более мотивированной все-таки. Потому что матч был для нее важен, она стала четвертой ракеткой мира, как минимум, по итогам этого турнира, а может быть, даже и выше еще поднимется, в зависимости от дальнейших событий. У Александровой тоже, конечно, была мотивация выйти в полуфинал, и она тоже как бы улучшала свое положение в рейтинге, но все-таки Андреева была очень мотивирована, очень хотела сделать то, что она сделала. И теперь у нее в полуфинале чешка Никола Бартунькова. Но интересный будет матч, потому что, в принципе, теннисистки уже встречались в этом году, по-моему, на Уимблдоне. Андреева выиграла, по-моему, в двух партиях у этой теннисистки. Интересная, сравнительно молодая теннисистка, ей 20 лет, и думаю, может получиться хороший матч. Но, конечно, сейчас уже можно говорить о том, что Андреева является явным фаворитом вот в нижней половине сетки на выход в финал, потому что если бы досталось ей в полуфинале Каролина Мухова, которую Бартунькова обыграла, то мы бы более осторожно оценивали ее шансы сейчас.
1: Евгения Чкунова одержала победу на дистанции 200 метров брасом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 100 метров брасом. Отмечу, российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном. Дзюдоистка Мадин Таймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира Баку. В схватке за третье место весовой категории до 70 килограммов россиянка победила представительницу Сербии Александру Андрич. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
5: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
6: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Екатерина из Воронежа. Екатерина, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Никита, добрый вечер.
6: Добрый.
7: У меня вопрос по поводу моего младшего сына. Зовут Сережа, 10 лет, 3 класс. И тут немножко комплексный у меня вопрос такой. У нас первая проблема, у нас проблема с едой у ребенка. То есть он, если когда маленький он был, скажем, там, какое-то блюдо ему предлагали попробовать новое, он пробовал, понравилось, не понравилось, исключили. То сейчас проблема такая, что там, я хочу только, условно говоря, там, куриную грудку. Но и даже если ему что-то не понравилось во внешнем виде, там, не та специя там или еще что-то, он нас категорически отказывается. То же самое, там, только один вид супа, только один вид гарнира, пробует категорически новое, мы не хотим ни под каким видом. И тут не срабатывают ни уговоры, ни, скажем так, подкупы какие-то там из серии, там, вот давай ты сейчас вот это съешь, и потом ты получишь вкусняшку. Если вот это сделаешь, и там, например, 15 минут в телефоне дополнительно там поиграешь, или там сидишь своими делами, занимаешься, там, приставку, компьютер, все.
6: Ну, я понял.
7: Вот. И второй момент, что вот эти вот как бы подкупы, договоры, уговоры не работают на все остальное. То есть если он входит в конфликт, то он, нет, я вот это не буду есть, он ляжет спать голодным, он будет плакать потом, что у него болит живот, он не будет делать уроки, он ложится спать там и спит. Или другой момент, когда вот там сейчас надо делать уроки, а потом ты поиграешь, или ты потом сходишь в игротеку, или ты потом сходишь, тебе что-то вкусное купишь. Нет, я это делать не буду ни в коем случае. Вот если я не решил, что нет, то я не буду. Тогда вступает там, тогда ты будешь, например, наказан без там чего-то. Вот. И если раньше он выражал свои эмоции, я обращала внимание, он рисовал. Рисовал, что он там негодует, мама плохая, там нарисовал меня там, в плохом виде, что папа на него накричал там или еще что-то, то сейчас я стала обращать внимание, что он стал, скажем так, ну вот он, все, вот он в конфликте, он хлопнул дверь, ушел в свою комнату, а потом я смотрю, там выковырнутые дырки в обоях, потом ножиком выковырнутый там в полу дырка какая-то, стол порезанный, там края какие-то. И вот этот момент меня тоже стал пугать, потому что я боюсь, что дальше может возникнуть уже какое-то вредительство себе. Хотя при этом мальчик очень общительный, лидерский, у него характер очень такой, учителя его хвалят, он такой компанейский в целом. Но вот это вот, вот эти моменты меня пугают.
6: Он со сверстниками умеет общаться?
7: Что?
6: Со сверстниками умеет общаться?
7: Да, он очень компанейский. Он ездил несколько раз в различного вида лагеря. То есть и на спортивные сборы, и со старшими он хорошо общается. Он очень любит общаться с друзьями старшего сына, которому 16. То есть он такой вот, он очень общительный. Он со взрослыми хорошо общается. Такой вот, он умеет лоббировать, умеет как бы вокруг себя создать компанию. Организаторский такой вот у него характер. Но вот дома вот такая вот история получается. Потому что он с лагерем последний раз ездил, и вот прям даже воспитатели мне говорили, что вот у вас проблемы с едой у ребенка. И вот если конфликт, то вот начинаются какие-то вот такие вот порча всего вокруг.
6: Так, ну давайте так. Такой возраст, что я бы пока рассматривал эту проблему как проблему выстроенной системы, как она выстроена. И из того, что вы рассказывали, ну, навскидку я даже немножко запутался. Что за что, почему поощрение, здесь наказание. И какая-то очень такая сложная получается конструкция. Я так понимаю, от него куча всякого разного надо получить, и вы ухищряетесь как можете. Но в конечном итоге, ну, по крайней мере, в изложении выглядит достаточно путанно. Соответственно, ну,
7: если
6: дети...
7: честно, я сама запуталась, да. Потому что я просто сама не знаю, как это распутать, с чего начать.
6: Вот. Потому что если уж мы путаемся, дети путаются однозначно. И поэтому дети, когда путаются, существует два типа детей. Я очень упрощаю. Первые тогда боятся вздохнуть не так, как говорят родители, и на всякий случай ничего не делают. Вторые тогда плюют на то, что говорят, и делают, как им надо, потому что они все равно огребут. То есть логика там железная. Вот ваш, похоже, по второй стратегии действует. Это говорит о том, что сила духа и характера присутствует. Я бы дошел бы до психолога вообще посмотреть, как он, потому что, ну, если пошло крушение там пока по-тихому всего и вся, значит, есть какой-то объем напряжения, который он не вывозит, и у него нету канала, как это напряжение выразить. Ну, возможно, канал сразу обрубается взрослыми, так нельзя, как ты общаешься, что ты делаешь, иди там, ты наказан. Ну, это не обязательно вы, это там в лагере примерно то же самое может происходить, но как будто, как это, вода дырочку должна найти в данном случае, напряжение, оно находит именно так. Я бы с этой точки зрения рассматривал. У вас сейчас нету особо инструментов управления, кроме репрессий. Репрессии ничего не дают в конечном итоге. Поэтому я бы пока принял как данность, что у вас ребенок ест сложно, вам с этим мучиться, и ему с этим мучиться, и окружающим с этим мучиться. И пока бы я на этом сделал стоп, и дальше бы наблюдал, как вообще эта жизнь устроена. Потому что тема еды отдельно, похоже, просто перегрета. В принципе, там больше напряжения изначально, чем хорошо бы было для здорового питания. Вот. Ну или для хотя бы спокойного отношения к этому питанию. Вам в целом я рекомендую заняться как раз наведением порядка в происходящем. Просто прям сесть и выписать, попробовать, что от него надо, какие у нас где правила, как это выглядит, чтобы вы сами увидели, что за система построилась. Она построилась каким-то образом, потому что могла так построиться, да, но для того, чтобы ее распутать и сделать по-человечески там, да, и более понятно для всех, надо сначала все равно описать, что происходит. Вот. Вы смело можете брать паузу с количеством требований от ребенка, потому что если в 10 лет он что-то не делает или делает не так, это вообще не катастрофа для будущей жизни, но вы занимаетесь гораздо более важным. Вы занимаетесь тем, как выстроена ваша семейная система, и тем, чтобы психика у него была здоровая. И вот под этим флагом вы смело можете забивать на требования, которые не являются жизненно важными, и разбираться, как у вас это устроено прежде всего. Потому что дальше плясать можно только от этого. Вот, логика примерно такая. И чаще всего, когда у взрослых становится меньше напряжения, и в системе становится меньше напряжения, и ребенку становится легче. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Мошенники от имени председателя правительства области Александра Мордвинова и министра региональной безопасности Константина Закутаева рассылают письма вологодским предприятиям. Бизнес получает звонки и информационные письма от лиц, которые представляются министром региональной безопасности области Константином Закутаевым. В обращениях содержится просьба оказать помощь участникам специальной военной операции. К письмам также прилагаются фейковые счета для оплаты. При этом документы могут быть оформлены за подписью председателя правительства области Мордвинова и министра Закутаева. Если вы получили подобный звонок или письмо, обязательно перепроверьте информацию. Уровень заболеваемости РВИ снижается в Вологодской области. Свежую статистику предоставило региональное управление Роспотребнадзора. За неделю зарегистрировали более 6,5 тысяч новых случаев. Это на четверть меньше, чем недели ранее. Циркулирует парагрипп, риновирус и сезонный коронавирус. От гриппа вакцинировалось уже более 84 тысяч вологжан. Завтра в регионе пройдет проверка системы оповещения. Сигнал «Внимание всем» в рамках всероссийской штабной тренировки включат в пятницу 9 октября. Также сигнал будет транслироваться на телевидении и радио. Техническая проверка пройдет с 10:40 и продлится 10 минут. Вологжан просит соблюдать спокойствие. В ходе учений запланированы и другие практические мероприятия.

0: услуг. Там же находится QR-код, подтверждающий статус участника СВО. Его можно использовать при посещении учреждений здравоохранения, спорта, культуры и социального обслуживания для получения услуг МФЦ вне очереди и бесплатной юридической помощи в Госюрбюро. В Череповце на перекрестке Строителя и Ломоносова временно отключат светофор. Он не будет работать завтра, 9 октября, с 9 до 17 часов. Как сообщили в отделе транспорта департамента ЖКХ города, отключение связано с проведением плановых работ на перекрестке проспекта Строителя и улицы Ломоносова. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. Череповчане увидят симбиоз искусства и химии на выставке к юбилею ФосАгро. Выставка «Вступая в реакцию. Химия и искусство» открылась в пространстве «Петров Ям». Это совместный проект интерактивно-познавательного центра «Зеленая планета» компании ФосАгро и музея-заповедника Царицына. Экспозиция рассказывает о химии в работе художника, об экспериментах с материалами и о том, как авторы превращают природные химические процессы в произведения искусства. Свои работы представили более 20 художников из разных регионов России и Беларуси. Выставка будет работать до 30 ноября. С 10 октября волокжане могут опробовать новое колесо обозрения в парке ветеранов. Аттракцион будет работать с 10 утра до 22 часов, в том числе в выходные и праздничные дни. Как отметил глава региона, это долгожданный для областного центра объект, который установили на средства инвестора в рамках подготовки Вологды к 780-летию. Конструкция высотой 40 метров оснащена 20 закрытыми кабинками с отоплением и кондиционированием, рассчитана на 120 посетителей.
1: Спорта.
0: Роман Аникеев по-прежнему находится в числе лучших голкиперов второй лиги «Б». Вратарь вологодского «Динамо» после 26-го тура замыкает топ-5 группы 2. Сейчас в активе игрока 22 сейва. Отметим также, среди лучших бомбардиров вторую строчку продолжает занимать нападающий футбольного клуба «Череповец» Илья Анциферов.
1: Года на маяке.
0: Завтра в Вологде и Череповце с утра ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Восемнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите, передает наш корреспондент. Российский лидер также проведет двусторонние встречи, в том числе с президентом Ирана Масудом Пазашкианом. Сегодня у Владимира Путина в планах двусторонние встречи с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также участие в приветственных мероприятиях, организованных принимающей стороной фестиваля национальных блюд СНГ и Ирана, а также в официальном приеме от имени главы туркменского государства. Сообщение Минобороны России: беспилотниками «Герани» в глубине территории Украины поражены здания логистического центра, подстанции электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса. Министерство обороны показало кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. Они подтвердили успешное поражение целей. Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Освобожден населенный пункт Анаполия, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудия полевой артиллерии. В ходе расширения внешней зоны контроля взят под контроль населенный пункт Анаполия Харьковской области. Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. По данным Минобороны России, в течение суток в Доброполе освобождено 103 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 535 военнослужащих, нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Степановка, Белозерская, Сергеевка, Роганская, Новоявленка и Камышеваха Донецкой Народной Республики. Три человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу и фурии в Луганске, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в разгар дня неонацисты ударили по городскому пассажирскому автобусу и проезжавшей мимо фурии в восточной части Луганска. Пасечник сообщил, что ребенка в тяжелом состоянии оперативно забрали медики. Всем раненым оказывается медицинская помощь, заявил глава ЛНР. Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Сумах. Как сообщается, в Киевской области горят складские помещения, а в Сумской области второй раз за день начались аварийные отключения света. Причина – повреждения энергосистемы, передает ТАСС. Сегодня утром в Сумской области, в Киеве и ряде других украинских регионов уже применялись аварийные отключения света. В то же время в нескольких областях Украины в течение дня действуют плановые отключения света по графикам. В некоторых районах Киевской области сегодня длительность отключения может достигать 14 часов. Россия заходила в Африку по приглашению новых законных властей стран. Об этом заявил замглавы Минобороны России Юнусбек Евкуров, передает ТАСС. Замминистра обратил внимание на то, что западные страны были колонизаторами в Африке не один десяток лет и самыми варварскими способами забирали самое ценное и жили этим. Федеральное бюро тюрем США на фоне сообщения о возможном сердечном приступе у супруги похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес заявила РИА Новости, что не раскрывают информацию о состоянии здоровья заключенных, оказываем им медицинской помощи. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на адвоката Флорес сообщило, что супруга похищенного президента Венесуэлы возможно перенесла сердечный приступ в июле во время содержания под стражей в США, а также похудела более чем на 11 килограммов. В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США, как ожидается, предъявят Мадуро и его супруге новые обвинения якобы за пытки американцев. Пользователи в России отмечали кратковременный сбой в работе российского сегмента интернета, в частности, интернет-сервисов и банков. Работа части сервисов восстановилась. Об этом свидетельствуют данные портала «Детектор 404». Напомню, сегодня в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Никто не пострадал. Работу дата-центра остановили. Сообщалось, что пользователям может быть недоступна часть сервисов, передает ТАСС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге в пятницу без осадков. Днем в северной столице 12-14 градусов. В Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь. Ночью в городе плюс 6-8, днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 12, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», а это значит, мы с вами продолжаем говорить про подростков. Мы, это я, подростковый психолог Никита Карпов, и вы, родители подростков, которые переживают, хотят, чтобы было как лучше, не всегда знают как, и поэтому звонят в прямой эфир для того, чтобы задать мне вопрос. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. И у нас на связи Ольга из Старого Оскола. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Все слушатели, очень рада, что дозвонилась до вас. У меня двое дочерей, обе подростковый период, 13 и 15 лет. Да, в целом проходим это все. Думаю, что не так страшно, как бывает. В целом дружные девчонки. Но суть в чем? Старшая девочка, она более эмоционально зрелая, чем младшая. То есть младшая яркая, живет свою жизнь, то есть у нее все быстро загорается, также быстро потухает, все какие-то желания, потребности, ну, такая личность. А старшая более степенная, и у нее отношение вот к младшей, как, ну, к младшему ребенку, там, как к ребенку какому-то своему, но при этом разница в 2 года, разница небольшая. А младшая не воспринимает это все, то есть она на равных с ней, то есть физически равные, ну, равноразвитые, плюс и я стараюсь их как-то уравнять в плане каких-то бытовых, вот у всех одинаковые плюс-минус обязанности по дому, разные комнаты, то есть, ну, что вот они две личности, вот, на возраст не смотрим, потому что, ну, незначительно эти 2 года, не так заметны. Вот, и получается, что у нас старшая, ей, как она слишком отвечает за младшую, то есть ей не нравится, как она говорит, что говорит, и постоянно вот это идет бухтение на нее, то есть какие-то вещи, если я делаю замечания на там шутку бестактную, еще что-то младшее, то есть тут же улазит старшая, начинает накидывать какие-то вещи, которые были в школе, там, на тренировке еще, ну, то есть показывает ее недостатки, ну, они имеют место быть, но вот она очень переживает за это, что вот младшая моя дочь ведет себя не так, как положено, то есть даже больше, чем я, наверное, как мать, потому что я все это вижу, но я так понимаю, что, ну, играет ей не на пользу. И вот хотелось бы узнать, как вот донести до старшего ребенка, что она, во-первых, не в ответе за младшее, все ее поведение, только ее ответственность, а никак не старшего ребенка. Ну и вообще вот как-то вот их задружить. Хотя в целом отношения неплохие, то есть никаких драк или каких-то вот конфликтных, прям сверхконфликтных каких-то ситуаций не было. То есть, если было что-то вот такое из-под тишка, которое, ну, относительно быстро загасало. Угу. Хотелось бы ваш совет услышать на тему вообще взаимодействия вот таких детей, которые, ну, с небольшой разницей. Потому что вот большая разница, там все равно, как бы там ни было, все равно младший ребенок, которому 5 лет, он 15-летнего воспринимает как взрослого человека. То есть, как бы нравится, не нравится, но это так. Здесь 2 года, это совсем мало.
1: Ну, это совсем мало.
2: Пытался, да, чтобы регулировал жизнь, ну, второго человека.
1: Давайте так, я думаю, что здесь старшая не права. Начнем, вот я прям так, без психологизма скажу. Mm-hmm. Она делает то, что делать не надо. Да. И задача, прежде всего, наверное, с ней больше разговаривать,
2: да,
1: проговаривать
2: то есть
1: про то, где границы.
2: Mm-hmm.
1: Здесь есть 2 вещи. Чтобы, как это, не потерять то хорошее, что в этом есть. Есть намерение, есть чувство, есть поведение. И намерения у нее благие. Тут не поспоришь, да, сделать так, чтобы там младшая стала лучше, она там лучше справлялась, все на свете. Чувства, может быть, тоже вполне себе там сестринские, справедливые. Но при этом действия, которые она предпринимает, как раз работают против. И раз она постарше, с ней вполне можно про это поговорить. Про то, что у наших всех действий есть какая-то цель. Вот у тебя какая цель? Ты чего хочешь? ну вот того-то и того-то, чтобы она там вела себя каким-то образом. Это интересная цель. Это, ну, говорит там, не знаю, твоей заботе, например, да, но как бы ты восприняла, если бы кто-то сейчас пришел и начал тебе говорить, как тебе себя вести, кто-то, кто как будто лучше знает, ты, вот я тебя помню там в этом возрасте, ты на это сердилась, да, и злилась на нас, например, когда мы тебе говорили, как делать, как не делать. Вот. И похоже, что она реагирует точно так же, что вполне справедливо. Мы еще родители, там, как-никак, имеем какие-то основания сказать, что делать, что не делать. Ну, по праву, так сказать, да.
2: Родителя.
1: Да, да, по праву родителя. Но, честно, можно сказать, что с годами этих прав родителя все меньше и меньше становится. Опять же, вспомни себя. Вот. От человека, который не является ни родителем, ни начальником, это восприниматься не будет никогда. И будет только агрессия и обида. Поэтому возвращаемся к тому, что хорошо бы перестать воспитывать как раз вот на уровне поведения, да, чего не делать. Не делать вот этого, не делать вот этого. При этом, если ты хочешь принести пользу, если ты хочешь позаботиться, то давай придумаем, как это сделать. Вот. Потому что очень часто, честно говоря, я не зря здесь так много упираю на вот это польза, позаботиться, потому что очень часто мотив на самом деле не такой. Мотив, он какой-то про свою власть там получается, да, про то, чтобы себя лучше почувствовать. То есть он не такой гуманистический, как мы с вами сейчас обсуждаем. Но если мы это в лоб предъявим, то, в общем, мы ту самую обиду и получим обратно. Вот. И это придется проговаривать многократно. Ваша задача четко определить поведение, которого не должно быть, четко определить границы поведения. Ты не можешь ей указывать, да, что делать, что не делать.
2: Скажите, вот эти вещи я могу говорить в присутствии, то есть вот прям на этапе, когда при мне, лучше, ну, то есть, там, за ужином, или это все-таки индивидуально нужно, то есть вот, когда уже, то есть и как реагировать, то есть, вот в вечернее время мы там с семьей, за ужином или, ну, где-то находимся вместе, и происходит такая ситуация, когда я вижу, что она, ну, начинает вот умничать, и вот это вот бу-бу-бу. Вот,
1: ну, между понимаю, умничать... Что... И воспитывать есть разница. Она может умничать и выпендриваться, да, и так далее. Воспитывать проще всего за ужином, чтобы никто не воспитывал. Вот прям никто. Если это вообще действует, воспитание за ужином, это плохая стратегия. Понятно, что мы все вместе собрались, но это приведет к тому, что ужины перестанут быть приятными и комфортными, и они их начнут избегать. Вот. Поэтому...
2: Здесь даже, знаете, секундочку, вот мы, получается, за ужином, ну, естественно, рассказываем, у кого как день прошел, то есть младшая, она очень эмоционально все рассказывает, много, то есть ее прям больше всего, то есть во всем этом. Вот, и рассказывает, учится в одной школе, где-то там на соревнования вместе от школы ездит. Времени много проводит. Естественно, когда начинает рассказывать младшая, старшая говорит: ой, Ань, ты там вот это, и начинает. То есть это вот и вроде бы не воспитание, а вот какое-то вот, чтобы показать, что она как глупее, может быть, хуже, то есть себя вот, ну, за счет вот этого преподнести. То есть я вот, то есть тут даже, честно говоря, не воспитывает она ее. То есть вот действительно вот право, это
1: тут
2: не
1: сложнее.
2: Желание, да. То есть вот мне кажется, больше здесь вот это играет. Что вот себя как-то за счет нее поставить на какую-то вот...
1: Здесь вам придется очень четко сформулировать, что конкретно она делает. Вот вы сейчас, ну, не можете, да, воспроизвести, понятно, потому что это живой разговор и так далее, но вам предстоит подумать, потому что это вам придется передать ей. То есть вам придется сказать: ты делаешь это и это, на наш взгляд, так делать не надо. А почему не надо? А вот потому я тут не согласна, да, я вот там совсем не для этого. Для нас выглядит вот так, ну, например. Но придется очень четко определить вообще, о чем речь. Потому что как только у нас появляется хоть сколько-нибудь мутность, да, то все, мы теряем право ограничивать поведение. Мы остаемся на уровне за все хорошее и против всего плохого. Вот. Отдельно можно разговаривать с ней не в режиме претензий, а в режиме, я вот такую штуку заметила, смотри, ты, там, не знаю, младшую шпыняешь. Вот в твоем разговоре очень часто звучит, что она какая-то не такая. Она, может, действительно где-то косячит, но вот скажи, пожалуйста, у тебя вот этот разговор идет про сравнение, например, или что? Зачем? Вот что, чтобы что? Я думаю, что там и ей это не очень приятно, и нам как будто не очень приятно. А тебе зачем? Что ты получаешь? А может оказаться, что она не замечает. Так и будет. Поэтому вам придется какое-то время прям пособирать. Смотри, вот было так, прозвучало так. Было так, прозвучало так. И здесь критически важно быть супердоброжелательными. Прям супердоброжелательными, mm-hmm. чтобы старшая не восприняла это как нападение. Потому что mm-hmm. воспримет как нападение, просто уйдет в защиту и все. Вы ни одной своей цели не достигли. Вот, она будет говорить, нет, вы все неправильно поняли, все нормально, чего вы ко мне пристали, я нормально разговариваю, ей можно говорить, а мне нельзя. Ну и вот, вот вы вот со всем этим столкнетесь. Вот я думаю, что оно вам не очень надо. Поэтому здесь прям дипломатичность высшего уровня, мы говорим очень аккуратно. Тем более мы говорим про достаточно неопределенные материи. Мы говорим про намерения, про мотивы, да, про во многом неосознанные, про наши догадки на эту тему. В общем, резюмируя, если есть конкретное поведение, которое вы считаете вредным для младшей или несправедливым, или ну, выбивающимся из роли ребенка, вы можете ограничить конкретное поведение. Но нужно быть действительно конкретным. Если речь про намерение, то это происходит разговор про намерение через выстраивание контакта, через обсуждение, через уточнение, плавно и очень-очень доброжелательно. Спасибо вам большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. Уголовин, 104, 5712, 961.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом. Как передает наш корреспондент, президентский борт приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши. После церемонии официальной встречи с участием почетного караула Путин сел в ожидавший его лимузин «Аурус» из аэропорта, направился на торжественный прием для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Завтра Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполия, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Аристополь, Великомихайловка, Днепропетровской области, Криновка, Мировка и Заливная Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, боевую бронемашину, 9 автомобилей и 2 артиллерийские установки. Операторы дронов-перехватчиков центра «Рубикон» сбили 62 украинских тяжелых дрона «Камикадзе», которые летели вглубь территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны. На кадрах, опубликованных нашим военным ведомством, зафиксированы воздушные тараны 62 дронов самолетного типа на Краснолиманском направлении. Операторы центра «Рубикон» поразили наземные робототехнические комплексы противника, системы связи РЭБ, блиндажи и пункты временной дислокации ВСУ. На Сумском направлении среди пораженных целей автомобили, системы Starlink и РЭП, а также гексокоптеры «Баба-Яга». Аварийные отключения света, которые начались в Киеве утром, продлились 8 часов, передает ТАСС. Как отмечает агентство, отмена экстренных отключений не означает полного восстановления подачи электричества. Теперь в городе будут действовать плановые отключения по графикам. О введении экстренных отключений из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киеве объявили утром. После в горводоканале сообщили, что проблемы с электричеством повлияли на работу систем водоснабжения, снижено давление в водопроводной сети правобережной части города. В некоторых домах возможно прекращение водоснабжения. Также из-за отсутствия напряжения в контактной сети было остановлено движение более 20 маршрутов электротранспорта. Добавлю, аварийные отключения света были сегодня и в других украинских регионах. Кроме того, в нескольких областях Украины в течение дня действуют плановые отключения света по графикам. Сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. И, как сообщается, новые взрывы прогремели в Киеве. Подкомиссия по безопасности критической инфраструктуры обсудила вопросы бесперебойной работы социальных учреждений в России, в том числе здравоохранения, сообщили в правительстве. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем соцобъектов к бесперебойному функционированию, к работе в осенне-зимний период. Мантуров поручил в случае чрезвычайных ситуаций на соцобъектах обеспечить минимизацию их последствий. Яндекс не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово Рязанской области, пока оценивает масштаб ущерба для инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс. Напомню, сегодня в дата-центре Яндекса в Сасово Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Никто не пострадал, работу дата-центра остановили. Сообщалось, что пользователям может быть недоступна часть сервисов, передает ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, 16-18 градусов.

0: спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» в мемориал Дениса Тена. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77-39. Дина Хуснудинова – пятая, Мария Захарова – восьмая. Теперь плавание. В Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. В четверг Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгений Чкунова была лучше на 200-метровке брасом. Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Напомню, ранее стало известно о том, что Корнев и большая часть команды примет участие во всех трех этапах Кубка мира на короткой воде. Все они проходят в октябре. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. Сборную России на этом турнире представляют 23 спортсмена. Это первый чемпионат мира за 4 года, на котором россияне выступают с флагом и гимном. Футбол. Новым главным тренером клуба «Родина» стал испанский специалист Джонатан Альба. Все подробности у Алексея Крылова.
1: Самый пропускающий клуб российской премьер-лиги по футболу текущего сезона определился с новым главным тренером. Как и писали в российской прессе, столичная команда заменила одного испанца на другого. На место покинувшего клуб Хуана Диаса пришел Джонатан Альба, который является тренером-аналитиком сборной России и ранее возглавлял Ростов. По сообщениям пресс-службы «Дончан», одной из причин увольнения помощника Валерия Карпина было как раз совмещение постов в клубе и национальной команде. Теперь 44-летнему специалисту предстоит вытаскивать симпатичного новичка РПЛ из зоны вылета. На это у испанца есть еще две трети чемпионата. В клубе не сомневаются в своем выборе наставника. По словам генерального директора москвичей Александра Погонина, Альба и его тренерский штаб в лице Альваро Эммануэля Сабайеры имеют необходимый опыт работы. В РПЛ им не придется адаптироваться к новым условиям. К тому же в столичном клубе отмечают систематический подход специалиста к анализу данных, используемых при подготовке команды. Погонин верит, что под руководством нового испанца «Родина» прибавит в балансе игровой дисциплине, но при этом сохранит страстный футбол. Контракт Альбы с «Родиной» рассчитан до лета 2028 года, а первой проверкой для него станет встреча с пока не знающим поражение в текущем чемпионате московским ЦСКА. Столичное дерби состоится в воскресенье.
0: Полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился после повреждения голеностопа и готовится к предстоящей игре чемпионата Франции против «Тулузы», который состоится 10 октября. Об этом сообщил его представитель Александр Клюев. Напомню, Головин получил повреждение в матче сборной России с Ираном, в котором забил 2 мяча. Клуб Головина «Монако» лидирует в чемпионате Франции, набрав 13 очков в 5 матчах. Женская сборная России по футболу одержала крупную победу над сборной Индии в товарищеском матче, который прошел в Калькутте 4-0. 11 октября сборная России и Индии проведут второй товарищеский матч. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине. В российском четвертьфинале четвертая сеянная мира победила 19-ю ракетку соревнований Екатерину Александрову 7-6, 7-6. А в новом рейтинге WTA после этой победы Андреева с пятого места переместится на высшую на данный момент для себя четвертую позицию. А в случае выхода в финал мира станет третьей ракеткой мира. В 1-2 россиянка сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. И пока это все новости спорта.
2: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+. В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.

0: области перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока поговорим с Григорием из Калужской области. Григорий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Очень рад, что дозвонился до вас. Волнуюсь, правда, немножко. В общем, у нас такая проблема. У нас подросток, 18 лет, объявил, что хочет жить самостоятельной жизнью. Уже вот где-то 11-12 дней, как живет самостоятельной жизнью. Правда, где, что, как, так мы по слухам уточнили, что у товарища живет. В общем, вот такая у нас проблема. Не знаем, как быть и что делать, как себя вести.
1: А это в конфликте он заявил или на спокойном?
2: Нет, конфликт был такой небольшой, но он сам спровоцировал как бы такой небольшой конфликт. У нас частный дом, я его просил кое-что помочь. Он сначала помог, а потом, начал помогать, а потом вдруг объявил, что он устал и не хочет ничего, и вообще он хочет жить самостоятельно, как бы так вот. Вот. Такого конфликта как бы особо не было, но на протяжении уже некоторого времени я заметил, что ему особо так как-то неинтересно, что у нас творится, как у нас, чего, у него какая-то своя мысля в голове, видно, вертится. Но он с девушкой как бы встречается, все, поэтому, не знаю, может быть, это как-то его спровоцировало на самостоятельную жизнь, я не знаю.
1: Хорошо, давайте вопрос сформулируем.
2: Ну, вот как быть, мы вообще, вот честно говоря, как нам себя вести, даже не понимаем, не представляем. Вот как вести себя в этой ситуации? Вот все, повернулся, ушел, один раз за все время, один раз пришел домой, кое-какие вещи забрал и объявил, что мы его не слышим, он хочет так, вот он не хочет с нами жить, как-то вот так объявил все это дело. И все, вот услышите вы, мы его должны услышать, а он не слушает, не хочет нас. Как бы вот
1: еще бы, это была бы гораздо менее драматичная тогда позиция, если бы он слушал. Так, да. А у вас есть какой-то выбор по действиям? То есть можно можно так сделать?
2: Не знаю, что сделать. Найти его, я могу его найти, как бы заставить его домой вернуться, но это было бы как-то тоже ничего хорошего, я так думал. Вот, как вообще вести себя, вот, честно говоря, мы теряемся, вот это дело мне.
1: Давайте так, вот я почему задал уточняющий вопрос. Вопрос, как себя вести, он предполагает наличие опций, наличие вариантов. У вас вариантов не ахти. То есть вы можете в следующий раз с ним поздороваться, когда он придет, а можете не поздороваться. Вот, собственно, и все варианты. Я утрирую немножко, но принцип примерно такой. Да, потому что вы абсолютно правы. Притащите вы его домой, а на основании чего вы 18-летнего человека, юридически взрослого, самостоятельного, притащите, вообще непонятно. Это похищение называется. Я сейчас практически серьезно говорю. Вы правы, к хорошему это не приведет. У него что-то там сработало, он решил пожить отдельно, на фоне девушки или не на фоне девушки. Судя по всему, я не знаю всей ситуации, но выглядит и часто так бывает, что, в общем, конфликт нужен был для того, чтобы внутреннее моральное найти обоснование своему решению и своим действиям. Нашел, окей. Как бы, что вы тут сделаете. Соответственно, у вас одна стратегия. Это ждать. Да?
2: Ждем. Вот 12 дней ждем. Пока никаких все это время. Да, вот он один раз пришел к нам. Объявил, что вот я хочу так, вот и все. И, короче, мы должны его услышать. И потом вот на днях опять смс-ку отправил. Матери написал письмо и опять дал понять, что опять мы не правы, мы его не понимаем, мы его не слышим.
1: А вы что-то от него хотите? Добиваетесь сейчас или нет?
2: Нет, ничего.
1: Это значит, у него в голове там диалог продолжается.
2: Да. Мы от него ничего не требуем, просто я как бы был, у нас разговор, он пришел, я его посадил, я говорю, ты понимаешь, что это вот как бы, да, ты где, хорошо, ты сегодня живешь у товарища, день, два, три, дальше что? Дальше ты как? Ты, он пока учится, он студент у нас третьего курса, короче, как бы, да. Вот, сказать, что он какие-то там деньги нет. Еще один конфликт, ну как, не конфликт, можно сказать, а просто у него машина, бабушка ему подарила машину, короче. Вот, права он имеет, все. И вот один прекрасный день он приходит, приезжает домой, 4 часа утра, так скажем, уже. И вот я как бы с ним, я говорю, слушай, чтобы такого больше не было, это что такое? Вот первый день выехал на машине, уже 4 часа, ну мы тоже понимаем, волнуемся туда-сюда. Вот. И вот он тогда мне заявил, что ему уже 18 лет, и поэтому он взрослый человек, и сам со своей поступки отвечает, как бы все. Ну, блин, не пытаюсь объяснить, да. Вот.
1: Не объясните. Смотрите, нет, он взял курс сейчас на вот это вот свое поиск определения самостоятельности, и пока он готов за это платить сам, ну и сам решать свои проблемы, в общем, он передумывать не будет. И по большому счету у вас две задачи. Первое, терпеливо ждать, он столкнется с трудностями, и, ну, все сталкиваются, ему понадобится помощь. Ему будет трудно себя преодолеть, чтобы эту помощь запросить. Но это рано или поздно произойдет, скорее всего.
2: Ну, и... можно одно? Так, тут еще одна проблема. У нас бабушка как-то ему объявила, будет тяжело обращаться. Я ее попытался ей сказать, что не надо вмешиваться.
1: Не, ну, бабушкой вы не управляете. Это прям расслабьтесь, да.
2: Ну, вот она, как бы, и она нас тоже обвинила, что вот вы не правы. А что мы не правы? В чем мы не правы?
1: Прям расслабьтесь. Так... Вы родители, вы не правы по определению, и все. И прям просто не переживайте за это. Он будет так считать. А потом он повзрослеет, дорастет и будет понимать, что где-то были правы, где-то были неправы, и жизнь вообще сложнее, чем мне казалось в 18 лет. В общем, вы отвечаете за то, как вы с ним будете общаться, когда он придет по тому или иному вопросу. Чего вы хотите дальше? Вы-то с ним не ругались? У вас с ним нет конфликта? Ну, если я вас правильно слышу, это ему...
2: Ну, как таковой конфликт, вот то, что вот его вот это такое отношение к нам, так скажем, его желание вот, это как бы считать конфликтом, или это будет считаться...
1: Его желание жить отдельно, почему это конфликт? Ну, на основании чего?
2: Мы пытаемся мы все равно ему объяснить, что это как бы рано тебе еще, ну, как бы...
1: Почему? Ну, вот здесь это может звучать обидно. Давайте так, я понимаю тогда, о каком конфликте он говорит. Он уже ушел. Он уже пытается самостоятельно что-то делать. Он уже будет огребать свои шишки. Ну, то есть это все уже произошло. Уже здесь кулаками махать по результатам абсолютно бессмысленно. В вашей ответственности... разобраться, как вы будете себя вести, когда он придет. За вещами, за деньгами, за помощью, позлорадствовать, там неважно. Да, он может, он придет вам рассказать, как у меня все классно. Вот, что вы будете делать дальше. Вот, и когда ему понадобится реальная помощь, какой объем помощи вы будете оказывать. Ну, не знаю, он будет из вуза вылетать, там, к нему из военкомата постучаться. Ну, всякие в жизни бывают.
2: Вот это тоже было, военкомат тоже пришел. Все, мы ему позвонили, он пришел. Почему пришел? Пришел, там, кое-какие справки, мавки. Я говорю, ну, все, ладно, хорошо, вот тебе военкомат. Ну, мы все время опекали, как бы, да, вот военкомат, так вот, пройди ту комиссию, иди туда, иди сюда. Вот, и тут как-то вот военкомат, он появился, собрал вещи, документы и ушел, ну, прошел комиссию. Ну, и вот дальше военкомат там вроде... по здоровью не очень проходит, ну, как бы так,
1: ну,
2: вот.
1: Ну, как-то, короче, он решает, получается, свои жизненные проблемы, и здесь, ну, отчасти можно и порадоваться. В общем, самостоятельно начинать жить – это непростая задача. Вот. Ну, возвращаемся к тому, что сейчас ваши действия могут либо усиливать имеющийся конфликт, либо не усиливать. Есть он или нет, вы не полностью влияете, потому что у него в голове, видимо, он есть. Вы терпеливо ждете, и внутри, пока ждете, вы принимаете решение, как вы будете дальше с сыном общаться, когда он по какому-нибудь поводу все-таки придет, а я надеюсь, придет, потому что рано или поздно все взрослеют и приходят. Вот. И я бы, может быть, попробовал отнестись к ситуации с интересом. Ну, вот попробует он жить самостоятельно. При любом раскладе это хороший опыт. Точно хороший. Получится у него, не получится, но опыт точно классный. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
0: особенности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Мошенники от имени председателя правительства области Александра Мордвинова и министра региональной безопасности Константина Закутаева рассылают письма вологодским предприятиям. Бизнес получает звонки и информационные письма от лиц, которые представляются министром региональной безопасности области Константином Закутаевым. В обращениях содержится просьба оказать помощь участникам специальной военной операции. К письмам также прилагаются фейковые счета для оплаты. При этом документы могут быть оформлены за подписью председателя правительства области Мордвинова и министра Закутаева. Если вы получили подобный звонок или письмо, обязательно перепроверьте информацию. Уровень заболеваемости РВИ снижается в Вологодской области. Свежую статистику предоставило региональное управление Роспотребнадзора. За неделю зарегистрировали более 6,5 тысяч новых случаев. Это на четверть меньше, чем недели ранее. Циркулируют парагрипп, риновирус и сезонный коронавирус. От гриппа вакцинировалось уже более 84 тысяч вологжан. Завтра в регионе пройдет проверка системы оповещения. Сигнал «Внимание всем» в рамках всероссийской штабной тренировки включат в пятницу 9 октября. Также сигнал будет транслироваться на телевидении и радио. Техническая проверка пройдет с 10.40 и продлится 10 минут. Вологжан просит соблюдать спокойствие. В ходе учений запланированы и другие практические мероприятия. Вологодская область заняла первое место по поддержке участников СВО. Накануне подвели итоги рейтинга за сентябрь. Его составили на основе трех показателей федеральных ведомств – Минцифры, Минэкономразвития и Минобороны России. Регион разделил первую строчку с Рязанской областью, на втором и третьем местах – Республика Мариэл и Сахалинская область. Напомним, что для бойцов специальной военной операции в области действуют 45 мер поддержки, включая федеральные и региональные. Заявление можно подать на портале госуслуг.

0: улицы Ломоносова. Водители и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. Череповчане увидят симбиоз искусства и химии на выставке к юбилею ФосАгро. Выставка «Вступая в реакцию. Химия и искусство» открылась в пространстве «Петров Ям». Это совместный проект интерактивно-познавательного центра «Зеленая планета» компании ФосАгро и музея-заповедника Царицына. Экспозиция рассказывает о химии в работе художника, об экспериментах с материалами, о том, как авторы превращают природные химические процессы в произведения искусства. Свои работы представили более 20 художников из разных регионов России и Беларуси. Выставка будет работать до 30 ноября. С 10 октября волокжане могут опробовать новое колесо обозрения в парке ветеранов. Аттракцион будет работать с 10 утра до 22 часов, в том числе в выходные и праздничные дни. Как отметил глава региона, это долгожданный для областного центра объект, который установили на средства инвестора в рамках подготовки Вологды к 780-летию. Конструкция высотой 40 метров оснащена 20 закрытыми кабинками с отоплением и кондиционированием, рассчитана на 120 посетителей.
1: Спорта.
0: Роман Аникеев по-прежнему находится в числе лучших голкиперов второй лиги Б. Вратарь Вологодского «Динамо» после 26-го тура замыкает топ-5 группы 2. Сейчас в активе игрока 22 сейва. Отметим также, среди лучших бомбардиров вторую строчку продолжает занимать нападающий футбольного клуба «Череповец» Илья Анциферов.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце с утра ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом. Как передает наш корреспондент, президентский борт приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши. Российского лидера встретили у трапа самолета с хлебом и солью и поприветствовали на русском языке. После церемонии официальной встречи с участием почетного караула Путин сел в ожидавший его лимузин «Аурос». Из аэропорта он отправился на торжественный прием для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Завтра Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав Содружества и Каспийском экологическом саммите. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продолжают продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в юго-западном направлении. В течение суток освобождено 103 здания, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Степановки, Белозерского, Сергеевки, Роганского, Новоявленки и Камышевахи. В Доброполе штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих.
1: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, в кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Нефедовка. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудия полевой артиллерии. В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления взят населенный пункт Анаполия. Кроме того, продолжаются бои за Приколотную и Котовку в Харьковской области. Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань» в глубине территории Украины здание логистического центра, подстанции электросетей, а также мобильную установку зенитного ракетного комплекса. Минобороны России показала кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. Они подтвердили успешное поражение целей. Движение поездов и работа эскалаторов приостановлены в метро в Киеве из-за снижения напряжения в сети. В нескольких районах города встали трамваи и троллейбусы. Причина – повреждения энергосистемы. Сегодня в Киеве и ряде других украинских регионов были введены графики почасовых отключений электроэнергии. Проблемы с электричеством повлияли на работу систем водоснабжения Киева. Было снижено давление на водопроводной сети правобережной части города. Некоторые дома остались совсем без воды. Сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе. Пострадавшего доставляют в больницу. Подкомиссия по безопасности критической инфраструктуры обсудила вопросы бесперебойной работы социальных учреждений в России, в том числе здравоохранения, сообщили в правительстве. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем соцобъектов к бесперебойному функционированию к работе в осенне-зимний период. Мантуров поручил в случае чрезвычайных ситуаций на социальных объектах обеспечить минимизацию их последствий. Яндекс не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово. Рязанская область пока оценивает масштаб ущерба для инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс. Напомню, сегодня в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Никто не пострадал, работу дата-центра остановили. Сообщалось, что пользователям может быть недоступна часть сервисов, передает ТАСС. корабль американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю. Корабль приводнился у побережья штата Калифорния полчаса назад, сообщает ТАСС. Путь от Международной космической станции до Земли занял около 27 часов. Экипаж Crew-12 находился на МКС с середины февраля. В Москве бабье лето. Завтра воздух столицы может прогреться еще сильнее. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу температура еще повысится. Если ночью не ниже плюс 6-9 градусов, то завтра днем можно рассчитывать на плюс 15-18, может быть даже плюс 16-19 градусов. И большую часть суток осадки маловероятны, поскольку погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. И только ближе уже к сумеркам, даже поздним вечером, и особенно в ночь на субботу, когда начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут многослойные облака и зарядят скоротечные дожди.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, ночью плюс 6-8, днем 16-18 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Авторское прочтение на маяке.
1: Здравствуйте, я Наталья Немцова, сценарист и автор книг для детей. Сегодня я прочту вам главы из своей новой книги «Остров мечты», второй части экологического фэнтези «Стражи леса», изданного в издательстве АСТ «Малыш». Сегодня Утиль боялась лететь на собрание драконьего дерева. На тропическом острове каждую ночь люмины собирались именно там. Дерево возвышалось на утесе, как маяк, а теперь, благодаря Тиль, его крона светилась в темноте. Однажды фея обнаружила в кустах опавшие цветы юкки. Она высушила их на солнце и развесила на ветвях. В колокольчиках тут же поселились светляки со всей округи. В сумерках они зажигали свои лампадки, и жилища наполнялись нежными, переливчатыми огоньками. Утиль тщательно отбирала цвет бутонов. Розовые, смешиваясь с желтоватым свечением, излучали пыльный коралловый свет, а белые вспыхивали изумрудными искрами. Утиль всем сердцем полюбила это место. Обычно она прилетала на драконье дерево первой и проверяла, все ли светильники на месте. Иногда муравьи, листорезы утаскивали часть рукотворных ламп, но Тиль не сердилась на них. Каждый вечер она приносила парочку свежих бутонов, и в них сразу же обустраивались новые постояльцы. Мир снова становился волшебным и праздничным. Но в этот раз все было иначе. Утиль не торопилась навстречу, а все потому, что Салмон пропал. Друзья сбились с ног в поисках рыбного эльфа. Конечно, он несносный мальчишка, и с ним такое не впервые, но сейчас его не было нигде ровно 2 дня, 4 часа и 10 минут. Тиль хорошо запомнила время, ведь Салли исчез сразу после того, о чем она должна молчать. И она никому не скажет. Тиль умеет хранить секреты. Фея знала, что поступает правильно. Но в ее сердце появилась трещина, и вся радость утекала через нее, как сок из коры поврежденного дерева. На собрании все были в отчаянии. Беспокойство охватило каждого. «Не представляю, где он?» – сокрушался Фангус. «Я несколько раз навестил своих подопечных. Никто не видел Салли».
2: «Я опросила даже китов и дельфинов», – пробасила звериная фея. «Это было непросто. Они хоть и звери, но так долго живут в океане, что я едва понимаю их язык. Китовьи песни тянутся, словно смола каучукового дерева. 2 дня я потратил на то, чтобы задать вопрос и выслушать ответ».
3: «И что?» – подскочил Гриллус.
2: «Никто из них не видел Салмона. Он не посещал коралловые рифы 2 дня».
3: «2 дня!» – подхватила Виола. «Именно столько времени назад он атаковал Венерины мухоловки. Салли отобрал у них всех комаров и мух. Я была в бешенстве. Мои подопечные остались голодными, а ведь цветы стерегут еду с утра до вечера».
4: «Он невыносим», — согласилась Тиния. «Не знаю, что он там пообещал паукам, но они отдали ему большую часть из своего улова. Горсти сухих мотыльков».
3: «Мотыльков?» — сполошились все. «Зачем это ему?» Утиль опустила глаза. Ей очень хотелось рассказать, зачем эльфу понадобилось все это. Но она не должна. Тиль сама разыщет Салли. Только почему она нигде не чувствует его рыбного запаха? Вдруг случилось что-то страшное. В глазах феи закопошились пыльные мошки. «Боюсь, он попал в беду», — подвела итог Мирта, словно подслушав мысли мусорной феи.
5: «И в большую», — согласилась Пенна, — «раз не появлялся нигде, 2 дня».
4: «2 дня, 4 часа и 40 минут»,
1: — неожиданно для себя выпалила Тиль. Все переглянулись.
5: «Откуда ты знаешь? Что он тебе сказал?» — приступил к Утиль Криллус.
1: От волнения он постоянно подпрыгивал и стрекотал крыльями. «Ничего», — тихо проговорила Тиль.
3: Люмины с недоверием посмотрели на фею. Ее щеки вспыхнули красными пятнами. Всем было очевидно, девчонка что-то скрывает.
4: «Если ты в курсе его проделок, говори», – потребовала Виола. «Вместе мы сможем выручить Салли, в какую бы заварушку он ни попал».
3: Когда цветочная фея была уверена в своей правоте, она напоминала репейник. От нее было не так уж просто отделаться.
5: Утиль потупилась, но не проронила ни слова. В ее глазах снова закопошились пыльные мошки. Тиль заморгала изо всех сил. Иногда это помогало, будто сейчас она почти справилась со слезами. Почти, потому что Мирта подошла к ней совсем близко, взяла за руку и проговорила голосом, от которого мурашки разбегались по всему телу. «Тиль переживает не меньше нашего. Она обязательно рассказала бы нам о Салли, если бы что-то знала, ведь так?» Древесная фея пристально посмотрела на девочку. Казалось, она видит ее насквозь. От этого взгляда слезы в глазах Тиль превратились в колючие острые занозы. Они царапали, кололи и жгли. Утиль зажмурилась и резко открыла глаза. Тропическая ночь казалась синей, даже фиолетовой. Небо манило глубоким цветом, сливаясь с океаном. Залив до краев был наполнен сиянием ночесветок, крошечных морских светлячков, дрейфующих у поверхности воды. Луна и звезды множились в их огнях и звали куда-то. Прекраснее было только драконье дерево. Оно переливалось разноцветными вспышками. Тут и там мерцали лампадки суетливых квартирантов. Они перемигивались между собой, готовясь ко сну. Раньше Утиль оставалась на драконьем дереве до последнего неспящего светлячка. Ей нравилось наблюдать, как они гасят огни. Но сейчас уютное зрелище не радовало ее. Справившись, наконец, с пыльными мошками, фея попрощалась со всеми и первой покинула собрание люминов. Тиль не спалось. Она ворочалась в кровати и таращилась в темноту. Ее тропический дом был огромным. Однажды, гуляя по берегу, Утиль обнаружила обломок странного предмета, похожего на сундук великанов. Фея уменьшила его и обустроила по своему вкусу. Этот уютный домик Тиль любила не меньше драконьего дерева, но сейчас ей было грустно. Каждое мгновение она думала о пропавшем друге. Салман. Это он показал ей остров. Он подбадривал ее в пути, когда мусорную фею с непривычки укачала в полете. Он уговорил вожака стаи розового пеликана Сакуса сделать привал. Ей вспомнилось, как она впервые увидела тропический остров. Это был не просто кусок суши. Это был остров мечты. Бескрайний океан вокруг, пальмы, коралловые рифы в заливах такого бирюзового и прозрачного цвета, как глаза Салмана. «Салли», — произнесла Тиль и вздохнула. Когда она оказалась здесь, солнце стояло на вершине неба. Его лучи текли вниз и капали на кроны деревьев. Они свешивались с ветвей, словно мед, и липли к листве, не достигая земли. Сумеречные тени сменяли полосы света, и все вокруг казалось золотым и наполненным до краев. Новый мир был таким ярким и громким, словно в него выплеснули все краски, все звуки. Первые дни от насыщенных цветов и ароматов у феи кружилась голова. «Это привыкальная болезнь», — подбадривал ее Салли. «Скоро пройдет». И правда, уже на следующее утро мир словно отступил на шаг, и Утиль смогла его как следует рассмотреть. А ей-то казалось, что прекраснее утишья, ее родного леса и родового куста нет ничего на свете. Но этот остров был совершенным, и Утиль не знала, какое слово подобрать. Он был идеальным, и то самое слово,
4: которые утиль еще не придумала. Счастливая и грустная одновременно. Остров кишел всякой живностью и при этом оставался необитаем, потому что здесь не было людей. А Тиль так мечтала помогать добрым великанам и подружиться с ними. Все люмины занимались своими привычными делами. Мусорные великане и фея, конечно, тоже находила себе занятие. Из скорлупки кокосового ореха она смастерила лодку и нередко плавала с Салмоном в заливе. Достигая рифов, она часами смотрела вниз. Тиль не видела ничего притягательнее этих лимонных, огнистых, подводных лесов. Каждый день фея помогала Бести и Фангусу, Пене и Мирте, ну и даже Виоле. Но чем бы ни занималась Тиль, после полудня она непременно встречалась с Салли, и они отправлялись исследовать остров. Всякий раз друг показывал ей что-нибудь необыкновенное. А потом случилось то, о чем она обещала молчать. В тот самый день Салмон влетел в дом с таким заговорщическим видом, что его хитрые глаза блестели всеми цветами радуги. «Эй!» — крикнул эльф. «Я договорился кое с кем! Летим! Я покажу тебе запредельные земли!» Тогда Тиль не обратила внимания на незнакомое название, но теперь оно страшной загадкой свербело в голове. Фея схватилась за руку рыбного эльфа, и они помчались вглубь тропической чащи. Ловко лавируя между хлебными деревьями, друзья неслись вперед. Внезапно Салмон остановился. «А теперь натяни на глаза носок!» — попросил он. Тиль нахмурилась, но у эльфа было такое озорное и забавное лицо, словно он стащил у Виолы колокольчик. Фея послушно надвинула на лицо головной убор. Небольшая дырочка позволяла ей украдкой наблюдать за Салмоном. Озорник порылся в карманах и зачерпнул пригоршню сухих мотыльков и мошек. Затем вытянул ладонь. «Где ты их взял?» — воскликнул Утиль. Салмон неодобрительно покачал головой. «Тебе лучше не знать!» — хохотнул он и глубже нахлобучил на Утиль носок. «Не подглядывай, а то не почувствуешь всего», — добавил он серьезно. Через зеленый носок мир стал укромным и весь состоял из запахов и звуков. Рыбный эльф пах чешуей, разогретой на солнце. Тиль никогда не мешал его запах, но здесь, на острове, фея поняла, что Салмон-то пахнет не рыбой, а океаном, соленой водой, что с непривычки щиплет глаза, и приключениями. Эльф пару раз негромко свистнул, словно для пробы, и вдруг стал издавать странные скрипучие звуки. Он пищал, будто пеликан Бурс проглотил сверчка, а тот взял и устроил концерт прямо в горловой сумке птицы. Салмон так звонко подвывал и чирикал, что у феи защекотало в ушах. Внезапно в воздухе пронеслось какое-то волнение. Затем шорох. Салли перестал свистеть, приподнял Утиль и усадил на что-то теплое и мягкое. «Ну, держись!» – засмеялся эльф. И в то же мгновение Тиль почувствовала, как все вокруг затряслось мелкой дрожью. Она стала падать куда-то и изо всех сил ухватилась за бока рыбного эльфа. Утиль понимала, что они летят, и никак не могла распознать, на ком? На бабочке? Но вместо бархатной спинки внизу было что-то жесткое. «Салмон, что ты придумал? Это стрекоза?» «Нет!» – захохотал эльф. «Это колибри! Лучший транспорт в мире!» «Колибри?» – повторила Утиль звонкое слово. «Это мой личный колибрилет!» – довольно причмокнул Салли. «Ее зовут Трумби. Ну, только не рассказывай Пенни. Ты когда-нибудь могла такое представить? 80 взмахов крыльев в секунду против наших 5!» – горланил Салмон, перекрикивая ветер. Внезапно птица резко остановилась и зависла на месте. Утиль дернулась, носок подпрыгнул, рванулся назад и чуть не свалился с головы, задержавшись на волосах. Утиль широко распахнула глаза.
3: Страх и ужас. Вот что она почувствовала в первое мгновение. Птица застыла перед высокой колючей изгородью. Мрачные своды терновой крепости гудели, как натянутая тетива. Тревожные звуки выползали из каждой щели, каждого закоулка опасного лабиринта вдоль и поперек, усыпанного острыми шипами. Это было ни на что не похоже. Пугающе и зловеще. Минута, и птица бросилась в зубастую пасть узкого темного тоннеля.
4: «Пригнись!» — вскрикнул Салмон.
3: Колибри сновала между иголками, меняя направление полета, словно нитка, которой утиль вышивала узоры, когда рукодельничала. Фея изо всех сил прижалась к другу.
4: «Держись! Крепче!» —
3: взвизгнул он. Внезапно птица перевернулась вверх ногами и полетела задом наперед. Шипы сновали вокруг, готовые в каждую секунду пронзить хрупкие тела люминов. Теперь утиль казалось, что она попала в лапы гигантской мастерицы, что орудует сразу тысячи острых иголок.
4: «Салмон!» – испуганно прошептала фея. «Не бойся!» – ободрил ее рыбный эльф. «Колибри – единственная птица, которая умеет выделывать такие трюки. Она – ас своего дела!»
3: Тиль не разделяла восторгов друга. Фея зажмурилась, чтобы не смотреть, как Трумби лавирует между острыми копьями. Неизвестно, сколько они болтались в этом смертельном лабиринте, но внезапно все остановилось. Утиль осторожно открыла один глаз. Терновая крепость осталась позади.
4: «Ну, пожалуйста, не смотри!» – взмолился Салмон.
3: От пережитой тряски Тиль слегка покачивала. Она послушно зажмурилась. Эльф снял девочку с птицы и осторожно опустил на лист. Затем погладил Трумби по взъерошенным перьям и насыпал перед ней гору мушиных крошек. Взял Тиль за плечи и развернул.
4: «Ну, гляди!» – прошептал он.
3: Утиль открыла глаза, уставилась перед собой и словно онемела.
4: Салли даже забеспокоился. «Ну, эй, с тобой все в порядке?»
3: Тиль хлопала глазами. С вышины, одна за другой, ровными полосами спускались радуги. Десятки, сотни радуг, словно кто-то огромный снял их с неба, разгладил гигантским утюгом и повесил сушиться на солнце. Разноцветные полотна не просто касались земли, они текли, как реки, разделялись на полосы и уходили в ее глубины.
4: «Как эти радуги спустились с неба?» – вымолвила утиль.
3: Салмон довольно хмыкнул. «Это радужные эвкалипты, деревья с разноцветными стволами. То, что ты принимаешь за краски – кора дерева».
4: «Это же чудеса, Салли! Почему ты не показал мне их прежде?»
3: «Сама видела», – смутился рыбный эльф. «Это запретная часть острова. Ее отделяет от нас стена терновника. Сюда невозможно пробраться. Если бы не Трумби, не видать нам этого места. Я нарочно приручил колибри, чтобы показать тебе это чудо. Только не рассказывай никому. Им не понравится. Мирта не разрешает летать за предельные земли. Она говорит, это опасно».
4: Утиль кивнула и поправила волосы. От ветра они путались и лезли в глаза. И вдруг... «Салмон!» — воскликнула девочка. «Мой носок! Я потеряла его!»
3: Действительно, на голове феи было пусто.
0: Авторское прочтение на маяке.
6: Реклама. Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акции, промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыш медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк. sberhealth.ru и sberhealth.ru по Сбербанк 0+.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
12: Рекламные службы 495-105-5244.
13: Маяк.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань» в глубине территории Украины здание логистического центра, подстанции электросетей, а также мобильную установку зенитного ракетного комплекса. Минобороны показал кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. Они подтвердили успешное поражение целей. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. Взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В Киеве из-за снижения напряжения в сети приостановлено движение поездов, не работают эскалаторы. В нескольких районах города встали трамваи и троллейбусы. Причина повреждений энергосистемы, передает ТАСС. Сегодня в Киеве и ряде других украинских регионов были введены графики почасовых отключений электроэнергии. Российские войска за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполия. Подразделения группировки «Днепр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенко Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ. Старшее командование ВСУ не самостоятельно. Их операции и различные мероприятия утверждаются представителями блока НАТО. Об этом заявил замглавы Минобороны России Юнусбек Евкуров, передает ТАСС. Он также отметил, что в России знают, в каких странах коллективный Запад готовит террористов. Кроме того, замминистра заявил, что США и ряд европейских стран не только поддерживают, но и создают различные новые террористические группировки. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на автобус в Луганской Народной Республике, где есть пострадавшие. Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 3 человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу и фуре в Луганске. По словам Пасечника, ребенка в тяжелом состоянии оперативно забрали медики. По словам врачей, 4-летний ребенок, пострадавший при атаке дрона в Луганске, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность систем социальных объектов в России к бесперебойному функционированию. Как сообщили в правительстве, Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко провели заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной работы, в том числе в осенне-зимний период, объектов социальной сферы, учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения. Мантуров поручил в случае чрезвычайных ситуаций на социальных объектах в осенне-зимний период обеспечить минимизацию последствий. Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце. Сегодня вечером сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ранее ученые предупредили, что в пятницу на Земле ожидается магнитная буря. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Алмате стартовал турнир категории Challenger Memorial Дениса Тена. После короткой программы у мужчин в тройке лучших только россияне. Победил Владислав Дикиджи с результатом 107-31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Короткую программу у женщин выиграла Александра Игнатова с результатом 77-39, Дина Хуснудинова 5-я, Мария Захарова 8-я. Плавание в Ташкенте проходит второй этап из трех Кубка мира на короткой воде по плаванию. Сегодня Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгений Чкунов была лучше на 200-метровке брасом. Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Напомню, ранее стало известно о том, что Корнев и большая часть команды примут участие во всех трех этапах Кубка мира на короткой воде. Все они проходят в октябре. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона Визина Трофи. В голосовании приняли участие 16 экспертов. Лидером рейтинга стал российский голкипер Тампы Бэй Андрей Василевский. Илья Сорокин из Айлендерс третий, голкипер Рейнджерс Игорь Шестеркин шестой. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. Это первый чемпионат мира за 4 года, на котором россияне выступают с флагом и гимном. Тем временем российские гимнасты все еще не получили визы в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике с 17 по 25 октября. Завтра последний рабочий день в посольстве для того, чтобы успеть получить визы до вылета на чемпионат мира. Нас просто испытывают на прочность. Надеемся, что вопрос все-таки решится, заявила экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине. В российском четвертьфинале четвертая сеянная мира победила 19-ю ракетку соревнований Екатерину Александрову 7-6, 7-6. А в новом рейтинге WTA после этой победы Андреева с пятого места переместится на высшую на данный момент для себя четвертую позицию. А в случае выхода в финал мира станет третьей ракеткой мира. В 1-2 россиянка сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. Женская сборная России по футболу одержала крупную победу над сборной Индии в товарищеском матче, который прошел в Калькутте 4-0. 11 октября сборная России и Индии проведут второй товарищеский матч. Защитник Александр Джику и полузащитник Кристофер Мартинс не тренировались в общей группе московского «Спартака» сегодня в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Самарскими крыльями Советов». Эта игра состоится 10 октября в Самаре. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет-Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+. В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Авторское прочтение на маяке.
5: Здравствуйте, я Наталья Немцова, сценарист и автор книг для детей. Сегодня я прочту вам главы из своей новой книги «Остров мечты», второй части экологического фэнтези «Стражи леса», изданного в издательстве АСТ «Малыш». Тиль бросилась искать пропажу. Она металась по эвкалиптовой роще так, словно начался пожар. Бедняжка заглянула под каждый куст, осмотрела все сучки и ямы. Но носка нигде не было. Фея ужасно расстроилась. Может, со стороны это выглядело глупо. Но Тиль была привязана к своему носку, из-за которого когда-то терпела столько насмешек. Она не расставалась с ним ни днем, ни ночью. Родовой носок знал все ее поражения и победы, несчастья и радости. Сколько раз фея утирала им слезы и прятала в нем свои сокровища. Эта старая вещь была ее талисманом. Друзья обыскали все вокруг, но так и не обнаружили пропажу. Салмон переживал не меньше. Рыбный эльф чувствовал вину и беспокойство. И если бы он не потащил утиль в запредельные земли, такого бы не случилось. Видя отчаяние друга, Тиль постаралась его утешить. «Он все равно был дырявым. Я свяжу себе новый», — всхлипывала фея. Но у нее плохо получалось скрывать чувства. «Я отыщу его! Чего бы мне это ни стоило!» — пообещал Салли. Внезапно лица Тиль коснулся первый солнечный луч. Она открыла глаза. Свет щекотал ноздри и слепил. Тиль даже не поняла, где находится. Узнав стены родного домика, она потрогала волосы, словно хотела убедиться, что все произошло во сне. Но ни носка, ни друга нигде не было. Утиль заглянула во все тайники и заросли, где летала с эльфом. Крылья сами понесли Утиль к Терновой крепости. Она застыла около опасных шипов и осторожно потрогала их. Длинные иглы были острыми, как ножи. Нет, самой ей ни за что не пробраться в запредельные земли. Сейчас Тиль не могла даже вообразить, как Трумби удалось пронести их туда и вернуть обратно целыми и невредимыми. «Трумби!» — вдруг воскликнула девочка. «Надо разыскать ее! Как она не догадалась-то об этом сразу?» Утиль решительно повернула назад и вскрикнула от неожиданности. Ее глаза встретились с диким взглядом звериной феи.
6: «Ага!» — догадливо проревела бестия. «Вот оно что!»
5: «Бест!» Пыльные мошки градом посыпались из глаз Утиль. Мохнатая фея тут же разразилась чиханием. Наплакавшись и начихавшись вдоволь, подруги одновременно затихли. Бестия схватила Утиль за руку и поволокла прочь от терновника.
6: «Рассказывай», — приказала она. «Я с самого утра слежу за тобой. Давай».
5: Утиль не могла больше молчать. Слова хлынули из нее, как вода из водопада на скалистой границе острова. Подруга слушала, не перебивая.
6: «Все ясно», — наконец пробасила мохнатая фея и нахмурилась. «Мы должны рассказать всем».
5: «Но Салли просил меня молчать», — всхлипывала Тиль. «Это его секрет. Я обещала».
6: «Если хочешь увидеть Салли живым и спасти его, тебе придется нарушить клятву».
5: «Спасти?» — голос Утиль дрожал.
6: «За терновой изгородью живут дикие племена. аборигены этого острова — уйвы.
5: Уйвы, — повторила Утиль, и ее глаза расширились от ужаса. Она замотала головой. Мы никого не видели.
6: Их нельзя увидеть, пока они сами не захотят, — перебил ее Бест. Уйвы осторожны и не показываются чужакам. Их очень и очень много. Запредельные земли — их владения.
5: Утиль беспокойно потеребила волосы на макушке, но так и не обнаружив на голове носок, бессильно опустила руки. «Они злые? Уйвы что-то сделали с Салмоном?» — вздохнула она.
6: «Нет», — отрезала бестия. «Они ничего не сделали и не сделают. Этим и опасны».
5: «Почему?» — не поняла Тиль.
6: «Долго объяснять», — отмахнулась бестия. «Времени в обрез. Пусть Мирта расскажет тебе, видишь ли, терновый лабиринт возведен с ее мудрого согласия. Медлить нельзя. Летим, скорее!»
5: Звериная фея сорвалась с места, и они понеслись к драконьему дереву.
7: «Трумби!» — покачала головой Пенна. «Я должна была догадаться. В тот день, когда пропал Салли, перья на спине этой плутовки так топорщились, что я опасалась, не началась ли у нее птичья чума. Так вот для чего Салмон опустошил все венерины мухоловки!» — взвизгнула Виола. «Теперь понятно, зачем он подговорил пауков», — вставила Тиния. «Охотники не в обиде», — вступился за него Грилус. «Салли менялся с ними, отдавая добрую часть цветочной добычи».
8: «Он нарушил главное правило. Он проник в запретную часть острова», — негодовала Виола. «Как он посмел?»
5: Но она не успела договорить. Древесная фея резко поднялась с места. Все затихли. «Нам нужно как можно скорее лететь в запредельные земли», — сказала Мирта. «Уйвы не станут помогать Салмону».
8: «Ну почему?» — снова спросила Утиль.
5: «Видишь ли, уйвы, не такие, как мы», — смущенно пробубнил Фангус.
6: «Они не люмины», — уточнила Пенна.
5: «Они великаны?» — предположила Тиль.
7: «К счастью, нет», — улыбнулся Грилус.
8: «Но уйвы никакие не спасатели», — подтвердила Тиния.
5: «Они взяли Салмона в плен?» — выкрикнула Тиль.
7: «Нет, уйвы ни с кем не сражаются и никому не помогают», — успокоила ее Мирта.
6: «Они верят в то, что все свершается по законам природы. Они охраняют мир по-своему».
9: «Охраняют?» — рассердилась бестия. «Как же?»
5: «Поддерживают естественный ход жизни».
8: «Тогда нечего опасаться», — все еще ничего не понимая, проговорила Утиль.
9: «Как бы не так», — не унималась бестия. «Если птенец выпадет из гнезда, а детеныш потеряет родителей, они палец о палец не ударят, чтобы им помочь».
5: «Если Салмон попал в беду, они ничего не сделают», — согласилась Пенна.
8: «А Салмон влип крепко, раз мы нигде не чувствуем его рыбного запаха», — добавил Фангус.
7: «Да», — кивнула Тиния, — «ароматы подобны ветру. Они проникают сквозь любые преграды. Их нельзя спрятать».
8: «Можно!» — вдруг выкрикнула Виола. «Как я не подумала об этом сразу!»
5: «Утиль!» — обратилась она к мусорной фее. В ее голосе не было ни нотки занудства.
8: «А ты не припомнишь, не пахло ли в запредельных землях мусором?»
5: Все переглянулись. На острове мечты не жили великаны. Именно поэтому он и был таким идеальным. Даже течения обходили его стороной. За все время Утиль ни разу не нашла здесь ни одной мусорной кучи. Но к всеобщему удивлению великанья фея воскликнула.
8: «Да, Виола, я помню, там, где я потеряла носок, пахло отбросами. Я думала, мне показалось, потому что вокруг не было и не могло быть никакой свалки».
7: «Все ясно», — заключила цветочная фея. «Вот почему мы не чувствуем его запаха. Есть кое-что пострашнее ароматов рыбного эльфа. Пары рафлезии».
5: «Рафлезии?» — повторила Тиль.
6: «Точно», —
7: — воскликнули люмины, словно разом нашли решение сложной головоломки.
9: «Рафлезия цветет редко», — пояснила Виола. «Но запах этого диковинного цветка способен заглушить все вокруг».
10: «Хорошо, что он не растет на этой части острова», — кивнула Тиния.
6: «Зато там он цветет в изобилии», — перебила ее Виола.
7: «Эти приживальщики не имеют собственных корней, стеблей и листьев. Они селятся на деревьях и высасывают из них все соки», — добавила Мирта. «Они пахнут гнилью не просто так. Какие помыслы, такой и аромат».
9: «Но они помогут нам!» — подпрыгнул Грилус. «Мы найдем Салмона по их зловонному запаху!»
7: Тиния поморщилась, словно ее облили грязью, но ничего не сказала.
9: «Главное, чтобы не было поздно», — предусмотрительно добавил Фангус.
7: Люмины решили лететь немедленно.
4: Авторское прочтение на маяке. Маяк.
3: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леды и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+. 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
4: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. Маяк. Авторское прочтение на маяке.
7: «Я займусь калибрилетами», — сказала Пенна. «Думаю, нам нужно не менее 4 пилотов». «Лучше 5», — предложила Мирта. «Одного припасем для Салли. Найди самых быстрых смельчаков. Тиния, Виола и Грилус, позаботьтесь о корме для птиц», — быстро добавила она. «Фангус, разыщи необходимое снадобье. Ты знаешь, гриб майтаки может пригодиться. А ты, Утиль, припомни, где вы были с Салмоном?»
5: Через полчаса люмины встретились у входа в терновый лабиринт.
6: «Вот это да!» — с восторгом прорычала бестия, потрогав острые неровные шипы терновника.
9: «Мы полетим здесь!»
7: «Это выглядит очень опасным», — осторожно добавил Фангус, оглядывая когтистые тоннели крепости.
10: «Трумби превосходно справилась!»

0: общую песенку, сглаживая все углы. Остальные разбились на пары. Грилус и Тиния разместились на третьей птице. Насекомые люмины с недоверием поглядывали на пернатого друга. Они знали, что, несмотря на милый облик, колибри не только прекрасные авиаторы, но и ловкие охотники. И они питались их подопечными. Четвертую колибри оседлали Бестия и Фангус. Бестия была в сильном возбуждении от предвкушения полета. Казалось, ей неведом страх. Фангус неуклюже ютился сзади. Он прижимал к животу кулек со шляпками лечебных грибов. На последней птице обустроились Виола и Мирта. Цветочная фея ужасно трусила.
1: «А ты не можешь раздвинуть крепость, чтобы терновые ветви сами пропустили нас?» Вполголоса обратилась она к древесной фее.
0: «Могла бы, — проговорила Мирта, — но не стану. Эта стена разделяет остров сотни лет. На своей территории мы помогаем ее обитателям. На территории уйвов царят законы невмешательства».
1: «Но я боюсь. Я не полечу», — запричитала Виола.
0: «Без тебя нам не обойтись, сама знаешь», — покачала головой древесная фея.
1: «Представь, что ты порхаешь в зарослях чертополоха или шиповника. Разве тебе страшны их колючки?»
0: — ободрил Виолу Грилус. Цветочная фея немного успокоилась. Колибрилеты замахали крыльями, люмины сцепились в их пернатые спины, утиль погладила Трумби.
1: «Пожалуйста, принеси нас к Салмону», — попросила она.
0: Птица ничего не ответила, но вместо этого заговорила Пенна. «Трумби знает дорогу. Она рассказала мне, что ждала Салмона до темноты в условленном месте. Но эльф так и не появился и не позвал ее. Все готовы к полету?» Пенна обратилась к путешественникам. Всадники помахали ей. «Тогда вперед!» — воскликнула птичья фея. Трумби пронзительно свистнула, сорвалась с места и первой бросилась в колючую мглу. За ней одна за другой в терновом лабиринте исчезли и другие птицы. В этот раз утиль не зажмурилась ни разу. Она хотела смотреть на мир глазами Салмона и подмечать все. Колибри ловко лавировали в тесных ходах и уворачивались от терновых копий. Вскоре все очутились в запредельных землях. За изгородью находился тот же тропический лес, что и на другой стороне крепости. Но сейчас джунгли казались утиль враждебными. Где-то в своей утробе они прятали Салмона. Великанья фея сразу почувствовала сильный мусорный запах. Он не казался ей чем-то ужасным, ведь она и сама была мусорной феей. Но все остальные сморщились, обнаружив гигантскую чашу рафлезии. Казалось, цветок лежит прямо на земле. Но он крепко держался за свою жертву, вцепившись в ползучие стебли. Еще будучи семенем, он пророс сквозь тело лианы и теперь стал огромным. 5 мясистых лепестков и львиная пасть бутона гигантским красным ковром раскинулась посреди чащи. Над растением гудел рой мух. Рафлезия увидала и оттого источала густой тяжелый аромат гнили. «Ничего не трогайте здесь», — напомнила Мирта. «Не забывайте, мы незваные гости в землях уйвов». Все кивнули и принялись исследовать местность. Не просто отыскать крошечного эльфа в непролазных кущах запредельной части острова. Виола перво-наперво внимательно осмотрела складки и трещины зловонного цветка. Салмона там не было. Тогда Тиния и Грилус бросились изучать все паучьи сети и норы. Пенна заглянула в птичьи гнезда и тупла. Фангус опустился в подземные грибницы и облазил гигантские крыши древесных грибов. Бестия проверила звериные логово и пещеры.

0: Но все было тщетно. Никто не обнаружил рыбного эльфа. Изучив одну часть леса, люмины перелетели в другую.
1: Авторское прочтение на маяке. Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова не выражают сообщений.
2: Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
1: Так говорит маяк.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Как передает наш корреспондент, президентский борт приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши. После церемонии официальной встречи с участием почетного караула Путин сел в ожидавший его лимузин «Аурус». Из аэропорта он направился на торжественный прием для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Завтра Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав Содружества и Каспийском экологическом саммите. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Освобожден населенный пункт Анаполия, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудия полевой артиллерии. В ходе расширения внешней зоны контроля взят под контроль населенный пункт Анаполия Харьковской области. Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Под подразделением морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении владели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. По данным Минобороны России, в течение суток в Доброполе освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. По данным Минобороны, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Черноморск Одесской области грузы для ВСУ. Беспилотниками «Герань» в глубине территории Украины поражены здания логистического центра, подстанции электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса. Минобороны России показала кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. Они подтвердили успешное поражение целей. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. Транспортный коллапс начался в Киеве из-за проблем с электроснабжением, передает РИА Новости. Из-за перебоев с электричеством в Киеве нарушена работа метро и наземного электротранспорта. Возросший поток автомобилей и автобусов спровоцировал сильные заторы, а цены на такси взлетели в несколько раз. Причина – повреждение энергосистемы, передает ТАСС. Сегодня в Киеве и ряде других украинских регионов были введены графики по часовых отключениям электроэнергии. Свет пропал в здании Верховной Рады. В четверг поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В Киеве объявлена новая воздушная тревога. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на автобус в Луганской Народной Республике, где есть пострадавшие, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным ведомства, сегодня украинские боевики с помощью беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу и грузовому автомобилю в Луганске. В результате пострадали находившиеся неподалеку мирные граждане. Среди них ребенок, транспортные средства получили повреждения. Следователи устанавливают конкретные подразделения лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению. По словам врачей, 4-летний ребенок, пострадавший при атаке украинского дрона в Луганске, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подкомиссия по безопасности критической инфраструктуры обсудила вопросы бесперебойной работы социальных учреждений в России, в том числе здравоохранения, сообщили в правительстве. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем соцобъектов к бесперебойному функционированию к работе в осенне-зимний период. Мантуров поручил в случае чрезвычайных ситуаций на социальных объектах обеспечить минимизацию их последствий. Яндекс не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасове Рязанской области, пока оценивает масштаб ущерба для инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс. Напомню, сегодня в дата-центре Яндекса в Сасове в Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры, никто не пострадал. Работу дата-центра остановили, сообщалось, что пользователям может быть недоступна часть сервисов, передает ТАСС. США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, утверждает Дональд Трамп. Он также заявил, что американская блокада иранских портов сохранится, несмотря на паузу в ударах по Ирану. Глава Белого дома также сообщил, что США и Иран поддерживают продуктивные контакты. Ранее сегодня глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что переговорный процесс продолжается. Он также сообщил, что реальные потери США в ходе конфликта с Ираном намного превышают заявленную 81 единицу авиационной техники. Американское центральное командование дурачит всех, сказал Аракчи. Самую сильную с конца лета вспышку зафиксировали на Солнце в четверг, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Вспышка произошла довольно близко к центру солнечного диска, имеет шансы зацепить Землю. Заявили ученые, ранее не предупредили, что в пятницу на Земле ожидается магнитная буря. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, 16-18 градусов.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы решили поговорить о феномене коротких видео.
2: А почему? А потому что Артем Николаевич стал блогером. Возможно, вам попадались короткие видео за авторством этого молодого человека в таких соцсетях, как ВКонтакте, Ютуб и многих других.
1: Да, много мыслей, потому что родилось на этот счет. Даже не знаю, с которой начать. Да, значит,
2: мне нравится, что мы сразу заявляем феномен.
1: Дивный новый мир мне открылся, должен сказать. То есть я в целом никогда особо не был таким ярым смотрителем короткого контента. Бывает по настроению что-то я, конечно, посмотрю, но это засасывающая совершенно черная дыра. Вот. Я нашел единственное применение этому процессу в жизни. Это когда ты вдруг какой-то факт
2: узнаешь оттуда,
1: и потом его
2: рассказываешь на эфире
1: с экспертным видом. Нет, на эфир, кстати, мне кажется, никогда еще ничего не тащил. С экспертным видом рассказываешь.
2: Говоришь, да, Volvo дизельную лучше не брать. Да, бери бензин.
1: Да, но у меня родилось много мыслей. Хочу поделиться. Так что, наверное, наш эфир получится как вот такой вот перечень определенных размышлений вокруг.
2: Топ-5 определенных размышлений
1: о коротких видео. Значит, первое, что я думаю, что люди, которые смотрят короткие видео, может быть, чего-то нового не услышат, но меня какие вещи поразили. Да? Первая вещь, которая меня поразила, то, что большинство вот этих блогеров, вот этих вот,
2: вот этих,
1: да, которые делают контент, они копируют друг у друга контент.
2: Копируют, в
1: буквально
2: смысле
1: переснимают то же самое. И это делают очень многие, может быть, там, ну, половина, наверное, я не знаю, как посчитать, огромное количество блогеров. Причем неважно, какого контента касается речь.
2: А как это происходит? Кто-то что-то новое придумывает?
1: Да, кто-то придумывает какую-то там семейную сценку,
2: это становится
1: и другие
2: популярно.
1: Начинают переснимать. Ага. Или какой-то психолог начинает разговаривать с аудиторией на тему там агрессии, и внезапно появляется еще десятки видео, где на ту же тему, другими словами, говорят другие психологи. То есть я думал,
2: то есть ждем появления других Новиченковых,
1: да? Да, я думал, что это феномен касается как бы развлекательного, в первую очередь, контента, да. Ну, понятно, что люди, которые там именно вот, что называется, бложат, вообще слово такое, то есть блажат фактически, uh-huh. да, или облаживаются, которые делают видео, я думал, что для них это естественно, люди, которые там психотерапией, значит, занимаются, которые там что-то там... Они-то, наверное, не делали бы этого. То есть это вот эти миметические процессы, рассчитанные на рост подписчиков. Оказывается, что это совершенно естественная общая температура по больнице, что люди просто копируют чужие идеи и их передают собственно.
2: С другой стороны, включаешь телевизор, там на каждом канале новости одинаковые. Диктор читает по одинаковому.
1: Видимо, я.
2: И президенты очень похоже выступают.
1: Да, я тебе больше скажу. То есть, вот мне кажется, что у людей в целом нет такой внутренней потребности, я не скажу желания, создавать что-то свое. Потому что это совершенно другой способ мышления вообще.
2: Мне кажется, нет потребности создавать, в первую очередь.
1: Ну как
2: нет? До своего. Есть потребность в подписчиках, в лайках, в монетизации, в популярности, может быть.
1: Я думаю, что люди рассматривают это как самореализацию.
2: Ты знаешь, я вот ходил в юности на бизнес-молодость. Такой вот семинар, посвященный тому, как денег, значит, заработать.
1: В итоге, Влад, ты не стал бизнесменом.
2: И уже не молодой, молод, да? Вот так вот. И там с чего началось обучение, что возьмите тут просто то, что работает, и скопируйте. Потому что вы же здесь за деньгами, а не за делом. Да? И меня тогда это задело.
1: Там так и говорили?
2: И меня это задело.
1: Там так и говорили.
2: Там говорили о миссии, об идентичности и о смысле уже в следующих блоках, в глубинных.
1: В следующей жизни.
2: Да, там же был акцент на том, чтобы вот на первой неделе уже начать деньги зарабатывать. Сделай просто сайт, что-то на нем повесь, нагрузи туда рекламы во всяких гуглах, яндексах и прочих площадках и перепродавай то, что ты можешь купить у соседа на 100 рублей дороже.
1: Хорошо, давай мы как-то... Тогда я не вижу в этом ничего плохого, в принципе. Ну, копируют люди и копируют. Просто меня это поразило. Я не знал, что так можно. Понимаешь, да? Что?
2: Да.
1: Следующий момент... Ну, это простое было наблюдение. Следующий момент... Большинство, я не буду говорить большинство, но очень многие блогеры, которые занимаются чем угодно, философией. Я даже видел видео, посвященное Евангелию от Матфея. Психологи читают, очевидно, GPT-шный текст просто на камеру. Это массовое совершенно явление.
2: Тебя поразило то, что они читают, или то, что этот текст произведен яишкой?
1: Что этот текст произведен яишкой. В принципе, я понимаю, что любой желающий может зайти в нейросетку и попросить: напиши мне 10 текстов для соцсетей, а для коротких видео, кликбейтных, с хуком в начале, с зацепкой и так далее. И любой человек может начать рассказывать о том, как устроено, не знаю, Энхиридион Эпиктета, на что обращать внимание
2: если
1: в Евангелии от Матфея, и как решать проблему с интеграцией тени. Да? То есть любой человек может это сделать. И в принципе то, что там говорят в этих видео, ну, у меня нет вопросов к содержанию.
2: Вначале это...
1: Это какая-то заманушка.
2: Типа, вы больше никогда не будете печь блины по-старому.
1: Да, ага. Молодец. Ну ты умеешь, брат, понимаешь? То есть у меня нет никаких вопросов к содержанию. Действительно, в этом смысле нейросетки очень дельно разбирают любые проблемы. Сейчас они очень умные стали.
2: Я сейчас, знаешь, вспоминаю шутку, которая была на заре появления этих самых яишек, что она может тебе все что угодно напридумывать, потому что вот она галлюцинирует, да? И тогда расходилась картинка в качестве шутки, где ChatGPT дает рецепт свиных крылышек. Очень вкусные свиные крылышки по бабушкиному рецепту. Для начала возьмите 2 килограмма свиных крылышек, да. И дальше идет рецепт, да? И мы такие хихи-ха-ха, но я думаю, а почему не делать вот такой нейрослоп? Ну, то есть, грубо говоря, брать странные, прикольные, хармсовские сюжеты, ошибки и GPT и делать видео на серьезном лице, да? И это вот будет то самое творчество, о котором ты говоришь.
1: Да.
2: Здесь же получается такое столкновение. Мы обнаружим между вот этим миром готовых видео, которые мы переснимаем, готовых текстов, которые нам выдает Иишка, живыми людьми, которые в это играют, для как бы живых людей.
1: Да.
2: То есть как будто эти видео призваны либо развлечь, либо помочь, либо зацепить. То есть они из сферы несуществующей пытаются пробиться в сферу существующую. Отлично, вот как-то да. Так формулирую.
1: Да, и тут еще есть разница между творчеством как бы и работой. Люди же воспринимают развитие своих соцсетей в большинстве своем как работу, да, люди, которые вот постоянно делают видео, почему я сам начал делать эти видео, чтобы больше людей узнавали про мои лекции и так далее. Идея у меня как бы такая, да. Но творческий элемент оттуда совершенно уходит. То есть люди начинают думать об этом как о работе, и все это превращается в буквально, ну, ты рассматриваешь себя как инструмент своей работы.
2: Это сразу же начинает происходить?
1: Я не знаю, как.
2: Ну, у тебя не начало происходить?
1: Не, я...
2: Когда ты делал?
1: Ты я про себя попозже расскажу.
2: Ага.
1: Это отдельная история. Так вот, я не договорил мысль по поводу того, что нейронки пишут нам текст о том, как нам жить. Значит, есть такое понятие imitatio Dei. Я об этом тоже записал видео. А мне мысль такая пришла, да? Что такое imitatio Dei? Это когда человек имитирует внутри себя как бы, да, Христа, Бога. Да, то есть он в себе этого Бога взращивает, он пытается жить как Бог, как мыслить как Бог, то есть и совсем просто не совершать зла, а совершать благо, быть как бы вот свободным от человеческих слабостей, да, это известная средневековая, даже ранняя средневековая концепция. Но если у нас нейросетки пишут тексты для видео, я что подумал, да? То а что нейросетки делают, когда пишут эти видео? Они делают другую операцию. Я ее назвал имитатио хомо. То есть нейросетки в глубине своей, они имитируют нас. Они хотят быть похожими на человека. И вот эта мысль, которой сейчас все заворожены, когда будет создана AGI? Я не расшифровывал эту аббревиатуру, но, как я понял, суть в том, что гипер-супер-мега-крутой интеллект, то есть который сможет все. Но мы не сможем создать Бога из AGI, потому что у нас нет опыта Бога, который можно дать нейросетке. У нас есть только опыт человека. Понимаешь, да?
2: Да, красивая
1: Поэтому
2: мысль.
1: Нейросетка не может имитацию ОДЭ производить. Она может производить только имитацию Homo, потому что имитация ОДЭ только в человеке может родиться, понимаешь?
2: И в этом смысле она скорее даже не Homo, а она дьявола буквально, ну, сатану будет воспроизводить, потому что вряд ли много божественного в этих текстах, на которые она учится.
1: Это я не знаю, потому что она, ну, пользуется всеми теми же самыми источниками, что мы. И я бы по-другому сказал, святое место пусто не бывает. Да? Но я заметил эту поразительную вещь, что по большому счету сейчас нейросети рассказывают нам, как быть людьми, как работать над собой, над отношениями.
2: Да, по-гречески. Те, кто ведут народ.
1: Да,
2: те, кто его воспитывает.
1: И получается, что блогер становится инструментом нейросетки по реализации ее представления о том, как лучше быть человеком.
2: И единственный критерий – это, собственно, лайки. То есть, получается, еще есть такая подстройка под толпу, но это чистые софисты, да, как были в Древней Греции, которые ставили успех у публики выше, чем истину, да, о чем Сократ с ними и спорил.
1: Ну,
2: в общем, мы в той
1: штука?
2: Же самой точке оказались.
1: Да, да. Ну, понимаешь, какая штука, да? То есть, как быстро человек, создавая новое медиа или новое психическое расширение, становится его рабом. Рабом не в смысле, что я постоянно думаю о том, как реализовать себя через нейросетку, а рабом в смысле, что буквально нейросетка определяет мой путь движения в мир, определяет мой путь творчества в данном случае. Да,
2: ну, а раньше так же было. Были эксперты, брали интервью у каких-то людей, с ними могли кто-то не соглашаться. Был академический фильтр в виде там вузов или профессионального сообщества. Но вначале стоит вопрос: я не знаю, как мне жить эту жизнь. Расскажите мне. И здесь просто убрали лишних посредников, которые, значит, вот занимались этой демагогией, педагогикой или пропагандой.
1: Не сотвори себе кумира, получается, про это.
2: Да, и прям как по Маклюину все чисто произошло. То есть вот это появление нового медиа сопровождает, с одной стороны, взрывом, все заворожены этой технологией, с другой стороны, полной анестезией в той точке, которую это новая технология обслуживает.
1: Да, и ты знаешь, что интересно, Влад? Сейчас нейросетки, ну, такие вещи уже творят просто какой-то космос, я не знаю. То есть, вот, буквально я недавно увидел, ты можешь просто на одну камеру у себя вот так заснять, как я сейчас тебя вижу, а нейросетка достраивает на 365 градусов все, и тебе с разных точек видео дает.
2: Я видел, что такое уже используется в НБА, по-моему, и в футболе. То есть, достраивает реальность в момент удара. Камера отлетает, то есть это не видео реально, а это домысленное, как бы сгенерированное.
1: Да, и люди используют все новые и новые инструменты и так далее. То есть, короче говоря, нейросетки очень многое могут делать, но эти видео будут хороши и идеальны по форме. И мы вот с нашей общей знакомой Дианой обсуждали этот момент, и она мне такую мысль озвучила. Мне кажется, говорит, что чем криповее по-человечески будет снято видео, чем оно меньше будет вылизано, вылоскано, чем оно будет естественнее, тем оно будет в новое время все больше и больше привлекать зрителей.
2: Я согласен. То есть как Grind будет появляться в противовес популярной музыке в 80-е и 90-е.
1: Да.
2: И я думаю, что люди, которые занимаются новыми технологиями, люди, которые обучают детей, которые, значит, вот рассказывают о том, какой прекрасный этот новый инструмент и как мы можем им пользоваться, не представляют, какой ужас нам предстоит увидеть, потому что мы знаем детей, мы знаем подростков, мы знаем контркультурщиков, которым сейчас дали очень мощный инструмент по внедрению в... Раньше что, надо было напечататься в газете, пойти на радио, да, тебя туда не пустят, если ты не форматный сейчас. Есть прямой доступ к каждому смартфону ребенка, каждому смартфону бизнесмена, где может вылезать что-то очень криповое. И я думаю, это будет очень интересно.
1: Да, то есть, короче говоря, это же удивительный феномен. несмотря на то, что мы как бы заворожены технологиями, просто как человек, да, человечество всегда было заворожено любыми технологиями. Неважно, что это, создание колеса, или это книгопечатание, письменность, это ну, то есть, даже если ты не обращаешься к технологии, она тебя завораживает. Ну, мы так устроены, наш мозг любит новое.
2: Мне тут короткое видео попалось. Значит, как развлекаются молодые индусы. У них есть какой-то старый дизельный движок, у которого есть просто крутящийся вал. Они запускают этот движок и на этот вал велосипедные покрышки, значит, надевают, раскручивают мощно, а потом стреляют друг в друга этими покрышками, которые на огромной скорости соскальзывают, и нужно вот увернуться, иначе, значит, тебе это в ногу сломает. То есть просто бегать, прыгать им неинтересно. Им вот нужен этот дизельный агрегат, и они это еще снимают и выкладывают, и смотрят еще миллион человек.
1: Ну так вот, человек заворожен по природе своей новым, но вместе с тем у нас есть потребность как бы именно в человеческом проявлении, в человеческой проявленности, в неидеальности человеческой.
2: Как бы мы ее в себе не отрицали.
1: Да.
2: Фильм «Субстанция», например, да, можно вспомнить, где эта Деми Мур заворожена своим образом,
1: да,
2: в зеркале.
1: То есть именно неидеальная подчеркивает в нас человеческое. Именно не идеальное. Потому что идеального в мире... Идеальное всегда рукотворное только. А человек как бы боготворный. И то, что боготворное, оно не идеальное, потому что только не идеальный имеет возможность движения и изменения, да, потенциальное. А то, что идеально, оно уже мертво, оно уже завершено. Mm-hmm. Да? Вот. И интересно, да, как складывается, что мы доводим какую-то форму до абсолюта, и она нам больше не интересна, нам интересно...
2: Миллиард лайков
1: разрушать.
2: Собрали, да?
1: Да,
2: что
1: и,
2: дальше
1: и что
2: делать,
1: дальше? Интересно, вот это вот процесс человеческого поиска, на самом деле, себя.
2: Нам надо прерваться на новости, мы вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь. Быть взрослым прекрасно, хотя иногда я очень завидую подросткам. Никита Карпов, подростковый психолог.
3: Так говорит «Маяк».
4: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. По данным Минобороны, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Черноморск Одесской области грузы для ВСУ. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили о поражении беспилотниками «Герань» здания логистического центра подстанции электросети, а также мобильной установки зенитного ракетного комплекса. Министерство обороны России подчеркнули, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. В Киеве прогремел новый взрыв. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В Киеве приостановлено движение поездов, не работают эскалаторы. В нескольких районах города встали трамваи и троллейбусы. Свет пропал в здании Верховной Рады. Причина повреждений энергосистемы, передает ТАСС. Кроме того, в 5 районах Киева нарушено водоснабжение. Сегодня в Киеве и ряде других украинских регионов были введены графики почасовых отключений электроэнергии. Три женщины получили ранения в результате атаки дрона в ВСУ в Белгородском округе, а также в Шебекине Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшие мирные жительницы госпитализированы. Средствами ПВО за сутки сбиты 1062 украинских беспилотника, 7 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполия. Подразделение южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Красный Молочар, Беленькая, Краматорск, Гавриловка, Николаевка, Семеновка, Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих. Страны Запада координируют и участвуют в применении ВСУ токсичных химикатов против российских граждан. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин на сессии Исполнительного совета ОЗХО. Дипломат отметил, что Запад игнорирует данные Москвы о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация неудобна для западных стран. Постпред России при ОЗХО сообщил, что Запад продолжает поставки на Украину химической продукции чувствительного характера с точки зрения нераспространения оружия массового уничтожения. Тарабрин также заявил о случаях смерти в Британии и Канаде от химического вещества, поставленного с Украины под видом пищевого консерванта. Франция начнет обучать украинских пилотов на истребителях «Рафаль». Первые украинские летчики приступят к обучению в ноябре, заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Ватрен на слушании в парламентском комитете по обороне. Как напоминает ТАСС, рамочное соглашение о том, что Киев сможет закупить у Парижа до сотни истребителей «Рафаль», к 35-му году Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в ноябре прошлого года. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание в Алма-Ате. Стартовал турнир категории Challenger Memorial Дениса Тена. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77-39. Дина Хуснудинова 5-я, Мария Захарова 8-я. А у мужчин россиянин Владислав Дикиджи показал рекордный прокат. И все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Российский фигурист Владислав Дикиджи вошел в историю и лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена, набрав фантастические 107,31 балла. Это абсолютный рекорд по набранным баллам среди всех российских одиночников на международных соревнованиях в истории. Прежнее историческое достижение Дмитрия Алиева, державшееся 7 лет, Дикиджи превзошел на 6 баллов. Ну а россияне полностью оккупировали промежуточный пьедестал в Казахстане. Вторым идет Глеб Лутфуллин, третьим Петр Гуменник. Напомню, что с этого сезона наши фигуристы вернулись на международную арену. Цитирую. «Я вообще не ожидал такие баллы. Честно говоря, очень рад тому, что не было дрожи в ногах и все свои недочеты во вращении исправил. Выступление Семененко в Словакии меня замотивировало. Тоже очень хотелось набрать за сотню в этом сезоне, конкурировать с коллегами и быть таким же сильным», — заявил Дикиджи. По внутренним ощущениям, фигурист оценил свой прокат на 90% и пообещал сделать программу про робота еще мощнее. Медали турнира в мужском одиночном катании будут разыграны в субботу.
1: Плавание. В Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. Сегодня Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгений Чкунова была лучшей на 200-метровке брасом. Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. В хоккее сегодня состоялись очередные матчи в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Отмечу вторую победу за последние два дня Амура на выезде над Трактором. Сегодня Амур победил 2-0 и уже на третьем месте идет Восточной конференции. Тем временем официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона Визина Трофи. В голосовании приняли участие 16 экспертов. Лидером рейтинга стал российский голкипер Тампы Бэй Андрей Василевский. Илья Сорокин из Айлендерс занял третье место. Голкипер Рейнджерс Игорь Шестеркин шестой. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. Сборную России на этом турнире представляют 23 спортсмена. Это первый чемпионат мира за 4 года, на котором россияне выступают с флагом и гимном. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 10-го тура российской премьер-лиги. Отмечены наиболее важные. Центральный матч Краснодар-Зенит отработает Инал Танашев. Крылья советов Спартак Никита Новиков, ЦСКА Родина Артем Чистяков, Рубин Динамо Москва, Иван Абросимов. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине. В российском четвертьфинале четвертая сеянная мира победила 19-ю ракетку соревнований Екатерину Александрову 7-6, 7-6. А в новом рейтинге WTA после этой победы Андреева с пятого места переместится на высшую на данный момент для себя четвертую позицию. А в случае выхода в финал мира станет третьей ракеткой мира. В 1-2 россиянка сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. Первый и единственный олимпийский чемпион в истории российского скелетона Александр Третьяков, которому в апреле исполнился 41 год, решил продолжить карьеру и в настоящее время готовится к новому сезону. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов. Для Третьякова предстоящий сезон будет 26-м подряд в составе сборной России. Право оставаться в национальной команде спортсмен подтвердил в конце марта, когда занял третье место на чемпионате России. И пока это все новости спорта.
0: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: себя, если сможешь.
1: Итак, Влад, мы с тобой обсудили, вот я три вещи озвучил, да?
2: Что все друг у друга копируют.
1: Копирование.
2: Что все используют демагогические тексты, сгенерированные нейронкой.
1: Да, и люди становятся инструментами нейросетей.
2: Да, и ты сказал, есть тренд на неидеальность. А он есть или это вот в разговоре с Дианой возникла интересная
1: идея
2: и мысль?
1: Я вижу, мне все равно, я думаю, что я его сейчас могу прям создать.
2: То да, есть, и вот мне кажется...
1: Я думаю, что так и есть. То есть... Потому что когда идет речь о каких-то корпорациях, да, их реклама идеальна, их продукты идеальны, красивые блестящие машины, смартфоны открывающиеся, закрывающиеся и так далее. Но когда речь идет о человеческом контенте, нам не нужна вот эта машинопись, да, нам нужна вот эта именно человеческая, вот с этими нецензурной лексикой.
2: Я в детстве очень любил смотреть подборки рекламы с Каннских львов. И вот там обычно они с юмором какие-то интересные, с вывихом, и как раз очень часто они через неидеальность работают, а не вот гладкое покупайте, значит, наш туалетную бумагу, она невероятно нежна.
1: Ну, кстати, я поэтому не могу смотреть голливудское кино, оно идеальное. То есть, ну, если прилично еще режиссер голливудский снимал, да, он снят идеально. Да, ну, очень хорошо снято, и когда нужно крупный план, и когда нужно общий, и музыка включается, и ты сидишь просто, ты обласкан режиссером.
2: Секс-кукла такая, да, настроенная под себя.
1: Да, тебя удовлетворили максимально. И шуточка где надо. Вот мультики такие, все у них прекрасно. Ну, невозможно, понимаешь, душно там. Это как, знаешь, проработанная мама такая, которая, да, сыночек, я понимаю, что тебе тяжело, но ты продолжай делать уроки. Но это же невозможно. Мать, ты либо наори на меня, либо как-то проигнорируй, ну, где-то должен быть какой-то конфликт, да? Где наши отношения будут располагаться, если тебя нет, а есть абсолютная какая-то мать?
2: Вот это очень хорошая мысль, мне кажется, на отдельный эфир, где располагать отношения. Потому что мы обычно думаем, что отношения — это некие векторы между людьми, да, отношения я тебе, ты мне, или мы вместе. А есть же еще топос, то пространство между нами, которое необходимо для того, чтобы вообще мог возникнуть контакт и отношения.
1: Да, да.
2: И то, что ты описываешь вот через эти идеальные видео, через Голливуд, через, на самом деле, вот эту идеальную подстройку мира под меня, это ровно то, мне кажется, зачем зачастую люди используют нейросети, да, как личных помощников, ассистентов, психологов, тьюторов, то есть они им выгружают, есть же вот эти вот анекдотические случаи, когда, значит, у мужа, муж после ссоры с женой идет в свою нейросетку, жена идет в свою, да. Их обоих поддерживает. Ой, и говорят, ну, конечно, ты прав.
1: Тут смешная история, потому что у меня жена давно пользовалась дипсиком, он бесплатный, самый простой китайский, и вот он всегда тебя поддержит. А потом я жене поставил тоже бесплатный, значит, Клод, она начала ему жаловаться, он говорит, я не могу занять твою позицию, потому что мне нужно выслушать позицию твоего мужа.
2: Ого.
1: И она закрыла Клод и решила не продолжать с ним разговор. Я четвертый пункт хочу озвучить. Как и всегда, любые социальные сети направлены на создание чувства FOMO. Сейчас жесткое FOMO. Что такое FOMO? Это чувство упущенной выгоды, чувство, что без тебя что-то происходит, что ты можешь сейчас что-то упустить навсегда и больше
2: никогда.
1: Что
2: там все веселятся,
1: да.
2: А ты тут в тапочках спать,
1: да,
2: ложишься.
1: И вот когда бы что ни было во внешней реальности, соцсети всегда производили это FOMO. Вот все уже, а ты еще не. Ты упускаешь время. И огромное количество видео, я все говорю, большинство огромное, потому что у меня такие ощущения, потому что
2: я
1: в обычной
2: мире.
1: Жизни этого вообще не вижу, понимаешь? То есть вот в моей обычной жизни нигде нет нейросеток. Я приезжаю к маме, там нет нейросеток. Я с женой разговариваю, там нет нигде их, понимаешь? Они есть только в смартфоне. И вот это тоже феномен. Их больше нигде нет. То есть, наверное, они везде. Может, есть там реклама. Ну, я вижу рекламу там нейросети.
2: Как
1: да,
2: в Москве. Я не верю, да? Скоро будет вообще одно телевидение.
1: Да, и сейчас то же самое говорят. Сейчас скоро вот нейросети будут все делать вообще, все делать. Они все будут делать.
2: А снег они будут чистить или канализацию менять?
1: А это вот они будут рассказывать. То есть реально сейчас блогеры говорят, Сейчас удивительный момент. Такого никогда не было в истории. Если вы не успеете вот буквально сейчас научиться пользоваться нейросетками, то все исчезнет. Я просто смотрю и понимаю, что где-то там, глубоко-глубоко у меня какая-то такая маленькая, маленький глазик там начинает дергаться, что Артем, если ты сейчас и вот этот плагин не установишь сюда, то вон они уже как быстро все, а ты вот так, короче говоря, я конечно, поймал этого мыслишку, думаю, ой, бедные люди, думаю, это же люди смотрят, так срочно скачиваем, топ-5 нейросетей, сейчас видео, обзоры, как, в общем, короче говоря, там целая индустрия.
2: Но это вот большая работа, примерно как, знаешь, и ездили красные комиссары в 20-е годы по селам и рассказывали крестьянам, почему, значит, они упускают мировую революцию, тем вот хлеб бы посеять, да чтобы свинья не подохла, да, а эти рассказывают, вот, промышленность, капиталисты, антанта, ту-ту-ту.
1: И они как будто бы и правы, с одной стороны, с другой стороны...
2: Ну и что?
1: Ну и что? Это... Короче говоря, я понимаю, что это, наверное, феномен касается не только именно вот современной ситуации с нейросетками, а в целом эти короткие видео, да, что ты можешь за минуту успеть?
2: Вообще, знаешь, вот...
1: ФОМА разогнать за минуту успеешь точно.
2: Я смотрю на эти 4 пункта. Копирование, демагогические тексты, тренд на идеальность, на самом деле, сейчас, да. И неидеальность будет на этой волне, как Слава КПСС вылез на своем Бэтмене. И вот это ФОМА. И кому это все может принадлежать? Вот взять психику человека, которого 4 эти точки пульсируют в сознании. Но это же ботаник. Это же шизоид, это программист, разработчик. Он не знает, как двигаться, как жить. Он ходит на пикап-курсы. Он нанимает стилиста, чтобы его одели, потому что сам он не знает, что он хочет одеть. Он хочет производить впечатление, он хочет получать эти самые лайки, потому что сам себя не чувствует.
1: Слушай, Влад, вот поколение 1920-х годов, ну, которые прошли Первую мировую, называли потерянным поколением, да? Ну, не 20-х, они родились там нулевые в 90-е, 19-е век. А у нас вот эта книжка еще такая есть, у нас растерянное совершенно состояние у большинства людей, у общества, что ли.
2: Сейчас?
1: Ну, вот эта растерянность, причем эта растерянность, я хочу подчеркнуть, вызвана не внешними обстоятельствами, это внутренняя растерянность. Внутренняя растерянность, на которую вы все это прекрасно накладываете.
2: Да, сюда же скорочтение для младенцев, подводный дайвинг для младенцев, вот эти вот все космические курсы для младенцев. Все готовятся к какому-то миру, которого не понимают конфигурацию.
1: Да.
2: Абсолютно не замечая здесь сейчас, что происходит.
1: В этом и суть, да. Одна знакомая мне рассказала, что вот она смотрела большую лекцию и в какой-то момент поймала себя на ощущение, что сейчас он договорит и кончится видео.
2: Так.
1: Ну, то есть что она так значит? Много смотрела видео коротких, что уже когда она...
2: Понимает драматургию?
1: Длинную двухчасовую лекцию смотрела, в какой-то момент она решила, что она смотрит там Reels или Shorts.
2: Ага.
1: И решил, что сейчас закончится видео.
2: Видео не закончилось.
1: Не закончилось.
2: Ага. То есть это про вот то самое клиповость мышления, буквально клиповость.
1: Это монтаж.
2: Есть, да, да. Да, нас обучили монтажу восприятия реальности.
1: Да, вот это самая точная формулировка. То есть нас обучили вот этому монтажу восприятия реальности. И тут, конечно, можно перейти...
2: Это следующий пункт после ФОМА?
1: Можно назвать его, да, и следующим пунктом, если угодно. Вот тебе топ-5, пожалуйста, Влад.
2: Угу. Ну, а вообще выглядит очень круто. Если мы это еще как-то назовем, сделаем видео,
1: 5
2: значит,
1: видео.
2: Топ-5, да, и в конце монтаж реальности.
1: Сделаю видео такое, да. Ну, мне сложно, я вот дальше расскажу про собственные сложности в этом мире, как обитать.
2: Вообще нужен специальный человек. Или специально обученная нейросетка с камерой, которая будет, значит, все время тебя снимать и нарезать.
1: Как у Наполеона был секретарь, он все за ним записывал.
2: И нарезать, значит, и делать сразу выкладывать, и накладывать субтитры.
1: Ну, это... Такой чертик, который сидит здесь с камерой у тебя за левым плечом, все записывает.
2: И ты в конце, значит, дня отбираешь, он говорит, вот я составил топ-20 этих клипов, посмотри, какие выкладывать будем.
1: Индекс оригинальности
2: выше. Да, и ты такой смотришь, говоришь, ну да, я сегодня хорошо наговорил, да, красиво. А вот здесь можем на 20 градусов камеру? Да, можем, красиво. Но там есть же бэкап, сервер со всеми твоими фейлами, походами в туалет, да, и неловкими ковыряниями в носу, и ты не знаешь, куда это уходит.
1: Ну, там и ловкие, наверное, попадаются.
2: Наверное. Нет, я про то, что айсберг растет. Чем выше красивая блестящая верхушка, тем больше вот эта подводная ужасная часть, от которой мы хотели бы избавиться. Прервемся на короткую рекламу.

0: «Маяк».
1: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
0: В это воскресенье утром «Хочу все знать».
2: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберем геометрический парадокс, почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра. И в полдень сравним фантастику и реальность, как в лаборатории Теодора Маймана был придуман лазер. Все это в цикле «Вокруг света за 80 изобретений». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Имена осени. Октябрь. Территория, которую занимает Россия, весьма обширна. И если традиционные названия месяцев у различных народов связаны с погодными явлениями, они могут заметно отличаться друг от друга по смыслу. Коряки назвали октябрь мокрым месяцем. У чеченцев это уже время инея, а у марийцев – первых морозов. Имена осени. Месяц за месяцем.

0: себя, если сможешь.
1: Да, мы возвращаемся. Про монтаж реальности что-то скажешь? Вот мы его выделили как пятый пункт. Что значит, что мы научились смотреть на мир, на видео, как на короткие видео?
2: Да, давай мы это попробуем осмыслить. То есть это связано с нашим восприятием времени как таковым. Мы перестали жить в длинном времени. Мы очень сокращаем собственное ощущение времени. Это связано, естественно, с темпом городской жизни. Да, это связано вот... Мы живем джамп-катами, я бы так сказал. Mm-hmm. Для тех, кто не знает, джамп-кат — это такой тип монтажа в кинематографе, когда, например, человек на вас идет, да, представьте кадр, да, на камеру идет актер, и потом внезапно оказывается перед камерой. То есть мы вырезаем середину его движения, он как бы перепрыгивает.
1: Вот, ну, в компьютерных играх часто такое делают, да, человек выходит из здания, а следующий кадр, как машина, подъезжает уже к точке назначения.
2: Да, да. Ну, это просто монтаж. Джамп-кат, когда в рамках одного кадра вырезана середина. Угу. Более того, в этих коротких видео вырезают все паузы в доли секунды. То есть, когда спикер говорит, все вырезают, и речь становится очень динамичной.
1: У меня друг, который гештальтист, он, значит, снимает рилсы, это как на работу, он туда ходит, бедняга мучает.

0: конечно, да, так вот, мы говорили сейчас о вот этой, ну, это клиповость, да, это не клиповость, это именно джампкатовость.
1: Это машина Скиннера, я так ее сформулировал, да. Есть, значит, Скиннер, бихевиорист, знакомый, известный 20 века, который делал в том числе эксперименты с животными, и самый знаменитый, наверное, из них — это голуби Скиннера, которые были посажены в коробочки, в которых с частотой в несколько секунд поднимались дверки, и голубям давался корм. Голубь, понятное дело, не будь дурак, начинает что-то делать, потому что он знает, что надо заработать себе зерно. И, значит, он производит какие-то действия, например, головой вниз кивает, или крыльями хлопает, или кружится вокруг своей оси. Открывается дверка, голубь делает простой вывод: работает. Я понял, как эта коробка действует. И начинает бесконечно этим заниматься. И происходит постоянное подтверждение. Действительно, он покружился, а эти все голуби выстроены рядом, они друг друга не видят, но они все делают разные действия. То есть они сами себя вговорили в то, что они, значит, управляют этой реальностью, хотя в реальности просто поднимаются, опускаются по таймеру эти самые дверки. И мне кажется, это какая-то биологическая, вложенная и в голубей, и в нас, вот эта предрасположенность к паттернизации мира. То есть мы, значит, распознаем паттерны, понимаем, как это работает, как нам кажется, и дальше начинаем, значит, действовать, исходя из нашего понимания. И вот ты говорил про город, машину города, да, у нас есть ожидания, например, сколько мне могут из Макдональдса кофе давать, а у меня есть ожидания, сколько я могу ждать в очереди, и если я выхожу за какой-то предел, я начинаю нервничать, я начинаю злиться на сервис, я прям в себе это замечаю, да, мне что-то там делают не 3 минуты, а 7 минут, а я, например, уже такси вызвал, да, и я начинаю нервничать, или вызвал такси, да, оно показывало, что ты через 3 минуты приедет, а приезжает через 11, да, и ты вот стоишь и думаешь:
0: мошенники.
1: Что-то, что происходит, да.
0: Ну, это они там специально так алгоритмы построили, то есть, чтобы
1: автоматически
0: меня за нос водить.
1: Да, автоматически эти мысли начинают появляться, а здесь то же самое у нас делают и на наше сознание при восприятии контента, то есть все должно быть ровно столько длиться, сколько мы думаем оно должно длиться. И мне кажется, этот формат, он почему-то так популярен стал и так зашел, потому что он попадает в какую-то вот биологическую нашу способность удерживать одну мысль или один кадр. То есть нам кажется, мы очень полно воспринимаем, значит, эти полминуты видео. Гораздо полнее, чем когда мы смотрим полнометражный фильм или даже короткометражный. Поэтому гораздо меньше деталей в этом коротком видео, да?
0: Да, но парадокс
1: нет
0: в том,
1: конфликта.
0: Парадокс в том, что жизнь устроена на других законах.
1: Да.
0: За минуту ты не построишь
1: это
0: отношения.
1: Правда. И я думаю, в связи с этим
0: не научишься быть.
1: Не хотят заводить детей, не хотят строить отношения, хотят, значит, вот.
0: Ты думаешь, есть корреляция?
1: Я думаю, есть корреляция. Ну, не то, что одно на другое влияет. Я думаю, это все
0: бихевиористическая корреляция.
1: Один тренд. В смысле, из одной точки реальности рождающейся. И города устроены как машины. То есть в каком-то смысле мы можем вспомнить замечательный фильм Чарли Чаплина «Новые времена», да, он, по-моему, называется, когда вот он на фабрике крутит эту гайку по 12 часов, потом он уходит с конвейера, а руки у него продолжают крутить эту гайку. И вот мы точно так же, мне кажется, по этому городу двигаемся, по этим отношениям, по собственной реальности.
0: Ну, то есть мысль твоя в том, что просматривая короткие видео, мы определяем способ мышления, да, свой бессознательный, способ восприятия, способ отношения с реальностью.
1: Иллюзия,
0: да,
1: контроля появляется некоторая.
0: Но как? Это уж другая мысль. Есть иллюзия контроля, а есть наша невозможность удерживания в длительностях.
1: Да.
0: Ага. Хорошо, это тоже зафиксировали.
1: Да, прервемся на новости.
2: Себя, если сможешь.
3: Был открыт недавно Моцарт-эффект. Он стимулирует пространственное мышление, которое нам необходимо в математике.
2: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
3: Музыка настолько прозрачна, вы слышите и как бы видите одновременно. Вот эта мелодия, вот тут аккомпанемент, тут тук-тук-тук-тук-тук, а там та-та-та-та-та. Все, вы так здорово различаете, что у вас обостряется пространственный интеллект. Вот идете на экзамен по геометрии, Моцарт.
2: Подкаст «Обратная сторона музыки».
4: В эфире утреннего шоу на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Как передает наш корреспондент, президентский борт приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши. После церемонии официальной встречи с участием почетного караула Путин сел в ожидавший его лимузин «Аурос». Из аэропорта он направился на торжественный прием для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Завтра Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав Содружества и Каспийском экологическом саммите. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин на полях саммита СНГ в Туркмении пообщался на ногах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. И еще пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин пригласил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который приехал в Москву на свой день рождения в среду 7 октября. Шрёдер был с президентом России во время празднования. Как рассказали в Кремле, Путин накануне СМИ узнал, что Шрёдер приехал в Москву по делам компании «Глобус». Крепкое рукопожатие Путина и Шрёдера у створа русской печи запечатлено на опубликованных Кремлем кадрах. Вооруженные силы России продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. По данным Минобороны, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Черноморской Одесской области грузы для ВСУ. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили о поражении беспилотниками «Герань» здания логистического центра подстанции электросетей, а также мобильной установки зенитного ракетного комплекса. Министерство обороны России подчеркнули, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. Важный энергетический объект был поврежден в Киеве. В результате была нарушена подача электроэнергии, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики киевского режима Денис Шмыгаль, передает ТАСС. Минэнерго Украины уточнили, что в результате взрывов произошло отключение нескольких элементов электросети, которая обеспечивает питание Киева, поэтому в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением значительного количества потребителей. Восстановление электроснабжения потребует определенного времени. Ранее сообщалось о нарушении работы метро и наземного электротранспорта в городе. Кроме того, возникли проблемы с водоснабжением и канализацией. Сегодня в Киеве и ряде других украинских регионов были введены графики почасовых отключений электроэнергии. В четверг поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Российские войска продолжают продвижение в Доброполье в Донецкой Народной Республике. В течение суток в городе освобождено 103 здания, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
2: Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих.
0: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, в ходе расширения внешней зоны контроля взят населенный пункт Анаполий. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашова, Резникова, Лобановки, Нефедовки, Приколотного и Котовки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки до 280 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО за сутки перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областями, над Московским регионом, Башкирией, Крымом и Черным морем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на автобус в Луганской Народной Республике, где есть пострадавшие, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным ведомства, сегодня украинские боевики с помощью беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу и грузовому автомобилю в Луганске. В результате пострадали находившиеся неподалеку мирные граждане, среди них ребенок. Транспортные средства получили повреждения. Следователи устанавливают конкретные подразделения лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению. Страны Запада координируют, участвуют в применении ВСУ токсичных химикатов против российских граждан. Об этом заявил Поспред России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин на сессии Исполнительного совета ОЗХО. Дипломат отметил, что Запад игнорирует данные Москвы о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация неудобна для западных стран. Поспред России при ОЗХО сообщил, что Запад продолжает поставки на Украину химической продукции чувствительного характера с точки зрения нераспространения оружия массового уничтожения. Новость последних минут. Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ходе визита в Туркмению. Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам прошлого года вырос более чем на 21%. Путин попросил Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Мадждабе Хаменеи. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, 16-18 градусов.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы возвращаемся. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Я скажу, в первом часе была проделана замечательная исследовательская работа двумя молодыми специалистами. Мы, значит, выделили топ-5 трендов, которые в коротких видео происходят. А именно, все друг у друга копируют. То есть мы потребляем какой-то бессознательный мимезис, да, то есть подражание сплошное. Вы наверняка видели мальчиков и девочек, которые устанавливают как-то телефоны, перед ним пляшут, и они все пляшут примерно одинаковые, и потом выкладывают, кто больше соберет лайков. Кстати, по нынешним временам непонятно, почему слово «лайки» до сих пор не запретили, потому что вот оно как будто напрашивается. Такое вот слово не наше.
1: Не наше слово.
2: Не наше.
1: Да, вот похвала.
2: Похвала.
1: Да?
2: Да.
1: Сколько у тебя похвалы?
2: Одобрение.
1: Одобрение.
2: Сколько у вас одобрения?
1: Да.
2: А второй пункт – это то, что все видео, которые создаются, ну или большинство видео, которые создаются как образовательные, где там сидит психолог или философ, или искусствовед.
1: Теолог, богослов.
2: Да, они сгенерированы нейронкой и просто зачитываются, думно или бездумно, это другой вопрос, но важно, что, значит, нейросеть пытается нас обучать, выдавая себя за нас. Дальше тренд на идеальность, то есть все должно быть выверено, красиво, четенько и бесшовно. Четвертый пункт – FOMO, Fear of Missing Out, страх упустить. Очень такой знакомый, наверное, многим горожанам, когда тебе кажется, что в соседнем
1: селе,
2: гораздо веселее. Да. И пятый – мы выделили пункт – монтаж реальности. То есть эти короткие клипы обучают нас смотреть большой контент по себе же. То есть короткими сериями. Вместо того, чтобы смотреть футбол целиком, мы, значит, хотим посмотреть нарезку лучших моментов. И в каком-то смысле даже FIFA поддается под этот тренд, потому что правила в спорте начинают делать более как бы предрасположенными к зрелищности, чтобы вот, значит, баскетбольный матч только из слэм-данков состоял.
1: Так
2: что-то
1: вот
2: такое.
1: Это интересный феномен. Я просто вот на полях хочу поделиться своей мыслью. Я в прошлом году, ну, я так или иначе стараюсь следить за NBA. Я люблю, в общем, смотреть баскетбол. Но они играют ночью, не получается. И иной раз я захожу посмотреть нарезку лучших моментов матча. А там только лучшие моменты матча. И тебе кажется, что... А чё они Тейту ругают? Он все забивает. То есть, а у него статистика там 5 из 20, например, да?
2: Но показывают только забитые.
1: А только забитые, он очень хорош. И мы получаем, на самом деле, если дальше пойти в эту мысль, реальность, в которой нету ошибок. Да, вот в этих вот нарезках. Нет ошибок в этой реальности. И что наш мозг считывает, да, сам механизм, о котором Влад говорил в прошлом часе, что что-то может быть идеально, что есть такие идеальные игроки, есть такие идеальные люди, которые делают короткие видео, что они вот так легко говорят и быстро, и получается, что есть в этом мире нечто абсолютное, да, я таким там не являюсь, например, да, как у меня это получится. И я это на себе ощутил, на меня это сильно воздействовало. Я бы хотел рассказать про свой опыт, значит, создания этих коротких видео.
2: Давай. Как тебе вообще это в голову-то пришло? Я, конечно, не стал это комментировать, но когда ты мне рассказал, чем ты занимаешься, я думаю, ну ничего.
1: Влад, это все вытекает.
2: Пусть попробуем.
1: Я много что сейчас делаю.
2: Это
1: я,
2: правда.
1: Я, например, начал делать вот по своим эфирам статьи на
2: Дзене.
1: Вот. Книгу по Евгению Онегину я пишу. И я пользуюсь нейросетями, они мне расшифровывают огромные тексты. И еще говорят, что из этого можно использовать там. То есть,
2: огромные тексты типа...
1: Ну, например...
2: Палийский канон, Алмазную сутру.
1: Нет, ну, ты знаешь, сколько у нас, Влад, уже было эфиров?
2: Только в рамках «Пойми себя,
1: если
2: сможешь»?
1: У меня уже было 1000, у тебя, наверное, поменьше. Всего 1000 эфиров.
2: Всего?
1: У меня на «Маяке» было уже 1000 эфиров.
2: Это не всего, это очень много.
1: Да, ты понимаешь, 1000
2: эфиров. Это очень много.
1: Так вот, ну, как мне это занесло? На самом деле, мне жена уже давно говорила, давай делай короткие видео. Потому что людям, может быть, это интересно. Плюс я делаю какие-то лекции.
2: Нетленочка, в общем, да?
1: Да. Ну, короче, денег нет, денег хочется заработать. Тут, короче говоря, начал делать эти видео. У меня внутренний протест мощнейший совершенно.
2: Сразу же.
1: Ну, я еще YouTube же пробовал в прошлом году делать. Я не смог. И я. Почему? Я что сделал? Я взял несколько своих эфиров «Сотворение кумира». расшифровал их и закинул в нейросеть. Говорю, вот какие из этих, ну, типа, можешь, я в две нейросетки, они друг с другом общались, это я тебе рассказывал, но я перескажу. Значит, чтобы они сделали выжимку, ключевые крутые мысли, которые подошли для соцсетей. Что смешно, что они...
2: Запрос уже, слышишь, как звучит?
1: Да-да-да-да-да, послушай, ага. Послушай. Я пошел как бы этим путем, я сказал, ладно, Артем, если ты взял путь на зрелость, на взросление, на то, чтобы создавать что-то свое, давай. Я сделал усилие. Ну, наш эфир тот, где я исповедовался, да, вообще про свой процесс трансформации. Угу. Это как бы одна из частей. Ты сейчас все поймешь. Так вот, и мне они там провели какой-то анализ... Клод вместе с GPT, там они сидели долго вдвоем, и выяснилось, что если обычный нормальный индекс оригинальных мыслей, это где-то 1.5-2 на час, то есть 1-2 мысли оригинальных, то у меня 11-12 на час. И мне говорят, ну, десятки тысяч видео можешь сделать. Окей. Говорю, давайте теперь тексты составим по моим же эфирам. И близко к моему языку они сделали мне тексты. Ну, я, естественно, отредактировал, но что я к языку очень строг, и я сел перед камерой и начал записывать. Я не могу это делать. Я не могу готовый текст озвучивать на камеру. Это получается, что я вообще делаю, я себе задал вопрос, что происходит? Какой-то текст готовый я читаю на камеру. Я понимаю, что это моя мысль там, да? Она когда-то была сказана. То есть, и мысль хорошая.
2: Диктором или журналистом ты бы не смог работать.
1: Нет, нет. А я почему после журфака ты не стал журналистом? Вот
2: я тоже всегда не понял. Сидишь и в телесуфлёр читаешь просто. Что такое?
1: Да не ладно телесуфлёр. Ты узнаешь, что, например, кондиционеры в Москве закончились и пишешь об этом статью. Я не понимал смысл, зачем мне это делать. Завтра уже все забудут, уже завтра осень уже.
2: Угу.
1: Вот, и тут я себя чувствую совершенно оболванина. То есть, вроде как, ну, интересная мысль, да, ну, хорошая там, про Герасима или про Питер
2: Пэн. Ты ее уже помыслил.
1: Я ее уже помыслил, Влад, как я могу ее еще раз? Одно дело, понятно, да, мы же все время опираемся на то, что нам известно, это естественно. Любой мыслитель, он опирается уже на мысли, которые у него были, чтобы производить новые мысли, это естественно. Но когда ты просто озвучиваешь голую, прожитое, то есть фактически это есть с чужой руки, просто чужая рука как бы твоя, но твоя прошлая, ты же уже не ты, ты уже изменился. И я понял, что я не могу это делать, у меня жуткий протест.
2: То есть буквально технология меняет, подминает под себя способ производства мысли, да? Мне такой сейчас кадр пришел, когда ты все говорил, вот представь баскетбольный матч, и, значит, Стив Карри, например, идеально получил пас на дуге, и в этот момент свисток медиа-судьи, чтобы камеры получше расположить, все игроки замирают, Стив Карри перед броском стоит, и когда ему зеленый зажигают... Стеф, да. А когда ему зеленый сжигают, он может бросить. Да, он может бросить. Типа, сейчас будет великолепная трешка. Все останавливаются, и он бросает.
1: И меня трясло от этого, честно говоря. Вот этот внутренний протест. В итоге мы с женой придумали формат, она мне задает вопросы, и я как бы выдаю. Но это тоже, я вот, я... Как бы...
2: Мне кажется, самый рабочий формат, это когда ты просто говоришь, а потом из этого режешь.
1: Ну, я так и так как бы решил делать. Но суть в том, что так как я не хочу делиться тем, что мне известно, мне это не интересно. Мне интересно поделиться, как бы... Ну, вот сейчас я описываю, что я сейчас делаю, вот сейчас, прямо сейчас. Я делюсь, во-первых... собственными эмоциями, а во-вторых, самим процессом, моей метапозицией, да, что я вообще, как про уборку снега был эфир, что вообще, то есть, происходит, происходит следующее, здесь я прихожу на радио, у меня творческий процесс, по большому счету, да, я не знаю, что я скажу, что родится, да.
2: Есть некая канва, вокруг которой... Значит, это все круть, как сахарная вата.
1: У нас бывают неудачные эфиры.
2: Бывает.
1: Да, и не потому, что мы...
2: глупее, чем вчера.
1: Да, а потому, что так не сцепились обстоятельства. Да,
2: как бывает, например,
1: мысли.
2: Неудачные свидания. Оба человека хорошие, интересные.
1: Да,
2: но
1: да
2: вот...
1: они могут быть в отношениях давно.
2: Они
1: да?
2: Вот, да, кстати.
1: Бывает,
2: но
1: что
2: вот сегодня
1: вы
2: вечер
1: едете,
2: не задался.
1: Запланировали выходной поехать всей семьей погулять по городу, а приходите домой все злые. Ну, потому что так сцепилось. Не может не сцепиться, я не точно сказал. Вот так, таким образом сцепилось, да? Не сцепилось в отношении рождения мысли.
2: Это тоже, кстати, то, что мы сейчас говорим, это тоже из вот этого формата производства контента, мол, должно быть только хорошо, если мы способны на лучшее.
1: Да.
2: Да, да. А вот плохо, уныло, неинтересно и скучно быть не может, если мы же Платона читали. Но вот сегодня день такой, что вот ничего не хочется, и, значит, мороженое ешь.
1: Да, я понял, что, наверное... Тот формат, который мне подходит, это вообще такая метапозиция, размышление о том, что вообще здесь в этих коротких видео происходит. Потому что в противном случае...
2: Это что, комментирование других видео? Есть такие форматы?
1: Нет, не комментирование других видео. Это тоже неинтересно.
2: Это, кстати, может быть интересно.
1: Нет, это я могу
2: обычно
1: сделать...
2: Обычно есть, знаешь, где комментируют, но с точки зрения обывателя, да? Посмотрите, какой обалдевший, посмотрите, какой урод, посмотрите, какой красавец. И просто видео.
1: Я видел комментирование комментированного.
2: Вот, это уже даже неплохо. А вот в метапозицию уходить, это прикольно.
1: Ну, то есть, что вообще тут происходит?
2: Да,
1: мы, то есть, сегодня пока... то, что мы сегодня обсуждаем, это фактически метавзгляд. Mm-hmm. То есть, да, снаружи. Суть в том, что я не успел эту мысль договорить, что я вот этой работой на радио, лекциями, да, какими-то беседами, я привык к длительностям на самом деле. Если я рассказываю что-то про мышление, или про благо, или про христианство, про что угодно, да, про дружбу, что я могу сделать за эту минуту, за полторы минуты? Дело даже не в том, я могу за полторы минуты, я быстро говорю, да, довольно длинный текст озвучить, в принципе.
2: Ну, абзац точно сможешь.
1: Да, но будет ли это событием?
2: Для
1: я
2: кого?
1: В целом мыслю как бы... Ну, для кого угодно. Я в целом как бы мыслю вот этими длительностями не потому, что туда можно много впихнуть, а потому что сама длительность порождает в другом человеке, да, в том, кто тебя слушает, и в тебе самом, что-то, что ты туда точно не закладывал. То есть, грубо говоря, ну... Чем больше пространства, тем больше там лакун неизбежно, да? Тем больше условий для рождения чего-то нового. Возьми пустоту размером с комнату и пустоту размером там, со страну. Я не знаю, это будет разная пустота. Да? В разной пустоте разное возникнет, так скажем. И вот этот формат, конечно, минутных роликов, он... В какой-то степени, в общем, мне просто неорганичен на самом деле. Я за эту минуту...
2: Он неорганичен мысли в принципе.
1: Да.
2: Да? Вот мысли
1: он
2: как,
1: неорганичен
2: как
1: мысли
2: чему-то,
1: как
2: что может в этой пустоте родиться и развиться. Потому что там ты говоришь либо факт, да, то есть ты занимаешься демагогией, ты обучаешь, да, ты натаскиваешь буквально, пропагандируешь какую-то мысль. Либо, значит... ты даешь что-то неизвестное, что человек взять не сможет, потому что он не прошел путь.
1: Да, я думаю, что, конечно, и в этом смысле именно сериальная структура какая-то вот соцсетей, возможно, что от короткого видео к короткому видео оно все должно собираться в некую целостную картину.
2: Как
1: да?
2: Наши эфиры.
1: Как вся наша жизнь, на
2: как
1: самом деле.
2: Жизнь, да.
1: Жизнь любого человека собирается в целостную картину.
2: Неотменимость предыдущего опыта.
1: Да. А так вот заходишь кому-нибудь на страницу, и оказывается, что сначала человек делал видео про то, как продавать на бирже, потом про криптовалюту, потом, значит, реклама каких-то продуктов, потом про нейросетки, теперь про психологию рассказывает. То есть человек, как говорится, ищет свою нишу.
2: Как это,
1: то есть все равно, о чем рассказывать.
2: Да? А? Откуда ветер дует и где, наконец, паруса наполнятся.
1: Это вообще, Влад, то, о чем мы говорим, на самом деле, это не просто разговор про короткие видео. Это Zeitgeist.
2: Да.
1: И Zeitgeist сейчас на саморазвитие.
2: Это дух времени.
1: И понимаешь, что интересно? Меня это поразило. То есть Zeitgeist может быть направлен на все, что угодно. И сейчас, например, Zeitgeist идет в сторону того, что женщина самодостаточна. И все начинают говорить именно об этом. И понимаешь, о чем? Я хочу сказать. Это, наверное, одна из ключевых вещей, которые я сегодня хотел озвучить. Речь о скриптах. Неважно, ты психолог, или ты богослов в этих коротких видео, неважно кто. Все действуют по скриптам. То есть вот еще неделю назад никто не говорил, ну, вот массово, да, про то, что женщина сама по себе самодостаточна, потому что, ну, там, Юнга, грубо говоря, не читали, или там, не знаю, не знают, что такое элевсинские мистерии. Это я поумничал сейчас, да? Но, а сегодня кто-то сказал, залетел, и все говорят о том, что женщина самодостаточна.
2: И все просят комментарии по этому поводу. Я вот так лекцию...
1: Понимаешь, о чем я говорю?
2: Да, да.
1: То есть это скрипт. То есть неважно, какой сложности ты спикер, важно, что ты NPC. То есть какой-то скрипт загружается, как вирус такой. И он начинает распространяться по всем.
2: Да. Мне кажется, ты просто описываешь феномен... вот этой 15-минутной славы, когда вдруг что-то завирусилось. Ну, например, в какой-то момент, значит, Татьяна Черниговская была очень популярна, потому что вот был тренд на мозг году в 20-м, да, в 18-20-м. Мозг, нейронные связи, мы, значит, вот все изучаем, как там дендриты
1: но с аксонами.
2: Да-да-да, расположены. И, значит, вот Татьяна Черниговская, которая этим занимается 50 лет, вдруг становится известным спикером. У нее там лекции по 10 тысяч рублей, билет на них стоит, все на нее
1: модные ходят. Так то же самое и с передачей Семихатова.
2: Да-да-да.
1: То есть вот он сколько физики
2: квантовый занимал. Смотри, тренд прошел, Черниговская никуда не делась, но вот давно ли вы ее видели, что называется?
1: Да, ты очень точно подметил. То есть это и людям кажется, о, я в тренде, я интересуюсь этим, но на самом деле ты просто бродишь по скриптам. То есть ты понимаешь, какой удивительный узор? Они просто сменяются.
2: Угу.
1: И тебе кажется, что ты разбираешься в психоанализе, в устройстве нейронных связей в мозге человека.
2: А ты просто хамелеон.
1: А ты просто хамелеон. Ты, да, вот это
2: форма
1: поразительно.
2: Форма меняется, ты меняешься.
1: То есть формы выглядят очень сложно, глубинно. Понимаешь, они выглядят глубинно. Но при этом ты, ну, сегодня вот такие интересы. Да, а вот будет топология популярна, все будут разглядывать топологические фигуры, фракталы, силаэдры и так далее.
2: Да, нам надо прерваться на новости. Вы пока просматривайте силаэдры, пожалуйста.
0: Пойми себя, если сможешь. Маяк.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пазашкианом в ходе визита в Туркмению, передает наш корреспондент. Российский лидер заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Тегерану в урегулировании острой ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт. «Россия это знает», — сказал Путин. Он попросил Пазашкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Мадждабе Хамини. Сегодня Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Российский лидер побывал на торжественном приеме для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении. Завтра Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав Содружества и Каспийском экологическом саммите. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на полях саммита СНГ в Туркмении Владимир Путин пообщался на ногах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин пригласил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который приехал в Москву на свой день рождения в среду 7 октября. Шрёдер был с президентом России во время празднования, как рассказали в Кремле. Путин накануне из СМИ узнал, что Шрёдер приехал в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил своего старого друга к себе домой. Крепкое рукопожатие Путина и Шрёдера у створа русской печи запечатлено на опубликованных Кремлем кадрах. Киев не желает и не готов выходить на мирные траектории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Был 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукаются киевским рыжим. Аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины. Подобное заявление, об этом говорил президент Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому.
0: И в Киеве прогремели новые взрывы. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Как сообщил вице-премьер, министр энергетики киевского режима Денис Шмыгаль, в Киеве поврежден важный энергетический объект, была нарушена подача электроэнергии. Минэнерго Украины уточнили, что в результате взрывов произошло отключение нескольких элементов электросети, которая обеспечивается питанием Киева. В отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением значительного количества потребителей. Восстановление электроснабжения потребует определенного времени. А ранее сообщалось о нарушении работы метро и наземного электротранспорта в Киеве. Кроме того, возникли проблемы с водоснабжением и канализацией, передает ТАСС. Сегодня в Киеве и ряде других украинских регионов были введены графики почасовых отключений электроэнергии. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполия, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе техники четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Малиевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Волчий Яр, Карповка и Райгородок. Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, различную бронетехнику, в том числе боевую бронемашину «Снэч» британского производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков, плюс 12-14, в Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь, 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 10-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важное. Центральный матч Краснодар-Зенит отработает и на Алтанаше в крыле Советов Спартака. Никита Новиков, ЦСКА, Родина, Артем Чистяков, Рубин, Динамо, Москва, Иван Абросимов. Тем временем защитник Александр Джеку и полузащитник Кристофер Мартинс не тренировались в общей группе Спартака в преддверии матча 10-го тура с крыльями Советов. Эта игра состоится в Самаре 10 октября. Испанский специалист Джонатан Альба стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Родина». Контракт рассчитан до лета 2028 года. «Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в Ростове. Они отлично понимают футбол и с точки зрения расчета и анализа, и с точки зрения страсти», отметил генеральный директор «Родины» Александр Погонин. Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Тем временем Александра Игнатова захватила лидерство после короткой программы в женском турнире. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Турнир в Казахстане стал знаковым. С этого сезона, напомню, отечественные фигуристы вновь допущены к международным стартам в нейтральном статусе. И Александра Игнатова в своей короткой сходу обозначила притязание на золото, опередив идущую второй южнокорейскую фигуристку Ким Ю-Дже почти на 1.5 балла. На третьем месте расположилась бывшая соотечественница Софи Самоделкина. Игнатова за свой чистый прокат получила от судей 77.39 балла. Цитирую. «Сегодня была сконцентрирована на всех элементах. Даже после каскада не отпустила. Дальше волчок считал обороты на последнем вращении и пыталась в борт не врезаться в конце скована. Поддержка и атмосфера тут классная, мне очень приятно. Надеюсь, дальше будет больше и лучше. Нам всем не хватало свободы в дорожке, но пока это был мой лучший прокат. Я не видел выступлений других девочек. Единственное, кого я видел, это Машу Захарову. Ну а теперь надо просто откатать произвольную и дальше планов нет. Баллами довольны», сказала Игнатова. Известный хореограф и продюсер Илья Вербух назвал выступление фигуристки настоящей историей и примером железного характера. Произвольные девушки представят в пятницу.
1: Российские гимнасты все еще не получили визы в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике с 17 по 25 октября. Завтра последний рабочий день в посольстве. Для того, чтобы успеть их получить до вылета на чемпионат мира, нас просто испытывают на прочность. Надеемся, что вопрос все-таки решится, заявила экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. В Минске местная «Динамо» обыграла «СКА» 4-2. «Амур» во второй раз за два дня на выезде победил «Трактор», на сей раз 2-0. «Амур» уже занимает третье место в Восточной конференции регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В завершении теннис Мира Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине. В российском четвертьфинале четвертая сеянная мира победила 19-ю ракетку соревнований Екатерину Александрову 7-6, 7-6. А в новом рейтинге WTA после этой победы Андреева с пятого места переместится на высшую на данный момент для себя четвертую позицию. А в случае выхода в финал мира станет третьей ракеткой мира. В 1-2 россиянка сыграет с 26-й сеянной Николой Бартуньковой. И пока это все новости спорта.

0: себя, если сможешь.
1: Да, так вот, Влад, мы остановились на заскриптованности. Фактически мы описываем матричную структуру.
2: Скрипт — это же сценарий в переводе на русский. И вспоминается книжка Штайнера «Сценарий жизни людей». Угу. И, собственно, те психологические, те лабиринты, которые ты описал, фрактальные, внутри которых создаются тренды и резонируют, как в эхокамере. То же самое происходит и в психологии, в психике, я имею в виду отдельного человека, когда... Когда вдруг мы делаем то, что не собирались делать, когда мы вдруг кричим на ребенка теми же словами, которыми в детстве божились себе, что мы никогда не будем говорить, потому что это очень обидно слышать от своего родителя, ну и прочее, прочее, прочее. Угу. Да, мы выбираем точно так же партнера в себе из раза в раз неудачно и наступаем на одни и те же грабли. Все из-за заскриптованности.
1: Ты знаешь, тут же еще поразительный феномен происходит. Например, возьмем мужчину или женщину, да, человек и думает: так, я всегда хотел танцевать, идет танцевать, и потом видит, что вокруг все танцуют. Угу. Что ж такое-то? Пришло время осознавать себя, буду изучать гештальт. Смотрит, все вокруг уже изучают гештальт. Так, нет. Пришло время богоискательства, я прочту Новый Завет, и уже вокруг все... Короткие видео про Новый Завет. И человек говорит: да что ж такое-то? Я только...
2: Ты про что говоришь? Про пузыри?
1: Про пузыри, да.
2: Или про то, что человек неосознанно по трендам двигается?
1: Я и то, и то. Это одно и то же. То есть, на самом деле, этих скриптов еще и не существует. Потому что алгоритмы устроены так, что они окучивают тебя похожим на тебя. Угу. Похожим... Да, тобою.
2: Но это опять же очень дьявольский способ.
1: Абсолютно.
2: Он дает нам нас.
1: Да.
2: Нас желанных.
1: И парадокс в том, что человек говорит: я нашел себя, я теперь танцую, я нашел себя, я изучаю психологию, я нашел себя, я читаю священные писания. А вокруг оказывается, что все уже нашли себя и давно танцуют, изучают психологию.
2: Это как 5 лет назад,
1: и опять
2: все должны работать в IT, да? Теперь вот прошло 5 лет, есть эти нейросетки, вайп-кодинг, и все такие,
1: знаю,
2: ну все.
1: Будет ли какая-то мода на слесаря? Вот это интересно было.
2: Ну, может быть, мода не на слесаря конкретно, а, например, на работу с деревом, и все будут, значит, покупать токарные станочки.
1: Или помнишь, были вот феномен: дома начали вот наше поколение, когда нам было лет по 27, выращивать растения, рассаду.
2: Да, да.
1: То есть. Суть-то, и человеку кажется, что вот, наконец, я нашел свое, мне так это нравится. А по большому счету, и это же не удерживается у людей. Почему?
2: Да, а в 60-е, значит, на костер ездили.
1: На аквариумы. Я говорю про то, что это такая интересная штука. Нам, человеку, очень хочется найти что-то свое, а он все время находит чужое. Это так грустно становится, если ты вдруг замечаешь, что ты столько всего перепробовал, а ничто не удержалось. Ни фитнес не удержался, ни чтение книг Перлза не удержалось, ни походы в храм не удержались, ни рассада не удержалась. Ничего не удерживается. Кажется, что если я буду перебирать, я обнаружу себя в чем-то вполне. А оно ничто не удерживается.
2: Очень мала вероятность, очень мала.
1: Тогда
2: по
1: давай,
2: себе,
1: Влад.
2: По себе могу судить. Я вот был именно таким молодым человеком, которого ты описываешь. Я лет в 15-16 осознал себя абсолютно в культурном, интеллектуальном вакууме. Я был один такой. Я пытался друзьям какие-то книжки подсунуть. Ну, то есть я читаю книжки серьезные, интересные или несерьезные, неважно. И мне не с кем поговорить об этом. Буквально нигде. Ну, то есть были вокруг меня умные, кто по физике и математике ботал, но вот гуманитарии вообще не было. Никого я не знал, не было учителей у меня. И лет 10 я искал. В универе тоже никого не нашел. Я не туда поступил, куда надо было. Но это я сейчас говорю. И это неправда на самом деле, потому что откуда я знаю. Поступил и поступил. Ну, жену встретил прекрасную. Вот. И я вот ходил на одну лекцию. У меня было расписание. Я учился в универе в первую смену. Да, значит, в обед я заканчивал. И у меня почти каждый день, то есть 3-4 лекции в неделю я посещал. Так я, например, с тобой познакомился. Пришел на твою лекцию, посвященную там какому-то, наверное, Фолкнеру. И... Я ходил, значит, я читал все эти афиши, я читал «Большой город», я читал РБК, я читал «Форбс», а у меня подписки были, а я читал «Про спорт», я читал «Спорт-экспресс» каждый день, я читал «Слона», какие-то
1: Esquire.
2: Вот... Esquire, да. Я искал, искал, искал, что вообще модно. 100 фильмов, которые надо обязательно посмотреть с лекции Тарковского, значит. 100 книг, которые обязательно надо прочесть по версии Бродского. А ты, вот, знаешь, набираешь, набираешь, набираешь, а не, внутри ничего не остается. Единственное, что внутри оставалось, это то, что... ну, можно сказать, радовало, то есть что-то вот свое, настоящее. И потихоньку-потихоньку оно начало выкристаллизовываться.
1: А как?
2: Через, знаешь, я встретил очень простой, на самом деле, очень простой инструмент, и он у меня сработал в какой-то момент, когда уже долго ВКонтакте существовал со стеной, говорят, посмотрите, что вы репостите себе на стену. Вот это и есть вы. И мы же много чего потребляем, а репостим не все. И то же самое у меня с телеграм-каналом произошло. Я увидел как бы себя со стороны, я такой, ого, да я же гуманитарий. Ого, да я же вот философ. Ого, да я же психолог. Я вдруг увидел, что меня это, этим мне хотелось делиться с людьми. Посмотрите, какая классная статья. Посмотрите, вот какой важный материал. Это были послания не другим, это были послания себе. И вот в этом смысле, мне кажется, можно обратиться к себе не через потребление этого контента, а, например, посмотреть на то, на чем я лайки поставил. Да, но это как один из самых простых способов попыток приблизиться к себе. Ну, и дальше получается...
1: И тут нужно произвести операцию. Во-первых, это надо наблюсти, увидеть. Угу. А потом нужно понять, о чем это.
2: Да, и еще сложная операция. Нужно из горизонтали уходить, конечно, в вертикаль. Либо вглубь, либо вверх.
1: Кому, поясни.
2: Какая метафора нравится. Ну вот, не знаю, все вдруг... занялись энтомологией. Я со всеми хожу, с очками бегаю по полю. И потом на завтра, как у детей, сменилась игра. Мы уже больше не энтомологи, мы, значит, исследователи биосферы подводной. А мне что-то вот к бабочкам тянет обратно. Да, или к жучкам. И вот этот момент поймать и пойти глубже. Все пошли дельфинов ловить, а ты, значит, пошел к жучкам своим. И здесь пропадает поддержка внешнего мира, которая очень важна в скриптах, да. Ведь я, если ориентируюсь на внешнее, на моду, на людей, то я все время буду вместе с ними мигрировать, как этот самый какой-нибудь, не знаю, селедка, которая вот плавает вместе со всеми.
1: Да, ты знаешь, мне такая вот пришла фраза.
2: Надо не бояться быть странным. Странным в смысле непонятым. А я странность — это всегда непонятость.
1: Как раз хотел... сказать, эта фраза родителя ребенку: да у тебя же хорошо получалось, что ты ушел.
2: Угу.
1: И кажется, есть такое вот мерило, что если что-то хорошо получается, значит твое. Но это не совсем так.
2: Это проклятие, кажется, талантливого ребенка, мне кажется, у которого много чего получается. Да. И я с этим тоже знаком, потому что и этот спорт получается, и здесь шахматы, и здесь музыкалка, а здесь английский, и здесь физика. Но это все вот, не надо мне, пожалуйста. Да?
1: А родитель же, ему хочется, чтобы ребенок был успешным.
2: Да, и очень часто он не замечает самого ребенка.
1: Да.
2: Я вот сейчас, например, смотря на своего и сам себя вспоминая в детстве, я понимаю, что внимательный родитель бы меня рассмотрел, но мне так кажется. Что, например, мне очень нравилось по выходным оставаться в постели и брать книжку. Это я потом прочитал, что Жан-Жак Руссо не вставал, значит, с постели.
1: Это не Жан-Жак,
2: Декарт не вставал с постели, да, пока вот не в МАГАТУ.
1: А представляешь, мама бы так сказала: да ты как Декарт.
2: Например, да, я такой: а кто такой Декарт? А вот здесь написано, можешь почитать. А читал эту книжку, приходил отец, говорит: что ты вот глаза ломаешь, разлеживаешься с утра, если ты проснулся, надо сразу вставать, говорил он мне. А мне так нравилось вот эти 1.5-2 часа неги, поэтому встаешь раньше всех и читаешь что-нибудь. Например, милая же деталь,
1: да,
2: из которой, ну, то есть могли задать вопрос: а что тебе там так нравится? И мне кажется, это очень важный вопрос. Вообще, внимание к вниманию другого человека. Да, спросить у любимого: а что ты любишь? А знаешь ли ты, как приготовить кофе, как любит твоя, например, женщина? Да?
1: Как ты бы это все мог свести с нашей сегодня темой?
2: А мне кажется, мы сегодня говорим о пропасти непреодолимой между жизнью с самим собой, без «с», самим собой, и жизнью как другие. И можно, конечно, через жизнь других обрести свою жизнь, но очень маловероятно, что ты попадешь из всего вот этого триллиона вариантов активности. Можно в падл пойти играть, да, можно в аэротрубе летать, можно джипы в болоте закапывать. А если не попадешь, то всю жизнь будешь перебирать. Есть жизнь своя, которой снаружи нету. Мы об этом поговорим после короткой рекламы.
0: По если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные. Всемирно известный русский композитор Петр Ильич Чайковский. С детства он отличался особой тягой к музыке, которую поощряла его гувернантка. Однако сам будущий композитор был невысокого мнения о своем музыкальном даровании, поэтому отправился в Петербург изучать правоведение. Переломным моментом стал 1862 год, когда Чайковский оставил занятия юриспруденцией и поступил в консерваторию, в класс композитора и педагога Антона Рубинштейна. Окончив курс с золотой медалью, Чайковский стал профессором Московской консерватории. Он по праву считается одним из величайших композиторов в истории, а его вклад в мировую культуру невозможно переоценить. Это мы. Это про нас. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Да, Влад, ты хотел договорить про...
2: Про жизнь свою и жизнь свою. Другую, чужих, других. Я про других сказал, а жизнь своя, она не берется из внешнего мира, да, она каким-то образом внутри нас течет, бьется, она какая-то, может быть, невидимая, подводная, подледная.
1: Знаешь, у меня был разговор с сыном, и он спросил: пап, ну, мы разговаривали что-то про душу, не знаю, как-то разговор зашел... Он говорит: а душа, она нам может что-то говорить? Она может нами управлять, он спросил. Может ли нами управлять душа? Я говорю: ты знаешь, мне кажется, душа бессловесна. Она может какой-то зов, какой-то импульс.
2: Она что-то... может плакать и радоваться.
1: Да, но она не может нам ничего сказать, и в этом как бы и может и как бы и трагедия, и ее преимущество, я не знаю, да. То есть вот расслышать зов. Вот ты же про зов, и, как я понимаю, да, вот этот зов, который вот это в нашей внутренней жизни, который движется, он же существует, да, зов к чему-то, mm-hmm. да. И душа ничего не может искать напрямую, да, она может...
2: Она как счетчик Гейгера или как компас, она лишь вот показывает... Не, знаешь, как в игре, тепло, холодно.
1: Да, вот. Хорошая игра.
2: Именно этим она занимается. И я могу по эффектам, производимым ею, обнаруживать себя... Ну, то есть мы, по сути, мы идем вслепую в странных местах, как поется. И радость — критерий истины, говорил Мираб Мамардашвили. То есть только вот это мое ощущение: мне хорошо или мне нехорошо.
1: Ну, вот у меня вышла статья, да, на основе нашего эфира про сборную России на чемпионате мира, да. И мне жена спрашивает: что ты делаешь-то по ночам? Я говорю: ну, статьи пишу.
2: Балуешь, да?
1: Работаешь, говоришь.
2: Журналистом.
1: Да, я говорю: ну, вот тогда. Ну, мне так радостно, понимаешь? Я... Ну, она, конечно, никому не нужна, да, никаких денег не принесет. Но вот, ну, так вот, такое удовольствие огромное, такую статью.

0: это разница между пресловутой пользой и благом.
1: Это разница между автором или творцом и вот этим исполнителем, да, который читает то, что ему ездило.
0: Слово «исполнитель» даже не точное, потому что исполнить это от полноты тоже.
1: Он кукла чревовещателя, да? А чревовещатель – это яишко и тренды. И, соответственно, вот он как флюгер просто повторяет то, что сам не хочет говорить. Но как только появляется какой-то блогер в этих коротких видео, он же тут же становится вирусным, все друг другу отправляют, какая-нибудь, не знаю, девочка Настя, которая попадает и обыгрывает иронично все современные тренды, или какой-нибудь комик, или какой-нибудь Лапенко, который вдруг раз и превратился в феномен, с трех видео.
0: Потому
1: буквально.
0: Что там есть проявленность.
1: Да.
0: И это о чем говорит? О том, что глубинно у каждого человека есть это желание проявленности. Mm-hmm. Почему мы завораживаемся кинематографом, театром? Потому что там люди как бы вот творчески проявляют себя, да, и само существование культуры сквозь тысячелетия доказывает, что это проекция нас самих на то, что уже что-то проявилось, да, вот это желание на самом деле свою душу как-то в этот мир впустить через внешнее, и даже неважно, тут будет это музыкальная композиция или какой-то многомиллионный бизнес огромный, да, или маленькой кофейни, или это будет даже короткое видео. Вопрос, насколько у тебя получается вот эту проявленность озвучить. И понятное дело, что если ты читаешь текст, который тебе нейросетка написала, если ты копируешь чужое всегда, да, там нет места тебе самому. Оно может быть кликбейтно, там может быть много лайков.
1: Я думаю, это очень вредно психически.
0: Да, потому что оказывается, что реальность подтверждает твое несуществование в твоем контенте, да, что говорит, очень круто, нравится, но ты сам не производишься в этом. И это, конечно, страшная, это трагическая, может быть, штука, да, это и когда родители тебя хвалят за то, что тебе не нравится.
1: И может даже страшнее, когда ты успеха добиваешься.
0: Да, ну, так это же, вот эта история, вот она же про детство. Ребенок очень успешен в художественной гимнастике, девочка, ну, просто очень успешна, а ей очень в детстве ей нравилось, что родителям нравится, да, она чуть выросла, а ей душно там, ей плохо.
1: И начинают всякие соматические заболевания,
0: да.
1: Случайности.
0: А родители говорят, ты же такая успешная, давай, лечись, давай, антибиотики. Тренер говорит, это наша надежда, надежда сборной. А ей никогда, уже когда сознательный возраст, да, был, никогда это в глубине не нравилось.
1: Получается Бритни Спирс, которая в 30 лет просто сходит с ума.
0: Да.
1: Потому что все ее с детства говорят, ты такая звезда, да. Ты вообще национальное спасение наше.
0: И вот эта смелость сказать, вы не знаете, кто я, вы не знаете, какая. И на самом деле, эта смелость, мне кажется, любого человека сказать, никто не знает, кто я. Никто
1: вот,
0: не может
1: сказать. Вот, я об
0: этом
1: хотел сказать, да, в прошлой части, что мы вообще-то не знаем, кто мы. Вот когда я говорил про ребенка и про интерес к его вниманию, да, и к самому себе же можно так обратить, а я вообще-то не знаю, кто я. И не факт, что это возможно узнать,
0: да? Ну, об этом
1: да?
0: Наш эфир про то, как мы смотрим на наших детей, как фантазируем их, как накладываем на них свои проекции. Слушайте на платформе.
1: Прощаемся с вами.
0: И в наших каналах находите что-то интересное.
1: У Артема это «Говорящий тростник», телеграм-канал, у меня «Будь сложнее».
0: Спасибо большое за внимание.
1: И до новых встреч. До свидания.
0: Смотрите Тарковского.
2: Себя, если сможешь.
3: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. И «Иновещание» каждую пятницу в 20:07 на «Маяке».

0: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезашкианом в ходе визита в Туркмению. Глава российского государства попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Маджтабе Хамини. Путин заявил, что Москва готова сделать все, чтобы помочь Тегерану в урегулировании острой ситуации на Ближнем Востоке. Президент России отметил, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт.
1: Я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия, всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе. И мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана. И опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
0: Напомню, Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Сегодня он побывал на торжественном приеме для лидеров стран СНГ от имени президента Туркмении. Завтра Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав Содружества и Каспийском экологическом саммите. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на полях саммита СНГ в Туркмении Владимир Путин пообщался на ногах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполия, сообщили в Минобороны России. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток в Доброполе освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. По данным Минобороны, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Черноморск Одесской области грузы для ВСУ. В нашем военном ведомстве также сообщили о поражении беспилотниками «Герань» здания логистического центра подстанции электросети, а также мобильной установки зенитного ракетного комплекса. Министерство обороны России подчеркнули, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. Важный энергетический объект был поврежден в Киеве, была нарушена подача электроэнергии, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики киевского режима Денис Шмыгаль, передает ТАСС. Минэнерго Украины уточнили, что в результате взрывов произошло отключение нескольких элементов электросети, которые обеспечиваются электроснабжением Киева. Его восстановление потребует определенного времени, заявили ведомстве. Ранее сегодня сообщалось о нарушении работы метро и наземного электротранспорта в Киеве. Кроме того, возникли проблемы с водоснабжением и канализацией. В четверг в Киеве и ряде других украинских регионов были введены графики по часовых отключений электроэнергии. Сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Угроза Зеленского о 40-дневной операции против России теперь аукаются самой Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конфронтационные заявления Зеленского свидетельствуют о нежелании Киева выходить на мирные траектории. Представитель Кремля согласился с госсекретарем США Марко Рубио о том, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет.
2: Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим, но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию.
0: Спросили журналисты Пескова о том, когда будет телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
2: Это может произойти сегодня или завтра, и может не произойти.
3: А можно конкретизировать повестку этого телефонного разговора? Возможно, Путин проинформирует о ходе дел в зоне специальной военной операции?
2: Пока это предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Россия пока не выдвигает идеи насчет повестки трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин пригласил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который приехал в Москву на свой день рождения в среду 7 октября. Шрёдер был с президентом России во время празднования, как рассказали в Кремле. Путин накануне из СМИ узнал, что Шрёдер приехал в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил своего старого друга к себе домой. Крепкое рукопожатие Путина и Шрёдера у створа русской печи запечатлено на опубликованных Кремлем кадрах. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге в пятницу без осадков. Днем в северной столице плюс 12-14. В Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь. Ночью в городе плюс 6-8. Днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 12.

0: Stories.
1: Кумихима – традиционная японская техника плетения шнуров и тесемок. Название дословно переводится как «сплетать шнурки» или «собирать нити». Техника пришла в Японию из Китая и Кореи примерно в 7 веке. Первоначально ее использовали для украшения буддийских свитков и других предметов обета. Со временем кумихима нашло функциональное применение. Им стали подпоясывать кимоно, использовать для завязывания самурайских доспехов, ремней для мечей, уздечек для лошадей, а также для фиксации тяжелых предметов. В 17-19 веке искусство достигло своего расцвета. Появились новые методы плетения, и кумихима вышла за пределы украшений и опознавательных знаков, начав активно использоваться в быту и интерьере. Для создания одного шнура необходимо собрать в пучок десяток нитей, обмотать их вокруг бобины, а затем на специальном станке плести по диагонали крест-накрест. При этом цвета переплетаются, создавая узор. Существует несколько основных видов станков. Такадай представляет собой квадратную или прямоугольную пластину с делениями и предназначен для создания плоской тесьмы и квадратных шнуров. Марудай – круглая подставка с прорезями по внешней стороне и отверстием посередине, которая используется для плетения полых, квадратных и плоских шнуров. Для плетения применяют различные материалы, включая шелковые нити, мулине, шерсть, бисер, бусины, сатиновую ткань, кожу и проволоку. В современных вариантах также используются искусственный шелк, акрил, нейлон и другие синтетические волокна. В настоящее время кумихима остается важной частью японского культурного наследия, но также приобрело популярность далеко за пределами страны.
0: Audio Stories.
2: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Международная археологическая экспедиция обнаружила на севере Ирака руины большого укрепленного города эпохи Средней Бронзы. Ученые назвали находку Помпеями Месопотамии. По мнению исследователей, это известный по письменным источникам город Кабра, который почти 4000 лет назад погиб в огне после кровопролитного штурма. В руинах Восточного дворца в Нижнем городе, в слое пепла и обломков от пожара, археологи нашли 20 глиняных клинописных табличек и свыше сотни административных печатей. Предполагается, что на глине древние чиновники вели учет товаров, распределяли рабочую силу и фиксировали повседневные дела. Некоторые документы датированы с разницей всего в несколько дней. Это говорит о том, что писари заполняли их в условиях надвигающейся катастрофы, прямо перед падением оборонительных стен. Сейчас тексты расшифровывают эксперты из университетов США.
0: Audio Stories.
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Stories.
1: Деринкую – крупнейший подземный город Турции, расположенный в регионе Каппадокия. Когда-то он служил убежищем для 20 тысяч человек и сегодня уходит на глубину около 85 метров. Город был оборудован всем необходимым для жизни. Здесь находились часовни, винные и масляные прессы, кладовые, погреба и конюшни. Археологи также обнаружили просторный сводчатый зал, который, вероятно, использовался как религиозная школа. Самые ранние пещеры могли быть вырублены фригийцами еще в 8-7 веках до нашей эры. Однако именно грекоязычные христиане значительно расширили город, превратив его в укрытие от арабских набегов во время арабо-византийских войн. Площадь города, по оценкам ученых, около 3 квадратных километров. На сегодняшний день исследовано всего 15% его территории.
0: Аудио сторис.

Тебя переулком знакомым я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в домино.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Ударение в них часто вызывает затруднения, и не мудрено, ведь все слова на «ия» иностранного происхождения. И вот наш первый пример, вернее, примеры. Ну, потому что в одном и том же слове ошиблись два гостя маяка.
2: Ощутить культуру, питание где-то, гастрономию посмотреть, что-то в этой стране интересное.
3: У нас гастрономия тоже развивается стремительно, как и в других регионах.
1: Не гастрономия, а гастрономия. Ударение в этом слове падает на третий слог. Для удобства запоминания есть однокоренное существительное. Гастроном. Гастроном, гастрономия. Только обратите внимание, гастроном – это не проверочное слово, а просто шпаргалка для запоминания. Если что, ударение однокоренными словами не проверяется. Гастрономию запомнили и переходим к следующему примеру, не менее популярному, вместе с гостем программы «Все сразу».
4: Полезно уделить время рефлексии духовным практикам.
1: Не рефлексия, а рефлексия. И здесь работает та же схема. Шпаргалка – однокоренное слово «рефлекс». Рефлекс – рефлексия. В обоих случаях ударяем второй слог. Далее разберем пример от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича и слушаем, что он сказал.
5: Ну вот, если женщины обвиняют мужчин в полигамии, то это абсурд, потому что мы одного вида.
1: Полигамия. Неверно. Правильно, полигамия. Ударяем третий слог. И здесь шпаргалкой может быть прилагательное полигамный. Полигамный – полигамия. Возможно, у вас может сложиться впечатление, что во всех словах на «ия» ударный слог тот, который стоит перед этим самым «ия». Но это не так. Все очень индивидуально. И следующий пример, кстати, безошибочный, это доказывает.
6: Это может быть предвестник, да, ОКР, это может быть вариант, который выльется в ожирение или анорексию. Надо смотреть, да.
1: Анорексия. И здесь все правильно. Ударение ставим на предпоследний слог, на «и». Анорексия. Хотя многие ударяют это слово неверно. Итак, запоминаем. Гастрономия, рефлексия, полигамия, но анорексия. На этом выпуск завершаю. Однако продолжить общение мы можем в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия готова сделать все, чтобы помочь Ирану в регулировании острой ситуации на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ходе визита в Туркмению. Российский лидер отметил, что Тегеран предпринимает реальные попытки завершить конфликт. Россия это знает, сказал Путин. Президент Ирана поблагодарил Владимира Путина за позицию Москвы в ближневосточном конфликте. Напомню, российский лидер прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Завтра он примет участие в заседании Совета глав стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на полях саммита СНГ в Туркмении Владимир Путин пообщался на ногах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кремль не будет заранее анонсировать повестку телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Когда ожидается разговор лидеров России и США, представитель Кремля сказал, что это может произойти сегодня или завтра. Это может не произойти. Угроза Зеленского о 40-дневной операции против России теперь аукаются самой Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конфронтационные заявления Зеленского свидетельствуют о нежелании Киева выходить на мирные траектории. Представитель Кремля согласился с госсекретарем США Марко Рубио о том, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Ранее сегодня глава Госдепа сказал, что ситуация, похоже, зашла в тупик. Еще одно сообщение. Специальный посланник американского лидера Стивен Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с представителями Киева в пятницу в Майами для обсуждения новых предложений по украинскому урегулированию. На эту встречу также приглашены советники по нацбезопасности Британии, Франции, Германии, представители НАТО и Евросоюза. Об этом сообщают американские СМИ. Ранее стало известно, что делегация киевского режима в пятницу проведет в США переговоры с представителями администрации Трампа. Подачу воды прекратили в Вышгороде Киевской области. Причина – отключение электроэнергии на объектах Киев-Водоканала, которая принимает и очищает сточные воды города, передает ТАСС. Вышгород расположен на правом берегу Днепра. В этом городе находится Киевская гидроэлектростанция. В течение дня в Киеве гремели взрывы, было нарушено ли энергоснабжение, возникли проблемы с водой в домах и канализации. Как сообщил министр энергетики киевского режима Денис Шмыгаль, в Киеве поврежден важный энергетический объект. В результате была нарушена подача электроэнергии. В Министерстве обороны России сегодня заявили, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. Подразделение группировки войск «Севера» в Харьковской области освободили населенный пункт Анаполия, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Аристополь, Великомихайловка, Днепропетровской области, Криновка, Мировка и Заливная Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в пятницу без осадков плюс 12-14. В Москве завтра во второй половине дня небольшой дождь 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер Мемориал» Дениса Тена. После короткой программы у мужчин тройка лидеров полностью состоит из россиян. Лидирует Владислав Дикиджи с результатом 107.31. Это новый рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах. Глеб Лутфулин второй, Петр Гуменник третий. Александра Игнатова выиграла короткую программу в женских соревнованиях с результатом 77.39. Дина Хуснутдинова пятая, Мария Захарова восьмая. Плавание в Ташкенте проходит второй из трех этапов Кубка мира на короткой воде. А сегодня Кирилл Пригода победил на дистанции 100 метров брасом. Евгения Чекунова была лучшей на 200-метровке брасом. А Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. На аналогичной дистанции у женщин Дарья Клепикова взяла бронзу. Александра Кузнецова заняла третье место на дистанции 50 метров на спине. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 10-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важное. Центральный матч «Краснодар-Зенит» отработает и на Алтанаше. В крылья советов «Спартак» Никита Новиков, ЦСКА «Родина» Артем Чистяков, Рубин «Динамо Москва» Иван Абросимов. Тем временем нападающий Краснодара Воробьев готов сыграть с «Зенитом», а защитник ЦСКА Данилов пока тренируется индивидуально. О подготовке южан и армейцев к возобновлению футбольного чемпионата России в материале Алексея Крылова.
2: Нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев занимается в общей группе и готов сыграть в матч 10-го тура российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом», который состоится 10 октября. Об этом заявил главный тренер лидера первенства страны Мурат Мусаев. По его словам, у форварда было микроповреждение, и уже два дня он тренируется в общей группе. Накануне вообще занимался без ограничений. Напомню, Воробьев покинул расположение национальной команды России после первого из трех товарищеских поединков осеннего сбора. Также Мусаев отметил, что другие два сборника, защитник Илья Вахани и голкипер Станислав Акацев, прилетели в среду, провели восстановительные процедуры и готовы принять участие в ближайшей встрече. Тем временем, по данным РИА Новости, футболисты московского ЦСКА, которые вернулись со сбора национальной команды, а это полузащитники Иван Обляков, Матвей Кисляк, Данил Круговой и Кирилл Глебов, а также защитник Кирилл Данилов, проводят тренировку по индивидуальной программе. Как отметил наставник армейцев Дмитрий Гдесамов, в тренерском штабе москвичей в ближайшем поединке рассчитывают на всех игроков центра поля, которые вернулись из расположения сборной, несмотря на то, что они получили максимальную нагрузку в матче с Нигерией. А вот Данилов, который почти сразу же после начала сбора национальной команды вернулся в ЦСКА из-за воспаления сухожилия, пока не занимается в общей группе, но в его восстановлении наблюдается положительная динамика. В воскресенье в рамках 10-го тура РПЛ армейцам предстоит провести дерби против Родины.
1: Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку. В поединке за третье место в категории до 70 килограммов россиянка победила Александру Андрич из Сербии. Сборную России на этом турнире представляют 23 спортсмена. Это первый чемпионат мира за 4 года, на котором россияне выступают с флагом и гимном. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона «Визина Трофи». В голосовании приняли участие 16 экспертов. Лидером рейтинга стал российский голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский. Илья Сорокин из «Айлендерс» третий, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин шестой. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк.
1: Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

0: душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
1: Аудиосторис.
2: Астрономы обнаружили в космосе множество сложных химических соединений, в том числе предшественники белков и элементы клеточных мембран. Важным шагом к разгадке зарождения жизни стало открытие первого в истории 4-углеродного сахара эритрулозы в открытом космосе. Эритрулозу нашли в молекулярном облаке с помощью радиотелескопов. При этом эритрулозы в облаке оказалось минимум в 8 раз больше, чем в более простых 3-углеродных аналогов. Это поставило перед учеными много вопросов. Моделирование показало, что сахар формируется не поэтапно, а за счет соединения двухатомных фрагментов на ледяной поверхности космических пылинок под действием космических лучей и атомов водорода. Эритрулоза в воде легко превращается в триозу – сахар, который мог лежать в основе древней формы генетического материала. Во время поздней тяжелой бомбардировки такие вещества могли быть занесены на Землю метеоритами. Так ученые подтвердили, что в космосе формируются кирпичики жизни, которым для запуска биологии нужны лишь доставка и подходящие условия.
1: Аудиосторис.
3: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

всегда друзьям звонишь, когда одна грустишь. Остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: Stories.
1: Исследование Архузского университета опровергает представление о Древней Европе как о сплошном темном лесу. Ее ландшафт представлял собой мозаику редколесий, лугов и кустарников. Ученые проанализировали данные за 23 миллиона лет, пыльцу, следы пожаров, ископаемые остатки и другие, и пришли к выводу, что такая пестрая структура была нормой. Например, 130 тысяч лет назад около 60% умеренной Европы занимали открытые пространства. На это указывают преобладание светолюбивых растений и следы низовых пожаров. Ключевую роль в поддержании такого ландшафта играли крупные травоядные. Объедая поросль и разрушая кустарники, они не давали лесам смыкаться. До появления человека их биомасса достигала 50 тонн на 2,5 квадратных километра. Сейчас около 2 тонн. Видовое разнообразие крупных животных сократилось на 70%, биомасса на 95%. Резкий перелом произошел 20 тысяч лет назад. Тогда исчезли 11 из 15 видов крупных травоядных, что совпало с распространением Homo sapiens.
0: Audio Stories.

Баку свистел. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Но самое большое наслаждение доставляют мне птицы, которые живут не в моем саду, а на соседнем поле. Это авдотки. Эти птицы могут летать, но предпочитают ходить или бегать. Ростом они с цыпленка. У них длинные ноги, желтые глаза и острый взгляд. Их перья прочерчены желтыми, коричневыми и серыми полосками. Точно маскировочная одежда. Когда они стоят, не двигаясь, глаз их не различает. Но ночью их голос слышен даже издалека. Вскоре после захода солнца, а также в середине и в конце ночи, они собираются в поле для танцев и хорового пения. Есть что-то таинственное и влекущее в этих ночных сборищах. И это что-то увлекает и меня. В летние ночи, когда авдотки поют и танцуют на скошенном поле поблизости от моего дома, я иногда спускаюсь туда и осторожно иду в темноте в их сторону. Слишком близко подходить к ним нельзя, потому что тогда они умолкают и улетают. Поэтому, подойдя метров на 30, я останавливаюсь. Ложусь на землю, закрываю глаза и слушаю. В эти мгновения, когда я лежу на спине под летним небом и слышу их странные загадочные голоса, мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. К сожалению, в отличие от праотца Иакова, я не вижу ни лестницы, ведущей на небо, ни спускающихся по ней ангелов. Но что поделать? Человеку надлежит довольствоваться тем, что у него есть. А у меня в это мгновение есть теплая ночь и мягкая, без камней, земля под головой. И звездное небо, и авдотки, поющие мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
0: Мир Шалев. Мой дикий

0: почти на 2 градуса Цельсия на 47%. Наибольший рост ожидают в Аргентине, Европе, Канаде и на северных равнинах Соединенных Штатов Америки. Крупные градины падают с большой скоростью и действуют почти как камни. За 10-15 минут могут уничтожить поле, делая растения уязвимыми для патогенов. Кроме того, град пробивает теплицы, повреждает технику, а в сочетании с ливнем уплотняет почву. Это приводит к кислородному голоданию корней.
1: Аудио сторис.

много дней дует знойный сироп, но слезы твои

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Туркмении с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер назвал острой проблемой ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия знает, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который возник не по его вине. «Россия готова сделать все, чтобы помочь Ирану в урегулировании ситуации», — сказал президент России.
2: Я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия,

0: Всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе. Мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана. И опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
1: Владимир Путин побывал на торжественном приеме для лидеров стран СНГ. В пятницу президент России примет участие в заседании Совета глав Содружества и в Каспийском экологическом саммите. Как сообщил пресс-секретарь президента, на полях саммита СНГ Путин пообщался с лидером Азербайджана Алиевым. Угроза Зеленского о 40-дневной операции против России теперь аукуется самой Украине, заявил Дмитрий Песков. Россия, по словам пресс-секретаря президента, сейчас не видит перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.
2: Эти 40 дней сейчас аукуются киевскому режиму. Аукуются киевлянам, аукуются жителям других городов, аукуются промышленному сектору, аукуются всей экономике Украины. Подобное заявление, об этом говорил президент Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому.
1: Как сказал Песков, Россия согласна со словами госсекретаря Рубио о том, что сейчас не просматривается никаких перспектив мирного процесса по Украине. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Днем на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в Черноморск грузы военного назначения. В течение суток армия России поразила цеха производства беспилотников и места их хранения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области взяли под контроль населенный пункт Аннаполье. Продолжают бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашова, Резникова, Лобановки, Нефедовки, Приколотного и Котовки. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 боевиков. Всего противник потерял на этом направлении до 300 ВСУшников, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции РЭП. Бойцы группировки «Запад» уничтожили за сутки свыше 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Волчьяр, Карповка и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина «Снэч» производства Великобритании, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Хаймерс», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд и более 1000 БПЛА. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. Киев столкнулся с отключением электричества и водоснабжения, перебоями в работе канализации, движение поездов и работа эскалаторов на всех ветках метро в украинской столице приостановлены из-за отсутствия напряжения. Как сказал министр энергетики Шмыгаль, в Киеве поражен важный энергетический объект. Перебои также начались в работе канализации. В 5 районах наблюдаются проблемы с водой. Российские пловцы завоевали 2 золота на этапе Кубка мира в Узбекистане. Евгения Чекунова победила на дистанции 200 метров брасом, а Кирилл Пригода на дистанции 100 метров. Российская сборная выступает на этих соревнованиях с национальными флагом и гимном. В Москве ожидается до плюс 11 градусов в субботу. В пятницу вечером возможны дожди. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, октябрь выходит в столичном регионе на пиковые показатели тепла.
4: В пятницу температура еще повысится. Днем можно рассчитывать на плюс 15-18, может быть даже плюс 16-19 градусов. И большую часть суток осадки маловероятны, поскольку погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. И только поздним вечером, и особенно в ночь на субботу, когда начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут многослойные облака и зарядят скоротечные дожди.
5: Погода.
1: Санкт-Петербурге в пятницу днем дождь, плюс 13, в Москве 17 градусов, вечером пойдет дождь, сейчас в российской столице плюс 11, давление 750 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: В Атлантическом океане обнаружен крупнейший в мире глубоководный риф. Его создали редкие холодноводные кораллы – Ботелия кандида. Площадь уникального сооружения достигает примерно половины квадратного километра. Это сопоставимо с территорией Ватикана. В отличие от мелководных кораллов, которые зависят от солнечного света и фотосинтезирующих водорослей, эти организмы приспособились к жизни в темноте. Они питаются морским снегом, мелкими органическими частицами, медленно опускающимися из верхних слоев океана. Риф стал домом для множества морских обитателей. С помощью подводного аппарата ученые запечатлели на видео крабов, осьминогов, морских звезд и необычных рыб. Все они активно взаимодействуют в этой живой, динамичной системе. Гигантский риф находится рядом с активным холодным источником. Из морского дна здесь просачивается метан, который моллюски используют в качестве источника энергии. В этом месте биологи собрали образцы 28 видов живых существ. Вероятно, они окажутся новыми для науки.
0: Audio Stories.
2: В ушах лихая музыка атаки, точнее.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще

0: мужчиной. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Маяк.
2: Очень грустно мне, что нет серенады наших лет. Мне

0: Stories.
1: В Доломитовых Альпах фермеры установили турникеты и берут с туристов по 5 евро за проход к популярным местам для фотосъемки. Так они пытаются справиться с наплывом посетителей, которые стремятся сделать кадры для соцсетей. Некоторые землевладельцы хотят поднять плату до 100 евро, а президент альпийского клуба Карло Занелло предлагает блокировать аккаунты тревел-блогеров, которые популяризируют эти места. Однако ограничения не работают. Турникеты сами стали точкой притяжения для туристов. Туристическая организация считает проблему преувеличенной и просит убрать турникеты. Совет по туризму Санта-Кристины нанял 4 смотрителей. Они следят, чтобы туристы не сходили с троп, не заходили на луга и не запускали дроны. Это позволило заметно сократить количество мусора, который оставляют путешественники. Еще одна трудность – низкая подготовка туристов. Люди поднимаются в горы в пляжной обуви, не проверяя расписание подъемников, и потом застревают на склонах. Из-за загруженности маршрутов в долине Аоста запретили въезд на машинах. Теперь туристов возят платные шаттлы. На озере Браес въезд стоит 40 евро, но это не снижает поток гостей. Власти Южного Тироля призвали правительство Италии ввести ограничения для защиты альпийских экосистем и рекомендовать местным жителям не сдавать шале в аренду туристам.
0: Аудио Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.

0: Radio Stories.
1: Исследователи из Университета Аделаиды и Университета Ноттингема разработали концепцию напитков эмульсий для космоса. Они помогут бороться с космической анорексией, из-за которой астронавты не добирают калории. Дефицит питания опасен потерей костной и мышечной массы, особенно в длительных миссиях. Ученые создали микрофлюидную систему для смешивания воды и масла. Она будет работать в условиях микрогравитации. Напитки сочетают водорастворимые компоненты и жирорастворимые, которые защищают от радиации и поддерживают костную ткань. В ходе экспериментов подобрали 6 настраиваемых рецептур на основе рыбьего жира, фруктовых кислот, кокосовых жиров и других ингредиентов. Одна порция в 330 мл покрывает до трети суточной потребности в омега-3. Напитки планируют протестировать на Международной космической станции. Экипаж оценит вкус, текстуру, поведение в невесомости и срок хранения компонентов. Сейчас меню на МКС разнообразно. Там доступно более 450 блюд, но для многолетних экспедиций вдали от Земли новые смузи могут стать важным инструментом поддержания здоровья и морального состояния экипажа. Как отмечают авторы разработки, даже небольшой вклад в сохранение здоровья астронавтов имеет огромное значение.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня, даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

Вот песня. Надо во сольди, на два гроша, но сколько мне их надеть?

0: Аудиосторис.
1: Ученые установили связь между аномальной летней жарой в Европе и необычным участком ледяной воды в Северной Атлантике, к югу от Исландии и Гренландии. Этот регион получил название «Холодный пузырь» и, вопреки глобальному потеплению, продолжает остывать. Хотя основной причиной климатических изменений остаются парниковые выбросы, именно холодный пузырь существенно влияет на погодные условия в Европе. Огромная масса холодной воды резко контрастирует с окружающими прогретыми водами океана, из-за чего нарушается привычный характер движения воздушных потоков. Струйное течение, которое обычно перемещается с запада на восток, замедляется и приобретает волнообразную форму. Но сейчас мощный воздушный поток огибает Европу с севера, а не проходит через нее. Это приводит к формированию над континентом устойчивых зон экстремально высокого давления, так называемых тепловых куполов. Они удерживают раскаленный воздух у поверхности Земли и блокируют проникновение прохладных циклонов. Причиной возникновения холодного пузыря считается таяние ледников Гренландии. Пресная вода, которая поступает в океан, мешает нормальному перемещению теплых водных потоков. Компьютерное моделирование подтвердило, что из-за этой аномалии периоды жары в Европе становятся значительно более продолжительными и тяжелыми.
0: Audio Stories.
2: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне сегодня.

пачкать смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Audio Stories.
1: Нанмадол – это древний город, построенный на коралловом рифе у юго-восточного побережья острова Помпеи в Тихом океане. В период с 1200 по 1500 годы он служил важнейшим духовным и политическим центром для коренных жителей острова и был столицей династии Саудилер, которая правила примерно 25 тысячами жителей. Город часто сравнивают с Венецией из-за его уникальной сети приливных каналов, которые пересекают множество искусственных островков. Эти островки, созданные из базальтовых монолитов и коралловых блоков, содержат остатки каменных дворцов, храмов и жилых построек. Стены города образованы тщательно обработанными базальтовыми блоками, некоторые из которых весят до 45 тысяч килограммов, что свидетельствует о колоссальных усилиях, затраченных на его строительство. Нанмадол не только выполнял функции крепости и административного центра, но и был важным рынком и религиозным сердцем острова. Жизнь в этом городе была сложной, так как на искусственных островах не было пресной воды, и все необходимое приходилось доставлять с большого острова на лодках. Нанмадол был покинут жителями в начале 19 века, вероятно, из-за эпидемии. Сегодня город включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения. Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
2: Балтийский футшток, вот от него идет отсчет высоты глубин. И эта система действует на все страны бывшего Советского Союза. Система отсчета от уровня пролива Ла-Манш действует в Великобритании. Уровень Средиземного моря около города Марсель. Эта система принята во Франции, Швейцарии и в некоторых странах Африки. Китай отсчитывает свою систему высот от уровня Желтого моря. А Канада и США ориентируются на уровень залива Святого Лаврентия.
0: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На «Маяке».
3: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Audio Stories.
1: За последние десятилетия площадь сентябрьского льда в Арктике сократилась почти вдвое. Стремительное таяние северных ледников коренным образом трансформирует местные экосистемы.

возрастает на 22%. В летний навигационный период такие загрязненные облака действуют подобно плотному одеялу. Они препятствуют оттоку тепла в космос, усиливают нагрев океана и ускоряют таяние льдов. Примечательно, что этот эффект наблюдается даже при использовании экологичного топлива с низким содержанием серы. Климатические изменения в Арктике отразятся на погоде всей планеты. Регион нагревается в 4 раза быстрее остальных частей Земли. Ледяной покров играет ключевую роль в формировании полярных ветров и воздушных вихрей. Дальнейшее сокращение льда приведет к тому, что холодные воздушные массы будут насыщаться влагой, что способно радикально изменить зимнюю погоду в Европе, в частности, спровоцировать аномальные снегопады в Швейцарии, Франции и других странах. Аудио-сторис.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия готова сделать все, чтобы помочь Ирану в урегулировании конфликта с США, заявил Владимир Путин на встрече в Туркмении с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Российский лидер назвал острой ситуацию на Ближнем Востоке. Путин также отметил рост взаимного товарооборота.
1: Что касается двухсторонних отношений, хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе на основе договора, фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года по экономической сфере. Процесс можно считать позитивным, безусловно, 21% с лишним рост товарооборота за прошлый год, да, и за первые 7 месяцев текущего года эта тенденция сохраняется. Гуманитарная сфера, мне кажется, тоже может служить хорошим примером для подражания.
0: Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании глав руководителей Содружества независимых государств и в Каспийском экологическом саммите. Киев не желает и не готов выходить на мирные траектории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Угроза Зеленского о 40-дневной операции против России, как сказал представитель Кремля, теперь аукаются самой Украине. Последствия ощущают на себе киевляне, жители других городов и украинский промышленный сектор. Как сказал Песков, Россия согласна со словами госсекретаря Рубио о том, что сейчас не просматривается никаких перспектив мирного процесса по Украине.
2: Рубио буквально сегодня заявил о том, что нет, не просматривается никаких перспектив пока дипломатического урегулирования.
3: Вы как считаете? Да, мы согласны с Рубио. Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим. Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию.
0: Кремль не будет заранее анонсировать повестку телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, когда ожидается разговор лидеров России и США. Представитель Кремля сказал, что это может произойти сегодня, завтра или может не произойти. В течение минувших суток боевая авиация ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили цеха производства дронов и места их хранения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В течение дня перехвачены и уничтожены 113 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской, Московской областями, Башкортостаном и Крымом. Солдаты и офицеры южной группировки ударили по формированиям двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Молочар, Беленькая, Краматорск, Гавриловка, Николаевка и Семеновка в ДНР. Противник потерял более 150 боевиков, 3 боевые бронемашины, 34 автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 500 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Степановки, Белозерского, Сергеевки, Роганского, Новоявленки и Камышевахи. Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция.
0: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на автобус в Луганской Народной Республике, где есть пострадавшие, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу и грузовику в Луганске. В результате пострадали мирные граждане, среди них ребенок. Транспортные средства получили повреждения. Важный энергетический объект был поражен в Киеве, нарушена подача электроэнергии, сообщил министр энергетики киевского режима Шмыгаль. Уточняется, что в результате взрывов произошло отключение нескольких элементов электросети, которые обеспечивается электроснабжение Киева. Его восстановление потребует определенного времени, заявили в Минэнерго Украины. Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям украинской столицы уехать из города. Первый снег в Москве и Подмосковье синоптики ожидают в конце ноября, в конце октября и начале ноября. А пока в столице бабье лето. Воздух в пятницу может прогреться еще сильнее, но вечером пойдут дожди. рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
5: В центральной России завтра солнечное потепление выйдет на пик. В Москве в полуденные часы до плюс 18, это почти на 9 градусов выше октябрьской нормы. Но уже к вечеру в столицу станут прорываться дождевые тучи холодного фронта, и в последующие дни теплая аномалия сократится. Прохладнее всего будет в субботу до плюс 11, затем столбики термометров прибавят несколько градусов к своим показаниям. Локальные кратковременные дожди.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в пятницу днем дождь плюс 13. В Москве 17 градусов тепла, вечером пойдет дождь. Сейчас в российской столице плюс 11. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Новости подробно на сайте вести.ру.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

0: Это мы. Это про нас.
1: Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

ночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей стали звон. Звуки гитары

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит морщины.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные,

0: Studio Stories.
1: Историки смогли изучить содержимое запечатанных глиняных конвертов из древней Анатолии, которые пролежали нетронутыми около 4000 лет. Раньше для прочтения писем приходилось разбивать оболочку, из-за этого наука теряла ценные оттиски печатей и отпечатки отправителей. Теперь эту проблему решил мобильный рентгеновский сканер. Прибор весом более 400 килограммов состоит из 8 блоков. Его можно перевозить и собирать прямо в музеях. Сканер за несколько минут создает высокоточную 3D-модель конверта, а специальная программа виртуально отделяет внутреннюю клинописную табличку от внешней оболочки. Технологию уже протестировали в Лувре и в Музее анатолийских цивилизаций, где за 3 недели изучили десятки документов. Большинство писем принадлежало ассирийским купцам XIX века до нашей эры из города Каниш. Они торговали тканями и серебром. Например, в одном послании женщина по имени Анна жаловалась мужу на должника, который отказывался вернуть ей серебро. Это свидетельствует о том, что женщины в купеческих семьях активно участвовали в бизнесе. В некоторых конвертах нашли дополнительные таблички. Их использовали как вторую страницу для длинных текстов о сделках. Физики также выяснили, что конверты делали многослойными для прочности при перевозке. Новая технология позволит исследовать тысячи закрытых писем по всему миру, сохранив их первозданный вид.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о спорных именах существительных. А спорные они потому, что, с одной стороны, для них существует литературная норма, и она строгая. Ну а с другой стороны, если заглянуть под капот, то возможны варианты. Понимаю, что пока все туманно, понятнее будет, когда разберем конкретные примеры. От эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Юрия Сидоренко в частности.
2: Мы колодки поменяли, тормозные суппорта обслужили, это очень важный момент, потому что часто, когда происходит замена тормозных колодок, забывают обслуживать тормозные суппорта. Совершенно правильно вы говорите, я про это говорил, как раз это чистка и обслуживание суппортов. Это то, что должны делать, но почему-то не всегда делают.
1: Суппорта, суппортов – это неверно с точки зрения литературной нормы. Но некоторые могут возразить, так принято говорить в среде автомобилистов. Это их профессиональный жаргон. Возможно, но словари об этом не пишут. К тому же жаргон, хоть и профессиональный, это уже не норма. Так что стараемся говорить суппорты суппортов. Следующий пример разберем вместе с Сергеем Силавиным. И там тоже было что-то похожее.
3: То есть он с особым остервенением сжимает джойстик, да, вот, я не знаю, сейчас он не есть, потому что вот эти пульты, кстати говоря, вы заметили эволюцию? А вот сейчас вот эти вот пульты с кнопками рогатый такой, да, вот он рогатый, и там он бесполый.
1: Пульты, неверно, правильно, пульты. Хотя, возможно, геймеры так не считают и так не говорят, и у них принято ударять последний слог. Но литературная норма все-таки пульты, пультов, пультами. А теперь давайте обратимся к медикам и послушаем, что они говорят.
4: Вот если есть какой-то силы, да, есть силы, у вас есть силы, чтобы ходить, двигаться, быть активными. Если нету никаких там болей, это, по крайней мере, да, не вызывает каких-то изменений в вашем организме.
1: Болей – это неверно с точки зрения литературных норм русского языка. Хотя, возможно, с точки зрения медиков это нормально. Но словари об этом молчат, и помет никаких нет. Поэтому запоминаем слово «боль» с неподвижным ударением на корне. Поэтому всегда ударяем первый слог. «Болей», «болями», «болях». Ну и более приятный пример ждет нас впереди. Мы опять вернулись к автомобилистам. Слушаем эксперта Федора Буцко и ведущего Игоря Ружейникова.
5: В 1979 году немцы обратились к знаменитому итальянскому мастеру по производству кузовов, по производству автомобильного дизайна.
6: У японцев вообще самый большой выбор кузовов, так что...
1: Было сказано «кузовов» и «кузовов». И вот здесь все нормально, оба слова правильные, потому что в словарях зафиксирована двойная норма. И «кузовов», и «кузовов». Ошибки нет. И здесь, мне кажется, изначально правильным был только один вариант, а второй подтянулся уже из профессионального жаргона. Ну и в качестве вывода хочу напомнить, что профессиональный жаргон уместен только в среде этих самых профессионалов. А на радио хотелось бы учитывать литературную норму, даже если погружаемся в какую-то конкретную профессию. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой мессенджер Макс. Там у меня есть канал, и мы там говорим много о русском языке. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В 2020 году фермер Джим Ирвин обнаружил на своем поле фрагменты цветного камня. О находке сообщил археологам. Те проверили раскопки и нашли остатки римской виллы с 11-метровой мозаикой. На мозаике три эпизода Троянской войны – поединок Ахилла и Гектора, волочение тела Гектора на колеснице и выкуп Приамом тела сына у Ахилла со взвешиванием на золотых весах. Последний сюжет не встречается в Илиаде, но соответствует утраченной трагедии Схила фригийцы. Мозаика стала визуальным свидетельством считавшейся утерянной пьесы. Это показательно, потому что в античности мифы сохранялись не только в текстах, но и в устойчивых визуальных образах. Вилла и мозаика получили статус памятника национального значения.
0: Аудио сторис.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

0: Аудиосторис.
1: Нью-Грейндж. Курган эпохи каменного века, построенный земледельцами долины Бойн около 3200 года до нашей эры. Это делает его древнее Стоунхенджа и великих пирамид Гизы. Курган имеет диаметр 85 метров и высоту около 13 метров, а его общая площадь достигает примерно 1 акра. Внутрь ведет проход длиной 19 метров, который заканчивается камерой с тремя нишами. Вход в гробницу отмечал круг камней высотой от 1,5 до 2,5 метров. Еще один круг из 97 вертикально стоящих камней окружал по периметру саму гробницу. Все эти камни, а также стены коридора и погребальной камеры покрыты орнаментом, который состоит из зигзагообразных линий, треугольников, концентрических кругов, но наиболее часто встречается изображение тройной спирали. Этот символ был широко распространен в неолитическом искусстве и, как предполагают исследователи, был связан с циклом смерти и возрождения. Первоначально археологи считали Нью-Грейндж проходной гробницей, однако сегодня многие исследователи полагают, что он также выполнял функции древнего храма. Масштаб работы и количество затраченных ресурсов свидетельствуют о существовании высокоорганизованного общества с развитым разделением труда, способного осуществить столь грандиозное строительство.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «ТРИС». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, можно ли продолжить таблицу Менделеева. И в полдень курс на крайний север, как ледоколы стали проводниками в мире вечного льда. Еще одно интервью из нашей экспедиции к Северному полюсу. В субботу и в воскресенье, даже на Северном полюсе, не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.

0: присутствие чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
1: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Воспитательный знак.
2: Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию.
1: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: Audio Stories.
1: Распространенный стереотип представляет гладиатора исключительно как мужчину, однако исторические свидетельства это опровергают. Участие женщин в гладиаторских боях приобрело заметный размах во второй половине первого века нашей эры. Греческий историк Дион Кассий в труде «Римская история» описывает празднество при Нероне. С дозволения Сената мужчины и женщины принимали участие в различных представлениях, в том числе в цирковых выступлениях, конных состязаниях и гладиаторских схватках. Не все римляне одобряли подобное зрелище. Так, Тацит в аналах с осуждением отмечает, что все больше знатных женщин и сенаторов запятнали себя выходом на арену. Мотивы участниц различались. Рабыни и женщины из низших слоев общества нередко оказывались на арене по принуждению или из-за крайней нужды, тогда как представительницы знати сознательно стремились шокировать общество. Власти неоднократно пытались ограничить эту практику, и окончательно участие женщин в гладиаторских боях было запрещено декретом императора Септимия Севера в 200 году.
0: Audio Stories.

0: час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Туркмении с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер заявил, что Россия видит реальные попытки Ирана завершить конфликт на Ближнем Востоке, который возник не по его вине. «Россия готова сделать все, чтобы помочь Исламской Республике в урегулировании ситуации», – сказал Путин.
1: Я попросил бы вас передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия, всего самого доброго. Конечно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе. Мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана. И опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
0: Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав Содружества и в Каспийском экологическом саммите. Как сообщил пресс-секретарь президента, на полях саммита СНГ Путин пообщался с лидером Азербайджана Алиевым. «Киев не желает и не готов выходить на мирные траектории», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Угроза Зеленского о 40-дневной операции против России, как сказал представитель Кремля, теперь аукаются самой Украине. Последствия ощущают на себе киевляне, жители других городов и украинский промышленный сектор. Как сказал Песков, Россия согласна со словами госсекретаря Рубио о том, что сейчас не просматривается никаких перспектив мирного процесса по Украине.
2: Они все на столе, но тоже мы неоднократно говорили, но

0: различных уровнях, что мы не за фрагментарное решение, мы за комплексное решение, которое позволит выйти на устойчивое урегулирование на многие-многие годы, на десятилетия. Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим, но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию.
1: Кремль не будет заранее анонсировать повестку телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда ожидается разговор лидеров России и США. Представитель Кремля сказал, что это может произойти сегодня, завтра или может не произойти. В четверг днем российскими беспилотниками в море поражен сухогруз, доставлявший в Черноморск грузы военного назначения. В течение суток боевая авиация ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили цеха производства дронов и места их хранения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотников. Бойцы группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ударили по формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенко Запорожской области. Уничтожены три десятка ВСУшников, 20 автомобилей, 155-миллиметровая гаубица производства США и две станции РЭП. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашова, Резникова, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудия полевой артиллерии. Взят под контроль населенный пункт Анаполье Харьковской области. Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области.
1: Женщина погибла, три человека пострадали в результате детонации дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Еще трое ранены в Шебекине, пострадавшие госпитализированы. В селе Илек Беловского района Курской области беспилотник атаковал частный дом, погиб мирный житель. Полный блэкаут в Киеве. После повреждения важного энергообъекта введены экстренные отключения света, нарушена работа метро, начались перебои с подачей воды, впервые возникли проблемы в работе городской канализации. Мэр Киева Кличко заявил, что город перешел в режим выживания. В Минобороны России отметили, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий. В Москве ожидается до плюс 11 градусов в субботу. В пятницу вечером возможны дожди. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, октябрь выходит в столичном регионе на пиковые показатели тепла.
3: В пятницу температура еще повысится, днем можно рассчитывать на плюс 15-18, может быть даже плюс 16-19 градусов, и большую часть суток осадки маловероятны, поскольку погодные условия будут определяться теплым сектором циклона. И только поздним вечером, и особенно в ночь на субботу, когда начнет прорываться холодная фронтальная система, небо затянут многослойные облака и зарядят скоротечные дожди.
1: Погода. В Санкт-Петербурге в пятницу днем дождь плюс 13, в Москве 17 градусов тепла, вечером пойдет дождь. Сейчас в российской столице плюс 11 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: На сегодняшний день крупнейшим стадионом мира считается индийский Нарендра Моди в штате Гуджарат. Его вместимость 132 тысячи зрителей. Арена предназначена преимущественно для матчей по крикету, который в Индии по праву называют спортом номер один. За играми следят сотни миллионов болельщиков, а выступления звезд крикета нередко собирают аншлаги и становятся настоящими национальными событиями. История стадиона, ранее известного как Матера, началась в 1983 году. В 2015-м старую арену полностью снесли, а уже к 2020-му на ее месте возвели современный спортивный комплекс. Масштабный проект реализовали с учетом самых передовых инженерных решений. Обновленный стадион получил имя Нарендры Моди, премьер-министра Индии и страстного поклонника крикета. Помимо впечатляющей вместимости, арена выделяется продуманной инфраструктурой. Здесь обустроены просторные зоны для зрителей, современные раздевалки, медиа-центры, тренировочные площадки. Особое внимание уделили комфорту и безопасности. На стадионе установлены системы климат-контроля, широкие проходы и удобные выходы, позволяющие быстро эвакуировать всех посетителей при необходимости. Кроме того, комплекс оснащен энергоэффективными технологиями. Часть потребностей в электричестве покрывается за счет солнечных панелей, размещенных на территории. Audio Stories.

Доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Передвижные цирки и балаганы, которые без устали кочуют по городам и селам с приходом зимы, словно перелетные птицы, тянутся к теплым краям. В Соединенных Штатах Америки их традиционным зимним пристанищем стал Гибсонтон во Флориде. Местные законы разрешали держать экзотических животных и давать представления на частных участках. В 60-х годах 20 века город буквально кишел цирковыми артистами. Здесь жили карлики и великаны, бородатые женщины, сиамские близнецы и другие люди с необычными физическими данными. Уличная жизнь дышала атмосферой закулисья. Можно было запросто увидеть, как на тротуаре тренируется глотатель огня, а в баре, где имелись сиденья для людей самого разного роста и даже специальный стул для очень толстой леди, иллюзионист оттачивал новые трюки. Жизнь в городке била ключом. Артистическая натура давала о себе знать. Случались и шумные ссоры, и бурные выяснения отношений, но рутины здесь не было точно. Особую славу Гибсонтону принесла пара артистов. Гигант Эл Томмейни и Джинни, родившиеся без ног. Эл трогательно опекал спутницу. В конце концов, они решили оставить кочевую жизнь и осели в городе. После смерти Элла в 1962 году на городской площади установили необычный памятник – сапог гигантских размеров, напоминающий о нем. И сегодня Гибсонтон сохраняет свою цирковую специфику. По-прежнему разрешено ставить трейлеры на газонах, держать слонов и дрессировать тигров прямо во дворе. Поэтому город остается точкой притяжения для бродячих цирковых трупп. Туристы же, посетив музей американских карнавалов, по-прежнему с интересом наблюдают за артистами в непринужденной обстановке, словно заглядывают за кулисы яркого и эксцентричного мира цирка.
0: Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Stories.
1: Вряд ли Уильям Шекспир, создавая Ромео и Джульетту, предполагал, что подарит городу Верона на северо-востоке Италии многовековую славу и устойчивый туристический поток. Сегодня миллионы путешественников с интересом посещают дом Ромео и дом Джульетты, где им демонстрируют балкон, который стал культовым благодаря ключевой сцене пьесы. Неизменной частью экскурсионной программы остается и гробница Джульетты. Поток гостей к ней не ослабевает на протяжении столетий. Еще в 1846 году Чарльз Диккенс в очерках «Италии» описывал свое путешествие по шекспировским местам Вероны. Писатель отмечал закономерность маршрута от дома Джульетты к ее гробнице и делился впечатлениями от осмотра достопримечательностей в сопровождении гида. Схожие впечатления туристы получают и сегодня. С той лишь разницей, что ритуал осмотра локаций сейчас стал частью отлаженной туристической индустрии. При этом далеко не все гости города задумываются о том, что Ромео и Джульетта – вымышленные персонажи и никогда не жили в Вероне.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Комар, укусив больного человека, заглатывает вирус и остается заразным до конца жизни, передавая инфекцию при новых укусах. В организме человека вирус действует агрессивно, а в комаре – сдержанно. Он размножается, но не вызывает у насекомого болезни. Ученые выяснили, что в клетках комара вирус прибегает к трансляционной репрессии, ограничивает выработку опасных белков и копирует генетический материал в умеренном темпе. Так патоген соблюдает баланс, размножается достаточно для передачи инфекции, но не губит хозяина. Эволюция приспособила вирус к биологии комара. В его организме патоген не может задействовать все клеточные механизмы, как у человека. Если ученые научатся нарушать этот баланс, получится остановить распространение болезней, например, заставить вирус бесконтрольно размножаться или полностью заблокировать его репликацию. Пока опыты проведены только на искусственных клетках. Дальше исследования планируют продолжать на настоящих комарах.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
2: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
1: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
2: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить, то есть найти такого партнера, в котором этого нет.
1: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: В средневековой Англии футбол был буйной и хаотичной забавой, без четких правил. Чаще всего в него играли в праздники, особенно на Масленицу, а поле могло простираться на несколько километров от одного поселения до другого. Команды складывались стихийно, например, жители одной улицы состязались с жителями соседней. Мечом служил надутый свиной пузырь, а цель игры состояла в том, чтобы доставить его к условленной точке, скажем, к паперти церкви соперников. В игре допускались толчки, подножки, удары и борьба. Из-за этого игроки нередко получали тяжелые травмы или даже погибали. Страдало и окружение, разрушались заборы, гибли посевы, разбивались витрины. Власти считали футбол угрозой общественному порядку и военной подготовке. Эдуард II запретил игру в 1314 году из-за беспорядков на улицах Лондона, угрожая нарушителям тюремным заключением. Позднее запреты вводили Эдуард III, обеспокоенный тем, что подданные пренебрегают тренировками в стрельбе из лука, а также Ричард II и Генрих IV, которые устанавливали штрафы и длительные тюремные сроки. Так, на протяжении веков короли пытались бороться с игрой, отвлекавшей людей от важных дел.
0: Audio Stories.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия готова сделать все, чтобы помочь Ирану в урегулировании конфликта с США, заявил Владимир Путин на встрече в Туркмении с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Российский лидер назвал острой ситуацию на Ближнем Востоке. Путин также отметил рост взаимного российско-иранского товарооборота.
2: Что касается двухсторонних отношений, хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе на основе договора, фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года. По экономической сфере процесс можно считать позитивным, безусловно. 21% с лишним рост товарооборота за прошлый год, да и за первые 7 месяцев текущего года эта тенденция сохраняется. Гуманитарная сфера, мне кажется, тоже может служить хорошим примером для подражания.
0: Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав Содружества и в Каспийском экологическом саммите. Угрозы Зеленского о 40-дневной операции против России теперь аукаются самой Украине, заявил Дмитрий Песков. Россия, по словам пресс-секретаря президента, сейчас не видит перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.
3: Эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму. Аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины. Подобное заявление, об этом говорил президент Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому.
0: Госсекретарь США Марко Рубио считает, что существует риск эскалации конфликта на Украине и его перерастания в региональный конфликт. Глава Госдепа при этом отметил, что Вашингтон продолжит прикладывать усилия, чтобы способствовать урегулированию на основе переговоров. Беспилотниками «Герань» в глубине территории Украины поражены здания логистического центра, электроподстанции, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса. Минобороны России показала кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. Они подтвердили успешное поражение целей. В военном ведомстве подчеркнули, что поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности противника по ведению боевых действий. Солдаты и офицеры Южной

0: группировки войск, ударили по формированиям двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Молочар, Беленькая, Краматорск, Гавриловка, Николаевка и Семеновка в ДНР. Противник потерял более 150 боевиков, 3 боевые бронемашины, 34 автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 500 боевиков за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: В Доброполе штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд и более 1000 БПЛА. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. Киев столкнулся с отключением электричества и водоснабжения, перебоями в работе канализации. Движение поездов и работа эскалаторов на всех ветках метро в украинской столице приостановлено из-за отсутствия напряжения. Как сказал министр энергетики Шмыгаль, в Киеве поражен важный энергетический объект. Перебои также начались в работе канализации, в 5 районах наблюдаются проблемы с водой. Мэр Кличко заявил, что город перешел в режим выживания и призвал жителей покинуть украинскую столицу. В США пройдет публичная трансляция казни. Военный министр Пит Хексет заявил, что 3 декабря на базе Форт Худ в Техасе расстреляют Нидала Малика Хасана. Это бывший американский военный психиатр. 5 ноября 2009 года он расстрелял 13 военнослужащих, еще 32 тогда получили ранения. Если приговор будет приведен в исполнение, это станет первой казнью военнослужащего США с 1961 года и первой военной казнью со времен Второй мировой войны. Первый снег в Москве и Подмосковье синоптики ожидают в конце октября, начале ноября, а пока в столице бабье лето. Воздух в пятницу может прогреться еще сильнее, но вечером пойдут дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В центральной России завтра солнечное, потепление выйдет на пик. В Москве в полуденные часы до плюс 18, это почти на 9 градусов выше октябрьской нормы. Но уже к вечеру в столицу станут прорываться дождевые тучи холодного фронта, и в последующие дни теплая аномалия сократится. Прохладнее всего будет в субботу до плюс 11, затем столбики термометров прибавят несколько градусов к своим показаниям. Локальные кратковременные дожди.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь, плюс 13, в Москве 17, тепла, вечером пойдет дождь, сейчас в российской столице плюс 7 градусов. Все новости подробно на сайте вести.ру.
3: Вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах не найдешь ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.

0: Audio Stories.
1: В 2012 году в китайской провинции Гуандун возникла почти идеальная реплика австрийского Гальштата, города, который включен в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО. Китайские мастера подошли к делу с исключительной тщательностью. Они скрупулезно воссоздали каждую деталь. Улицы здесь выложены булыжником, стоят статуи и барочные фонтаны, возвышается собор, а жилые дома в точности повторяют австрийские прототипы от архитектурных форм до цветовой гаммы. При выборе площадки для копии учитывали природное сходство местности, но и тут пришлось серьезно потрудиться. Ландшафт заметно преобразовали, сгладили возвышенности, вырыли овраги и обустроили искусственный водоем, у берегов которого и расположился городок. Проект реализовали на средства частного инвестора. Его стоимость достигла 940 миллионов долларов. Для жителей настоящего Гальштата известие о появлении двойника стало неожиданностью. Например, владелец отеля из Северных Альп, приглашенный на церемонию открытия, сдержанно заметил, что было бы уместно заранее сообщить о планах и получить согласие на столь детальное копирование. Однако со временем недовольство сошло на нет. Австрийцы увидели в ситуации плюсы. Так, с 2012 года туристический поток из Китая в Гальштат вырос в 20 раз. Выиграли и жители Китая. Те, кому не по карману путешествие в Европу, теперь могут прикоснуться к атмосфере Альп без больших затрат времени и денег. Аудио Stories.

«Маяк».

0: Аудиосторис.
1: У славян издавна существовали игры с мечом. В летописях и этнографических описаниях упоминаются кила – мяч пинали ногами, и шалыга – мяч гоняли палками. Это ближе к хоккею или гольфу. Обычно такие забавы были локальными и приживались в деревнях, особенно в праздники. В отличие от средневекового футбола в Англии, они не отличались массовостью и не вызывали жестких запретов властей. Современный футбол пришел в Россию во второй половине XIX века. Его привезли английские купцы, инженеры и служащие иностранных компаний. Поначалу матчи проводили на пустырях, в парках и на ипподромах. Специальных полей еще не было. Вскоре начали появляться футбольные клубы. Так, в 1893 году в Орехово-Зуеве англичанин Гарри Чарнок организовал клуб спорта «Орехово». Сначала в команде играли преимущественно англичане, но постепенно к ним присоединились и русские футболисты. Со временем коллектив стал одним из сильнейших в дореволюционной России. Не все встретили новую игру с восторгом. Консерваторы считали футбол английской забавой, чуждой русскому духу. Журналисты иронизировали над спортсменами, служители церкви критиковали форму игроков и азарт зрителей. А власти опасались больших скоплений людей и мешали выделять земли под поля. Тем не менее, футбол стремительно набирал популярность. В 1901 году состоялся первый зафиксированный матч с участием русской команды. Сборная Петербурга сыграла против англичан. В 1912 году был создан Всероссийский футбольный союз, а сборная России впервые выступила на Олимпийских играх в Стокгольме. К началу Первой мировой войны футбол стал массовым и любимым зрелищем в крупных городах Российской империи. Аудио сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда чужой голос говорит о нас точнее, чем родной. Поделитесь такой историей. Сон собака радиомаяк.ру.

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Ударение в них часто вызывает затруднения, и не мудрено, ведь все слова на «ия» иностранного происхождения. И вот наш первый пример, вернее, примеры. Ну, потому что в одном и том же слове ошиблись два гостя маяка.
2: Ощутить культуру, питание где-то, гастрономию посмотреть, что-то в этой стране интересное.
3: У нас гастрономия тоже развивается стремительно, как и в других регионах.
1: Не гастрономия, а гастрономия. Ударение в этом слове падает на третий слог. Для удобства запоминания есть однокоренное существительное. Гастроном. Гастроном, гастрономия. Только обратите внимание, гастроном – это не проверочное слово, а просто шпаргалка для запоминания. Если что, ударение однокоренными словами не проверяется. Гастрономию запомнили и переходим к следующему примеру, не менее популярному, вместе с гостем программы «Все сразу».
4: Полезно уделить время рефлексии духовным практикам.
1: Не рефлексия, а рефлексия. И здесь работает та же схема. Шпаргалка – однокоренное слово «рефлекс». Рефлекс – рефлексия. В обоих случаях ударяем второй слог. Далее разберем пример от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича и слушаем, что он сказал.
5: Ну вот, если женщины обвиняют мужчин в полигамии, то это абсурд, потому что мы одного вида.
1: Полигамия. Неверно. Правильно, полигамия. Ударяем третий слог. И здесь шпаргалкой может быть прилагательное полигамный. Полигамный, полигамия. Возможно, у вас может сложиться впечатление, что во всех словах на «ия» ударный слог тот, который стоит перед этим самым «ия». Но это не так. Все очень индивидуально. И следующий пример, кстати, безошибочный, это доказывает.
6: Это может быть предвестник, да, ОКР, это может быть вариант, который выльется в ожирение или анорексию. Надо смотреть, да.
1: Анорексия. И здесь все правильно. Ударение ставим на предпоследний слог, на «и». Анорексия. Хотя многие ударяют это слово неверно. Итак, запоминаем. Гастрономия, рефлексия, полигамия, но анорексия. На этом выпуск завершаю. Однако продолжить общение мы можем в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудіосторіс.
1: На Русі в зимні місяці традиционно варили пиво и квас. И весь процесс был настоящим коллективным делом. Основой напитков служил солод, а чтобы его получить, брали частично обмолоченную рожь и проращивали ее. Приготовление сусла считалось делом серьезным и хлопотным. По всей деревне собирали зерно, а за каждым этапом производства следили с предельной внимательностью. Особая ответственность ложилась на тех, кто непосредственно отвечал за варку. В ту пору еще не было термометров, а поддерживать нужную температуру на открытом огне приходилось долго и очень точно. Любая оплошность могла свести на нет труды всей общины. И тогда варщику сусла грозили серьезные неприятности, вплоть до телесного наказания. Когда сусло было готово, оно получалось сладким и густым. Его разливали по ведрам и щедро раздавали всем жителям деревни, старикам, детям, а также тем, кто болел. Напиток высоко ценили за его полезные свойства. Окончательно пиво дозревало к празднику Николы Зимнего. И с этого момента начиналась пора веселых гуляний, где главным угощением становилось душистое свежее пиво. Именно из этой традиции родилось колоритное словечко «наниколиться», то есть вдоволь напиться хорошего, только что созревшего пива.
0: Аудиосторис.
2: Огромное грохочущее море опять грозит соленым кулаком. Но мы еще посмотрим и посмотрим и посмотрим.

0: Audio Stories.
1: Наткнувшись в бескрайней степи на шахматной доске с фигурами, легко вообразить, будто очутился в зазеркальном мире вслед за Алисой. Однако история City Chess недалеко от Элисты вдохновлена вовсе не сказкой, а культовым романом «12 стульев». Эта связь прослеживается повсюду. Здесь находится проспект Остапа Бендера, возвышается памятник великому комбинатору, а сам шахматный городок нередко величают Нью-Васюками в честь знаменитой выдумки героев Ильфа и Петрова. При этом City Chess – удивительный сплав самых разных смыслов и стилей. Рядом соседствует дворец шахмат, чьи очертания отсылают к традиционной калмыкской кибитке, и музей шахматной славы, буддийская ступа просветления и православная часовня, а поверх всего этого ложатся ироничные ильфо-петровские нотки. Многогранность места словно отражает натуру его главного вдохновителя – Кирсана Илюмжинова. Он успел побывать президентом Калмыкии, возглавить Международную шахматную федерацию, сыграть партию с Папой Римским, поддерживать дружбу с Вангой и, даже как он сам рассказывал, пообщаться с инопланетянами 18 сентября 1997 года. На фоне таких историй строительство целого города в голой степи за 11 месяцев кажется делом почти будничным. City Chess возвели в 1998 году специально к 33-й шахматной олимпиаде, которая проходила в Элисте. Площадка быстро стала востребованной для крупных событий. Здесь принимали конгресс ФИДЕ, устраивали международные биеннале, проводили симпозиумы и форумы. Внешний городок похож на престижный, но не слишком оживленный коттеджный поселок. Его украшают многочисленные скульптуры на шахматную тему. Когда в City Chess не идут мероприятия, он работает как элитная гостиница. Здесь можно арендовать жилье на длительный срок, вплоть до нескольких лет. Аудио Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Имена осени. Октябрь.
1: Для славянских народов второй осенний месяц, несмотря на окончание основных сельскохозяйственных трудов, время довольно большой активности. Это нашло отражение в старых названиях октября. Его, например, называли «капустник», поскольку в эту пору квасили на зиму капусту. Еще одно название – «свадебник». После сбора и запаса урожая было принято играть свадьбы. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Хорошо темперированный клавир – Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир – Маяк и Ваге Сивумян.
2: Искусственный интеллект сейчас дорос до того, что видит какую-то популярную композицию и сам создает что-то похожее на то, что лайкают, и подкладывает в карточку артист. Он хочет достичь каких-то своих целей, чтобы его тоже лайкали, потому что он понимает, что это какая-то валюта для него. И это, конечно, уму непостижимо.
0: Хорошо темперированный эфир.
1: Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

пока играет ветер и гремит гроза. Как мне знать, какого цвета у тебя глаза? В них летит метель.

0: Аудио сторис.
1: Царство Кангюй существовало со 2 века до нашей эры по 4 век нашей эры и располагалось вдоль реки Сырдарьи. Раньше о нем судили лишь по китайским хроникам, считая Кангюй простым союзом степных всадников. Но новые находки изменили эту картину. Во время раскопок на юге Казахстана археологи обнаружили уникальные артефакты – таблички с надписями, матрицы для копирования текстов, богатые захоронения. Главная находка – 14 фрагментов древней письменности на глиняной платформе. Один обломок сохранил текст почти целиком, еще два содержат ценные лингвистические данные. В сумме ученые получили 300 новых знаков и 15 строчек текста. Часть посланий уже расшифрована. В них говорится об основании нового города на землях кочевников. Впервые встретилось этническое определение «люди шатров». Так оседлые жители называли кочевые племена, входившие в состав Кангюя. Надписи выполнены на архаичном сагдийском языке, восточно-иранском языке международной торговли, который использовал арамейский алфавит и письмо справа налево. Теперь ученые видят Кангюй как сложное общество с развитой городской культурой, ремеслами и собственной письменностью. Государство занимало важное место на великом шелковом пути, объединяя торговцев, земледельцев и степняков. Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия готова сделать все, чтобы помочь Ирану в урегулировании конфликта с США, заявил Владимир Путин на встрече в Туркмении с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Российский лидер также отметил рост взаимного российско-иранского товарооборота.
2: Что касается двухсторонних отношений, хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе на основе договора, фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года. По экономической сфере процесс можно считать позитивным. Безусловно, 21% с лишним рост товарооборота за прошлый год, да и за первые 7 месяцев текущего года эта тенденция сохраняется. Гуманитарная сфера, мне кажется, тоже может служить хорошим примером для подражания.
0: Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав СНГ и в Каспийском экологическом саммите. Киев не желает и не готов выходить на мирные траектории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Угроза Зеленского о 40-дневной операции против России, как сказал представитель Кремля, теперь аукаются самой Украине, последствия ощущают на себе киевляне, жители других городов и украинский промышленный сектор. Как сказал Песков, Россия согласна со словами госсекретаря Рубио о том, что сейчас не просматривается никаких перспектив мирного процесса по Украине.
3: Рубио буквально сегодня заявил о том, что нет, не просматривается никаких перспектив пока дипломатического урегулирования.
4: Вы как считаете? Да, мы согласны с Рубио. Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим. Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию.
0: Кремль не будет заранее анонсировать повестку телефонного разговора Путина и Трампа, сказал Песков. Отвечая на вопрос, когда ожидается разговор лидеров России и США, представитель Кремля сказал, что это может произойти сегодня, завтра или может не произойти. Армия России продолжает нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Днем на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в Черноморск грузы военного назначения. В течение суток наши военные поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области взяли под контроль населенный пункт Аннаполье. Продолжают бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашова, Резникова, Лобановки, Нефедовки, Приколотного и Котовки. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 боевиков. Всего противник потерял до 300 ВСУшников, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции РЭП. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили свыше 200 боевиков за сутки, сообщил начальник пресс-центра Иван